победил со счетом 3-1. У девочек никаких, никаких сенсаций не произошло. Все бассейны их теннисистки легко побеждали. Вернемся на свою сторону, на бейсбольные поляны. Янки вчера вышли на поляну в свои Янки Стэдиум после 4 к ряду поражений в Бостоне. Окей, против Ред Сакс. Бостон Ред Сакс занимает последнее место, 5-е на востоке американской лиги. Но легко, нелегко, выиграли все 4 матча у Янкис. Итак, Янкис после 4 поражений домой играли с Детройт Тайгерс. И снова потерпели поражение гости из Детройта, выиграли со счетом 7-3. В то же самое время Бостон и Ред Сакс выиграли у Вашингтона 6-3. Метрополитенс, моя команда, играла. В Торонто потерпела поражение со счетом 2-1. Филадельфийцы, которые гонятся на востоке национальной лиги за командой Атланта Брейвс, выиграли вчера у Питтсбурга со счетом 7-1. Таким образом, на востоке американской лиги Тампа Бэй увеличивают разрыв от Янкис. Обе команды одержали по 48 побед, но Тампа потерпела на 3 поражения меньше, чем Янкис. На востоке американской лиги впереди Атланта, на втором месте Филадельфия. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс, у нее ужасный результат. О, с таким результатом окей. Правда, еще играть и играть бейсболистом, но моя вера в мою команду начинает слабеть с каждым ее поражением. На это, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмалек. Маль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который, как донесла разведка, чемпионата мира по футболу не интересуется. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.
7: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

Я сегодня изменяю свои обычные формулы и объясню почему. Как-то каждый раз, когда я начинаю рассказывать о том мраке, в котором погрузилась Украина, я испытываю такую просто приступы депрессии самые настоящие. Когда я сегодня просматривал новости, я вам просто зачитаю заголовки. В офисе президента предложили лишать бронепредприятия, не соблюдающие общенациональную минуту молчания. В Одессе девушка ударила военкома ножом во время мобилизации ее парня. Комиссар Совета Европы заявил о тревожной тенденции к сворачиванию поддержки украинских беженцев. В Монако подорвали бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева, против которого Зеленский ввел санкции. Польша грозит заблокировать вступление Украины в Евросоюз в случае продолжения чествования Бандеры и УПА. Одним словом, я устал. Это просто картина безостановочной деградации гражданского общества, разрушения некогда богатой страны, я устал. У нас тут своих событий хоть отбавляй, и я решил поговорить вот о чем. Ну, мы помним, сколько я непосредственно говорил о том, что сколько зарабатывало семейство Байденов во время их большой дружбы с Украиной. Значит, Хантер Байден, сынок президентский, входил в совет директоров компании «Буризма» в то время, когда его отец был вице-президентом США и курировал украинскую политику США. И, естественно, это сколько он там зарабатывал, не знаю, говорят, 50 и больше тысяч долларов в месяц. Ну, одним словом, мог как-то... То есть пользовался влиянием отца, и Украина это всячески приветствовала, ну, не то, что там в газетах писали какое-то счастье, но понятно было, что это был для Украины, это был рычаг влияния на Вашингтон, и всем было хорошо. Но кроме тех людей, типа меня, которые это все критиковали и говорили, вот, пожалуйста, дорвались до власти и тут же начинают устраивать своих детишек. Нам это все не нравилось. И при этом тут иногда звучали такие мысли. Вот с Трампом это невозможно, потому что Трамп богатый человек, он миллиардер. Пусть он говорит, допустим, что у него 5 миллиардов, а у него только 2, но все равно он миллиардер. Сколько бы вы там ни говорили. И дети его прекрасно устроены, у них это империя, они там реал-эстейтом заправляют в Нью-Йорке. Это вообще, ну о чем еще говорить? Зачем ему еще нужны эти какие-то одолжения со стороны каких-то больших там начальников из других стран. И тут читаю, не далее, как сегодня, газету «Нью-Йорк Пост». Вы не поверите. Значит, с небольшой подачи из звоночка Трампа президенту Казахстана, Касыму Жомарту Токаеву, его детишки, сыновья, большие консервативные деятели, они инвестировали в развитие вольфрамовой промышленности Казахстана. И, значит, сделка там что-то типа больше, чем 1,5 миллиарда долларов. И детишки там. Ну и «Нью-Йорк Пост», это как бы, мы это знаем, это не левая газета, но тем не менее, и она немножечко возмутилась. Ну как же так? Вот мы тут все критиковали Хантера Байдена, а вот когда дело дошло до Эрика, это Дональда-младшего. Значит, как к этому относиться? Мы будем это критиковать или не будем? И вот так вот ты живешь и умнеешь. И ты понимаешь, что нельзя... Ну, собственно, я давно это понял, что ты можешь кого-то поддерживать там во время выборов, пойти там и проголосовать, например. Нарвать глотку и говорить, вот это вот святой человек, а вот это вот силы зла. Это на всякий случай делать не надо. Потому что у всех есть дети, и все хотят этих детей устроить. И вот это вот главный принцип. К партии не имеет никакого отношения. К идеологии не имеет никакого отношения. Ничего. Неважно, консерваторы, либералы. Не имеет никакого значения. Твой ребенок
Это твой ребенок, ты хочешь его устроить. И вот наш Дональд Трамп, он устроил своих двух детишек. Теперь, значит, я подробности передам, как это все имело место. Значит, американская инвестиционная компания Cove Capital получила право разрабатывать в Казахстане одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений вольфрама. Значит, это металл, который критически важен для оборонной промышленности всего мира. Почему? Потому что он используется в бронебойных боеприпасах. Это самый твердый металл из всех возможных. И началось это давно, и администрация США поддерживала эту деятельность через Министерство торговли и Госдепа еще с 23-го года. То есть понятно, что интерес Соединенных Штатов был к этому месторождению давний, постоянный, и то есть еще в байденовское время, но одно дело интереса, другое дело участие детей президента. И что произошло дальше? Значит, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп в августе прошлого года вложили в строительную компанию Skyline Builders через специальную инвестиционную структуру, управляемую дочерней компанией Dominary Securities. Размер их инвестиций не раскрывался. В октябре прошлого года они увеличили свою долю в Skyline. И тогда же эта компания согласилась заплатить 20 миллионов за 20% долю в CAS Resources. Это структура, которая связана с Cove Capital. И после слияния Skyline с Cove CAS Capital образовалась новая компания, которая называется CAS Resources, которая выйдет на NASDAQ под тикером KAZR. CAZR. Значит, я повторяю, CAZR. Люди, которые инвестируют самостоятельно, они знают, что тикер – это все. Потому что там миллион компаний на рынке. Как ты все, за всеми уследишь? Даже Artificial Intelligence тебе, может быть, не очень сильно в этом деле поможет. Но поэтому важно знать тикер. То есть это название тех стаков, которые будут торговаться. И вот приготовьтесь, ребята, которые занимаются инвестициями, имейте в виду, что если семейство Трампа вложилось в CAZR, K-A-Z-R, то, возможно, и вам имеет смысл туда забросить пару лимонов, если у вас есть. А нет, ну, хотя бы какую-нибудь тыщенку-другую для того, чтобы поучаствовать в больших играх. Значит, 22 сентября, это все в прошлом году было, но сейчас всплыло. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев сообщил Дональду Трампу, что он планирует передать крупный вольфрамовый проект американской группе Cove CAS Capital. А там уже детишки сидят, поджидают, потирают руки. И сенатор-демократ Джон Оссоф, он обратил внимание на хронологию событий. То есть у него там в офисе ребята сидят какие-то, я думаю, и пасут деятельность детей Трампа. И вот они что вычисляют, что в сентябре президент Казахстана звонит Трампу и говорит, что хочет передать права на добычу вольфрама американской компании. А уже в следующем месяце, в октябре, Эрик и Дон младший получают долю в этой компании. Ну, какое удивительнейшее совпадение. Просто поразительное. Значит, и уже, знаете как, не то чтобы там наш президент единолично, вот только вся его семья будет доить эту казахстанскую

Такие дела. Значит, поддержка от правительства США 1,6 миллиардов долларов. Естественно, что это не могло быть сделано без латника и Трампа. И тут же детишки. Вот что происходит у нас на глазах. Поэтому я вам говорю, да, когда кто-нибудь очередной политик, молодой политик, старый политик, начинающий политик, он начинает вам рассказывать, как сейчас все плохо и как он все исправит, вы должны четко понимать, что какой бы партии этот политик ни принадлежал, первое, что он исправит, это ситуацию в своей семье, для своей жены, детей-любовницы и так далее. А потом, если у него хватит времени, он, может быть, займется нашими с вами проблемами. Это жизнь, и ничего ты с ней не поделаешь. Дети прежде всего. Семья на первом месте. Что можно сказать по поводу Трампа? Он хороший семьянин. Он заботится о своих детях. Я ему желаю всего наилучшего на этой ниве, конечно. Но, слушайте, пирог большой. Я повторяю, это очень важный момент. Пирог очень большой. Это вольфрамовое месторождение. Пресса нам сообщила тикер Казер. И поэтому, если кто-то хочет присоединиться к семейству Трампа, то добро пожаловать. Включайте сегодня, какие у вас там есть инвестиционные компании, через которые вы инвестируете деньги. Я через Vanguard. Ну, кто-то там через Fidelity, кто-то еще. Я не знаю, какие угодно. Этих компаний много. Значит, сегодня первым делом, когда после моей передачи, потому что я еще, может быть, интересно что-то расскажу, пока не надо. Ну, после передачи сразу Казра. Он уже вышел на рынок или нет? И имейте в виду, это возможно заработать пару копеек. Потому что, между прочим, я вам хочу сказать такую вещь еще интересную. И особенно для инвесторов. Значит, на X, это бывший Twitter, есть люди, которые пишут посты не касательно политики или касательно культурных событий в нашей стране, или фотографии котиков своих ставят, они про финансы размышляют. И есть люди, которые пользуются там какими-то совершенно удивительными алгоритмами, которые им разрабатывает искусственный интеллект для того, чтобы правильно инвестировать. А есть люди, которые отслеживают инвестирование наших политиков. И есть люди, которые отслеживают просто инвестирование, вот, например, таких ребят, как Нэнси Пелоси. Она же мультимиллионер. У нее там, я не знаю, 200 или 400 миллионов долларов, которые заработаны на бирже. Ну, как это могло произойти? Ну, мы знаем, как это происходит. Они, когда принимают какие-то законы, они понимают, какие сферы индустрии будут сейчас быстро развиваться. И они туда направляют свои инвестиции. После чего они приходят в Конгресс в протертых штанах, а уходят из Конгресса на пенсию мультимиллионерами. Вот как это получается? У них там, конечно, хорошая зарплата, никто не жалуется, не говорит, что у нас там маленькая зарплата. Но, тем не менее, на этой зарплате ты эти сотни миллионов долларов не сделаешь. Нужно что-то, нужно подключить какие-то другие механизмы. И они подключают биржу. Они прекрасно понимают, что там происходит. Вот, помните, был какой скандал? Не так давно, между прочим, на нашей памяти. Когда разразился ковид, то группа наших небожителей из Конгресса, они первыми узнали о том, что если будет введена какие-то изоляционные меры в Америке, если люди перестанут ездить, то первая индустрия, которая потеряет бабки, это будет гостиничный бизнес и ресторанный бизнес. Что эти ребята сделали сразу после своего совещания? Они моментально продали эти акции дуракам, которые ничего этого не знали и не подозревали. В результате чего они ничего не потеряли, а биржа и люди понесли такие убытки, что мама не горюй. Но это я вам только один пример привожу. Или вот я тут еще вам привел. Один пример. Самое большое в мире месторождение вольфрама. Ну как можно пройти мимо такого события? Невозможно. И не прошло.

0: Такие дела. Еще раз повторяю, тикер-казер. Я тоже после передачи сегодня посмотрю, что с ним происходит. Если он появился, он вышел на рынок или еще нет. И мне тоже очень нравится еще одна такая деталь, что не так, чтобы вот есть, например, компания, например, по разработке казахстанского этого вольфрама. Нет, значит, эти все родственники, друзья, родственники, они подбираются к этим деньгам через третьи компании. Одна компания становится другой компанией, меняет название, действует через третью, третья через четвертую, так, чтобы не сразу вычислили. Но мы живем в такое время, когда это все вычисляется на раз. И я вам скажу, когда это все происходит на Украине, когда все делается через... Вот снова взялся за Украину. Ну что, ну как быть иначе, если нужны какие-то параллели проводить, когда мы говорим о коррупции? То есть каждый раз, когда мы говорим о коррупции на Украине, это никогда не одна компания. Это сеть компаний, через которые действуют большие начальники для того, чтобы их сразу не застукали. И здесь то же самое. И я вам хочу сказать, что когда мы говорим, что они самая коррумпированная страна в мире, то они у кого-то научились, правда? И вы знаете, у кого? Мы все догадываемся, у кого. Такие дела. Хорошо, теперь я еще хотел буквально несколько минут посвятить тому, что у нас большие проблемы у администрации нашего Рыжика в связи с тем, что Верховный суд не очень хорошо отнесся к тем делам, которые он продвигал. Значит, ну... В феврале еще суд признал незаконным глобальные тарифы Трампа, которые он наложил на товары почти из всех стран. Значит, теперь очередная большая, колоссальный, я считаю, удар по не только Трампу, но и в целом по республиканской партии. У нас, вы знаете, большая проблема была с выборами. Трамп и республиканская партия, и я считаю, что в этом плане они абсолютно правильно действовали. Они добивались того, чтобы засчитывались только те бюллетени, которые были получены на избирательных участках в день выборов. Потому что, вы знаете, начинаются счеты-пересчеты, всплывают бюллетени, которые были заполнены месяц назад. Они где-то там завалились за подкладку, в каком-то дальнем ящике лежали, их не сразу нашли, потом нашли, и кому надо, тот победил. Значит, сейчас 5 членов суда проголосовали за, 4 против, сохранили закон Миссисипи, который разрешает считать бюллетени, доставленные в течение 5 дней после выборов, если на них стоит штамп до дня голосования. Ну хорошо, это, конечно, в целом, это проблема для Трампа. Хотя и ситуация чуть-чуть улучшилась. Только 5 дней, а не, например, 2 недели или месяц, как это бывало раньше. И если на конверте стоит штамп до дня голосования, если его можно прочесть. Такие дела. Такие дела. И теперь большое-большое решение, которое мы ждем от федерального суда. Сюда, это гражданство по рождению. Вы знаете, что у нас здесь в стране процветает просто этот бизнес. Люди приезжают из других стран, мамаши приезжают, роженицы, они, значит, здесь рожают детей, и они производят таким образом на свет anchor babies. И потом они либо сами остаются, либо этих детей увозят, и потом они сюда приезжают гражданами Соединенных Штатов, и ты не знаешь, что у них в голове. С другой стороны, мы не знаем, что в голове у тех людей, которые здесь родились и выросли, но тем не менее, мы знаем, что это бизнес, и это один из каналов безостановочной миграции в страну людей, которые не имеют никаких других оснований для того, чтобы приезжать сюда, кроме как родить здесь детей. И здесь у нас, во Флориде, здесь просто бизнес действует, когда этих женщин беременных сюда привозят, размещают в гостиницах, домах, они здесь рожают, и они здесь остаются. Такие дела. Но мы сейчас только это ожидаем решения по этому вопросу. Но прогнозы печальные. В том смысле, что с пессимизмом смотрят сторонники Трампа на предстоящее решение суда по этому вопросу. Окей. Сейчас у меня есть еще одна темочка, которую я бы хотел упомянуть, но уже не получится. И я объявляю сейчас перерыв на новости, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. И сейчас я бы хотел еще коснуться одной темы, связанной с личной жизнью нашего любимого Рыжика. Значит, вчера Верховный суд США принял еще одно решение, печальное для Трампа, а именно, вы помните, что журналистка Жан Кэрролл заявила, что Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага Бергдорф Гудман в Нью-Йорке. Она точно не помнит, когда это произошло. Ей сейчас 82 года, и она забыла. Хотя риск начался, когда ей было только 70 с небольшим. Но она забыла. Но она только помнит, что это было в середине 90-х годов. Значит, Кэрролл подала иск в 2022 году. Она заявила, что Трамп сексуально напал на нее. А в 22-м году он сперва на нее напал, а в 22-м году, когда она подала иск, он еще оклеветал ее. То есть она тогда заявила громко, что это произошло. А он сказал, что она, ну, короче говоря, он негативно отозвался о ее воспоминаниях. И в связи с этим, значит, ну, при этом мы знаем, что он мог сказать. Он у нас такой парень не очень сдержанный в плане, не фильтрует базар. И, значит, она его обвинила в клевете. И присяжные тогда присудили ей 5 миллионов долларов компенсации. Значит, что это было за сексуальное нападение? Значит, это важный, конечно, момент. Секса как такового между ними не произошло. Она это подчеркивает. То есть их интимные органы не встретились. Встретились его руки и ее интимные органы, скажем так. Это стоило Трампу 5 миллионов долларов. Этот опыт. И вчера Верховный суд отказался рассматривать апелляцию Трампа. И это означает, что вердикт о сексуальном насилии и клевете остается в силе, и Трамп обязан выплатить деньги. Такие дела. 5 миллионов долларов. Ну, а сейчас, слушайте, там вольфрам, там, я не знаю, миллион вещей, которые принесут им. Я думаю, вернут. Он эти деньги вернет. Я за это как бы не сильно переживаю. Но там еще есть второй иск по делу о клевете. Значит, 5 миллионов это за перенесенные страдания. А еще есть за клевету. Значит, за клевету иск на 83 миллиона долларов. Значит, с учетом того, что это все было давно подано и проценты нарастают, то общий долг Трампа перед Кэрролл, если он когда-нибудь вернет эти деньги, превысит 100 миллионов долларов. Но второй вердикт по 83 миллиона долларов, он пока что на стадии апелляции. И мы не знаем, деньги получит она или не получит. Теперь, что я хотел бы добавить к этой истории. Значит, с момента подачи первого публичного заявления, подачи иска, прошло уже около 7 лет. Потому что в 2019 году вся эта история завертелась. И Кэрролл наняла тогда адвокатов, потому что в 2022 году была масса адвокатов, которые были готовы судить Трампа по любому поводу. И, значит, началась эта вся, завертелась эта история. Она ничего своим адвокатам не платила. Потому что они работали, как здесь у нас называется, это контингентное соглашение, contingency fee arrangement. То есть юристы получат оплату только в случае выигрыша дела и получат какой-то процент от присужденной суммы. То есть если, грубо говоря, допустим, они договорились на 30%, как это иногда случается, от 100 миллионов они получат 33 миллиона. Неплохо. Можно жить. Компания может жить дальше. Часть расходов покрывал еще сторонний донор. То есть там какие-то, я не знаю, мелкие расходы, все-таки, которые необходимо было оплачивать для этой юридической компании. Нашелся сторонний донор. Это была некоммерческая организация American Future Republic. Ее, эту организацию, non-for-profit, поддерживает миллиардер и соучредитель LinkedIn Рид Хоффман. Он крупный донор демократической партии, и он решил подсобить этой женщине для того, чтобы она немножечко снизила доходы Дональда Трампа и его семейства. И адвокаты Кэрол подтверждают, что в какой-то момент ее юристы привлекли дополнительное финансирование от этой некоммерческой организации для покрытия части расходов, потому что ну, люди совсем бесплатно работать не могут. Такие дела. Значит, есть сообщение, где говорится, обычно это 30, contingency 30, иногда бывает 40% от присужденной суммы, то есть 30-40 миллионов долларов эта компания получится. Но что вообще в этой истории привлекает, это то, что вот этот сюжет повторяется, постоянно. Когда какая-то известная личность, ну, да, в нашем случае это Трамп, избирается на пост президента. Или, допустим, вспомним Бретта Кавана, которого назначают на пост, пожизненный пост члена Верховного Суда Соединенных Штатов. Появляется женщина, которая внезапно вспоминает, что она стала жертвой насилия этой известной личности в незапамятные годы. Точно даже уже не помнит когда, но помнит, что стала жертвой. И она всю жизнь носила эту обиду, и вот наконец-то, когда этот мерзавец, он решил стать президентом или членом Верховного Суда, тут она дает волю своим чувствам и начинает это все вспоминать. И я не знаю, вот это тут мой житейский опыт, он как бы подсказывает, ну, что это обычная циничная такая ситуация, когда люди, они, может быть, их никто не насиловал, но они хотят помочь своей партии, и они это делают. Потому что и в том, и в другом случае, между прочим, эти женщины не являются республиканками. И я задаю себе вопрос, а почему они не могли, я думаю, этот вопрос каждый из нас задает, а почему они не могли раньше это сделать? Почему они не могли это сделать, когда это произошло? Когда были какие-то свидетели, когда еще можно было собрать ДНК? Потому что, допустим, если это произошло в 90-х годах, то уже ДНК можно было, уже имели какое-то представление о ДНК-материале, о том, как можно связать этот материал с человеком, который его произвел. Почему они тогда этого не делали? Потому что это было не очень значительным событием в их жизни. Или, может быть, они не, да, и они не придавали этому никакого значения. Но всякое бывает. Напилась и переспала с кем-то. Или он там ко мне приставал, и я, в общем-то, была не сильно против, зная, что он миллионер, и он в нью-йоркском реал-эстейте играет большую роль. Но я подумала, была не была. Может быть, из этого что-то выйдет. То есть, я могу придумать, но я абсолютно не представляю себе, как женщина, которая не хочет, чтобы ее насиловали, может позволить себя изнасиловать в любой форме. В раздевалке, или как это называется, в примерочной, прошу прощения, в примерочной Бергдорф-Гумман. Не могу себе этого представить. Но потом эта женщина всплывает из ниоткуда, и появляются моментально адвокаты и миллионеры, которые готовы финансировать ее жалобу, они финансируют ее жалобу. Как к этому можно относиться? И это тот случай, когда Трампу, точно так же, как когда-то Бретту Кавану, можно только посочувствовать. Ну хорошо, я понимаю, что если он отдаст или 5 миллионов, или 105 миллионов, он не станет намного беднее. Его жизнь вряд ли значительно изменится. Как этой женщине в 82 года помогут все эти миллионы? Я не знаю, но тут уже, конечно, это нашла коса на камень, люди просто хотят получить свои деньги. Что она будет делать с этими всеми миллионами в 82 года? Купит какой-нибудь новый зубной протез или... я не знаю, whatever. Она знает лучше. Не мне считать ее деньги. Окей, если у кого-то есть желание высказаться по этому вопросу, то телефон на студии 718-303-9090. Желающие высказаться могут набрать этот номер. Если желания высказываться по этому вопросу нет, то у меня есть тема, которую я бы хотел сегодня поднять для нашего общего разговора. Вы знаете, что у нас, вернее, у вас в Нью-Йорке мэр, сейчас его называют коммунистом, марксистом и так далее, хотя, ну, на всякий случай, я, может быть, не стал бы его называть марксистом, но он, конечно, такой социалист, социал-демократ. У нас здесь в Америке, для того, чтобы это было немножко не так, как везде, эту группу в демократической партии называют демократическими социалистами. Но сколько проще сказать по-русски? Социал-демократ. Окей, прервусь, мне звонят. Доброе утро, вы в эфире. Что бы вы хотели сказать нам?
1: Доброе утро. Я бы хотел сказать, что, конечно же, в Мессисе никто не мог никого изнасиловать. Это чистое вранье. Но
0: это вот Бердергум.
1: Они происходят с изнасилования в этих... в университетах, в этих клубах фратерности, сорорики, вот у них там. А поскольку это братство, это вот это женское и мужское, то поэтому они там помалкивают. И вообще они потом прутся туда, в Гаварна, понимаете? А потом, когда надо, их выдергивают, на них на каждого есть компромат. На тех, кто кого насилует, шлют им наркотики, потом их насилуют с фенером там или как. Они, вот если посмотреть, как они рассказывают, что а мне отрезали глаза и положили в рот неизвестно что. Что им положили, она догадаться не может. Вот еще. Они, но они молчат, но об этом не говорят. А вот потом, когда они идут, вот эта демократическая партия, республиканская, когда они идут из правительства, в гавернмент, вот потом их потом за ниточки дергают вот тут вот туда. Поэтому я своим детям запретил туда ходить, вот в этом вот котельник. Я один младший туда хотел пойти. Я специально ролик даже видел, вот я это рассказал. Ролик называется «Юкан». Так-то там... А, оттуда одежда протёрнута. Можете посмотреть, кому интересно. Вот это, вот там, спасибо. Вот. Okay. А еще хотел сказать про Вальсам. Вальсам, это же не только делают из него, вот, ну, для военных, для снарядов делают цилиндр. Это еще, он еще, поскольку у него удельный вес, схож с одинаковым с удельным весом золота, то это вальсамовые слитки, покрытые... покрытие золотом, где пишут золото 999-й пробы, можно продавать в Китай. И китайцы спалили людей, просверлили дырку и увидели, что это не золото, а вольфрам. Вот так. А покупали они золото здесь, в Америке. Так что вот так вот.
0: Окей, хорошо. Спасибо. Всего хорошего. Я, кстати, хочу сказать, вот есть еще одна интересная вообще деталь во всей этой битве за женское достоинство. Обычно эта битва становится такой громкой и обсуждаемой, если речь идет о насильнике-республиканце, а пострадавшая представительница демократической общественности. О, а тогда вот у нас это дело вот с этой вот, с обвинительницей Трампа, затем у нас это была женщина, которая обвиняла будущего члена Верховного суда. Но вот я хотел еще вам напомнить об одной истории. Помните ли вы такое имя Тара Рид? Значит, в марте 2020 года, во время предвыборной кампании, работница, бывшая работница Конгресса Тара Рид, она работала в 90-е годы в офисе Джо Байдена. Она заявила, что Байден напал на нее, сексуально напал на нее в здании на Капитолийском холме и, значит, тоже проник в нее своими пальцами. Байден отверг ее обвинение, но часть, ну, чем отличается, вот, например, ее история от истории этой Джоан Кэрролл? Свидетелей нет. Она, это Джоан Кэрролл говорит одно, Трамп говорит другое. Все, свидетелей никаких нет, ничего не, мы ничего не знаем больше. Но с этой Тарой Рид ситуация была совершенно другая. Значит, часть деталей ее рассказа подтвердили ее бывшие коллеги. Значит, они точно подтвердили, что где они могли там пересечься их пути в здании Сената. Затем они говорили о том, что Байден часто говорил о том, как она одевается, очень так вызывающе для своей работы в Конгрессе. То есть он на нее обращал внимание, и он был к ней явно неравнодушен. Значит, и тем не менее, это все дело замяли. Она уехала в Калифорнию. Там ей, она сама говорит, что ее начали преследовать на юридическом поприще, обвинять ее в клевете, все в таком духе. Ее жизнь стала до такой степени невыносимой, что она покинула Соединенные Штаты. Значит, если я вам скажу, куда она уехала, вы не поверите. Она уехала в Россию, где она сейчас живет. Вот вам, как говорится, два мира, два Шапира. То есть, когда эти обвинения прозвучали в адрес Байдена, то эту женщину просто довели до такой степени, что она покинула Соединенные Штаты. Когда это касалось дела, когда это касалось дела Трампа, то ему присудили 5 миллионов долларов за изнасилование, которое мы не знаем, было или не было, и 100 миллионов. И 83 миллиона долларов за клевету. И можно только удивляться тому, что Брэд Кавана, когда он избирался в Верховный суд, смог отбиться от всех этих обвинений. И я еще могу сказать, что, во-первых, конечно, если вы помните, это была только не одна, это Блази Форд, которая его обвинила в изнасиловании. Там еще появилось несколько дам. И они были совершенно недостоверными. Но мне кажется, что действительно помогло Брэду Кавана, это то, что он с молодости, он вел дневники, и он записывал в календаре, что произошло в течение этого дня. И он эти дневники не выбрасывал, они где-то там у него на чердаке были сложены, и он смог предъявить это на слушаниях в качестве доказательства того, что в эти дни, когда она говорит, ее изнасиловали, Блази Форд, когда говорит, ее изнасиловали, ничего этого не произошло. Ну вот, это типичный такой случай, когда изнасилованные женщины-демократки им дают зеленую улицу, а когда обвиняют демократа в изнасиловании, то демократическая общественность становится стеной на его защиту. Ну хорошо, я сейчас хотел бы, если, повторяю, желающие высказаться по этому вопросу, могут набирать номер 718-303-9090. Если нет, то я продолжу. Я хотел бы открыть новую тему. Вот мы наблюдаем, вот избрали в Нью-Йорке Зорану Мамдани. И сейчас произошло еще несколько событий, довольно интересных. Значит, 23 июня, это просто неделю назад, имели место праймарис, демократические праймарис в Нью-Йорке. И два кандидата от американских социал-демократов, которые формально числятся членами Демократической партии, Клэр Вальдас и Дариэлиса Авила Шевалье, они победили в праймерис по избранию в Конгресс. Одна из Квинса, другая из Манхэттена. То есть количество, вот у нас, помните, у нас там есть этот красный взвод, Ильхан Омара, Кассия Кортес, ну и другие. И вот сейчас пополнение этого сквода. И, естественно, у нас тут бьют тревогу. Как это может быть у нас просто эти демократические социалисты, которые на самом деле являются коммунистами, их в этом тоже обвиняют, они, значит, сейчас просто начинают рулить в демократической партии. И тут, значит, раздувается это пламя, что когда у них такая массовая поддержка, то совершенно понятно, что они могут начать сметать со своего пути сегодняшних лидеров Демократической партии. Нам постоянно говорят о том, что Окасия Кортес может избираться на пост Чака Шумера в Сенат. Она более популярная. Чак Шумер живет, ну, он баллотируется от Парк Слоупа. То есть там демократов много, молодых демократов. Они, естественно, предпочтут Окасию Кортес. И все, пиши, пропала старая демократическая партия. Но я так понимаю, что старая демократическая партия, она уже давно пропала. Они стали предельно левыми. Но даже среди этих левых, Окасия Кортес и вот теперь эти новые две подруги, Клэр Вальдес и Дарилиса Авила-Шевалье, они вот становятся будущим демократической партии. Ну, я не буду их называть на всякий случай коммунистами, хотя их в этом обвиняют. Но они не совсем против того, чтобы у нас, например, частную собственность отменили. Они просто живут по словам из песни группы Ten Years After. Если вы помните, такая была в начале 70-х годов. У них была такая песня. Tax the rich, feed the poor. Облагайте налогами богатых и, значит, накормите бедных. То есть они не просят, чтобы они не за то, чтобы отобрать у богатых все абсолютно. Они поэтому коммунистами их назвать нельзя. Но что является неоспоримым фактом? Молодежь за них голосует. И она голосует за них в массе. И тут есть еще один интересный такой момент. Значит, мы связываем демократическую партию, историю демократической партии с еврейской, с евреями, с американскими евреями. То есть они всегда стояли за демократической партией, это был оплот демократической партии. И вот сейчас эта ситуация у нас на глазах меняется, потому что вообще масса этих членов демократической партии, она уходит из жизни. И их место занимают либо их дети, либо друзья их детей из других этнических групп. И таким образом Демократическая партия перестает быть большой сторонницей Израиля, какой она была раньше. Мы сейчас видим обратные настроения в Демократической партии. Она становится пропалестинской. И если молодые члены Демократической партии не пользуются словом «геноцид», по отношению к ситуации в Газе, например, то их считают уже какими-то не вполне нормальными, неадекватными, и от них держатся на расстоянии. Именно по этой причине у нас в этих протестах, которые имеют место в университетах против специальной операции Израиля в Газе, в этих протестах участвуют студенты-евреи. Они хотят быть со всеми. Это понятно. То есть, я не знаю, что они знают, они историю не знают, слышали ли они что-то от своих родителей, бабушек и дедушек. Но они хотят быть со всеми. И по этой причине они внезапно становятся в этом конфликте сторонниками палестинцев, а не сторонниками евреев. И, как это часто бывает у молодых людей, они просто не хотят о чем-то слышать и не слушать. То есть, например, они не хотят больше знать о событиях 7 октября. И они исключают эту страницу из своего сознания. Эту страницу израильской истории, трагическую страницу израильскую, они исключают из своего сознания. И они говорят только о том, какие страдания немыслимые понес палестинский народ. И надо сказать, что это не единственная тема у молодых демократов или социал-демократов американских. Но эта тема очень значительная. И когда у нас эта молодежь голосует за Мамдани, то она голосует за человека, который, они четко это знают, является оппонентом Израиля, оппонентом внешней политики Израиля. Они голосуют за своего. И то, что он мусульманин, для них это как бы дополнительное свидетельство того, что он оппонент Израиля. И этим он им близок. Касательно того, что там отберут имущество у богатых, эта тема у них не ведется. Не разрабатывается и не обсуждается, потому что все-таки персонально считаю, что это преувеличение со стороны критиков о том, что они хотят отобрать имущество. Но они явно хотят многие вещи национализировать и сделать более доступными для простых людей. И вот об этом, о доступности каких-то вещей, я и хотел бы с вами поговорить уже в следующем часе и пригласить вас к этому разговору, потому что надо признать, что у нас многое в стране поменялось. И наше само это понятие американской мечты, которое включает финансовый достаток, оно от нас уходит, на наших глазах уходит. И об этом я и хотел с вами поговорить в следующем часе. Но до этого я хотел бы напомнить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимается восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Самое современное здание на квартале. Промахнуться невозможно. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца», действует безотказно. Вы будете встречены в офисе доктора как самые близкие люди. Еще раз номер 718-934-84-84. Я сам бы обратился к доктору, но далеко живу в связи с болями в коленном суставе. Наверное, я все-таки слишком много прыгаю по корту. И в моем возрасте надо бы немножечко притормозить, но не получается. Правда, помогает knee sleeve, как это у нас называется, компания Incredibody, которую мне доктор рекомендовал. У меня чуть начинает побаливать, покалывать, я тут же его надеваю, и снова молодость и энергия ко мне возвращаются, как сумасшедшие. Такие дела. На этом я эту тему приостанавливаю, но ни в коем случае не закрываю. Мы с вами поговорим о том, что происходит с нашей молодежью, что делается в ее умах, и насколько это оправдано, насколько это объяснимо. Оставайтесь.
2: Нью-Йорке 9 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Джордж Сорос, известный своей приверженностью Демпартии, пожертвовал более 100 миллионов на избирательные кампании в преддверии промежуточных выборов, сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. В этом году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации Белого дома на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться на пост генсека НАТО. Об этом сообщила газета «Обзорвер» со ссылкой на источники. Срок полномочий Марка Рютте истекает в 2028 году. Новый премьер-министр Словении Янес Янша намерен перенести посольство в Иерусалим. Тем самым Словения станет первым государством Евросоюза, сделавшим такой шаг. Жители Германии переходят на ночной образ жизни из-за аномальной жары, которая парализовала жизнь в крупнейших городах страны в дневные часы. Минувший уикенд улицы Берлина, Мюнхена и Гамбурга днем практически полностью опустили. Горожане предпочитали оставаться дома. Активность фиксировали лишь с наступлением сумерек. DMV начал продажу специальных кастом-плейт в рамках празднования 250-летия юбилея страны. На металлической пластине изображена карта США и присутствует надпись USA 250. Заказать номера можно на официальном интернет-сайте ведомства или в любом отделении. Стоимость составляет $60. Также DMV взимает ежегодную плату в размере $31.25 за использование таких номеров.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И я хотел бы сейчас продолжить тему разговора о том, почему молодежь, когда я говорю о молодежи, это люди, когда они начинают голосовать, 18 лет у нас, и где-то лет до 45, для меня персонально 45 это еще молодые люди, почему они голосуют за этих социал-демократов, то есть за самое крайне левое крыло демократической партии. И я тут долго об этом деле размышлял, потом подсобрал какую-то информацию и хотел бы поделиться с вами. Значит, нам всем хорошо известно, что означает американская мечта. Значит, мы, наверное, для того, чтобы представить себе такую благополучную Америку, то мы должны себе представить Америку 50-х годов, когда у семьи был свой дом, домик, дом, машина хорошая, новая. Затем папаша, который ездит на этой машине на работу каждый день. Мамаша, которая с двумя-тремя детьми остается дома, потому что отец достаточно зарабатывает для того, чтобы она никуда не ездила. И она, значит, смотрит за этими детьми, воспитывает ее. По воскресеньям они ходят в церковь, у них есть достаточно денег для того, чтобы поехать в отпуск, когда приходит время, в Майами там, или если денег побольше, может быть, кто-то едет в Европу и так далее. То есть вот это вот благополучная такая Америка, все красиво одеты, во всем таком нарядном, солнечном, вот это вот американская мечта. Когда люди говорят там, о свободе и прочем, это как бы вот это не американская мечта. Американская мечта – это всегда материальный достаток. Всегда. И этот механизм работал довольно долго. То есть, наверное, с, ну, я не знаю, по всякому случаю, после Великой депрессии, после войны этот механизм был у нас тут безотказно работал. Ты должен получить хорошее образование, и потом ты должен работать по-настоящему с отдачей, с огоньком, упорно трудиться, создать либо свой бизнес, либо расти в какой-то большой корпорации, и ты достигнешь то, к чему ты стремился. И кредит позволяет тебе располагать этими благами, просто сразу, как только ты начинаешь получать зарплату. И вот в наши дни это было почти что религия. И в наши дни эта религия переживает кризис. Что я имею в виду? Вот у нас есть два поколения. Это миллениалы и Gen Z. Значит, миллениалы появились у нас в конце 80-х, 90-х годов. Вот это вот было новое поколение людей, которые родились в специфических условиях. И, значит, сейчас миллениум это 30-45 лет. То есть это самый активный возраст становления человечества. В 45 лет уже люди достигли всего, что можно было только достигнуть. Но они начали входить в трудовую жизнь свою во время финансового краха 2008 года. Я думаю, вы помните этот крах ипотеки. Биржа пережила тяжелый такой момент. Много людей потеряли деньги. Кто-то временно, кто-то навсегда. И вот в это время, когда они входили на рынок труда, они вошли на этот рынок труда с огромными долгами по своему образованию, студенческими лонами. Рынок тяжело восстанавливался несколько лет, и он не вполне оправдал как бы их надежды, и многие из них не смогли купить жилье. И потом цены на жилье, мы сами знаем, какие цены на жилье, они просто в нашей стране, катастрофические. И масса людей, масса миллениев, тем людям, которым сегодня 30-35 лет, они живут с родителями. Это стало, ну, если вы помните, в Италии это называлось мамизм. То есть там есть мачизма, это когда мужчина такой, это у нас, наши мужчины в старину, они были, они, значит, страдали этим, этой болезнью, мачизмом. Уверенные в себе, успешные и так далее. А мамизма, все то же самое, только они живут у мамы с папой в подвале. И теперь у нас есть еще одно поколение, следующее после миллениумов, это Gen Z. Значит, это те, которым сегодня от 18 до 30 лет. И вот они выросли вообще в мире, который еще более дорогой, чем у их старших братьев и сестер. И для них это как бы норма, то, что их старшие сестры или их старшие братья живут с их родителями. Это становится нормой. Если не стало нормой. Для них это уже норма. Они родились в этой ситуации, они другой не знают. Значит, теперь у нас есть еще тут статистика, которая нам перед нами ставит такой вопрос. Насколько реально вообще человеку со средней зарплатой, ну, я не знаю, что мы будем считать. Вы знаете, я предлагаю взять советские мерки. Там 150-200 долларов, это считалось, ну, такая нормальная зарплата при советской власти. Вот возьмем эти же цифры, 150-200 тысяч долларов. Как, с этими деньгами, какие шансы у человека, который живет, допустим, в Нью-Йорке, или, допустим, здесь он живет в Майами, какие у него есть шансы, и у него есть двое детей, какие у него есть шансы собрать деньги и купить себе дом? Значит, ответ есть, ну, если он будет жить в режиме очень суровой экономии, может быть, у него что-то получится. Может быть. А может быть, не получится. То есть, более вероятно это наследовать дом от родителей, которые переместятся в лучший мир, чем собрать деньги и купить этот дом. Значит, у нас в Соединенных Штатах есть так называемая медианная цена. Эта цена на сегодня составляет 430-440 тысяч долларов. Так это медианная цена по стране. У нас тут, между прочим, есть курятники, которые, я не знаю, можно, наверное, за 50 тысяч долларов купить. Или я, например, смотрю, у нас здесь, допустим, в Сарасоте, можно купить кооперативную квартиру за 150 тысяч долларов. И она будет очень неплохая. Сколько вам нужно потратить в Нью-Йорке для того, чтобы купить неплохую квартиру с двумя спальнями? Ну, я не знаю, где-нибудь, пусть даже не в самом благополучном районе Бруклина. Там 150 тысяч вам на что хватит? На даунпеймент, может быть, хватит. То есть мы говорим, 430 тысяч долларов – это медианная цена по стране, где перепады цен колоссальные. И если мы возьмем те центры, большие города, где масса выпускников колледжей проживает и работает, то там цены, наверное, в 2-3 раза выше. И для них покупка этого дома совершенно нереальна. И по мартовскому опросу 26-го года 67 представителей Gen Z говорят, что они испытывают трудности с оплатой жилья. Очень дорого. У нас это, я не знаю, 20-30 лет назад в Америке, когда твои дети ехали в колледж, и они снимали с кем-то квартиру пополам, или там три человека жили, то это было нормой. Между прочим, так было с моим младшим сыном. Но проблема в том, что сейчас многие дети, уже окончив колледжи и уже работая, по-прежнему делят квартиру с кем-то, потому что у них нет у самих денег для того, чтобы полностью иметь эту квартиру для себя. Значит, 67% представителей Gen Z говорят, что у них есть проблемы с оплатой жилья. Особенно в Нью-Йорке. Они говорят, мы не можем уехать из Нью-Йорка, потому что здесь есть работа. Да, здесь есть работа, но вам приходится отдавать большую часть своей зарплаты за квартиру. Так это только квартира, а у них же есть еще какие-то расходы. Значит, по, опять же, по опросам этого года, 70% молодых людей считают богатство недостижимым. Остаток, 30%, они считают, что американская мечта все еще работает, и, значит, они в какой-то один прекрасный день могут заработать и добиться материального успеха. Значит, как-то пессимистическая такая картина у нас на глазах раскрывается. И когда люди с таким... Или я еще добавлю вот один штрих к этому. Допустим, откуда природа этого оптимизма, пессимизма. Значит, молодые люди, очень много людей работает в компьютерных сферах, в интернет-сферах. И они все сейчас только и говорят о том, что искусственный интеллект их вытеснит из этой сферы. То есть речь идет о том, что буквально миллионы молодых людей окажутся без работы. Они живут со страхом того, что они окажутся без работы. И я подчеркиваю, этих молодых людей миллионы. Многие люди, дети, которые сейчас в колледжах, они испытывают этот страх того, что они не найдут себе работу. То есть пессимизм для них – это нормальное явление. И это речь идет о нескольких поколениях. Значит, как эти дети действуют в этой ситуации? Они понимают, что у них шансы вырасти, там, построить свою карьеру обычными методами, какими строили их папа с мамой, когда упорство, ответственность, талант играли какую-то роль. У них этого нет. Они стремятся к тому, что каким-то другим способом решить свои проблемы. Какие это проблемы? Это жилье, это страховка, это либо студенческие долги, либо образование детей, плюс студенческие долги. И эта ситуация вызывает так называемый экономический нигилизм. Значит, в чем он проявляется? Значит, люди перестают выкладываться на работе. Они, это называется здесь quiet retirement, тихо, они как бы работают, но на самом деле они просто находятся на работе. Они выполняют какие-то задачи, которые им дают, но они не задумываются о том, они больше не задумываются о том, как построить свою жизнь так, чтобы разбогатеть, чтобы достичь какого-то высокого уровня материального благополучия. И они отказываются от долгосрочного планирования. То есть для них исключено вообще купить дом и 30 лет за него платить, потому что они не знают, что с ними будет через 5 или через 10 лет. Какой смысл инвестировать в приобретение жилья, если они не знают, будет ли у них возможность через 2 или через 3 года или в следующем году оплачивать моргидж. И в этой ситуации их поведение меняется. Меняется. И в этой ситуации их политические взгляды меняются. И хотя у нас тут говорят о том, что вот такие люди, как Чарли Кёрок, они поменяли сознание миллионов молодых американцев, студентов. Ну, они, может быть, он внес колоссальный вклад в формирование консервативного мировоззрения у молодых людей, это однозначно, с этим спорить невозможно. Он был выдающимся человеком, и его вклад ощутим. Но есть вещи, которые более оказывают большее влияние на умонастроение молодежи, чем идеология. Это очень простые вещи. Это необходимость заплатить по счетам каждый месяц. За квартиру, за газ, за свет, за телефон, за оплатить долги по кредитной карточке. И у нас сейчас, между прочим, вот такое явление можно наблюдать. Дети в основном не готовят дома. Они ходят по ресторанам. Больше-меньше тратят денег, но они дома не готовят. Знаете почему? Они, может быть, сами не отдают себе отчета, потому что они хотят жить на широкую ногу, и они знают, что они могут себе это позволить, потому что у них хватит на то, чтобы есть в ресторанах. Но если они начнут экономить и не есть в ресторанах, а есть дома, у них собранных денег не хватит на покупку жилья. Поэтому они гуляют.

Или который говорит им, у вас есть дети, и вы должны платить деньги за детский сад. Я вам создам такую ситуацию, когда детский сад будет либо бесплатным, если вы мало зарабатываете, либо доступным, если вы что-то зарабатываете. У вас будет оставаться больше денег. Вы будете испытывать большую свободу. Вы сможете немножко больше провести времени с семьей или отдохнуть. И это новая психология, новое мировоззрение, которое распространилось уже на два поколения. И старшее поколение, миллениалы, это люди, им свойственна эта психология, это людям, которым сегодня 45 лет. 40 лет, 35, 30. Это самая активная часть общества. Поэтому, когда мне говорят, да, там они в Нью-Йорке намухлевали, они там что-то спрятали, они что-то там подкинули, я говорю, не-не-не, это не так. Ну, я не исключаю того, что демократическая партия могла что-то подкинуть и могла что-то спрятать. Я не исключаю этого, они такие. Но тут другие механизмы задействованы. Тут задействован механизм вовлечения выборы молодежи, которая не видит никаких других способов улучшить свою жизнь, а только получить что-то бесплатное или недорогое от правительства. И она голосует за это правительство. Поэтому даже если раньше мы говорили о каких-то, о том, что демократы, они были за трудовой народ, они поддерживали демократию, они поддерживали гражданские свободы, в отличие от религиозных фанатиков справа, то сейчас это все значительно проще. Они поддерживают демократов по той причине, что те обещают им доступную жизнь, которую они сами своими силами достичь не в состоянии. У нас есть здесь в стране такое учреждение научно-исследовательское, или очередной нон-профит, которое называется American Enterprise Institute. Значит, это правоцентристское учреждение, и они в этом году, они просто по результатам проведенного исследования пришли к выводу, что когда молодые американцы говорят, что они поддерживают социализм, то они не имеют в виду национализацию промышленности или лишение людей права на владение частной собственности. Для них социализм – это доступное жилье, это доступная медицина и это доступное образование. То есть вот это вот три столпа, на которых сегодня стоит представление молодежи о социализме. И кто-то может сказать, так это то же самое, что проталкивают социал-демократы в Западной Европе, всю жизнь они этим занимались. Вот эти вот три столпа – доступная медицина, доступное образование и доступное жилье. И все. Не надо ни у кого ничего отбирать, но они будут больше платить. Они – это богатые. И у нас это происходит на наших глазах. Мы, конечно, всегда отличались от Западной Европы тем, что у нас всего было больше, у нас был достаток больше. У нас европейцы всегда над нами смеялись. Посмотрите на свои машины, они огромные. Посмотрите на свои квартиры или на свои особняки, они огромные. Зачем человеку столько? И они смеялись над нашим... Они даже считали, что американцы такие толстые и страдают излишним весом, потому что они жрут без конца. И это тоже как бы является олицетворением нашего достатка. Но времена меняются. И сегодня многие молодые американцы, они понимают, что европейский путь, он как бы человечнее по отношению к ним. А если кто-то там семи пядей во лбу что-то придумает, ну пусть он будет богатым, такие как Илон Маск, например. Он придумал свою Теслу или он там придумывает. И одним словом, тут есть масса людей, которые придумывают. Пусть они платят побольше, потому что они за... Илон Маск уже триллионер. Что ему стоит отдать половину от своего триллиона? Ничего. Его уровень жизни от этого не изменится. И вот это вот, то есть, когда у нас с нашим, у людей, у нас, у людей с советским опытом действовал вот этот вот принцип, как мы его описывали, отобрать и поделить, после чего прожрать это все, пропить и снова ничего не останется, то здесь он немножко другой. Мы должны понимать это, потому что никто из этих молодых,

0: тупых социалистов, включая того же самого Мамдани, не стоит за то, не добивается того, чтобы отобрать у богатых все. Они прекрасно понимают, эти люди, что богатые нужны, просто как в сельском хозяйстве фермеру нужна дойная корова. Он не будет ее убивать, потому что он ее может доить. Вот это этот тип социалистов. Они любят этих дойных коров. И они, кстати, к ним за деньгами ходят постоянно для поддержания своих штанов и своих политических кампаний. И надо сказать, что среди этих миллионеров и миллиардеров есть масса людей, которые с симпатией к этому относятся, потому что они понимают, что для них деньги это как спорт, они просто их растят всеми возможными способами. Но они в то же самое время, ну я не знаю, можно ли это назвать совестливостью, но они понимают, что они могут поддерживать тех, кто победнее, и от них не убудет. Такие есть люди. И они поддерживают какие угодно начинания. Демократически это может быть строительство какого-то доступного жилья, создание каких-то учебных программ в школах или финансирование кампании таких девушек, как эта Жан Карелл, которая судит Трампа. Они туда могут забросить пару миллионов для того, чтобы там огонек не гас. Одним словом, вот у нас есть, я еще приведу такой пример для того, чтобы понять, насколько широко распространено у нас, широко распространены у нашей молодежи идеи социализма. Значит, есть у нас Cato Institute, это еще один, это либертарианский научный центр. Они, значит, сообщают, что 62% американцев в возрасте от 18 до 29 лет относятся к социализму благосклонно. Это означает, что они будут голосовать за таких людей, как Мамдани и вот этих вот двух подруг, которые сейчас победили на демократических праймерис. И если они победили на демократических праймерис в Квинси и в Манхэттене, то вы можете ни одной секунды не сомневаться в том, что они победят и на ноябрьских выборах, и они будут членами Конгресса от Нью-Йорка. Ну, правда, и там раньше были демократы, так что соотношение сил как бы не поменяется. Но понятно, что у республиканцев в этих районах шансов нет никаких. Ноль шансов. И это я хочу подчеркнуть. У нас тут, я вот смотрел недавно выступление Майка Джонса в Конгрессе, который нам рассказывает, что они не могут допустить того, чтобы в Конгресс войдут молодые марксисты, коммунисты. Это бред сивой кобылы. Они не марксисты, они не коммунисты. Они социал-демократы. Но нас пугают. И я, кстати, не хочу сказать, что они нас пугают, а я их поддерживаю. Я их не поддерживаю, но я человек либертарианско-консервативных взглядов. Потому что сегодня консервативные американцы и либертарианцы, по сути, это одна и та же группа. Меньшее вмешательство правительства, больше возможностей для частного, больше свободы для частного бизнеса. Но хотя мне эти молодые люди не симпатичны, я могу так сказать. Но я считаю своим журналистским долгом поделиться с вами своим мнением о том, что реально происходит в этой стране и в этой сфере общественной деятельности. То, что их обвиняют в марксизме, это преувеличение, они не марксисты. И то, что их обвиняют в коммунизме, это преувеличение, это неправда. Они социал-демократы, что само по себе представляет довольно большую опасность. Но в то же самое время, когда мы говорим о американской мечте и американском благополучии, то мы должны понимать, что ситуация с благополучием сегодня не такая, какой она была 30, 40 или 50 лет назад. Мы достигли такого невероятного, неслыханного уровня производства всего, что это несложно кормить массу людей. Что мы и делаем, между прочим. Все это наше велферное царство. Оно существует именно благодаря потому что у нас производство на неслыханном уровне, на неслыханном. Поэтому эти идеи социал-демократии, они очень и очень реальные в наше время. На этом я сейчас завершаю свое выступление и дам вам возможность выступить по этому вопросу в следующем получасе. Оставайтесь с нами.
1: Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр Secrest. Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. Secrest. Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парквей и Чёрч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
6: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
0: У нас на связи Игорь Нобель, и я должен первым делом представить его. Получению моргиджа, как вы помните, предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
7: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Вчера у меня был один клоузинг, и что удивительно по поводу этого клоузинга, то, что, допустим, сейчас процентная ставка все равно довольно-таки высокая, то есть где-то в районе 6,5%, 6,375. Так это основано, вернее, если у вас, допустим, хороший кредит скор, там 780-800 кредит скор, 20% down payment, вы покупаете односемейный дом, то сейчас процентная ставка довольно-таки высокая. Так вот, этот клиент, он получил процентную ставку 6,125. 6,125 на сегодняшний день, это действительно очень и очень хорошая процентная ставка. И по причине он получил такую низкую процентную ставку, потому что у нас есть один банк, который предлагает моргиджи на, то есть на очень выгодных условиях, и процентная ставка очень-очень низкая. А у этого клиента кредит скор 621. Вы скажете, Игорь, стой, 621, как он мог получить такую низкую процентную ставку? Да, действительно, как правило, в любой банк, куда вы пойдете, есть чем меньше у вас кредит скор, то есть у моего человека был FICO score вот это, да, 621, то есть чем меньше кредит скор, тем выше процентная ставка. То есть если бы я пошел в любой другой банк, то клиент, скорее всего, получил бы где-то 675, 6875, потому что у него кредит скор очень и очень низкий. Но из-за того, что мы работаем с одним банком, который, невзирая на то, что у человека может быть там 620, 630, 640 скор, он все равно, этот банк предоставляет кредиты и лоны, как будто бы у человека кредит скор 780. Это удивительный банк и удивительные программы, которые этот банк делает. Поэтому если вы покупаете или если вы хотите перефинансировать недвижимость, и ваш кредит скор оставляет желать лучшего, это в мягком выражении, то, пожалуйста, позвоните 917-397-3000, 917-397-3000, потому что действительно процентная ставка очень-очень низкая. И да, то есть я его залакал уже где-то 45 дней назад, не то, что я вот его балакал, допустим, сегодня. Процентная ставка, может быть, была бы немножко повыше, но все равно у этого банка идея в том, что у людей, у которых проблемы с кредит скор, то есть, может быть, они там машину забыли проплатить или, допустим, кредитных карточек очень-очень много, все равно у этих людей есть возможность получить процентную ставку такую, как если бы у них была самая низкая, вернее, самый высокий кредит скор. Еще раз, телефон для справок 917-397-3000. Также этот же банк. Если вы покупаете, допустим, двухсемейный, трехсемейный дом, и цена недвижимости, допустим, там 2-3 миллиона, может быть, там 1,5 миллиона, то этот банк также позволяет, это тоже уникальная программа, которая у этого банка есть, вы можете положить всего либо 5, либо 10% down payment на дома, которые многосемейные, то есть 2-3-4 семьи. Обычно вам надо класть там 10-15 или 20%. Этот банк разрешит вам положить даже 5% down payment, ну, в зависимости от суммы лона, конечно. Иногда вам надо будет положить 10%. Поэтому, если вы покупаете либо двухсемейный дом, трехсемейный, четырехсемейный дом, хотите положить минимальный down payment, у вас будет нормальный conventional loan с этим банком. Пожалуйста, перезвоните по телефону 917-397-3000. Вообще хотел бы сказать, что у нас действительно много очень уникальных программ, если вы, вернее, с проверкой документов и без проверки документов. Кстати, хотел сказать, что вот эти две программы, которые я только что назвал, это с full income verification, то есть это с вашими tax-реченными, с вашими банковскими statements, то есть банк проверяет все документы. Звоните 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy.
1: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Говорим сегодня о том, почему социалистические идеи владели сознанием молодых людей в Соединенных Штатах. И я хотел бы провести... Я вижу, мне звонят. Дайте мне 20 секунд, я хочу закончить мысль. Если кто-то хочет принять участие в нашем обычном антинаучном опросе общественного мнения, то... Вопрос сегодня такой: насколько вероятно, что в Америке в конечном итоге победит социализм? Если вы считаете, что да, это вероятно, наберите номер 888-222-1131. Если считаете, что нет, это невероятно, наберите номер 888-222-1132. Окей, счетчики работают. 1131 социализм победит, 1132 нет, не победит. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, господин ведущий. Я вот что хотел сказать. Вы понимаете, в чем дело? Если Соединенные Штаты пойдут в даун, весь мир пойдет в даун. Так что бояться этого нечего. И вы всегда почему-то поете такую-то похоронку Соединенным Штатам.
1: Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Алло.
1: Да, говорите, пожалуйста.
3: Мне это интересно, да. Да, мы должны... Алло.
1: Доброе утро, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим Александрович, это Людмила из Лейквуда. Да, все вы говорите правильно. Социализм в Америке не победит. Не победит. Вы знаете, это... Да, Мандани старается. Я вам хочу привести один пример. Вы любите итальянский джаз, итальянскую музыку, итальянские мелодии нам ставите. Так вот, вчера был день рождения уникальной женщины-журналистки, которая написала книгу «Гнев и справедливость». Итальянка, живущая в Тоскане, она прошла много разных путей, брала интервью у знаменитых людей Америки. Вот. Ну, она умерла, ушла из жизни рано. Сейчас племянник ее в Милане продвигает ее книги, ее память ее. Действительно, она уникальная женщина. Но «Гнев и справедливость» – это книга, она была в сопротивлении.
1: Подождите, работы, одну секунду, да. Людмила из Лейквуда, да. Вы мне объясните, да. Пока не поздно, какое это имеет отношение к нашему разговору?
4: Как это какое отношение? Это, извините, вы говорите о том, что все блага молодые люди хотят получить бесплатно, такого не бывает.
1: Ну не бесплатно, но одну секунду, я не говорю, что они хотят получить бесплатно. Я хочу сказать, что они хотят получить доступные блага. Они хотят, чтобы блага были для них доступны. Чувствуете разницу между доступностью и бесплатностью?
4: Ну, почему не чувствую? Конечно, мачизм и манизм действительно вынуждает молодых людей с образованием. Они не находят работу. А где они ее найдут? Что, будут траву косить с дипломом Гарварда? Вы сами подумайте.
1: Вот так. Но я уже подумал и сказал то, что я сказал. А теперь получается, что вы со мной соглашаетесь, да?
4: Ну, конечно. Ну, конечно. То есть, на 105%.
1: Окей, ну хорошо. Да. То есть, значит, социализм все-таки это будущее Америки, да?
4: Ну, возможно. Будем посмотреть, как говорят в Одессе. Тогда для чего мои дети учат в Бостоне внучку и платят $90,000 в год за обучение, а? Ну, скажите.
1: А чему они учат ее за такие деньги?
4: Как она? В MIT учится, и еще мастера будет, так сказать, дальше ей дали разрешение, что она на программу мастера выходит. Поэтому...
1: Ну, хорошо. Ну, знаете, но почему они это делают? Наверное, потому что деньги. Если бы не было денег, не делали бы. Окей, спасибо вам. Но я вот о том и говорю, что ребенок идет в университет, и папа с мамой должны дать $90,000 для того, чтобы он в этом... в университете мог учиться. Это нормально? Это нормально? Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Да, это просто интересно. Я за социализм. Потому что после социализма...
1: Доброе утро, мы вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вадим, это Олег звонит, и
1: да,
5: я сам
1: привет,
5: удивлен, Олег. Что... Да, здравствуйте. Я сам удивлен, что вот по этой теме я решил высказаться. Ну, вы дали импульс, вы зацепили. Я здесь в предыдущих вопросах как-то чувствовал себя уверенно, здесь не уверенно. Помогите сформулировать вот такой диссонанс. Вот вы подобрали и очень логично показали эту ситуацию. Вроде не привлекли никаких новых факторов, но действительно убедили, что это объективная данность появления Мамдани, появления силы этого течения. Не упомянули имя Берни Сандерса, но это примерно то же самое направление, как бы и в капиталистическом процветающем обществе, как Америка, мы могли бы этого не ожидать. Вот это есть реальность. Но вы показали, что это основывается на анализе материального фактора, что ухудшились условия, и новое поколение просто, ну, в силу большого масштаба и наших склонностей потреблять, не задумываясь о последствиях, ну, не может общество легко, не обращаясь к этой жесткой модели, а вы преуспевающие, а ну-ка поделитесь. Ну, это как бы социал-демократическая модель. У меня, я хочу прямо сказать, Америку я знаю плохо, хотя немножко и поездил, и меня всегда вызывают улыбки, когда человек говорит, да я вообще всю Америку знаю, здесь 50 штатов, я уже 48 побывал, еще два, вообще все. Ни хрена они не знают, проехав через какой-то штат, даже 2-3 дня, ты не узнал эту жизнь. Мой опыт только наблюдение за моими детьми. Вот у меня есть дочка, которая сейчас 40 с чем-то. Она преуспевающая. Но она начинала в общежитии, снимали там на четверых небольшую квартирку. Кушали, она даже и нездоровая пища, и потом восстанавливала здоровье. И они стремились вот к тому, что вы говорите, реализация американской мечты. Причем надежды, что папа, мама дадут хоть пени, не было. Я в это время жил в этой бедной, нищей Белоруссии, и как бывший научный сотрудник сам перебивался, дай бог бы кто-то помог. То есть все рассчитывали только на себя. И она потом вышла, потом был аккаунтер, это как бухгалтер, забыл, как называется точно эта специальность, получала копейки, 35 тысяч, Нью-Йорк не покидала, жила на каких-то съемных, работала, там есть понятие сеньор. Было понятно, что если она заслужит сеньора, то она уже не будет сидеть и потом еще и после работы почищать, она будет другим говорить. И она вот так попробивалась, она даже поехала в Европу, поработала там, вернулась сейчас здесь. Знаете, стала очень хорошим специалистом, и она сейчас на хороших зарплатах, там, ну, не одна сотня тысяч долларов в год зарплата. Все это благодаря профессионализму. И вот меня сейчас немножко диссонанс в чем? Сейчас вы реально показали намного меньше таких молодых людей, которые готовы вот таким вот, ну, тернистым путем пройти к тому, что мы называем американской мечтой. А почему это произошло? И вы положили в основу своих рассуждений материальный фактор. То привычка к тратить и прочее. А мне кажется, хорошо, если бы такой... человек, который умеет формулировать хорошо, как вы, подумали, а в какой мере здесь искусственный фактор, так называемый идеологический, в какой мере здесь проявилась безнаказанность, воздействие на умы, в том числе и молодых, таких средств и рупора социал-демократизма, как «Нью-Йорк Таймс», а есть еще, наверное, похуже, как появление такого средства воздействия на незрелые умы, как ТикТок, как интернет. Вот эта вторая часть, вы ее даже не затронули, имеете право, потому что вы очень замечательно показали первую часть, что это движение развития такого богатого с сильными капиталистическими тенденциями американского общества. В Европе по-другому. Я не могу сам разобраться. Я хотел дать импульс. Не сможете ли вы сказать, или я ерунду чушь говорю, или что это немножко задумается, и вы, может быть, продолжите вторую часть, подготовите. А не было ли идеологической отравы в том, молодежь всегда клюет? Там кто-то говорит.
1: Погодите, ну хорошо, Олег, одну секунду, да. Погодите. Вы все. Никогда не говорите чепуху, и я всегда с интересом слежу за развитием вашей мысли. Вы действительно, я в своей истории о том, что происходит в нашей стране, в своем рассказе, вернее, я упомянул только материальную часть, потому что я абсолютно уверен, что как это говорили, бытие определяет сознание. Я считаю, что финансовое бытие определяет сознание. Твой финансовый статус, он определяет твое мировоззрение. И у нас, как быть с надстройкой, с идеологическим фактором? Он, конечно, колоссальный, потому что если вы упомянули Нью-Йорк Таймс, я не уверен, что наша молодежь считает Нью-Йорк Таймс, но наша молодежь воспитана левыми профессорами в наших колледжах, и это похуже, чем Нью-Йорк Таймс, потому что...
5: Извините, это символ Нью-Йорк Таймс. Да-да, вы правильно. Профессоры, университеты, все можно завязать. Это символически.
1: Ну, вот конечно. Это вот левый... Они вносят свою лепту. Они вносят свою лепту, но они не могли бы добиться такого успеха, если бы финансовое положение молодежи было бы другим. Их бы просто не слушали. Но поскольку этим детям приходится платить все эти, и их родителям оплачивать все эти безумные счета, то это... идеологическая обработка, она падает на подготовленную почву. Я согласен абсолютно, что они играют свою роль. Эти все
5: а не хотите
1: идеологи.
5: Вы такой фактор? Такой фактор, как изменение состава молодых и из каких семей. Да, вот эта вот эмиграция, в том числе неконтролируемая и сместившаяся в зоны. Вы посмотрите университет, кем сейчас заполнен. Я сейчас не говорю Китай, там, шпионаж, меня не это. Это люди совсем из других сред, перекос громадный. И они, ну, как знаете, как когда-то была такая шутка, может быть, поймете, а может быть я не сумею выразить, было какое-то передача, типа, был магазинчик, продавал, и возмущенные покупатели добились, чтобы этого чертового вора-продавца уволили. А другие умные говорят, что же вы сделали? Он уже наворовался, он уже только поддерживает тоннель. А сейчас тут идет новый хищник.
1: Хорошо.
5: Вот появились окей. Новые популяции.
1: Олег, я прошу прощения, у меня время передачи истекло, и мне приходится вас остановить. Спасибо за звонок, звоните почаще. По поводу идеологии я могу сказать следующее. Не ходите далеко с примерами. Посмотрите на своих собственных детей, которые как бы дети иммигрантов, которые видели, как их родители встали на ноги, и тем не менее они пошли в университет, и кем они оттуда вернулись. То есть идеологическая обработка работает на 5 с плюсом, лучше, чем в Советском Союзе, эффективнее. Окей, на этом я сегодня завершаю свою передачу. Могу объявить результаты. 65% считают, что нет, нам социализм не грозит. Я очень рад, что мои слушатели так оптимистично настроены. На этом я сегодня завершаю свое выступление и оставляю вас на последние минуты с музыкой. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

guys. I met Jack first.

0: Нью-Йорк. Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральные метеослужбы распространили экстренное заявление, согласно которому свыше 150 миллионов американцев от штата Канзас до побережья Мэна столкнулись с опасной волной аномальной летней жары. Температурные показатели в центральных и восточных регионах страны бьют исторические рекорды. Министерство внутренней безопасности призывает население минимизировать пребывание на открытом воздухе в полуденные часы. Ситуация усугубляется критической нагрузкой на распределительные электрические сети из-за непрерывной работы охлаждающих приборов, в связи с чем в некоторых округах объявлена угроза временных веерных отключений электричества. Спикер Горсовета Джули Мэннин и мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани официально объявили о достижении компромисса и подписании бюджета города на следующий год. Общая сумма главного финансового документа мегаполиса составила рекордные 125 миллиардов и 800 миллионов долларов. В рамках соглашения администрация мэра Мамдани согласилась отозвать свои судебные иски против городского совета. Бюджет предусматривает беспрецедентное ассигнование на социальные нужды, расширение программы льготного проезда в общественном транспорте, выделение 300 миллионов долларов на жилищные ваучеры для предотвращения выселения малоимущих семей, а также крупные инвестиции в развитие парков, публичных библиотек и высших учебных заведений города. В Дохе завершился первый день закрытых технических встреч между международными посредниками и представителями делегаций, направленных на урегулирование кризиса вокруг Ормузского пролива. Дипломаты обменялись пакетами предложений по снижению военной напряженности. Представители Катара выразили умеренный оптимизм, отметив готовность сторон продолжать диалог для предотвращения срыва ранее достигнутых предварительных договоренностей по контролю над экспортом углеводородов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам. Тегеран встречу в Дохе не подтверждает. Верховный суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах. Трампу придется выплатить миллионы долларов, пострадавшие от сексуального насилия. В тюрьме Северной Каролины заключенные захватили охранников в заложники. Самолет JetBlue столкнулся с дроном, заходя на посадку в Нью-Йорке. Институт имени Нэнси Пелоси появится в Калифорнийском университете. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
1: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
18: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
19: Добрый день, Олег.
18: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
19: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
18: В каких случаях операция незаменима?
19: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
18: Можете перечислить основные ортопедические операции?
19: Основные ортопедические операции включают операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
18: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
19: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет в тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
18: Где вы проводите операции?
19: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально-инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
18: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
19: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
18: Как долго длится период восстановления после операции?
19: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
18: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
19: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
18: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
19: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
18: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
2: Дэвидсон радио. Почувствуй нашу любовь.

0: Сергей Шалом.
1: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
2: Здравствуйте, радиослушатели Дэвид Зен Радио. Полный шалом. Начинает свою работу, свое вещание в эфире Дэвид Зен Радио. Я Алексей Осипов, ведущий израильский журналист Александр Майстровой. Приветствую вас. И сегодня мы хотели бы поговорить, если честно, от этой темы. Я пытался как бы деликатно устраниться. Вроде бы, знаете, как город, в котором живем, работаем и существуем. Не будем портить отношения. Но Александр настоял и сказал, что... Должны мы непременно про это поговорить. Начну с самого начала, в плане того, что лично мне было странно, несколько странно, что Нью-Йорк, мегаполис с немалым еврейским населением проголосовал за Мамдани, за политика, за теперь уже мэра города Большого Яблока с ярко выраженной антиизраильской позицией. И буквально несколько дней назад Мамдани, мы говорили об этом вскользь с Александром, пообещав, что когда-нибудь эту тему в том числе обсудим, он раскритиковал АИПАК. Что это за организация, Александр расскажет. Он раскритиковал, не просто раскритиковал, а назвал чудищем, которое заставляет и американцев, и нью-йоркцев противостоять друг другу. Его слова Мамдани чуть позже там подверглись критике. Более 700 американских раввинов они осудили его слова. Но для того, чтобы, в общем, более уверенно оперировать в этой истории, мы с Александром и поговорим сегодня, в том числе и на эту тему. Александр, добрый вечер. Алло, алло.
3: Да, добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, как всегда, нашим радиослушателям.
2: Про мэра Нью-Йорка мы еще поговорим. Что такое или кто такой АИПАК? Если честно, я не раз и не два встречал эту аббревиатуру. В общем, краем уха слышал, что это влиятельная произраильская такая лоббистская организация. Если можно, вообще, когда она появилась на свет? На чьи деньги существует? И для чего она вообще нужна? И нужна ли?
3: Вы знаете, АИПАК существует уже давно, после войны она вскоре была создана. Это действительно лоббистская организация, цель которой побудить администрацию демократическую, республиканскую, к более такому произраильскому курсу во внешней политике. АИПАК обвиняют в связи с израильским Ликудом и с республиканской партией Соединенных Штатов. Но сам АИПАК, он позиционирует себя как двухпартийная организация и говорит, что нет, у нас нет никаких предпочтений, мы за тех, кто поддерживаем Израиль. Вот, например, они говорят, что там была ежегодная политическая конференция в 2016 году, и там присутствовал, в частности, кандидаты от двух партий, и Хиллари Клинтон, и Дональд Трамп. Ну, надо сказать просто, что, конечно же, дело в том, что та демократическая партия, которая была, она с нынешней демократической партией не имеет ничего общего. Мы много раз об этом говорили. То была демократическая партия, которая в своих взглядах и по отношению к Израилю, и по отношению к Америке, и по отношению к миру, она мало отличалась от, собственно, республиканской партии. Были какие-то акценты, но не более того. Я помню, когда были выборы Эла Гора и Джорджа Буша-младшего, то мало кого, в общем-то, это интересовало. И тот, и другой были настроены очень произраильски, и не только произраильски, в защиту западных ценностей и так далее. То, что произошло в последние буквально годы, стремительность демократической партии, она превратилась в такое прогрессивское ярное движение, woke, то, что называется, эти проснувшиеся, одержимые всеми вот этой вот повесткой безумной своей, и ненавидящие Израиль, конечно. Но они ненавидят Америку в той же степени, как Израиль, но просто Израиль сегодня это бастион западного мира и Америки, поэтому в первую очередь, естественно, надо сбросить этот бастион, а потом уже ворваться в саму крепость и там чинить то, что положено учинить. Но, наверное, возвращаясь к АИПАКу. АИПАК где-то 5 миллионов членов Соединенных Штатов. Огромная цифра. В 70-х годах эта организация стала очень известной, влиятельной. Она вела активную борьбу за принятие Конгрессом так называемой поправки. Многие помнят, знают Джексона Веника, благодаря чему Союз не мог получить статус наибольшего благоприятствования в торговле США. Они требовали снять все ограничения на иммиграцию советских евреев. У них было много критиков, и сейчас много критиков, и было много критиков. И причем не только со стороны вот крайне левого крыла демократов, но и со стороны, собственно, правых. Ну, в частности, был известный труд профессор Чикагского университета Джон Миршмейер, профессор Гарвардского университета Стэнфан Волт. Они обрушились на ИПАК, обвиняя его в том, что он стоит, манипулирует американскими президентами, американскими администрациями, что это, по сути дела, вот такой спрут, который держит в своих руках, в заложниках, всю израильскую политику. Писали, что израильское лобби и внешняя политика Соединенных Штатов, это их название, было их труда, это все едино связанное, то есть говоришь, израильское лобби предусматриваешь внешнюю политику и наоборот, что АИПАК мощь и хорошо известный компонент произраильского лобби и так далее, так далее. И более того, у них был вывод о том, что АИПАК, он является агентом иностранного правительства, это их вывод, я цитирую, держит Конгресс США мертвой хваткой. Ну, естественно, то есть уже тогда начали появляться вот такие вот признаки теории заговора о том, что АИПАК — это главный враг, который, я помню, был еще такой Пит Бьюкенен, который тоже говорил, что, по сути дела, американский Белый дом, Капитолий, они стали оккупированной территорией, хотя он был правым, в общем-то говоря, формально правым, не знаю. Но таких много было, достаточно много, но сейчас это снова волна, она затихла некоторое время назад, потому что было очень сильно позиция евангелистов, которые очень поддерживают Израиль по идейным соображениям, по таким этическим, нравственным, религиозным, как угодно. Но теперь это снова всплыло вверх. Мы знаем, что в самой республиканской партии сформировалось большое крыло, которое представляет Венс, которые не испытывают к Израилю, да и к тому же АИПАК, естественно, никаких симпатий, о чем Венс публично заявляет. Он тесно связан с такими деятелями, как или тесно, менее тесно, кого как, с Такером Карлсом, с Ником Пуэнтисом, который, ну, оголтелый антисемит, расист, вот такой самый обычный расист, нормальный, не просто, знаете, как сегодня говорят, все, что чуть-чуть посмотрел не так и чуть-чуть что-то не так сказал, ты расист. Нет, самый обычный такой расист. Так вот, вот там такое крыло у нас сформировалось, и оно, судя по всему, набирает силу, тем более, что Трамп почему-то счел целесообразным для себя, необходимым приблизить этого товарища Венса. Не знаю почему, трудно сказать, но он это сделал. И таким образом они сегодня находятся на подъеме. Ну а на левом крыле это вообще все процветает. То есть они говорят снова вот этого теория заговора. Сионисты держат в своих руках всю американскую политику и так далее. Причем, что интересно, Алексей, что очень много евреев, которые придерживаются той же версии,

0: А они взяли под контроль всю Америку. Это очень, конечно, удобно. Это находит очень такую популярную площадку для массы людей, которые или невежественны, или одурманены, или просто охвачены антисемитскими такими настроениями, рациональными и иррациональными, неважно, находят большую популярность. Вот на сегодняшний день такая ситуация, и опять-таки ширится, растет заболевание. Вот это вот однозначно можно сказать. К сожалению, многие евреи в самих Соединенных Штатах, они не понимают опасности, они не видят угрозы, хотя уже пора бы увидеть, но предпочитают закрыли глаза, закрыли уши, никому ничего не скажу, ничего не слышу, ничего не вижу, и так живут. В одной известной нам стране чуть менее века назад то же самое происходило, но очень многие не знают историю и не хотят ее знать.
1: Но для того, чтобы картина была более полной, напомню, что Мамдани, мэр Нью-Йорка, заявил, что АИПАК, произраильская американская лоббистская организация, ее полное название на русском, Американо-Израильский комитет по общественным связям, противодействует всем усилиям, направленным на обеспечение подлинной безопасности людей как в Палестине, так и в большей части региона, а также поддерживает статус-кво, при котором убивают палестинских детей. И когда его во второй раз спросили, уже после того, как он высказался, и он сравнил АИПАК с монстром из-за влияния организации на американскую политику посредством финансовых пожертвований, Мамдани заявил, что убийство детей Израилем стало частью сложившегося положения дел. Александр, ну вот по названию понятно, что да, лоббистское, никто не скрывает, Американо-Израильский комитет по общественным связям, чтобы там американские администрации толерантнее, там лучше, дружественнее относились к Израилю как таковому, вне зависимости там от партийные привязки. Но ведь мы с вами неоднократно упоминали сложившуюся современную практику, согласно которой тот же Катар своими финансовыми влияниями где-то пробивает экономические выгоды для себя, где-то на корню покупает американскую академию, американские университеты, давая деньги на различного рода конференции, разработки, исследования. По-моему, тут как бы деликатнее сказать, чтобы к суду не привлекли. И Такер Карлсон, который побывал в Катаре сравнительно недавно, вдруг резко переобулся и стал и против Трампа, и, по-моему, сказал, что он недвижимость не прочь бы купить там. Это мы осуждаем, это мы говорим, вот нет, нехорошо. А Израилю, значит, лоббистские дела, финансовые вливания, в том числе оплата трудов лоббистов, адвокатов, там, я не знаю, поездки политиков, проведение конференций за счет денег вот этого комитета, это вроде как кошерно. Как вот тут провести линию, что этим можно, а этим не можно?
0: Вы знаете, Алексей, линия, она очень проста. Она, чтобы понять ее, увидеть эту линию, надо задаться вопросом, что для вашей страны, ну, в данном случае для Америки хорошо, а что плохо? Понимаете, ведь влияние, так же, как и захваты, так же, как и вторжение, они осуществляются всеми и всегда. То есть это естественная природа людей, и я думаю, что на заре первобытного существования, то, собственно говоря, во многих странах третьего мира это сохраняется, на уровне даже кланов, семей, то есть оказать влияние через какого-то своего засланного казачка, через какую-то пятую колонну, внедрить там своего человека в руководство, скажем, некой хамулы, там, то, что у арабов называется клан, это обычное самое дело, но вопрос, кто и зачем, вот этот вот главный вопрос. Чего все добиваются, и не только Катар, но и Китай, например, но и Индия, и масса других стран, все, кто может, у кого есть деньги, и Евросоюз, все добиваются определенного влияния, дабы склонить ту или иную страну, а тем более такую могущественную, как Соединенные Штаты, на свою сторону. Вполне понятно, нормально, это часть человеческой жизни, часть любой системы. Вопрос, зачем и что мы от этого имеем. Итак, если это дело

0: Израиль, то чего добивается Израиль? Израиль добивается того, чтобы администрации относились с большим пониманием к Израилю, к его проблемам, к его насущным необходимостям и так далее. Поддерживали его политику. Израиль – стратегический союзник в Америке. Это не просто клиент, на которого Соединенные Штаты тратят денег. Нет, это своего рода непотопляемый авианосец Соединенных Штатов, который находится во враждебном регионе, который, по сути говоря, представляет собой гигантскую американскую базу, откуда Америка может влиять и с помощью которой может воздействовать на другие страны, очень неустойчивые. Ведь в любой стране может произойти переворот. Ну, например, самый дружественный. Ну, вот сегодня Саудовская Аравия дружественна, например, Соединенным Штатам. Завтра там будет переворот, придут к власти ваххабиты, салафиты, я не знаю кто. И все, и потеряна эта страна, и эта страна уже враг. То же самое, что произошло с Ираном при глупом президенте Картере, который допустил вот эту вот революцию. И так, по сути дела, по отношению к каждой арабской стране. Израиль в этом отношении уникален, потому что какая бы здесь не может быть переворот. Может быть, но, по крайней мере, такого прецедента не было, я надеюсь, и не будет, а любая партия, которая приходит к власти, любая коалиция, любое правительство, оно будет изначально дружественно Соединенным Штатам, и главное, это самое главное, народ необычайно дружественным Соединенным Штатам. То есть здесь не может быть такая ситуация, при которой люди, евреи, они будут прыгать от радости на улице, если устроят, например, 11 сентября. А арабы в массе своей прыгали повсюду от восторга, просто там давали сладости, кувыркались, топели, танцевали, потому что ненависть к Америке в арабском мире очень сильна. А в Израиль, наоборот, считает Америку своим самым лучшим другом. Поэтому, когда какая-то организация выступает за поддержку Израиля, это тоже время выгодно не только самому Израилю, это выгодно Соединенным Штатам. Укрепление своего стратегического союзника, партнера, оно всегда выгодно сверхдержаве, супердержаве, и это не идет во вред Соединенным Штатам ни в коей мере. Более того, те средства, которые вкладываются в Израиль, они возвращаются, потому что израильские технологии, израильские разведка, все это они обеспечивают Соединенные Штаты самым необходимым. Огромную информацию получает Америка от того же Моссада, уникальную информацию, израильские технологии наработки, они очень помогают продвижению американских проектов. То есть это друг. Просто будем называть своими словами это друг. Теперь Катар. Какие цели Катара? Цель Катара совершенно иные. Цель Катара не усилить Америку, а цель Катара уничтожить Америку. Катар – это государство, которое создало 300 тысяч жителей всего-навсего. Остальное – это мигранты, рабочие, трудовые мигранты. Так вот, это гигантское олигархическое государство, которое буквально взросло на вот эти вот нефтегазы, которые там они обнаружили, и оно буквально отравляет своими миазмами весь мир, включая, кстати, Европу, включая тот же Израиль. У меня нет сомнения, что щупальца эти распространяются повсюду. Они проникают во все, в святая святых, в университеты, в СМИ, в политику, в Конгресс, в кабинеты. Вот посмотрите, тот же наш зятек, Витек знаменитый, который ездит туда все время, они же самым тесным образом связаны с Катаром. Они взаимодействуют с ним, у них там свои бизнесы. У сына Трампа тоже связи с Катаром. Они покупают людей, буквально покупают, но что делать? Человек хочет денег, человек нуждается, хочет, даже если у него есть, он больше, все равно еще больше хочет. Тот же Такер Карлсон, которого вы упомянули, был вполне такой нормальный, консервативный хлопец, я его с удовольствием слушал, теперь превратился вот в сторонника исламизма, потому что Катар, цель Катара, они далеко смотрят, и их цель – это создание исламского халифата. Они это не скрывают. Об этом многие говорят, кто работал с Катаром. Создание исламского халифата, ну, повсюду, где это только возможно, прежде всего на Западе. И они используют слабость Запада, его такую податливость, зачастую алчность и все недостатки, которые есть, они используют в своих целях. Вот такова цель Катара. И поэтому надо понимать, что когда мы усиливаем, например, поддерживаем израильское лобби, то мы поддерживаем сильную Америку. Когда мы поддерживаем в той или иной Катар, то мы поддерживаем идею уничтожения Америки, развала ее изнутри, это происходит, и навязывание исламизации исподволь. То есть создание мечетей, создание различных якобы таких благотворительных, гуманитарных, не знаю, общественных центров, которые распространяются по всей стране, которые действуют как такие грибы повсюду. Они где не появляются, они обрастают своими донорами, спонсорами, они получают возможность влиять, превращают целые города, по сути дела, в такие маленькие исламские халифаты, вот как, например, тот же Хамтрак около Детройта и прочее, там еще есть несколько городков, они активно действуют повсюду, и в Техасе, и в Нью-Йорке, на исламские общины, и мусульмане из Сомали, из Афганистана, вот в Миннесоте приглашают массу сомалийцев, они там уже, по сути дела, так прочно обосновались, что уже вообще забыли, честно говоря, мы, что такое это Миннесота, на минуточку, американский штат, а не Сомали. Они действуют подспудно, разрушая высшее образование, среднее образование, покупая журналистов. Вот это Катар. И поэтому просто надо, ну, хорошо понимать, с кем ты имеешь дело. Ты имеешь в виду дело с другом или ты имеешь дело с заклятым врагом?
1: Да, с кем вы мастера культуры. Да.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Прервемся на короткую рекламную паузу, выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд вынес важнейший вердикт, касающийся избирательного законодательства, которое окажет прямое влияние на предстоящие промежуточные выборы в Конгресс. Высшая судебная инстанция страны постановила, что власти отдельных штатов имеют полное законное право самостоятельно принимать решения о возможности учета и подсчета тех почтовых бюллетеней, которые прибывают в избирательные комиссии уже после официального дня голосования. Это решение вызвало полярную реакцию. Представители консервативного крыла заявляют о подрыве прозрачности выборов, в то время как сторонники реформы называют вердикт победой защиты избирательных прав граждан. Федеральное управление гражданской авиации начало экстренное расследование серьезного инцидента, произошедшего в небе над Нью-Йорком. Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue, выполнявший заход на посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, на высоте 3000 футов столкнулся с неопознанным беспилотным летательным аппаратом. Командиру воздушного судна удалось благополучно завершить полет и посадить лайнер. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Специальные службы ведут поиск владельца беспилотника, который грубо нарушил правила использования воздушного пространства мегаполиса. Трамп подписал пакет указов, направленных на снижение издержек американских фермеров в период проведения масштабных полевых работ. Своим распоряжением он временно отменил ввозные пошлины на поставку фосфатных удобрений из Марокко. В заявлении подчеркивается, что данный шаг призван снизить себестоимость сельскохозяйственного производства и остановить рост цен на продукты питания в розничных сетях страны, обеспечивая экономическую устойчивость фермерских хозяйств в условиях засухи.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисман. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
9: По пятницам с 4 до 5.
10: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
11: Пульс большого города.
12: Радио большого города.
11: Дэвидсон радио.
2: Америка, Израиль.
1: Полный шалом продолжается. Сегодня мы про скандал, который разразился после выступления мэра Нью-Йорка, сравнившего деятельность АИПОК, лоббистской произраильской организации под названием Американо-Израильский комитет по общественным связям, с монстром. Мэр Нью-Йорка заявил, что АИПОК оказывает поддержку произраильским политикам, что она, я цитирую, заполонила телевидение оплаченной рекламой. После этого он столкнулся с обвинением в антисемитизме. Александр, ну, как бы вот тут деликатную какую-то, на мой взгляд, надо или границу провести, или еще что-то. Мамдани, я не его сторонник, но он не сказал, давайте уничтожим Израиль, он не сказал, давайте расстреляем евреев, он не сказал, давайте их переместим в концлагеря. Он сказал, что деятельность АИПОК, она вот ему не нравится. Она организация произраильская, а тут как бы произраильский то ли тире, то ли равно, то ли не равно еврейский, то ли это антисемитизм, то ли это критика государства Израиля, там, израильской политики. Вот как тут-то лавировать? Есть ли у нас, у противников Мамдани, вот у тех, кто не поддерживает его это и другие высказывания, обвинять его в антисемитизме, как бы против Израиля, что означает сразу автоматом против евреев?
0: Нет, нет, я в принципе, ну, я согласен с вами, Алексей, он, ну, не может быть объективно назван антисемитом, потому что, ну, посмотрите, там за него голосуют и поддерживают огромное количество евреев, и вот тот же Бенда,
1: Сандерс.
0: Сандерс, Да. Их масса. Их масса, и они все с восторгом, я не знаю, с упоением, они выступают, обнимаются с ним, целуются с ним. То есть, ну как же, они же самые, что ни на есть, евреи. Да он действительно не говорит, он не против, как бы. Он не против евреев. Евреи, да, пускай они вроде как живут, а вот Израиль надо уничтожить. Израиль надо уничтожить вместе со всеми организациями, сопутствующими Израилю. Суть здесь достаточно, опять-таки, проста, потому что Мамдани, это человек мусульманских братьев, о чем Линда Сарсур, одна из известных пропалестинских деятельниц, она это прямо заявляла, что он очень тесно связан с обществом Каир. Каир, это называется аббревиатура CAIR, которая, в свою очередь, является филиалом мусульманских братьев. То есть, все, большинство, подавляющее 90% вот этих существующих организаций мусульманских, это благотворительные, гуманитарные, там, правозащитные и прочее, это мусульманские братья. Они маскируются таким образом весьма, весьма успешно. Так вот, она говорила, и это действительно так. То есть он формально не против евреев, да, собственно, и мусульманские братья, они ненавидят евреев, но евреи их мало волнуют как таковые. Их волнует Израиль. Израиль надо уничтожить. Что их еще волнует и что они еще хотят уничтожить? Они еще, как я уже сказал, хотят уничтожить Америку, христианскую Америку. Вот ту Америку, в которой мы привыкли видеть передовую силу Запада, Америку христианскую, Америку, воплощающую в себя дух творчества, предпринимательства, веру в себя, в свое предназначение и так далее. А вот эту вот Америку они хотят уничтожить так же, как Европу. И надо сказать, что Западная Европа они уже сделали, ведь, в общем-то говоря, в значительной степени то, что хотели. Западная Европа сегодня уже двумя ногами стоит в этом болоте, и цепляться ей, по сути, уже не за что, чтобы выбраться из этого болота. Вот теперь они сами об этом говорят. Это все эти проповедники, многочисленные, все эти так называемые в кавычках ученые, богословы, они говорят, что Америка должна быть мусульманской. Мусульманской. Христианство, иудаизм для них не существует. Но только как эти люди могут остаться, как чтобы платить налог джазию. Это известный прием ислама, чтобы большая часть населения стала мусульманской, остальные, ну, пускай сохранят, но будут платить налоги, будут второстепенными людьми. Это их цель. И, как я уже сказал, они, ну, евреи, как евреи, они говорят, что да, евреи, христиане могут жить как второстепенные, как люди второго сорта могут жить. Ничего такого. Так было всегда на самом деле. Арабов их можно, конечно, погромить, можно настучать по башке, что называется, их можно унизить, их унижали всевозможным образом, и церкви нельзя было строить выше минаретов, ну, и ездить на коне было нельзя христианину, только на осле, и одежды надо было специальные носить со знаками, с определенными, но... Пожалуйста, то есть, если такие вот евреи останутся, они, собственно говоря, и не против. Но вот Израиль, как страна, которая захватила, собственно говоря, кусок исламской территории, палестинцы их совершенно не волнуют, абсолютно. Палестинцы для них это вообще сброд, это просто расходный материал. Сколько там умрет в Газе, так пускай полтора миллиона из двух помрет. Для них это просто расходный материал, вот такая вот пушечное мясо такое. Но для им надо уничтожить Израиль как союзника Америки, и чтобы потом уже в дальнейшем перейти к уничтожению собственной Америки. Такова стратегия, достаточно незамысловатая стратегия, которая, в общем-то, и не очень скрывается, но вот это все наивное и невежественное поколение людей, особенно молодежи, оно воспринимает все эти заявления об освобождении Палестины, о справедливости во имя Палестины, о том, что должна быть достигнута справедливость до Палестины, иначе не может быть достигнута трансгендерное равноправие, экологическая справедливость и так далее. Вот для них все это предназначено. Так что они идут четко к своей цели, они это знают, но являются они прямыми антисемитами? Нет, потому что ну, антисемитизм им в этом контексте, это антисемитизм был в нацистской Германии, здесь это нет. Здесь пускай живут, как и христиане, пускай живут, пускай будет людьми второго-третьего сорта. Если они это примут, пожалуйста, но то они будут за нас зависеть полностью. Так что я согласен с вами. Тут нельзя говорить о чистом антисемитизме.
1: Но в любом случае мэр Нью-Йорка, он отличался или отметился не только вот заявлением про AIPAC пару дней назад на телеканале ABC. Он заявил, что не лично не поддерживает и не признает Израиль как еврейское государство. И генконсул Израиля в Нью-Йорке Офер Акунис, он выступил с официальным заявлением, сказав, что Израиль абсолютно не нуждается в признании со стороны Мамдани. Он порекомендовал ему изучить исторические факты, вместо того, чтобы заниматься распространением, разжиганием ненависти. Но это как бы привычные штампы, честно говоря. Но есть одна важная фраза вот в речи дипломата израильского, которая, вот на которую я хотел бы сделать акцент. Он напрямую связал вот резкий всплеск антисемитизма в США и в Нью-Йорке с невежеством и нетерпимостью по отношению к еврейскому народу. И вот вы говорили там про ЛГБТ-движение. Напомню, что, по-моему, в Италии израильскую делегацию геев и лесбиянок сказали: мы допустим, если вы пойдете там под палестинскими флагами. Вроде бы примерно такая же сейчас история разворачивается и со знаменитым Нью-Йоркским парадом гордости. Там израильскую делегацию тоже готовы принять вот, при условии полной поддержки Палестины. Что в голове у этих людей? Александра, вы вот как бы красочно, ну, в пределах разумного, разумеется, говорили, вот приедь гей открытый или лесбиянка в Ирак, в Иран, в Катар, ну, в лучшем случае не пустят, в худшем случае выбросят вон с окна 12 этажа или с крыши, что они делали неоднократно, или повесят, или разорвут на части, вот и закончатся права ЛГБТ-сообщества в исламском мире, а тут как бы в Нью-Йорке, который всегда отличался толерантностью и всем остальным. У нас есть еще некоторое время вот на то, чтобы продолжить разговор. Александр, как в Израиле-то отнеслись ко всему этому скандалу? Ну, понятно, что все-таки Мамдани хоть и новичок в политике, но он уже почти год занимает. Нет, меньше. С 1 января он, наверное...
0: Вы знаете, относится Алексей с большим беспокойством. Даже не потому, что это Мамдани, и вот то, что там он говорит и заявляет, из-за тенденции. А тенденция вот действительно очень опасная. То есть партии. Да, сказал, ну хорошо, мало ли кто что там говорил. Но тенденция очень опасная. То есть демократическая партия не просто левеет, она становится такой вот красно-зеленой, которая просто говорит терминами, говорит выражениями, которые раньше немыслимы были, но для нормального, среднего представителя демократической партии, не говоря уже о лидерах демократической партии. Ну, Клинтон, я помню, он подчеркивал, например, как он любит Израиль, Аль Гор подчеркивал, как он любит Израиль. Ну, Барак Обама не любил Израиль, но он на такое не осмеливался идти, он такого рода заявления не осмеливался делать. Да, можно сказать, что даже и Камала Харрис, она не испытывает больших симпатий, мягко говоря, к Израилю. Но и даже она на это не шло. И вот это вот новая когорта, это новое поколение, оно набирает сумасшедшую совершенно силу, такой драйв идет, оно притягивает к себе, как мы видели вот во время последних событий, там выборов в Нью-Йорке, притягивает к себе все новые и новые силы, действительно, уже совершенно оголтелая публика, совершенно сошедшая с ума, которая пытается переплюнуть друг друга, и это набирает скорость. Вот что страшно. То есть вот будут выборы, мы посмотрим, кто там победит, кто нет. Но то, что в самой Америке, в Нью-Йорке, а Нью-Йорк это все-таки это сердце Америки, происходит такие вещи, конечно, это пугает. То есть мы... Это опасно, я повторяю, это опасно не только для Израиля, это опасно для самой Америки невероятно, потому что евреи в данном случае, или Израиль в данном случае, это просто как вот канарейка в шахте. Ну, помрет первый, так помрет первый. Да потом же это, как мы видели на примере тех же нацистов, это распространяется на всех, и потом уже пощады не будет не всем. И, собственно говоря, в этом и состоит вот этот красный коричневую идеологию разрушить до основания, а потом новый мир построить. А новый мир, мы знаем, какой он будет, зеленый. То есть в этом сомнений быть не может. А вот это вот пугает. То есть если такие люди в Нью-Йорке, в городе Большого Яблока, они задают тон, приводят сюда своих людей, свою команду, даже в том числе и евреев, кстати говоря, то это создает огромную угрозу того, что такая политика будет взята как главная мейнстримная для всей, собственно говоря, демократической партии. К этому идет дело, и это, ну, это пугает.
1: Многоточие, потому что сейчас, музыкальная пауза, Шломи Шаббат, известный израильский исполнитель, Эйн от Мелевадо, кроме него нет никого, его песни знаменитые прозвучат сейчас, затем новости, рекламы, вторая часть программы, друзья, 2 часа у нас эфирного времени, так что не переключайтесь и оставайтесь с нами.

0: Америка, Израиль.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Дэвидсон амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Конгресс внесен на рассмотрение масштабный законопроект, предлагающий поэтапное повышение федерального минимума заработной платы до $25 в час на всей территории страны. Авторы инициативы заявляют, что текущие экономические условия и инфляция требуют радикального пересмотра стандартов оплаты труда для защиты прав рабочих. Документ уже вызвал острую полемику среди представителей крупного бизнеса, которые утверждают, что столь резкое повышение финансовой нагрузки на предприятия может привести к сокращению рабочих мест в сфере торговли и общественного питания. В Олбани канцелярия губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул обнародовала официальный указ о кадровых изменениях в высших судебных инстанциях. На должность судьи первого департамента апелляционной дивизии Верховного суда штата назначен Мэтью Паркер Расса, ставший первым в истории открытым представителем нетрадиционной ориентации на столь высоком судебном посту в регионе. Одновременно с этим судья Мануэль Мендес был повышен до статуса ассоциированного судьи апелляционного департамента. Губернатор подчеркнул, что данные назначения призваны укрепить беспристрастность, справедливость и высокий профессионализм судебной власти штата. Верховный суд подтвердил, что родившиеся на территории Соединенных Штатов люди имеют право на автоматическое получение гражданства страны. Отменить это право пытался Трамп, который одним из своих первых указов распорядился ограничить процедуру получения гражданства по рождению. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам. Тегеран встречу в Дохе не подтверждает. Верховный суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах. Трампу придется выплатить миллионы долларов, пострадавшие от сексуального насилия. В тюрьме Северной Каролины заключенные захватили охранников в заложники. Самолет JetBlue столкнулся с дроном, заходя на посадку в Нью-Йорке. Институт имени Нэнси Пелоси появится в Калифорнийском университете. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 30 июня. Закончился рабочий день, закончился месяц и закончились первые полгода. Давайте все по порядку. Сегодня Dow Jones рекордный день. Dow прибавил 136 пунктов, 4%, 52 319. Был конечный рекорд, это новый рекорд. Standard Poor's 500 поднялся на 59 пунктов, 0,8%, 7499. Конечный результат NASDAQ остановился на отметке 26214, плюс 394 пункта или 1,5%. Транспортный индекс потерял 0,8%, Russell 2000 прибавил 0,5%. За месяц Dow прибавил процент с четвертью, Standard Poor's 500 практически не изменился, NASDAQ упал на 1,1%, транспортный индекс плюс 0,5%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 1,5%. Russell 2000 индекс маленьких компаний маленьких компаний самое лучшее начало года, начиная с 1991 года. Первая половина года самое лучшее, начиная с 1999 года. За первые полгода Dow поднялся на 8,9%, Standard & Poor's 500 прибавил 9,5%, NASDAQ поднялся на 12,8%, транспортный индекс прибавил 25,3%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился почти на 22%, 21,9%. Нефть сегодня минус 10 центов, $72.33 стоит 1 баррель нефти. Золото минус 6,20, $4,032.70 стоит унция золота, унция серебра стоит $59.66, 1 евро равен $1.14, 5-летние госбумаги дают 4,216%, за 10 лет можно получить 4,453%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,94%. За границей сегодня Англия плюс 1,1%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 1,5%, Швейцария минус 0,2%. В Азии японский Никей прибавил 0,9%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг минус 0,3%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 Сэндиск поднялся на 10,9%, Exxon Enterprises, Vertiv, KLA Corp и Product были в плюсах. В минусе были Digital Realty, Harmel Foods, Zimmer Biomet, Mosaiki, AT&T. На NASDAQ опять-таки Сэндиск, Exxon, Exxon, KLA, Advanced Micro, Marvell Technologies были в плюсах. В минусе были MicroStrategy, Constellation, Dexcom, T-Mobile, Netflix. Вообще в этом месяце лучше всех были полупроводники. Полупроводники поднялись очень сильно. Micron поднялся, Intel поднялся, Marvell, Advanced Micro Devices. Это все полупроводниковые компании. Они поднялись очень-очень сильно. У нас на Dow сегодня Caterpillar прибавил 3% с хвостиком. Apple поднялся на 2,7%, Nvidia плюс 2,6%, Microsoft плюс 1,2%, McDonald's плюс 1,1%. В минусе были Johnson & Johnson, Honeywell, Coca-Cola, Walt Disney и Chevron. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
7: Второй час эфира еженедельной программы «Полный шалом», выходящий на Дэвидсон Радио с 17 до 19 нью-йоркского времени. Я Алексей Осипов и израильский журналист Александр Майстровой сегодня говорим о том скандале, не первом и наверняка не последнем, который учинил мэр Нью-Йорка, заявивший, что лоббистская произраильская организация AIPAC, она монстр, она заваливает деньгами Америку, покупает ее и не обращает внимания на то, что дети в Палестине гибнут и так далее, и так далее. Александр дал блестящую, полную картину всего того, что касается AIPAC, отношения вот Израиля к нынешнему нью-йоркскому мэру. Александр, но ведь AIPAC AIPAC это не единственная такая произраильская организация. Лично я там так или иначе пересекался. Ну, есть организация Friends of Israeli Army, Друзья Цааля, то есть такая благотворительная организация, собирающая деньги на помощь солдатам, офицерам. Там разные ситуации. Кому-то нужно протезирование, кто-то там солдат-одиночка, кто-то там ветеран боевых действий, но оказался в тяжелой жизненной ситуации. Есть Israeli Bonds, насколько я понял, это организация. С ней, правда, я вот прямого отношения там к ней не имею и не был ее клиентом. Но, как я понимаю, это такая своеобразная помощь Израилю. Хочешь помогать Израилю денежно, но в то же время как бы не терять деньги. Специалисты этой компании, я не знаю, там какой статус она носит, инвестиционная, банковская, они помогают тебе приобрести акции, ценные бумаги израильских компаний, там, возможно, какие-то государственные израильские облигации, и тем самым ты получаешь доход и в то же время помогаешь Израилю, вольно или невольно. Конечно же, есть Хабад, центр которого это религиозное движение, мы о нем тоже, я надеюсь, отдельно сегодня поговорим побольше, в Бруклине. Александр, что еще добавить, кто из них там играет такую серьезную роль?
8: Ну, вы знаете, Алексей, ну, организаций на самом деле действительно много, очень много. Вот вы упомянули Израиль Бонс, это одна из них. Есть еще Керен Айсот, он тоже действует в Америке. Это Объединенный Израильский призыв, так называется. Он работает в более 40 странах, естественно, он работает и в Соединенных Штатах. Есть Jewish Federations of North America, это тоже такая крупнейшая зонтичная организация, которая объединяет сотни еврейских общин, и там они вкладывают и в безопасность Израиля, или в образование, и развитие инфраструктуры. Есть, конечно, всеми нами любимый и невероятно уважаемый Сахнут, который, мы знаем, чем занимается. Тоже замечательно. Есть фонд дружбы, это называется Керен Иегудит, Лей Гудит. Это тоже одна из таких социальных организаций, которая помогает там репатриантам и малоимущим, и так далее, и так далее. Ну, и помимо этого, есть еще и организации уже такого более широкого профиля. Ну, во-первых, это Объединенные христиане за Израиль. Это евангелисты, в основном они объединяют миллионы евангелических организаций по всей Америке. Есть конференция президентов еврейских общин. Это тоже зонтичный такой орган. Там где-то 50 национальных еврейских групп объединяет. Есть еврейский, американский еврейский комитет. Есть сионистская организация ЗО. Очень правая. Ну, не очень правая. Она, я в хорошем контексте говорю это слово. Очень правая, последовательная, патриотичная, идеологически выверенная организация. Когда я говорю очень правая, то я имею в виду позитивно, потому что обычно говорят очень правая, это ультраправые, это крайне правые, нет. Вот это действительно очень действительно сионистская организация, потому что есть организации, которые называются сионистскими, но к сионизму не имеют никакого отношения или даже всячески вредят этой идеологии, там какие-то, находя совершенно нелепые претензии и так далее. То есть очень и очень много, Алексей, очень много организаций,
7: которые... Александр, чтобы нас только, да, чтобы нас дамы не заклевали, я вспомнил, есть же еще одна такая зонтичная организация, ВИЦО, женская еврейская, да, про нее мы забыли, а у них там они и детские сады спонсируют, и дома малютки, типа от халав, как это вот, ну, сказать, молочные станции, где женщины получают рожницы, кормление детей.
8: Младенцев,
7: их мы забыли.
8: Они, кстати говоря, и огромную роль играют, Алексей, в поддержке женщин, то есть ВИЦА, центр ВИЦА, туда могут обращаться и обращаются женщины, которые страдают от насилия в семье.
7: Профподготовку, я знаю, они там получают. Если женщине нужно у нее нет работы, или она не нашла.
8: Совершенно верно. То есть туда тоже можно обратиться, и многие обращаются, я даже знаю таких, которые обращались, или получить какую-то помощь при разводе. То есть, действительно, эти организации делают очень большое дело, и слава богу.
7: Итак, кто вам по душе, с кем, возможно, вы сталкивались, кто является таким, ну, ключевым игроком? Они вообще нужны, не нужны?
8: Ну, вы знаете, я как по роду своей деятельности, Алексей, вот будучи журналистом в «Новостях недели», я очень много писал о христианах за Израиль. Ну, мне они просто очень нравятся. Это люди, которые очень с таким сильным идейным стержнем, это сегодня уникальное явление в западном мире, которое, в общем-то, находится в тяжелейшем духовном кризисе, но именно евангелисты, причем и американские, конечно же, и не только американские, со всех стран есть, там, я говорил, из Голландии, например, был председатель, глава, наверное, правильно назвать, христианского посольства в Иерусалиме, это было одно из моих первых интервью, он был голландец, и они меня просто поразили, вот насколько они действительно, насколько они искренни, насколько они убеждены в своих взглядах, насколько они последовательны. Есть масса их организаций. Кстати, интересно, вы знаете, что в Бразилии сейчас, вот в Бразилии, казалось бы, католическая страна, но вот это вот движение евангелистов, оно набирает силу. Я очень много беседовал с ними, там и мосты дружбы, тоже и в Иерусалиме, и разные всевозможные другие организации, структуры, много писал о них, потому что просто мне лично они очень и очень симпатичны, мне они нравятся, вот поэтому, поэтому, если говорить о симпатиях, то вот действительно они мне близки, участвовал даже в каких-то их конференциях и так далее. Вот, я бы сказал, я бы выделил их в первую очередь.
7: Александр, вы знаете, как-то прошло мимо меня, никогда я не занимался вот глубоким поиском ответа на вопрос. Есть движение Хаббат, религиозное движение, приверженцев которого легко узнать по их одеждам, по их шляпам, по их легкому, на мой взгляд, отношению к жизни. У них всегда и праздники веселые, и какие-то мероприятия. Они такие последователи Любавического Рэбе, они жадные до жизни. Они жадные, не жадные, да, веселье в плане того, что готовы делиться, приглашать. Но вот каким-то странным образом Любавический Рэбе, он жил в Большом Нью-Йорке, в Бруклине, там и упокоился. Большое количество его последователей продолжает жить в Соединенных Штатах Америки. Ну, как-то не вяжется религия, иудаизм, они-то, в общем, приверженцы иудаизма, должны бы вот всей этой миллионной армии уехать, репатриироваться в Израиль, а он к этому как-то, я так понял, не призывал, сторонники его продолжают жить в Америке. Ведь по разным подсчетам в Америке до 7 миллионов евреев живет, и из них немало именно хабадников. Вам что-то известно об вот этой вот, ну как бы это сказать, загадке, нестыковке, когда сильная, влиятельная, богатая, веселая, еврейская, религиозная община в массе своей, в общем, живет в Америке, а не в Америке, а не в Израиле?
8: Вы знаете, Алексей, еще буквально пару фраз, а вот с моей... моих как бы встречах с евангелистами, буквально пару фраз.
7: Конечно.
8: Я помню, как я был поражен, Алексей, когда я встретился с группой вот этих вот людей, и там же были и выходцы из бывшего Союза, которые так благодарили евангелистов, что они получили от них такое тепло, такую заботу, которых не получали вообще от государственных каких-то организованных бюрократических структур, даже от израильских организаций. В Израиле очень много парадоксального образа. Было какое-то пренебрежение по отношению к выходцам из Европы и пережившим Холокост. Это было очень странно. Меня это поразило. Говорили, что вот, ну а что они шли, типа вот, как овцы на убой? Вот мы бы не пошли. Ну, конечно, вы бы не пошли, если бы у вас вырывались в ваш дом и захватывали бы вас с автоматами и эсэсовцы, и с служебными собаками. Конечно, вы бы не пошли, но от евангелистов они получали и опеку, и помощь, и они говорили об этом. Вот это меня поразило, честно говоря. То есть в самом Израиле удивительно, но это было в 90-х годах, по-моему, я сейчас с ними встречался, большую наибольшую помощь и наибольшее тепло и соучастие они получили от христиан, именно от христиан, вот тех самых, которые сочувствуют, поддерживают Израиль. Крайне любопытно это для меня было. Что касается Любавического Ребе, вы знаете, тот вопрос, который вы задали, Алексей, это действительно интересно. Там есть версия. Версия звучит так, что Любавический Ребе, монахом Мендель Шнейерсон, он сам говорил, так говорят, по крайней мере, его сторонники, поклонники, так в Бруклине. И более того, это его главная миссия. И второе, что по еврейскому закону праведник, вступающий на святую землю, не имеет права ее покидать. А он не мог не покидать Израиль, потому что глобальное такое духовное руководство требовало постоянного присутствия в международном центре Хабада. Вот так они говорят, так они оправдывают тот факт, что он не репатриировался в Израиль, и говорят, что он считал, что ему необходимо оставаться духовным оплотом для евреев во всем мире и выстраивать такую всемирную сеть помощи общины именно из Нью-Йорка. Такое вот обоснование того, что он не репатриировался и вообще не приезжал в Израиль. Надо сказать, что Хаббат — это действительно уникальное движение, вы правы, оно очень живое, оно очень веселое. И, собственно говоря, это переводится-то как бы само слово, аббревиатура. Это означает мудрость, понимание, знание. На мой взгляд, я к нему очень хорошо отношусь, потому что, в отличие от многих ультрарелигиозных движений, Хаббат — это ультрарелигиозное движение, они как

0: тфилин или там выполнить какие-то заповеди, действуют программы их Бат Бе Алия, то есть помогают
1: Да там и
0: выходцам из бывшего Советского
1: столовые,
0: Союза.
1: и детские сады,
0: Столовые,
1: там
0: совершенно
1: у
0: верно,
1: них
0: Алексей,
1: много
0: совершенно
1: чего.
0: верно,
1: Они
0: помогают просто,
1: благотворительностью много занимаются, да.
0: да, благотворительностью помогают людям, вы знаете, они, поскольку у них есть центры действительно по всему миру, то они очень помогают израильтянам, которые оказались за границей. Неважно где, в Индии, в Таиланде, в Японии, черт его знает где, которые в силу каких-то причинах испытывают
1: Да
0: трудности.
1: переночевать негде, господи,
0: Переночевать негде, да.
1: да.
0: Или же попали в глубокий душевный кризис, тоже такое часто бывает, потому что едут куда-нибудь в Гоа, в Индию, там наркотики, там черт знает, что творится, а потом молодой человек буквально, или девушка буквально сходит с ума, не знает, куда ему идти, как ему жить дальше и так далее, то есть запутывается вот в этих сетях. И они приглашают, они их помогают, они им дают какую-то заботу и возможность восстановиться себя. То есть они действительно делают добрые дела. Попросту говоря,
1: Александр,
0: это
1: тут,
0: очень...
1: знаете, есть забавная новость, которая вот буквально несколько дней назад попалась мне на глаза. Ну, как-то так вот вы уже упомянули Таиланд, и выходцы из бывшего Советского Союза, жители там постсоветского пространства, они любят отдыхать на Пхукете, в Паттайе, это недалеко от Бангкока, а израильтяне, они там облюбовали один из островков, который называется Пханган. Там вообще царит иврит, там бизнесы, рестораны, и там много лет действует Бейт-Хаббат. Это не синагога, это дом, как бы, в который может любой прийти. Никто не будет спрашивать там ни твое гражданство, ни являешься ты религиозным или нет, и получить любую вид помощи, вплоть до того, что вот приехал, как этот вот сейчас говорят, бэкпекер, молодой человек с рюкзаком, ему там переночевать пока негде, он вообще не знает, куда идти. Ему там помогут. Так вот, кому-то это не очень понравилось, и нашли возможность открыть светский, секулярный дом такой израильский, примерно с тем же набором услуг, с теми же целями, чтобы человек, который к религии относится, ну, равнодушно, имел возможность не в Бейт-Хаббат идти, а в дом светский. Так вот, надо подчеркнуть, что на Пханган едут люди, ну, понятно, не религиозные, по большей части это молодежь, которая к религии относится, ну, так, с легким предубеждением. Короче говоря, секулярно этот дом пустует, Бейт-Хаббат, он полный. Вот поди и разберись, какие тенденции сегодня нынче в моде. Прервемся, друзья, на короткую рекламу и выпуск новостей. Не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Нью-Йорк слушает.
4: Радио. Дэвидсон Радио.
5: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из четырех домов. Редкая и просторная планировка. Три уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
1: вас произвела? Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Экстренные службы Нью-Йорка ликвидировали последствия чрезвычайного происшествия в центральной части Манхэттена. Из-за распыления едкого газа в помещениях одного из крупных отелей города администрация была вынуждена провести полную экстренную эвакуацию всех постояльцев и персонала. На место прибыли несколько расчетов пожарной службы и бригады скорой помощи. Медики оказали необходимую помощь лицам, столкнувшимся с раздражением дыхательных путей. Полиция ведет поиск злоумышленника, мотивы хулиганских действий выясняются. Правительство Великобритании объявило, что люди, получившие убежище в стране, должны будут вернуть государству около 10 тысяч фунтов стерлингов за проживание и социальное обеспечение, как только начнут зарабатывать. Куба запросила на 7 июля заседание Генассамблеи ООН из-за ситуации на фоне блокады США. Глава МИД Карибской Республики Бруно Родригес Парилья уверен, что большая часть международного сообщества поддержит его страну. Администрация Трампа требует от разведсообщества создать единую базу всех целей для слежки, включая возможных шпионов и цели для вербовки, сообщает Нью-Йорк Таймс. Ряд чиновников опасаются, что подобный реестр может быть использован не по назначению или скомпрометировать операции.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
4: Америка, Израиль.
5: Итак, финальные полчаса. С вами Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маестровой. Полный шалом, ведь сегодня вторник. Александр, ну, вопрос, который я готовил, потирая руки, и который я вам когда-то, я это очень хорошо помню, задавал, но сейчас вот попросил бы, что называется, с толком, с расстановкой, с чувством. Ну и, конечно же, как всегда, честно ответить. Вы больше 30 лет назад, не колеблясь, приняли решение репатриироваться в Израиль. Наши слушатели, подавляющая их часть, либо приехала в Америку напрямую, минуя Израиль, имея еврейские корни в разные годы, либо... Небольшой процент, но тоже такой есть. Люди в Израиле пожили какое-то время, но потом переехали в США. Как вы лично относитесь к тому, что евреи из Советского Союза, из республик бывшего СССР ехали и едут в Америку, а не в Израиль? Будете их винить, обвинять, говорить, что они там неправильные евреи или что-то не так сделали, не так поступили?
6: Вы знаете, Алексей, ну уже не 30 лет, уже 38 вот будет в этом, в декабре, в ноябре будет 38 лет, как я здесь. Я действительно приехал как сионист, я хотел приехать именно в Израиль, хотя мы летели через Вену, можно было, собственно говоря, поехать еще добраться до Соединенных Штатов, в Италию, там через Лодисполь, через Остию, подождать, приехать в Соединенных Штатах, но я не хотел. Я хотел в Израиль. Я не могу сказать, что я был так остался восторженным, так скажем, сторонником, поборником этой страны, потому что я много столкнулся и на своем опыте, и на опыте того, что я видел, с тем разладом, с той несправедливостью, с тем высокомерием, которое по соотношению разных слоев населения, презрением, даже хамством. И мы видели, как плохо относятся зачастую к новоприбывшим, и как унижали детей, и как унижали женщин. Много было очень и очень неприятного. Я вовсе не собираюсь это скрывать, замалчивать и говорить, что нет, все было замечательно, нет. Далеко не все было замечательно, поэтому я считаю, что надо говорить правду, и не надо ничего скрывать. Люди, которые едут в Израиль, они должны понимать, что это далеко не простая страна, не говоря уже о терроре, не говоря уже о страхе насилия и обо всем, о войнах, конечно же. Но тут еще существует масса противоречий, которые как-то вот проявляются самым неожиданным образом, масса предубеждений по отношению к людям, приехавшим из других стран, причем неважно, это уже просто такой национальный спорт, как бы пригнобить немножко выходцев из Ирана, выходцев из Ирака, из Марокко, из Йемена, из России, из, я не знаю, все что угодно. Все это, к сожалению, есть. Поэтому я меньше всего и собираюсь кого-то осуждать. Я это тоже говорю. Люди хотят хорошо жить. Люди хотят жить без страха. Люди хотят жить в безопасности. Люди хотят быть спокойны для своих, за своих детей и за своих близких. И не думать о том, что произойдет с вашей страной и в случае войны, и в случае какого-то теракта, и отпуская ребенка в школу, не бояться, что там что-то такое будет, ворвется какой-то террорист. Все, я совершенно это не исключаю. Вопрос, к сожалению, другой. Объективная реальность такова, что сегодня евреям становится жить повсюду все тяжелее и тяжелее, настолько тяжелее, что уже, в общем-то говоря, встает вопрос о том, что надо паковать чемоданчики. То есть, если об этом говорят, например, главный раввин Англии об этом сказал, о том, что евреев в Англии ничего хорошего не ждет, и им надо спасаться, пока еще можно спасаться, потому что никто не знает, что произойдет завтра. Если произойдет завтра, придет к власти какой-нибудь исламист, скажем, то вообще неизвестно, можно ли будет бежать. То есть это кажется сегодня достаточно курьезным такой вывод, но это совершенно не курьезно. Наблюдая за тем, что происходит в этой стране, все выглядит очень и очень зловещим образом. И мы видим на примере Соединенных Штатов, что тоже далеко не все в порядке. То есть на примере вот того же Мамдани, которого мы с вами обсуждали, Алексей, мы видим, куда катится Нью-Йорк, мы видим, куда прикатились благополучные, продолжают катиться Калифорния, Сиэтл и так далее. То есть Америка страна большая, но дела-то не очень хорошо обстоят в этом отношении. В Канаде там практически чуть ли не день там происходит в Канаде. Я помню, вы знаете, когда я приехал сюда, и в 90-х годах масса людей, они буквально рвались из кожи вон в Канаду, добраться до Канады. Это была земля обетованная. То есть попасть в Канаду — это было счастье. Казалось, ну что может быть спокойнее, благополучнее, надежнее Канады? Канада сегодня превратилась благодаря нашим социалистам, и тому же Карни, и Трюдо, до него в гигантскую помойку с насилием, экономическими проблемами, безработностью, и люди уже уезжают из Канады, а еврейские объекты, там синагоги, еврейские центры, еврейские школы подвергаются постоянным нападениям, уже все выглядит это очень и очень мрачно. Про Австралию то же самое, то есть, казалось бы, Австралия, ну тоже вообще, ну какая-то вот...
5: Какая-то... Конец света, да.
6: Да, конец света, и там, ну, вообще ничего, все просто, просто тишь да гладь да Божья благодать, ну, ничего там быть не может. А посмотрите, какое насилие, какие нападения, вот это вот на Хануку в декабре прошлого года. То есть сегодня это повсюду, и в Западной Европе, хотели и в Германию ехать, посмотрите, в Германии сегодня, я уж не говорю даже про евреев, евреев само собой, но люди боятся ходить в железнодорожные вокзалы, потому что это вот обиталище всей вот этой вот публики веселой, боятся ездить на поездах, потому что постоянные нападения, теракты, сексуальные домогательства, все что угодно, все радости. Германия сегодня тоже превратилась в крайне проблемную страну, ну и для евреев тем более, потому что начинается с евреев, а потом продолжается благополучно, перекочевывает на всех остальных. Так что выбора-то, в общем-то, по сути дела, окно возможностей сужается. И я просто предполагаю, что люди, которые будут искать более или менее спокойное будущее, парадоксальнейшим образом, совершенно парадоксальнейшим, потому что Израиль — это страна, постоянно находящаяся в состоянии войны, в состоянии конфликта, и не только внешне, но и внутренне. Израильское общество очень расколото, это мы видим. Но, тем не менее, выбор остается все меньше и меньше. Вот такая вот ситуация. Поэтому это объективно. Это объективно. И я не призываю никого. Каждый должен искать, где ему лучше, где он находится в большей безопасности и чувствует безопасность за свою семью и за своих детей. Это для меня однозначно главный критерий выбора. Но проблема в том, что с выбором-то проблема.
5: Да, с выбором-то проблема. Ну и тогда философский, Александр, вопрос, и чего нам ждать дальше? Конечно же, я имею в виду обозримое будущее, потому что, если честно, вот, ну, давайте возьмем лично меня, допустим, там у меня есть право на репатриацию в Израиль, и, так сказать, вот есть Нью-Йорк, есть другие страны, есть возможность там уехать туда или сюда. Я, честно говоря, не понимаю, куда смотреть. И в Израиле идут конфликты, и внешние, и внутренние, как вы говорили. Я сейчас не говорю ни об экономике, ни о погоде, там, ни о медицине. Я говорю исключительно вот о безопасности как таковой. Вот. Тут и Ливан, тут и Палестина, тут и Газа, тут и Иран. Я сейчас говорю про Израиль. В Америке примерно та же ситуация. Есть и свои террористы, есть и свои исламисты, есть и свои какие-то внутренние враги, когда там в синагогу приходят и расстреливают белые люди, там, зараженные какой-то нацистской, не нацистской идеологией. Австралия, Новая Зеландия мы уже обсудили. Исламские страны мы не рассматриваем. Европа, прости господи, вообще там, по-моему, уже места на ней нету, где, чего, куда и как. Про Канаду тоже упомянули. Ну и вот что мне, что нам, я имею в виду радиослушателям, делать, куда кидаться? Вот я имею в виду обозримое будущее. Можете предсказать нам?
6: Ну, вы знаете, ну, насчет Европы, к счастью, к моей большой радости, надеюсь, это продолжится. Восточная Европа, она, слава богу, более или менее в порядке. Практически все страны Восточной Европы, они нормальные, они безопасные, они, может быть, не такие богатые, но зато они разумные и спокойные, они здравомыслящие, они не пускают к себе вот это вот все. Публику, все эти орды, они проводят достаточно разумную политику, то есть, но опять-таки они бедные, то есть, понятное дело, что кто-то может быть и может как-то вот, но это массово, это невозможно, да они никому там и не нужны, собственно говоря, ни евреи, ни другие мигранты с мира, ну, принимают вот они бегущих украинцев, и то уже без особого удовольствия, потому что очень большое и тяжелое бремя. Тем не менее, правда, принимают, слава богу, опять-таки. А все остальное, да, смотрите, вот в Лондоне, опять-таки, я возвращаюсь к этой стране, все-таки великая держава когда-то Великая Британия, действительно, и сегодня там постоянные демонстрации сторонников Белой Британии, которые просто патриоты, хотят спасти свою страну, и с другой стороны вот эта вот вся публика красно-зеленая, которая выходит на улицу под палестинскими флагами, и нападения, и так далее, даже не только на евреев вообще. То есть действительно выбраться-то, выхода особенного нету. Если Америка продолжит этот путь, то, конечно же, и результат будет такой же. Америка скатится, да, в то состояние, в котором находится сегодня Великобритания. В Израиле, вы правы, с точки зрения безопасности, а безопасность, на мой взгляд, это главное. Все остальные проблемы, они решаемы. Это все остальные проблемы, по сути дела, на 25-м месте. Если нет безопасности, если ты боишься за жену, за своих детей, детей, за самого себя, наконец, то это уже не жизнь, никакая зарплата не поможет, не порадует, никакие условия не порадуют. Это самое главное. Что интересно в Израиле, большой плюс. Вот я не раз говорил как-то, по-моему, с вами мы говорили, Алексей. Вот я смотрю, например, ночью, у нас район достаточно периферийный, на окраине Иерусалима. Здесь арабские деревни и все это. Но вот ночью смотрю с балкона, вот возвращаются, например, там девчонки после баров, я не знаю, дискотек. Ничего, хохочут в коротеньких юбочках, ничего, в час-два ночи, например, и ничего не боятся. То есть здесь нету такой, да, есть теракт, есть нападение, но такое ощущение, что все-таки власть контролирует, в отличие от стран Запада. Европа, например, или Канады, где вообще нету никакого контроля, потому что все просто поражено вот этой вот политкорректностью. Боятся полицейские, боятся, что их засудят за то, что они задержали какого-нибудь алжирца или афганца. Потому что нельзя, нельзя. Это человек уберменш, человек высшего сорта. Нельзя с ним ничего сделать. В Израиле этого нету. Здесь достаточно, все-таки работает, работает полиция. Здесь достаточно безопасность в городах. Здесь нету этого. Но опять-таки, конечно, конечно, вся ситуация в самой стране, вокруг нее, она держит в напряжении, потому что не знаешь, с чем мы проснемся утром, с ракетами, с терактом, с новыми погибшими, с нападениями, откуда-то неизвестно как, с обстрелами. Все это, несомненно, есть, и человеку, ну, придется делать выбор. Конечно, то есть что ему больше по душе. При этом, вы знаете, интересно, что я знаю, что некоторые мои друзья, которые уехали в Америку и вообще не думали про Израиль, они не хотели в Израиль, но их дети, они едут в Израиль, потому что, видимо, это результат вот того, что происходит в западном мире, в Соединенных Штатах, в том числе этот разгул антисемитизма, ненависти, это пропаганда вот этой свободной Палестине в университетах, травля тех, кто не согласен. И они приезжают в Израиль, и кто-то даже становится религиозным, ну, умеренно религиозным, я знаю таких ребят. Так что вот такие вот парадоксы жизни тоже есть.
5: Да, есть и такие, есть вот несколько израильско-русских, в кавычках, пар, которые, семей, которые вернулись, моих знакомых, которые вернулись в Израиль из Канады. Вот, при этом я помню, как они рвались, я помню, как они хлопали в ладоши, когда получили документы на право вот уже на ПМЖ в Канаде, но нет, спустя несколько лет вернулись, и как бы тут ничего не скажешь, уже общаемся через океан. Друзья, это все на сегодня. Сложная была передача, я имею в виду, что долго я к ней подходил, лично я, потому что вопросы, затронутые в ней, они и тяжелые, и тонкие, и легкие одновременно, но легкими, в легкие ответы их превратил и понятные Александр Маестровой, наш дорогой, за что ему, как всегда, отдельное спасибо. Александр, спасибо, и до встречи через неделю.
6: Спасибо, спасибо вам, Алексей, и спасибо всем радиослушателям.
4: Америка, Израиль.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: Радио.
1: Дэвид Зон на радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковещу Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Публикация закрытых опросов «Эшелон Инсайт» показала неожиданный сдвиг в настроениях американцев. Ровно через год после ликвидации агентства USAID администрации Трампа 54% граждан, включая большинство республиканцев, требуют вернуть программы внешней помощи, но при условии контроля за закупками фермерской продукции США. Верховный суд окончательно отклонил апелляционную жалобу Трампа по гражданскому иску писательницы Джин Кэрролл, оставив в силе многомиллионные штрафы. В то же время федеральный суд перенес резонансный процесс над Луиджи Манджионе на январь следующего года. ВОЗ зафиксировала 1300 смертей от жары в Европе с 21 июня, из которых более 1000 пришлось на Францию. Аномальная смертность среди одиноких пожилых людей привела к кризису в столице. Парижские морги официально заявили о 100% заполненности и прекратили прием тел. Манила, Филиппины. Посольство США на Калаф-Эвеню взято под усиленную охрану местной полиции из-за начавшихся массовых антиамериканских демонстраций. Гражданам США рекомендовано избегать центральных кварталов города. Астрофизические лаборатории зафиксировали 16 вспышек Си-класса на Солнце. Сегодня, 30 июня, вброс корональной массы достигнет атмосферы Земли, что вызовет сильную магнитную бурю. Жители Сиэтла, Миннеаполиса и Торонто ночью смогут наблюдать полярное сияние. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам. Тегеран встречу в Дохе не подтверждает. Верховный суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах. Трампу придется выплатить миллионы долларов, пострадавшие от сексуального насилия. В тюрьме Северной Каролины заключенные захватили охранников в заложники. Самолет JetBlue столкнулся с дроном, заходя на посадку в Нью-Йорке. Институт имени Нэнси Пелоси появится в Калифорнийском университете. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент Дональд Трамп выступил на Национальной аллее в Вашингтоне с речью по случаю старта праздничных мероприятий в рамках Great American State Fair, масштабного национального торжества, приуроченного к 250-летию независимости США. Трамп заявил, что Америка переживает золотой век, эпоху беспрецедентного экономического роста, военного могущества и национального единства. В речи президент подвел итоги 17 месяцев своего второго срока, от соглашения с Ираном и ликвидации его военного потенциала до рекордного притока иностранных инвестиций и снижения цен на лекарства. Трамп пообещал, что 4 июля страна увидит крупнейший фейерверк в мировой истории и лично обратился к нации с речью на Национальной аллее. Давайте послушаем эту речь с переводом на русский язык.
4: Well, thank you, Lee, and hello, Washington, and a very big hello to America.
3: Спасибо и привет, Вашингтон, и огромный привет всей Америке. Спасибо. И через 10 дней наша страна отметит один из самых грандиозных юбилеев в истории человечества. Мы празднуем 250 лет великой американской свободы. В 1776 году наши отцы-основатели собрались в Филадельфии и навсегда изменили мир с помощью документа под названием «Декларация независимости». Они провозгласили вечную истину. Наш Творец наделил нас правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Все мы созданы свободными и равными рукой всемогущего Бога. Эти вечные американские принципы не просто выиграли революцию, но и превратили нас в величайшую, сильнейшую и самую исключительную нацию, которую когда-либо знал мир. Ничего подобного Соединенным Штатам Америки не существовало. И вместе мы делаем страну больше, сильнее, лучше и еще более исключительной, чем когда-либо прежде. Сегодня у нас крупнейшая экономика на Земле, у нас сильнейшая армия на Земле, у нас самые передовые технологии на Земле, у нас величайшая культура и, прежде всего, у нас величайший народ на Земле, величайший. Сегодня вечером, стоя на пороге нашего 250-го года независимости, я с радостью заявляю, Америка вернулась. Как вам хорошо известно, совсем недавно мы были мертвой страной. Мы были мертвы. Теперь мы самая горячая страна в мире. Нас уважают все. Над нами больше никто не смеется. 2 года назад смеялись. Теперь нас уважают больше всех, где угодно. Подумайте об этом, где угодно в мире. Где мы были 2 года назад? Нас не уважали. Мы были посмешищем. Мы больше не посмешище. Мы самая могущественная страна в мире. Но точно так же, как патриоты 1776 года, за последние 17 месяцев мы забрали власть у далекой политической элиты. Они пытаются вернуть ее, но этого не произойдет. Мы восстановили наш суверенитет, вернули нашу свободу, возродили наше процветание и во всем спасли нашу страну. Мы снова ставим Америку на первое место. И на прошлой неделе мы подписали историческое соглашение, которое положило конец конфликту с Ираном, полностью открыло Армузский пролив и позволило добиться того, чего прежде не удавалось ни одному президенту. У Ирана никогда не будет ядерного оружия. И благодаря мощи и мастерству вооруженных сил США, сегодня у Ирана нет ни флота, ни военно-воздушных сил, ни средств противовоздушной обороны, ни пусковых установок, ни противовоздушных мощностей. Их руководство уничтожено. И впервые за 3000 лет на Ближнем Востоке, наконец, воцарится мир. На Ближнем Востоке будет мир. После заключения соглашения фондовый рынок и ваши пенсионные счета стремительно идут вверх, а цены на нефть резко падают вниз. Сегодня они достигли нового минимума, и мир стал намного безопаснее. Нам пришлось совершить этот небольшой поход в Иран, чтобы сделать то, что мы сделали. Очень скоро цена на бензин составит $2.50 за галлон, и даже ниже, как это было до того, как мы лишили Иран ядерного оружия. И это оружие надолго останется вне досягаемости Ирана, навсегда, по сути. Первый срок я восстановил нашу армию и создал величайшую экономику в истории мира. У нас была величайшая экономика в истории, и теперь мы собираемся превзойти ее. Мы действуем лучше, намного лучше, чем даже в первый срок. 250-й год Америки обещает экономический бум, какого еще не видела ни одна нация. Ни одна нация никогда не находилась в том положении, в котором мы находимся прямо сейчас. За 4 долгих года предыдущей администрации, которая была полной катастрофой, в нашу страну поступило менее 1 триллиона долларов новых инвестиций. Менее 1 триллиона за 4 года. За первые 11 месяцев моего президентства мы обеспечили обязательства на 19,1 триллиона долларов новых инвестиций со всего мира. И повсюду по нашей стране строятся заводы, фабрики и все, что угодно. С момента выбора фондовый рынок установил 73 рекорда за все время, и сегодня в нашей стране работает больше американцев, чем когда-либо в истории. Спасибо. 4 июля, год назад, я подписал крупнейшее в истории Америки снижение налогов, крупнейшее в истории сокращение расходов и крупнейшее в истории сокращение регулирования с большим отрывом. В годы американской революции было в ходу выражение «никаких налогов на чай». Но благодаря большому и красивому закону мы сделали даже больше. Мы отменили налог на чаевые, налог на сверхурочные и налог на социальное обеспечение для наших замечательных пенсионеров. Мы также освободили от налогов проценты по автокредитам. Если вы покупаете автомобиль, проценты по кредиту полностью вычитаются из налогооблагаемой базы. Такого прежде не было. Но только если автомобиль произведен в Америке. И мы бьем рекорды в автомобилестроении. Наша страна снова сильна, наша страна снова богата, и наша страна снова в безопасности. В январе 2025 года мы унаследовали худшую, самую опасную, самую открытую и незащищенную границу в истории. И мы быстро превратили ее в самую надежную и защищенную границу за всю историю нашей страны. За последние 13 месяцев ни один нелегальный иностранец не был допущен на территорию Соединенных Штатов. Мы выдворяем убийц, членов банд, наркоторговцев и опасных преступников. Тысячами они проникали через нелепо открытую границу. Я хочу особо поблагодарить всех мужчин и женщин, которые помогли освободить Америку от этой напасти, героев из иммиграционной службы ICE и пограничного патруля. Вы герои. При помощи наших героев из правоохранительных органов в 2025 году мы добились наибольшего снижения уровня убийств за всю историю наблюдений. До минимума за 125 лет. Это 1900 год. Мы сократили поток фентанила через нашу границу на 66%. Доставка наркотиков морским путем снизилась на 97%. А Вашингтон, округ Колумбия, сегодня один из самых безопасных и красивых городов в Соединенных Штатах Америки. На протяжении многих лет нашей страной управляли политики, которые позволили Америке и ее столице прийти в упадок и полное запустение. Город, названный в честь генерала Джорджа Вашингтона, превратился в национальный позор. Но больше этого не будет. Сегодня лагеря бездомных исчезли. С момента, как я вступил в должность, отремонтировано и облагорожено более 50 монументов и мемориалов. Десятки статуй очищены, и как красиво они теперь выглядят. На Union Station приведены в порядок 22 фонтана. Статуя Христофора Колумба чиста, фонтан у нее работает, и выглядит это очень красиво. Я только что смотрел на нее, когда ехал сюда, это очень красиво. Этот белый мрамор чистый, опрятен, больше никаких пятен от граффити. В парке Меридиан Хилл снова струится вода. И я лично вместе с Дагом и некоторыми моими друзьями занимаюсь реставрацией Лафайет Сквер у парадного входа в Белый дом. Там будет красота. И откроется это место совсем скоро. А зеркальный пруд, о котором вы так много слышали и который так великолепен, был жестоко осквернен хулиганами и вандалами. Но вскоре он будет выглядеть так же прекрасно, как еще 2 недели назад. Я смотрел на него совсем недавно, он уже выглядит идеально. Но мы все равно приводим его в порядок. Вандалы добрались до него. Их в основном поймали и привлекают к ответственности. Мы не можем допустить, чтобы это произошло с нашей страной. Не можем допустить. Но выглядит все прекрасно. При администрации Трампа Америка снова стала нацией самоуважения, достоинства и гордости. Под нашим руководством Америка также станет нацией, которая снова осмеливается мечтать и строить. Мы хотим снова строить и снова мечтать. Американская мечта снова жива. К столетию нашего основания в 1876 году Америка завершила строительство монумента Вашингтона и началось создание статуи свободы. К 150-летию мы создали колониальный Уильямсбург. Помните? Колониальный Уильямсбург. К 200-летию мы построили Национальный музей авиации и космонавтики и отреставрировали Капитолий Соединенных Штатов. Нашему 250-летию мы точно так же строим новые монументы американского величия для всех будущих президентов и первых леди. Мы строим самый красивый бальный зал в мире, прямо у Белого дома. Он будет завершен совсем скоро. А сразу за мостом, перед Арлингтонским кладбищем, мы возведем великолепную, поистине прекрасную, вам это понравится, совершенно роскошную триумфальную арку в честь 250-летнего торжества американского духа, американской армии и, откровенно говоря, американской компетентности. В Западном Потомак-парке мы создаем национальный сад американских героев с 250 и более статуями величайших американцев, когда-либо живших на этой земле. Это будет красиво. И на следующей неделе на площади Свободы мы представим выставку «Дух 76» в честь героев и мучеников американской революции. И помните, 1776 год, каким было тогда время, откуда мы пришли? Что это за дата? Нет другой такой даты. От Афин до Рима, от Лондона до Парижа, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и во всех других уголках мира великие цивилизации истории не прозябали среди дряхлых руин прошлого. Они строили новые города, создавали новые монументы и ковали возвышающееся наследие, которое и сотни, и тысячи лет спустя продолжает вдохновлять мир. Когда Америке исполняется 250 лет, 250 лет молодость по сравнению с некоторыми, но превосходство над любой нацией, когда-либо созданной, сколько бы лет на это ни ушло. Мы наследники этих невероятных традиций. Мы те, кто несет свет западной цивилизации вперед, потому что это самое начало золотого века Америки. Мы живем в золотом веке. Никогда прежде не было такой эпохи. Этот юбилей — время гордиться нашим прошлым, но это также время поднять взгляды, расширить амбиции и повысить ожидания от того, чем может стать Америка. Мы оставим нашим детям не что иное, как богатейшее наследие, самую передовую цивилизацию и высочайший уровень жизни в истории человечества. Ничего подобного еще не было. Но при всем этом лучшее еще впереди. Я рад, что сегодня вечером со мной присутствует наш замечательный спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Майк, спасибо. Встань, Майк. Генеральный прокурор Тодд Бланш. Тодд, спасибо. Министр внутренних дел, который работает со мной так много над монументами и фонтанами, он любит это так же, как и я. Даг Бергам. Министр сельского хозяйства, и цены падают, они падают. Мы унаследовали беспорядок. Брук Роллинс, спасибо, Брук. Министр труда Кит Зондерлинг. Министр транспорта, вы его слышали, и он великолепен, Шон Даффи. Шон, спасибо. Наша замечательная министр образования Линда Макмэн. Министр внутренней безопасности Марк Уэйн Маллин из Оклахомы. Исполняющий обязанности директора национальной разведки Билл Пульт. Спасибо, Билл. Директор ФБР Кэш Патель. Руководитель центров по услугам Medicare и Medicaid, он выполняет фантастическую работу. Доктор Мехмед Оз. Посол Моника Кроули. Спасибо, Моника. И бесчисленное множество членов Конгресса. Их так много. Я не буду перечислять имена. И сенаторы, мы ценим, что вы здесь. Большое спасибо Сенату и Палате представителей. Как вам известно, на протяжении нескольких последних недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира по футболу FIFA 2026. И он устанавливает рекорды посещаемости и телевизионных рейтингов, каких еще не бывало. Кто бы мог подумать, что такое случится? Можно сказать, что это не наш главный вид спорта, но это происходит. И я хочу поздравить моего друга, президента FIFA Джанни Инфантино. С ним было очень приятно работать, и он очень доволен. Все, рекорды — это как суперкубок каждый день. И я знаю, что все присоединятся ко мне в пожелании сборной США удачи в завтрашнем матче против Турции в Лозанне. Каждый день моей администрации мы одерживаем одну историческую победу за другой для американского народа. Мы высвобождаем американское энергетическое господство. Бури, детка, бури. Помните, как мы говорили это во время предвыборной кампании?

0: процентов. Ничего подобного никто не видел. У нас были самые высокие цены на лекарства в мире, а теперь у нас будут самые низкие. И вы думаете, это было легко? Нет. Десятилетиями американцы платили самые высокие цены. Подумайте об этом. Никогда прежде, когда я принял это дело, у нас были самые высокие цены. А теперь просто запомните, заходите на trumprx.gov и получаете то, что вам нужно, по ценам настолько более низким, что многие не верят, что это происходит на самом деле. Мы осуществили крупнейшие в истории инвестиции в вооруженные силы Соединенных Штатов, более $1 триллиона. И в этом году все произведено в США. Мы попросим Пита Хексета, генерала Рейзинга Кейна и всех нас. Мы собираемся, и, кстати, как хороша наша армия.
1: One week, Iran was essentially finished. In 1 hour, Venezuela was finished. And I guess we have other things in store, but we don't want to get carried away.
0: Набор во все виды вооруженных сил, что крайне важно, устанавливает рекорды. 18 месяцев назад у нас был некомплект, и теперь очереди из желающих. Мы не могли заставить людей записываться в армию, ни в одну из служб. Все с трудом набирали людей. Не могли. А потом случилось кое-что 5 ноября. Это называется «Великой победой на выборах». И с этого момента в армию уже не пробиться. У нас очереди, чтобы попасть в армию, стать полицейским, стать пожарным. Это действительно фантастика, то, что произошло. Дух в этой стране как с другой планеты по сравнению с тем, что было 1.5 года назад. В безупречной и захватывающей операции в начале этого года вооруженные силы Америки захватили изгоя диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и доставили его для привлечения к американскому правосудию. Одна из величайших военных операций в истории, если вы помните. А здесь, на родине, мы упразднили DEI во всем федеральном правительстве. Нам не нужен DEI. И мы убрали критическую расовую теорию из наших школ. И я подписал крупнейшее в истории расширение права выбора школы. И мы начали процесс ликвидации Федерального министерства образования. Спасибо, Линда. Потому что мы возвращаем образование штатам, которым оно и должно принадлежать. Мы запретили хирургическое вмешательство по смене пола для детей. И мы сделали официальной политикой правительства США то, что существует только два пола, мужской и женский. Мы убрали мужчин из женского спорта. Мы переименовали Мексиканский залив спустя 350 лет. Он на 100 лет старше нас. Мы назвали Мексиканский залив Американским заливом. И восстановили имя великого президента Уильяма Маккинли, горе Маккинли, где ему и место. И сегодня вечером, прямо здесь, на Национальной аллее, мы открываем самый незабываемый день рождения, который когда-либо видела любая страна. О, вам предстоит хорошо провести время. Сегодня вечером мне выпала честь официально дать старт празднованию с этой великой американской ярмарки. Это будет потрясающе. Итак, с сегодняшнего дня по 10 июля мероприятие представит все 56 штатов и территорий. Не будет никаких военных пролетов. И я хочу кое-что сказать. Это будет нечто большее, чем просто пролеты. Там будет кое-что, чего вы никогда не видели. Крошечный намек на это вы получите сегодня вечером. Кстати, как хороши наши ВВС. Никто никогда не видел таких самолетов. Это серьезные машины. Когда враги видят эти самолеты, приближающиеся, они говорят: «Мы сдаемся». Но у нас будут специальные выступления, патриотическая музыка, высокотехнологичные демонстрации, уникальные выставки, зона болельщиков FIFA. И даже родео в старом стиле. Я люблю родео. Затем, 4 июля, на Национальной аллее состоится величайшее шоу из всех. Ваш любимый президент будет выступать, Так что приходите.

0: Потому что если там окажутся два пустых кресла, вы знаете, что произойдет? Фейковые новости скажут, он не заполнил арену. Нет, я буду выступать. Я буду выступать с большой гордостью. Когда мы встретим наш 250-й год с крупнейшим фейерверком в мировой истории, в 10 раз больше, чем любой из тех, что мы когда-либо устраивали в Вашингтоне или в Соединенных Штатах. Так что, если вам нравятся фейерверки, затем в августе у нас пройдут так называемые патриотические игры. Первое в своем роде соревнование с участием лучших старшеклассников-спортсменов со всех уголков Соединенных Штатов. И заявки принимаются до 10 июля. Это лучшие спортсмены страны, молодые атлеты. А вскоре после этого состоится гран-при Freedom 250 прямо здесь, в Вашингтоне, вокруг Капитолия. Это великий Роджер Пенски. Роджер Пенски. Это будет гонка Инди, которую они так долго добивались. Он сказал, мы пытались получить ее 29 лет. Мы приезжали в Вашингтон больше 200 раз. А с вами, как президентом, мы приехали сюда полчаса назад, и все было готово. Так что гонка Индии пройдет вокруг Капитолия по Пенсильвания-авеню. Это будет потрясающе. В августе. В заключение, 250 лет назад наша нация была основана фермерами и солдатами, лавочниками и ремесленниками, которые стойко отстаивали свои права, свои семьи и свою свободу от тирании за морем. Из каждого города и поселка, с гор и долин, из глухих лесов и каменистых берегов они тысячами проходили, чтобы встать в ряды американских патриотов и отдать свои жизни правому делу независимости. Вот что они сделали. Это исключительная нация была выкована и завоевана одними из самых смелых, стойких, сильных, самых выдающихся людей. Вместе мы стоим на плечах несравненных героев, таких как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Авраам Линкольн, Бенджамин Франклин, Александр Хамильтон, Джон Пол Джонс, Джон Хэнкок. У Лексингтона и Конкорда, у Бруклина и Саратоги, у Трентона и Йорктауна, и в Зале независимости Филадельфии эти настоящие легенды и американские иконы проливали кровь, пот и слезы и рисковали всем, что имели, чтобы купить и обрести самое бесценное и великолепное наследие, когда-либо выпавшее на долю какого-либо народа на этой земле. Все они жили по клятве «свобода или смерть». На протяжении 250 лет каждое поколение американцев принимало этот же зов свободы от знаменитых переулков Бостона до улиц Филадельфии, от золотых полей Мичигана до сверкающих берегов Калифорнии, от Техаса до Флориды и здесь, в прекрасном и чрезвычайно безопасном сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия. Наши американские предки сражались и выигрывали жесточайшие битвы. Они исследовали и осваивали самые опасные рубежи. И никакие испытания не сломили их дух и гордость. Они были горды называться американцами, они любили наш народ. Американцы пересекали великие равнины, покоряли могучие скалистые горы, усмиряли Дикий Запад и превратили этот континент в промышленный гигант. Гигант, каких еще не видел мир. Мы проложили железные дороги, возвели небоскребы, построили великие автомагистрали, изобрели самолет, победили в двух мировых войнах, одолели фашизм и коммунизм. Нам придется сделать это снова и вывели человечество в космос. И все это за каких-то 250 лет. Теперь мы расширяем славу американской свободы на горизонт, которого еще никто не видел. Мы никогда не тянулись так высоко, как тянемся прямо сейчас. Это наше наследие, это наша история, это судьба Америки — быть величайшей, самой невероятной страной, когда-либо украсившей эту землю. Мы — единственный народ, единственная нация, марширующая в одно великолепное будущее под нашим великим американским флагом, который мы так любим и чтим. И сегодня вечером мы готовимся вступить в наш 250-й год. Мы полны решимости, как никогда, помните эти слова. Вы слышали их много раз прежде. Мы сделаем Америку снова могущественной. Мы сделаем Америку снова богатой. Мы сделаем Америку снова здоровой. Мы сделаем Америку снова сильной. Мы сделаем Америку снова гордой. Мы сделаем Америку снова безопасной. И мы снова сделаем Америку великой. Большое вам спасибо. С днем рождения, Америка. Спасибо.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Цена на международный эталонный сорт нефти Brent на утренних торгах поднялась до отметки $72.5 за баррель. Рынок отыгрывает падение до 4-месячных минимумов, вызванное рисками срыва коммерческого судоходства из-за недавних ракетных обстрелов на Ближнем Востоке. Трамп продолжает оказывать давление на республиканцев в Сенате с целью принятия закона Safe Act, законопроект, требующий документального подтверждения гражданства для участия в выборах. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн констатировал, что голосов для отмены филибастера режима затягивания дискуссии нет. В ответ республиканцы разработали новый план. Они пытаются провести нормы закона в обход стандартного голосования через процедуру бюджетного примирения, лишая федеральных грантов те штаты, которые откажутся внедрять жесткую верификацию избирателей. Президент Турции Эрдоган подтвердил готовность Анкары принять на следующей неделе саммит НАТО. По его словам, встреча станет сильнейшей платформой для обмена оборонным опытом. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что альянс переживает период самых жестких вызовов в своей истории, и единство является главным приоритетом.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Davidson, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.
18: Вы слушаете Davidson Радио. Радио.
19: Лечение тяжелых случаев обычно включает поддерживающую терапию. Обычно клещи переносят болезнь Лайма. Повасом встречается довольно редко, но по информации Центров по контролю и профилактике заболевания CDC наблюдается рост числа случаев его выявления. Недуг переносят клещи, паразитирующие на сусликах, белках, оленях. Черноногие клещи активизируются в жаркую и влажную погоду. Специалисты советуют не оставлять открытыми участки кожи во время походов, прогулок по лесу или хайкинга. Также рекомендуется обрабатывать одежду репеллентами. Джордж Сорос, известный своей приверженностью Демпартии, пожертвовал более 100 миллионов долларов на избирательные кампании в преддверии промежуточных выборов, сообщает Нью-Йорк Пост со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации Белого дома на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. На этом фоне демократы спорят о необходимости кадровых изменений в Национальном комитете демократов, ДНС, организации, курирующей электоральную стратегию, включая связи с донорами и распределение финансирования. Одной из основных мишеней стал действующий с февраля прошлого года председатель ДНС Кен Мартин. Критики не уверены в его способности формировать эффективную стратегию борьбы с республиканцами и лично президентом Трампом, а также в его навыках сбора средств. Демократы стараются провести анализ и переоценку стратегии в провальном для партии 2024-м. Тогда всю вину свалили на кандидатов в президенты от демократов Камалу Харрис. В настоящее время политтехнологами критикуется неспособность демократов предложить электорату что-либо, кроме критики оппонентов. Согласно экзит-полам выборов 2016, 2020 и 2024 годов, Трамп, а вместе с ним и республиканская партия, значительно увеличили свои показатели среди латинос, которые остаются ключевыми выборщиками в нескольких южных штатах, включая колеблющиеся Аризону и Неваду. У демократов, в отличие от республиканцев, нет фигуры, способной объединить фракции. Подготовка Демпартии к избирательным циклам 2026 и 2028 осуществляется в условиях выраженной внутрипартийной разобщенности или так называемой фрагментации и незавершенности переформатирования. Критика Трампа может, конечно, обеспечить тактический успех на промежуточных выборах. В долгосрочной перспективе этот подход не сработает, особенно на президентских выборах. Без выработки четкой программы, не основанной исключительно на противопоставлении себя Трампу, демократы, даже имея тактические преимущества, вряд ли смогут показать хороший результат, считают эксперты. В Нью-Йорке усиливается проблема неплатежей за аренду жилья, в том числе в сегменте affordable housing, субсидируемых квартир для малообеспеченных семей. Перелом произошел во время пандемии, когда экономика мегаполиса фактически остановилась, а тысячи семей с низким доходом потеряли его. Но даже после восстановления рынка труда платежная дисциплина так и не вернулась к допандемийному уровню. Потеря даже нескольких процентов дохода становится критичной на фоне роста расходов на страхование, коммунальные услуги, обслуживание кредитов и капремонт. Дополнительную нагрузку создает рост числа проблемных объектов. Напомним, в 2020-2022 годах в штате Нью-Йорк действовал мораторий на выселение арендаторов за неуплату. Также была запущена программа экстренной помощи, в рамках которой было распределено более 4 миллиардов. На сегодняшний день, согласно данным Rent Guidelines Board, почти 52% арендаторов Нью-Йорка считаются rent burdened, то есть тратят на аренду более 30% дохода. 29% домохозяйств тратят на жилье свыше половины заработка. В таких условиях даже относительно доступная арендная ставка может стать неподъемной при снижении доходов или росте повседневных расходов. По сути, город Большого Яблока столкнулся с новой реальностью. Кризис доступного жилья больше нельзя объяснить исключительно дефицитом квартир. Даже там, где жилье формально считается доступным, оно может оставаться финансово непосильным для семей с невысоким доходом. В этом смысле нынешний рост арендных долгов – симптом более глубокой проблемы, связанной с удорожанием жизни в одном из самых дорогих городов страны. Согласно обновленным данным Управления по чрезвычайным ситуациям ФИМА, всего 4% домовладельцев имеют действующую страховку от наводнений. В эту статистику входят не менее 12% владельцев недвижимости, проживающих в зонах повышенного риска. ФИМА напоминает, что общие убытки от наводнений в прошлом году превысили 17 миллиардов. Тысячи домовладельцев не смогли восстановить свои дома и компенсировать потерянное имущество по причине отсутствия flood insurance. Более того, каждый десятый пострадавший даже не подозревал, что не имеет этого пункта в действующем договоре. Эксперты отмечают, что многие домовладельцы не оформляют flood insurance, полагаясь на хорошую погоду. Напомним, сезон ураганов на Атлантическом побережье стартовал 1 июня и продлится до 30 ноября. Семья погибшего Алливера 3 запустила фонд его памяти. Инициатива получила название «Dr. Alliver 3's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses» – фонд, созданный для поддержки творческих проектов. По словам организаторов, идею грантов музыкант вынашивал еще при жизни. Миссия фонда сформулирована так. Алливер считал, что самый ценный способ для художников овладеть ремеслом – не учеба, а практика. Гранты смогут получить авторы, работающие в кино, музыкальной индустрии и перформансы. Каждый год совет фонда будет рассматривать заявки и распределять средства. Деньги будут поступать от проданных вещей музыканта и пожертвований. Условия подачи заявок и сроки будут объявлены позднее на сайте. Алливер 3 погиб в авиакатастрофе 14 июня в Рио-де-Жанейро, когда два вертолета столкнулись в воздухе. Всего в результате крушения погибли 6 человек. За день до этого певец публиковал в соцсетях контент, связанный с прибытием в Бразилию. 3 находился в стране в рамках своего мирового турне. В поддержку 4-го студийного альбома «Love You Madly, Hate You Badly» тур начался 30 мая в Мехико. Выступления Алливера должны были пройти также в Китае, Японии, Новой Зеландии и Южной Африке. В то время как Тегеран утверждает, что на текущей неделе встреча рабочих групп США и Ирана не состоится, Вашингтон заявляет обратное. Белый дом сообщил, что Стив Витков и Джаред Кушнер сегодня вылетели в Доху, чтобы встретиться с иранскими представителями. Агентство Reuters цитирует иранский источник, по словам которого встреча запланирована на вторник. Главной темой станут урегулирование ситуации в Ормузском проливе и деэскалация. В среду технические команды США и Ирана встретятся отдельно с посредниками из Катара и Пакистана. Изначально встреча планировалась в Швейцарии и должна была быть посвящена иранской ядерной программе, а не проливу. На прошлой неделе цены на нефть упали после достижения договоренности об открытии Ормуза и прекращении огня. Но в четверг Иран атаковал танкер в проливе, а Соединенные Штаты в пятницу нанесли удар по иранским военным целям. Обмен ударами продолжился в выходные. «Мы решили прекратить все боевые действия», – заявил Axios, высокопоставленный американский чиновник. «Мы следим за развитием ситуации». Глава Департамента внутренней безопасности Марк Уэйн Маллен призвал иммигрантов с временной защитой получить постоянный статус или добровольно уехать из страны. По его словам, тем, кто согласится уехать, власти оплатят билет на родину и дадут еще около 2000 долларов на первое время. Ранее Верховный суд разрешил администрации Трампа отменить временную защиту для 350 тысяч гаитян и 6 тысяч сирийцев. Теперь им грозит депортация. США дали временную защиту гаитянам после землетрясения 2010 года, а сирийцам после начала гражданской войны в 2012. При этом Госдеп до сих пор не советует американцам ездить ни в Гаити, ни в Сирию. Сейчас временную защиту в США имеет более 1,5 миллиона человек из 17 стран. Правозащитники опасаются, что администрация президента начнет закрывать такие программы одну за другой. Сообщение о желании покидающего свой пост британского премьера Кира Стармера занять кресло генсека НАТО появились в британских СМИ в преддверии саммита Североатлантического альянса в Анкаре 7-8 июля. Там Стармер получит возможность заручиться поддержкой союзников, но на его пути слишком много препятствий. От позиции президента Дональда Трампа до неоднозначного отношения к собственной стране. Не исключено, что после отставки Стармеру придется занять куда более скромную должность. Новость о возможной рокировке запустил журналист Том Болдуин со страницы издания Observer. Он не указывал источников, но близость автора к премьеру очевидна. Обзорвер традиционно имеет тесные связи с лейбористской партией, а сам Болдуин издал биографию Стармера. Со слов Болдуина, Стармер рассматривает возможность сменить Марка Рютте в 28 году. Несмотря на то, что Стармер объявил о своей отставке, он продолжит представлять страну на внешней арене, пока лейбористы не выберут нового лидера. Ни сам премьер, ни его окружение информацию не подтверждали, но и не опровергали. Также неизвестно, готов ли сам Рютте уйти или рассчитывает, что его полномочия продлят. Например, предшественник действующего генсека Столтенберг провел на этой должности 10 лет. Кто захочет вступить в борьбу за пост, тоже не ясно. Как и то, какие силы будут продвигать того или иного кандидата. При этом слово президента США в альянсе будет иметь большой вес даже на фоне американской стратегии по снижению военной поддержки евросоюзников. Круг проблем, с которыми Стармеру придется столкнуться на пути к своей мечте, настолько широк, что ему, возможно, придется отказаться от нее. За последние 10 лет после Брекзита Великобритания сменила 6 премьеров, и все они, включая не продержавшуюся на посту и 2 месяцев Ли Трасс, нашли себе место в руководстве крупных компаний в сфере публичных выступлений. Ну, Борис Джонсон, например, считается на сегодняшний день самым высокооплачиваемым британским спикером. Табачный гигант British American Tobacco, BAT, сократит около 20% штата. Компания называет это частью программы реструктуризации, в рамках которой она делает ставку на искусственный интеллект, чтобы поднять прибыль на фоне проблем и задержек с запуском новых продуктов. Всего реструктуризация затронет около 9 тысяч сотрудников. Соединенные Штаты, крупнейший рынок BAT, изменений не коснутся. Часть переданных подрядчикам функций приходится на глобальные сервисные хабы в Коста-Рике, Мексике, Польше, Румынии и Малайзии. Программа принесет около 793 миллионов в дополнительной ежегодной экономии к 2028 году. Гендиректор Тадео Марокко заявил, что перестройка сделает компанию, что называется, great again. По его словам, сокращения отражают не только реструктуризацию табачного бизнеса, но и переход на новые продукты – вейпы и никотиновые подушечки, которые требуют меньших трудозатрат при производстве. BAT прогнозирует падение продаж и продолжает отставать от главного конкурента Philip Morris International в переходе на альтернативные продукты. Этому мешает жесткая позиция американских регуляторов, которые задерживают выдачу лицензий. В США продажи таких... В нашей стране продажи также пострадали из-за перехода курильщиков на более дешевые бренды на фоне роста стоимости жизни. Полноценный магазин с чипсами, лапшой быстрого приготовления, тигровым бальзамом и рулонами туалетной бумаги на полках плавает в акватории гавани Торонто в 18 метрах от берега. Хоть он и работает круглосуточно, но фактически ничего не продает. Это арт-инсталляция Global Convenience, созданная местными художниками Тревором Витли и Космо Дином. Проект посвящен роли Торонто как города-хозяина чемпионата мира по футболу. Авторы вдохновлялись идеей о том, что магазины на углу – особое место для межкультурного общения. Там слышно множество языков, встречаются незнакомые люди. Чемпионат мира, по их мысли, работает точно так же. Инсталляция привлекла не только зрителей с берега. На прошлой неделе один из горожан заплыл к магазину и застрял. Его пришлось спасать пожарным. Другой успел нанести на стены граффити. Инсталляция проработает до октября. Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Я Наталья Быстрицкая. С вами прощаюсь ненадолго. Смотрите наш канал RTN. И каждый день. До свидания.
1: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
5: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
9: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
12: Новости.
9: Аналитические передачи.
12: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. По данным опроса, 20% жителей страны не собираются праздновать 4 июля. Среди демократов таких 25%, среди республиканцев 8%. Еще двое из пяти опрошенных сомневаются, что страна просуществует еще 250 лет. День независимости всегда объединял американцев, но теперь ситуация изменилась, комментируют эксперты. День независимости стал частью политического противостояния, но больше всего специалистов поражает, насколько широко среди жителей страны распространился пессимизм. Свыше 1000 преподавателей математики и естественных наук Калифорнийского университета подписали открытое письмо о критическом падении уровня подготовки первокурсников. В кампусе в Беркли у 30% студентов обнаруживаются серьезные пробелы в подготовке. Преподавателям приходится заново объяснять программу средней школы. В Гарварде преподаватели гуманитарных и социальных дисциплин признаются, что вынуждены сокращать объем текстов для чтения, поскольку студенты хуже справляются со сложной прозой и хуже удерживают внимание, чем 10 лет назад. Одной из причин называют отказ большинства вузов от вступительных экзаменов SAT. Если до пандемии их требовало больше половины учебных заведений, присуждающих степень бакалавра, то сейчас около 10%. Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл подписала исполнительный указ об усилении борьбы с необоснованными сборами, так называемыми «junk fees». Новый документ требует, чтобы все государственные ведомства подключились к борьбе с «junk fees» во всех сферах услуг, включая самые проблемные – дилерсвипы, спортивные клубы, бронирование отелей, жилья в частном секторе и разнообразные memberships. Жители Нью-Джерси заслуживают полной прозрачности цен, которые не обременены скрытыми платежами, подчеркнула Шеррилл. Новый указ поддержала генпрокуратура штата, запустившая программу «Fight the Fees».
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
6: «Дэвидсон Радио».
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: «Дэвидсон Радио».
5: 620 AM. Настройтесь.
7: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Она жила по всем законам главным, общественным и православным. Не возжелала, не убила, не украла. И замужем, и дочку воспитала. Лгала по-крупному, всегда по делу. Что не права, и слышать не хотела. На людях весела, дружна с собою, легко справляется с проблемой любою. А возраст гарантирует ей мудрость. Так думает она. Плюс неподсудность. Ведь можно, если что, свалить на годы. Мол, память подвела, глаза, погода. Не помнит, как ремнем стегала дочку. Любовь дарила каплями в рассрочку. Какой-то муж, распиленные доски, и те в глубокой давней заморозке, скандалы за закрытыми дверями, любовники всегда звались друзьями. Все под ее незыблемым контролем. Записаны все явки и пароли, изучены маршруты и конспекты. Есть у нее свои боекомплекты на случай провала разведданных. Она из аналитиков диванных. Ей на вопросы не нужны ответы. Она всегда права. Not fucking matter. И в небо молится она. Вот это сила! Клянусь, отец мой, никогда не согрешила. Я часто с упреком спрашивала себя, зачем продолжаю выступать на сцене, когда я уже достигла славы, и не лучше ли выбрать этот момент для ухода? Но меня неудержимо влекло танцевать. Я чувствовала настоящий творческий подъем. Выход на сцену был для меня осуществлением всего, что дремало во мне. На сцене я чувствовала себя счастливой и, забывая все, сливалась со своей ролью. Так писала эта выдающаяся балерина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Она жила по всем законам главным». Моя сегодняшняя героиня подчинялась только своим законам. Она стала всемирно известной и на ходу переписывала свою биографию с расчетом на то, что останется в истории. Так и произойдет. Не только благодаря ее личным связям с императором Николаем II и другими Романовыми, но и благодаря ее таланту, огромному трудолюбию, железной воле и хватке, а также колоссальной выдержке и умению быстро восстанавливаться после стрессов. Матильда Кшесинская, получив от жизни славу, богатство, благосклонность особ царского дома, все это потеряет, но сумеет возродиться и в 48 лет начнет новую жизнь, в которой будет и бедность, и игра в рулетку с другой выдающейся балериной Анной Павловой, об этом расскажем отдельно, и будет любовь, плавно перетекающая из юношеской во взрослую, женскую и благодарную, но только уже объекты будут другие. Нельзя сказать, что Матильда обладала необыкновенной красотой. Нет, скорее, внешность ее обыкновенна. Небольшой рост, маленький острый нос, темно-карие глаза, ноги крепкие, скорее перекачанные и коротковатые для балерины. Но этот недостаток она тщательно скрывала под длинными юбками и всегда невозмутимо ровной осанкой. Она точит свою танцевальную технику и одной из первых научится крутить 32 фуэте. Она прекратит засилье зарубежных балерин на русской сцене. Дожив почти до 100 лет, Кшесинская будет следить за собой до последних дней и всегда улыбаться. Она, обаятельная, чувственная, грациозная, не могла не осознавать, какие проклятия и комья ненависти летели ей в спину. Ведь романтические отношения она заводила только с членами царской семьи. Ее материальное благосостояние и карьера были под высоким покровительством.
Она держала большой пакет акций Путиловского завода, где производилось вооружение во время Первой мировой войны. Единственное, что спасет ее, когда большевики отберут все, это собственная вилла во Франции на Лазурном берегу. Балерина и педагог Матильда Кшесинская родилась 150 лет назад, 31 августа 1872 года. В эту женщину, блиставшую на сцене, были влюблены члены царской семьи, начиная от самого тогда еще будущего царя Николая II до его двоюродных братьев и дядей. Они всегда оставались покровителями артистки и спасали ее в любых ситуациях, пока были живы. А Матильда родилась на пуантах. Балет был в ее крови с рождения. Ее отец, Феликс Кшесинский, знаменитый танцовщик, непревзойденный исполнитель мазурки, а мать, Юлия, окончила Императорское театральное училище артистка балета. Она была замужем за танцовщиком, родила от него 5 детей, а после его смерти вышла замуж за Феликса Кшесинского и родила еще 4. Маленькая Малечка, как называли Матильду близкие, была любимицей отца. Он сразу увидел в ней тягу к искусству. Он водил ее на оперу и балет. С 3-летнего возраста она уже танцевала. Собственно, как и ее сестра и брат. 4-й ребенок умер маленьким, в младенчестве. А старшая сестра, Юлия Кшесинская, первая, исполняла характерные танцы и считалась украшением сцены. «Брат Юзя, — писала Матильда, — был талантливым первым танцовщиком и походил на отца, такой же красивый, высокий, стройный, также любил свое искусство, как мой отец. Отец давал частные уроки бальных танцев. А дед ее был скрипачом, певцом и танцором в разные периоды жизни. Говорили, что он выступал вместе с Никколо Паганини. Он стал первым тенором Варшавской оперы. Польский король называл его «мой словик», «мой соловей». Потеряв голос, дед перешел на драматическую сцену и стал прекрасным актером, трагиком и комиком. Умер он в 106 лет случайно от угарного газа. А его внучка Матильда росла в просторных квартирах Санкт-Петербурга, летом с семьей отдыхала в загородном имении. Порядок там был строго установленный, отступать от него было нельзя. Одному лишь описанию всех перекусов, завтраков, полдников и обедов в течение дня позавидовал бы сам Гаргантюа. К утреннему кофе в 8 часов утра подавались домашние молочные продукты с домашними булочками, печеньем и вареньем. В час дня обед со множеством разных блюд. Днем во фруктовом саду объедались фруктами и ягодами. В 5 часов дня дневной кофе с простоквашей, густыми сливками и печеньем. А ужин в 9 вечера состоял из нескольких горячих блюд, маринадов, ветчин, копчений и прочего. Как можно было держать себя в форме, каждые 4 часа поглощая все это, непонятно. Тем более балерине. И неудивительно, что на первом же занятии после летнего отпуска балетмейстер указал на Матильду и громко сказал: «Жаль, что столь талантливая артистка так располнела». Детство свое Матильда назовет счастливым и радостным и скажет, что родители создали ту чарующую обстановку, которая останется навсегда самым дорогим ее воспоминанием. В 9 лет она впервые вышла на сцену Мариинского театра. Вскоре танцевать профессионально на императорской сцене она будет в течение почти 3 десятка лет. Всеобщая любимица Матильда уже в 14 лет нашла способ получать желаемое. Решив, что она влюбилась в молодого человека Макферсона, который был обвенчан, самым невинным способом она сделала так, что свадьба не состоялась. Взяла и отправилась с чужим женихом по грибы. Невеста приревновала. «Это был первый грех на моей совести», — напишет Матильда Кшесинская. А несостоявшийся жених, который переключил внимание на нее,
ей даже и не нравился. Дома у Кшесинских порядки были строгие. Подрастающие сестры учились обходить их. Матильда писала: «Если надо было ехать куда-нибудь в вечерних платьях, то мы поверх них надевали пальто, шли прощаться к родителям в таком виде, а по возвращении домой быстро скидывали свой вечерний туалет и отправлялись пожелать родителям покойной ночи уже в ночных рубашках». Но по существу это были совершенно невинные проделки. Матильда станет самым ярким представителем балетной династии Кшесинских. Как и ее старший брат и сестра, научилась в Петербургском императорском театральном училище. К выпускному экзамену, на котором традиционно присутствовала вся царская семья во главе с императором Александром III, юная артистка была готова. Но тогда она еще не знала, какая встреча ей уготована и какая необычная судьба. Государь усадил ее рядом с собой, наследником Николаем, и, улыбаясь, сказал: «Смотрите только, не флиртуйте слишком», тем самым дав зеленый сигнал молодым. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в наследника. Как сейчас вижу его голубые глаза с таким добрым выражением, все было как сон, вспоминала Матильда. Да еще она в 18 лет зачислена в балетную труппу Мариинского театра. И начнутся ее тайные встречи с Николаем, ее замирающее от любви сердце и запись в дневнике 4 января 1892 года. Цесаревич приехал в 12 часу ночи. Не снимая пальто, вошел ко мне в комнату, где мы поздоровались и первый раз поцеловались. Я не в силах описать, что со мной сделалось. Первый раз я почувствовала, что это не просто увлечение, как думала раньше, а что я безумно и глубоко люблю цесаревича, что никогда не в силах буду его забыть. О, это милое, прелестное, девическое никогда! Скольких оно позже разочаровало в жизни. А тогда Матильда и Николай стали близки. Вероятно, и он, и она впервые в жизни. Вечером полетел к моей МК и провел самый лучший с ней вечер. До сих пор нахожусь под впечатлением от нее. Перо трясется в руке, писал Николай. А отец балерины объяснил ей, что у этого романа нет будущего, что она никогда не станет женой наследника. Она все понимала, но хотела быть счастливой со своим Ники столько, сколько ей отпущено. Отец разрешил переехать ей из дома, чтобы встречаться с Николаем, но жить она должна была со старшей сестрой. Лишь недавно, в 2017 году, нашли неизданный фрагмент мемуаров Кшесинской, в котором говорится, что она ждала ребенка от цесаревича. Тогда она вылетела из саней в снег и сильно расшиблась. «Если бы не это несчастье, — пишет Матильда, — я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла». Когда в дирекции императорских театров заметили связь наследника с юной балериной и поняли, что Александр III не против, очень быстро Кшесинская стала примадонной императорского балета. Весь репертуар теперь подбирали специально под нее, под ее желание той или иной роли. Главный балетмейстер театра Мариус Петипа пытался помешать ее статусу примы, но царская воля была сильнее. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Кшесинская все время училась танцу, брала уроки у разных педагогов, оттачивала мастерство. Это и сделало ее первой русской танцовщицей, исполнившей 32 фуэте подряд. Это было завораживающее зрелище, необыкновенный, неостановимый волчок. В театре она была всесильна. Она выступила против приглашения иностранных танцовщиц на русскую сцену. Недаром коллеги ее побаивались. После того, как
директор Сергей Волконский оштрафовал ее за отказ выходить на сцену в костюме, который ей не нравится. Директор подал в отставку. Говорили, что сам Николай II объяснил ему его неправоту. Матильда играла Аврору в балете «Спящая красавица». И на 50-й юбилейный спектакль пожаловал сам автор, великий композитор. Она пишет: «Приехал в театр Чайковский, и его попросили на сцену. И даже я провела на сцену, чтобы поднести ему венок». И вот ее уже называют лучшей русской современной балериной. Ее образы на сцене полны украшений. То на голове кокошник в русском стиле из настоящего жемчуга, то бриллиантовый обруч с огромными сапфирами, то костюм, лиф которого расшит жемчужинами разных оттенков. Я всегда имела собственные костюмы для вставных номеров и дивертисментов, и они выполнялись из дорогих материалов, писала балерина в дневниках, о существовании которых до 2017 года вообще никто не знал, пока не обнаружили 4 тетради, заполненные бисерным почерком, и десятки отдельных листов. Главный период с весны 1890 до окончания отношений с наследником престола. В общей сложности меньше 3 лет. Переживания 18-летней девушки, ее первая любовь, которая кажется навсегда, которая настолько сокрушительна, что ничто не может ей помешать. Новые ощущения ее сердца, ее тела. По-другому она чувствует себя и на сцене, по которой теперь летает, особенно когда он, ее любимый Ники, с восторгом смотрит на нее в бинокль из ложи. В один из вечеров наследник вздумал исполнить мой танец красной шапочки в «Спящей красавице». Он вооружился какой-то корзинкой, нацепил себе на голову платочек и в полутемном нашем зале изображал и красную шапочку, и волка, напишет Матильда. Наследник стал часто привозить мне подарки, которые я сначала отказывалась принимать, но, видя, как это огорчает его, принимала их. Подарки были хорошие, но не крупные. Первым его подарком был золотой браслет с крупным сапфиром и 2 большими бриллиантами. Теперь у нас с вами, дорогие радиослушатели, есть возможность сопоставить 2 картинки, 2 жизни, происходившие в один и тот же день. Будущий император Николай II каждый вечер выпивал стакан молока и педантично записывал все, что с ним произошло за день. В общем, сегодняшний Facebook только для личного пользования. Но спрятанные даже самым надежным способом рукописи все время норовят вылезти на поверхность и обязательно где-нибудь находятся. Хозяйка великосветского салона тех времен, Александра Богданович, дама из профессиональных монархистов, ежевечерне записывала в свой дневник все новые сплетни. Настоящая светская хроника с точными датами. Делала она это на протяжении 40 лет, все время, с 1870-х до 1912 года. Когда Николай был только наследником, она писала, что он развивается физически, но не умственно, что во время посещения Японии он и его свита бывали в злачных местах и много.

0: любит ее. Он умеет владеть собой и скрывать переживания. Но дневнику своему доверяет. Я никогда не думал, что два одинаковых чувства, две любви одновременно совместились в душе. Пишет он, обрученный и обреченный стать императором и супругом другой женщины. Если в начале 1893 года почти каждый день он писал что-то о моей Мале, о моей МК или о том, что полетел к маленькой М, то вскоре упоминание Матильде стало меньше, и к 1894 году они исчезли совсем. Он больше ее не упоминал. И тогда объявили о его помолвке. И значит, о ее крахе, ее любви, а следом карьеры и всей жизни. Об этом, а также о том, как Матильда Кшесинская выживет, и как она переживет всех своих обидчиков, и кто будет самой главной большой любовью ее жизни. Об этом во второй части программы после рекламы. Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами

После объявления помолвки наследника русского престола Николая с Алисой Гессен-Дармштадтской завершились его тайные встречи с балериной за кулисами, его ночные визиты к ней, их взаимная нежность. Любовные отношения прекратились по инициативе цесаревича. Он хотел быть честным и перед будущей женой, и перед Матильдой. Известие о его сватовстве было для меня первым настоящим горем, напишет она. А в театре надо появляться, надо держать лицо и играть на сцене, когда за спиной змеиный шепот всех, начиная от кардебалета и заканчивая дирекцией. И все смотрят и ждут –

0: когда ты споткнешься, когда станешь жалкой и несчастной, чтобы можно было наброситься всей сворой и затоптать тебя окончательно, низвергнуть того, кому достается слишком много счастья. Но такой радости Кшесинская никому не могла доставить. Как она выясняла свои отношения с подушкой по ночам и сушила ли ее от слез, нам знать не дано. Но мы знаем, что лишь благодаря силе характера она всегда держала себя в руках. Я знала, что найдутся люди, которые будут меня жалеть, но найдутся и такие, которые будут радоваться моему горю. Я не хотела, чтобы меня жалели, а для встречи с теми, кто будет злорадствовать, надо было приготовиться и быть очень сильной, писала она. Романовы все еще оставались ее охранной грамотой, пока сами были живы. Николай купил ей в подарок тот самый дом, в котором раньше часто бывал, где они встречались. Матильда одинокой не стала. Поставив себе сразу самую высокую планку, она не могла спуститься ниже Романовых по иерархической лестнице, тем более, что она видела особые к ней знаки внимания со стороны великого князя Сергея Михайловича. «Я с ним кокетничала», — пишет она. «Он начинает заметно поддаваться. Еще немного, и будет то, что я добиваюсь. Я пила много, в особенности коньяка, но, как всегда, оставалась совершенно нормальной». А в это время над ее головой в театре сгущались тучи. Впрочем, эти тучи всегда были наготове, ждали своего выхода. Директор императорских театров Владимир Теликовский, не отрицая способности Матильды как танцовщицы, скажет, она считала балеты своей собственностью и могла дать или не дать их танцевать другим. «Неужели это театр? И неужели этим я руковожу? Все довольны, все рады и прославляют необыкновенную, технически сильную, нравственно нахальную, циничную, наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями, и не только это не скрывающую, а напротив, вплетающую и это искусство в свой вонючий, циничный венок людской падали и разврата». Ох, и сильно же он ее не любил. Но недобрая репутация дамы, живущей под высоким покровительством, не помешала ей стать первой из русских танцовщиц, которую признали звездой мировой величины. Ее, а не директора театров. «Мне очень хотелось получить балет «Эсмеральду». Я попросила об этом нашего знаменитого всевластного балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа», — вспоминала Кшесинская. Он говорил по-русски, хотя очень плохо его знал и так и не выучил за долгие годы пребывания в России. Ко всем обращался на «ты». Приходил, обыкновенно завернувшись в клетчатый плед и посвистывая, с уже готовым планом, и ничего не придумывал во время репетиции. Не глядя на нас, он просто показывал, приговаривая на своем особенном русском языке. «Ты на я на ты на мой, я на твой». Что означало переход с одной стороны на другую. Мы его язык знали и понимали, чего он от нас хочет. Выслушав мою просьбу, он спросил, «А ты любил?» Я ему восторженно ответила, что влюблена и люблю. Тогда он задал второй вопрос, «А ты страдал?» Этот вопрос мне показался странным, и я тотчас ответила, «Конечно, нет!» Тогда он сказал то, что потом я вспоминала часто, что только испытав страдания любви, можно по-настоящему понять и исполнить роль Эсмеральды. И все же Матильда своего добилась спустя пару лет, когда Петипа предложил ей эту роль. И танцевала она ее страстно, со всеми нужными для образа страданиями и переживаниями. В ее личном опыте эти чувства уже были. Она добилась того, что Петипа назвал ее первой звездой русского балета. А Айседора Дункан писала, что ее Эсмеральда была великолепна. Тем временем Сергей Михайлович своим вниманием, тактом и заботой завоевал ее сердце. Он помогал ей в карьере, покупал дорогие усадьбы и всячески баловал. Матильда, как и члены царской семьи, любила и умела играть в покер. И великие князья были ее покерными партнерами. Но в 1901 году у Сергея Михайловича появился соперник. И отнюдь не покерный. Двоюродный брат Николая Андрей Владимирович. С Матильдой у него была любовь с первого взгляда. Хотя она старше на 6 лет. И она металась между двумя мужчинами, любя одного и будучи благодарной другому. Сергея Михайловича она отпустить не могла. На 6-м месяце беременности она передала Анне Павловой свой балет «Баядерка». И в 1902 году, в 30 лет, родила сына. Сергей вел себя трогательно, к ребенку относился как к своему, напишет балерина. «Я так обожала Андрея, что не отдавала себе отчета, как виновата перед великим князем Сергеем Михайловичем. Сына она назвала Владимиром Сергеевичем, потому что Сергей его признал. Много позже, уже в эмиграции, Матильда в очередной раз перепишет свою биографию, а заодно и биографию сына. Он станет Владимиром Андреевичем. Харизма и женственность Матильды трогали сердца многих высочайших особ. Было в ней что-то завораживающее. Свою роль в жизни она играла с таким же достоинством и мастерством, как и на сцене. Даже в самых безвыходных ситуациях. Ей преподносились роскошные презенты. Она считалась одной из самых состоятельных дам страны. И всего этого состояния она лишится в один миг с приходом большевиков. И только тогда осознает, как была права, купив когда-то виллу во Франции. А пока у нее дача в Стрельне. И она провела туда электричество, которого не было еще даже во дворце. Все кругом мне завидовали. Некоторые просили уступить им часть тока. Но у меня станции едва хватало для себя, пишет Кшесинская. Но понятно, что не завидовать ей не могли. Она, вероятно, еще и надменностью своей некоторой умела вызывать зависть. И не столь удачливые артистки балета не исключено, что даже более талантливые, но менее предприимчивые соображали просто куда медленнее Кшесинской. Она же прочно раз и навсегда устанавливала границы своего мира. Делала его таким, каким хотела видеть – и себя в нем, великой балериной, счастливой и удачной во всем. И она стала одной из роковых героинь российской истории, прекрасно понимавшей, что таких плотных связей с семьей Романовых, как у нее, большевики никогда не простят, и вовремя уехала. Тем самым спасла себе жизнь. В Париже, зарабатывая преподаванием танцев, Кшесинская напишет, что не жалеет об оставленных на родине сокровищах. Ни акции, ни деньги не были ей так дороги, как шкатулка с любовными письмами от Ники. В театре женский танцевальный коллектив не очень ее любил, зная, что любую конфликтную ситуацию она решает с помощью государя. То есть все равно выйдет по ее. Но когда Матильда с помощью своих связей добилась увеличения жалования балеринам с 5000 рублей до 8000 в год, что было существенным, никто из них не сказал даже спасибо. В 1906-м Матильда въехала в построенный специально для нее особняк длиной 50 и шириной 33 метра. Бронза, ампир, люстры, людовик, канделябры, ковры, шелк для обивки мебели – все из Парижа. В саду две громадных пальмы, винный погреб с каталогом и стаканами для каждого сорта вин. Пробовали эти вина и Шаляпин, и Нежинский, и Корсавина, и Собинов, и Анна Павлова, и Карл Фаберже, одаривавший Матильду украшениями, и американская танцовщица, возлюбленная Есенина Исидора Дункан. С ней хозяйка быстро подружилась. Вокруг дома был сад, во дворе коровник, чтобы сын артистки пил свежее молоко. В одном из сараев жила толстая свинья, любимица Вовы. Хотя Матильда была собачницей, любила фокстерьеров. В доме обитали Фокс и Козочка, с которой Кшесинская выступала в балете «Эсмеральда». Она брала ее в театр, чтобы приучить к сцене и музыке. и козочка стала ручной. И в ее саду можно было увидеть гуляющих вместе козочку, свинью и Фоксика. Помимо особняка, дачи и гаража с двумя автомобилями, у балерины была прекрасная конюшня и богатейшая коллекция ювелирных украшений. Подарки от поклонников. Огромные зеркальные окна особняка выходили на Петропавловскую крепость. У стен стояла обитая шелком белая мебель. Именно там, в белом зале, выбрав его, видимо, как символ чистоты и невинности, со своими апрельскими тезисами выступит Ленин, которого Кшесинская будет судить. Мало кто знал, а если и знали, то не упоминали благотворительную деятельность балерины. Во время Первой мировой войны она на свои деньги оборудовала 2 госпиталя, вывозила солдат в театр или танцевала для них прямо в палате. Привозила раненых к себе на дачу партиями по 10 человек, чтобы они отдыхали. А вырученные от бенефиса средства передала семьям призванных в армию актеров. Все вокруг знали о близости к Кшесинской к императорской семье. 1916 год. Уже не первый месяц она получает анонимные письма с угрозами расправы. 22 февраля 1917-го она давала обед на 24 персоны, не зная, что это последний прием в ее особняке. Что через 2 дня, после счастливо прожитых здесь 11 лет, успев схватить какие-то драгоценности в сумочку, она будет бежать из собственного дома, что с сыном они будут слоняться по чужим домам, жить у знакомых, у брата, что автомобили ее исчезнут, антиквариаты, драгоценности тоже. Дом подвергнется налету мародеров. Граждане и гражданки, как известно, любят подсчитывать чужие деньги. Как говорят преферансисты, сначала посмотри в карты соперников свои, всегда успеешь. Так и современники Кшесинской подсчитали, что у нее 2 миллиона рублей. Для масштаба военный получал 25 рублей в месяц. Ее слишком заметный особняк стал штабом большевиков. Удобно же. Проспав за границей февральскую революцию, в апреле Ленин толкал речи с балкона ее особняка из комнаты сына Володи. Это запечатлели многие художники тех дней. В газетах появились заголовки «Тяжба Кшесинской и Ленина». Балерина подала в суд на вождя пролетариата за то, что он вместе с другими большевиками занял ее особняк. Суды были долгими. Адвокат Матильды работал на износ. Но законов в стране уже не было. И на место большевиков прибыли солдаты самокатного батальона. Они разрушали и растаскивали все, что еще оставалось. Дом был разграблен, ковер залит чернилами, ванна-бассейн была наполнена окурками, писала потрясенная Кшесинская, вернувшаяся взглянуть на свой несчастный дом. И солдаты любезно предложили ей переехать обратно и жить с ними, пообещали уступить комнаты сына. Газеты писали: «Внутри все в грязи, мебели почти нет, и двор, и палисадник, и тротуар у дворца усеяны солдатами. Особняк госпожи Кшесинской расхищен до последней степени». В 1923 году в особняке будет не только создан уголок Ильича, как насмешка, но и детский дом для умственно отсталых детей. А нанесенный тогда революцией ущерб оценивался в 250 тысяч рублей, не говоря уже о самом миллионном доме. Матильда тогда уехала в Кисловодск, где ее ждал Андрей Владимирович. В Новороссийске они прожили 6 недель в вагонах, кругом свирепствовал сыпной тиф. Вскоре она узнала, что семью Романовых расстреляли в 18 году. Матильда тяжело пережила это известие. В 20-м они эмигрировали во Францию. Сыну было почти 18, ей 48. Возраст для сцены более чем поздний. Они с Андреем поженились марганатическим браком неравным. Он усыновил своего сына Володю и записал в дневнике: «Наконец сбылась моя мечта. Я очень счастлив». Матильда получила титул и фамилию княгини Красинской, все же став членом царской семьи Романовых. Но на титул не проживешь. Средств не хватало. Она тогда заложила виллу и открыла в Париже студию танцев. Среди ее учениц оказались бэби-балерина Татьяна Рябушинская, дочери Шаляпина Марина и Дася. Самого Федора Ивановича Матильда знала по императорской сцене. Они дружили с семьями, часто бывали в гостях друг у друга. Певец называл ее «маленькой». В Париже ее всегда поддерживала и семья Юсуповых. Матильда в 36-м году, когда ей было 64, станцевала в лондонском Ковент-Гардене свою легендарную русскую в сарафане, расшитом серебряными нитями и жемчужном кокошнике. Традиционно сдержанная английская публика вызывала балерину 18 раз. Были у нее в жизни и откровенно провальные постановки, но она о них не думала, не вспоминала и никогда не теряла присутствие духа. Пусть ее мемуары во многом самовосхваление, без особой лирики, но ей хотелось собрать воедино все лестные отзывы, которые она слышала о себе. Надо же было как-то доказывать самой себе, что она все может, что у нее все получится. А то, что сентиментальности и многократно повторяемых эпитетов в адрес того или иного предмета страсти достаточно, спишем на юное женское сердце, занятое тяжелым физическим трудом. Ведь балет – это прежде всего тяжелый труд. В 1956 году любимый муж балерины Андрей Владимирович внезапно скончался после недавно перенесенного гриппа, от которого он вылечился и чувствовал себя уже прекрасно. А в тот день как-то стремительно вышел из кабинета, бросив жене на ходу кружится голова. Успел дойти до своей постели, лечь, и через 2 минуты он умер. Убитая и потрясенная, «я отказывалась верить, что не стала верного спутника моей жизни», — напишет Матильда. «С кончиной Андрея кончилась сказка, какой была моя жизнь». Матильда Кшесинская умерла 6 декабря 1971 года, за несколько месяцев до своего столетия. Она так же, как и дед, ее долгожитель, любила жизнь и любила играть в рулетку, всегда ставила на цифру 17. Нередко в Монте-Карло тех дней можно было увидеть вместе двух великих балерин – Матильду Кшесинскую и Анну Павлову. «Павлова странно по-своему одевалась», – пишет Матильда. «Она, собственно говоря, не носила платья, а поверх нижней юбки обматывала себя широким шарфом, который закреплялся булавками. Длинная бахрома шарфа свисала на плечи, заменяя рукава. Живая и очень нервная, она любила играть в рулетку, но, не полагаясь на свою память, просила двух друзей стоять возле нее и запоминать те номера, на которые она будет ставить. Ставила она очень быстро по всему столу. А если номер был далеко и рукой она не могла его достать, то брала длинную лопатку и толкала свою ставку, сбивая по дороге чужие ставки со своих мест. Ну, конечно, со всех сторон раздавались протесты, и все оборачивались в ее сторону, но, узнав ее, тотчас успокаивались. Да это же ведь Павлова, знаменитая Павлова. Она сконфуженно начинала извиняться и, желая поправить сдвинутые ставки, невольно бахромой своего шарфа сдвигала другие. Это продолжалось весь вечер, но игроки охотно ей помогали с улыбкой. К концу вечера она проигралась и попросила у меня в долг 1000 франков, которые вернула потом в прелестном черном шелковом бумажнике с золотой застежкой. Я бережно храню его на память о незабвенной Павловой. Когда она уезжала, мы все поехали ее провожать в Ниццу. Нас предупредили знакомые, что с ее отъездом всегда бывает много суеты. Это оказалось верно. Началось с того, что в вагон начали вносить бесчисленное количество ручного багажа всех видов и размеров. Павлова все пересчитывала, ошибалась, снова пересчитывала, суетилась, путалась. Все старались помочь, тоже пересчитывали, тоже путались в счете, что, конечно, только увеличивало суету. Она сердилась, потом улыбалась. Наконец все пришло в порядок, все успокоились, как вдруг снова поднялась невероятная суета и волнение. «А где же клетка с моей птичкой?» — кричит Павлова. И снова все бросаются во все стороны в поисках ее клетки. Так, словно из всего багажа, эта клетка была самая драгоценная, что она имела. К счастью, клетку скоро нашли. И Анна Павлова благополучно укатила в Париж, махая нам рукой через окно. Так же, как и другая балерина, моя сегодняшняя героиня Матильда Кшесинская, она нам машет с вами рукой из прошлого, из истории балета, и страшной истории страны. А уж считать ее согрешившей или нет, предоставим ей самой, этой удивительной женщине, которая хотела счастья и которая получила его. Мне остается пожелать счастья всем вам, поблагодарить вас за внимание, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссер Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень, на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Эскан Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Стамбуле завершился парламентский саммит НАТО, где лидеры законодательных органов призвали к форсированному укреплению коллективной обороны и расширению поддержки Украины. В Монако в результате взрыва бомбы, заложенной в посылку, тяжело ранен украинский олигарх. Ведется расследование, мотивы нападения устанавливаются. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1700 человек, еще более 5000 получили ранения. Пострадавшими числятся примерно 16 тысяч семей, а ООН заявляет, что косвенно катастрофа затронула до 7 миллионов жителей страны. Ситуацию усложняют непрекращающиеся подземные толчки, которые заставляют людей ночевать на улицах. Год без USAID. Американцы требуют вернуть внешнюю помощь. Ровно год исполнился с момента официального упразднения Агентства по международному развитию USAID администрации Трампа. Фонд Рокфеллера и аналитический центр Echelon Insights опубликовали масштабный соцопрос. 54% американцев, включая 83% сторонников республиканской партии, высказались за восстановление программ международной помощи при условии ужесточения финансового контроля. Более того, 72% респондентов заявили, что последние глобальные вспышки инфекционных заболеваний заставили их поддержать возвращение США в программы мирового здравоохранения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам. Тегеран встречу в Дохе не подтверждает. Верховный суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах. Трампу придется выплатить миллионы долларов, пострадавшие от сексуального насилия. В тюрьме Северной Каролины заключенные захватили охранников в заложники. Самолет JetBlue столкнулся с дроном, заходя на посадку в Нью-Йорке. Институт имени Нэнси Пелоси появится в Калифорнийском университете. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
9: хорошо получается.
8: Мы дарим людям
9: хорошее настроение.
8: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
9: Дэвидсон Радио.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и мы сегодня с вами обсуждаем две темы. Во-первых, это договор, который заключил Израиль и Ливан, и также вот судебные удачи и неудачи Трампа в Верховном суде. Ну, значит, только по поводу, скажу, этого договора. Значит, я не разделяю никакой эйфории, которая витает где-то в Израиле или среди израильско поддерживаемой публики и так далее по поводу этого договора. Почему? Объясню просто. Дело в том, что правительство, которое подписывает этот договор, правительство в Бейруте, не имеет никакого веса, не играет никакой роли, смертельно боится гражданской войны и фактически не представляет 40% населения. 40% населения это Хизбалла или шииты. Причем это или-или, понимаете? То есть ситуация такая, что если в стране 40% шииты, и выступ, центральное правительство выступит против, они большинство на сегодняшний день, и центральное правительство выступит против них, там начинается гражданская война, и это центральное правительство начинает играть ту же самую роль, то есть пустоту, которую они всегда играли. Поэтому вот эти подписания этих бумажек без согласия конкретно Хизбаллы, это, знаете, как говорится, в пользу бедных. Поэтому я не разделяю этой эйфории, ничего, то, что Израилю там дали официально, как говорится, находиться и так далее. Дело в том, что, вы понимаете, уже когда-то, в 83-м году, был подписан мирный договор между Израилем и правительством Ливана. Тогда был президентом Амин Джмайль. И ровно через год этот договор был аннулирован Ливаном, тем же самым правительством. Почему? Потому что на него надавили. И этот договор практически не играл никакой роли. Почему? Потому что на земле командовала Сирия, командовали дрозы, командовала Хизбалла, командовали кто угодно, но не центральное правительство Ливана. Поэтому Израиль де-факто имеет вот эту вот зону безопасности, которую они организовали. Она немножко отличается от той зоны безопасности, что была с 1978 по 2000 год. Но эта зона безопасности у них теперь есть. Насколько она де юре признана в Ливане или в мире, в принципе, значения не имеет. Потому что в мире скажут, что это левое, вернее, вот это вот правительство Ливана, оно настолько слабое, что он подпишет что угодно с Израилем. А другие, наоборот, надавят на правительство, и правительство разорвет. Так что Израиль будет реагировать на это? Нет. Значит, в принципе, это не имеет значения. Это чисто, вот, понимаете, поставить галочку. Не больше ничего. Еще раз повторяю, уже такой договор был, он продержался ровно год. Почему? Потому что, еще раз, важно не то, что говорит правительство в Бейруте, а важно то, что говорят конкретные те, кто командует парадом, именно Хизбалла. Различные разговоры, которые опять-таки проводят израильские товарищи или те, кто не понимает, что происходит в Ливане, или специально занимаются оболваниванием всех вокруг, говорят, Хизбалла разбита. Хизбалла не разбита, не уничтожена. Почему? Потому что ее просто отодвинули на север. Отодвинули на 20, на 15, на больше, чем 20 километров. Все. Знаете, почему не уничтожена Хизбалла? Потому что для этого нужно уничтожить 40% населения Ливана, которое одно равно другому. Точно так же Хамас, вы думаете, уничтожен? Нет, он очень серьезно потрепан. Но Хамас равен 2 миллиона палестинских арабов, которые живут в Газе. На 90%, которые поддерживают таких, как Хамас. Поэтому и Хамас не уничтожен. Хамас очень серьезно ограничен в своих возможностях, в своих действиях, поставлен под контроль какой-то, но не уничтожен. То же самое с Хизбаллой. Поэтому здесь не о чем говорить. Насколько это вкладывается и вписывается в 200-миллионный ближневосточный процесс мирный, который начал Трамп с Ираном, это я вообще обсуждать сейчас не буду, потому что я думаю, что это все абсолютно нерабочеспособное, ни то, ни другое, ни третье. И что бы там Трамп не хотел, это, как говорится, то, что он хочет, это одно, то, что есть в жизни и в реале, это совершенно другое. И в частности, вот мы можем наблюдать
за тем, что происходит с Трампом. У нас внутри страны, вот где было 4 решения Верховного суда, одно решение Трамп выиграл, 3 проиграл. Значит, что он выиграл? В Америке есть так называемая пятая ветка власти. Четвертую мы уже обсуждали, значит, есть еще пятая. Четвертая – это лоббисты. Пятая – это независимое агентство, которое учреждаются часто конгрессами, но и самим президентом, с целью регулировать те или иные процессы внутри Соединенных Штатов. Вот, например, Food and Drug Administration. То есть это, который занимается нормативами, какими-то регулированием всей еды и всей, допустим, фармакологической индустрии. Или есть FTA, Federal Transportation Administration, который занимается всеми видами авиаперевозок и регулированием и так далее. Значит, эти агентства очень нужны, они, многие из них абсолютно необходимы, чтобы они были. Они выполняют роль своего рода таких независимых министерств. Они не входят в кабинет. Они именно регулируются как бы сами собой какой-то чартой, то есть каким-то уставом, который для них специально сделан. Они не были подчинены президенту. Они были всегда независимы. 90 лет они были вот независимы с предыдущего кейса. Сейчас, значит, суд решил, что они должны быть зависимы от Трампа, что Трамп может увольнять людей, которые возглавляют эти агентства и так далее. Я считаю решение неправильное суда. Значит, дело здесь не в Трампе и не в конкретно в нем. Представьте себе, вот сейчас, ну, Трамп, допустим, для кого-то совершенно правильный чувак, делает то, что надо, давайте его поддержим, давайте похлопаем громко в ладоши. Окей, завтра Трампа не будет. Придет демократ в какой-то момент к власти. И он, например, вот Food and Drug Administration, он решит, что все продукты, которые вы покупаете, должны быть органическими, зелеными, выращенными специально и так далее. Вот печенье есть неверно, курить неверно, то и так далее. И полностью начнет отменять какие-то целые индустрии или регулировать вашу еду в ресторане до такого состояния, что вы просто вылетите в трубу с этой регулированием. Понимаете? То есть, вот, например, такой, я, конечно, даю крайний случай, но тем не менее. То есть, ради какой-то политической повестки можно изменить регулирование целого агентства, которое раньше, как говорится, было относительно более-менее независимо. Вот в этом вся беда. Понимаете, что если вы думаете, что Трамп, допустим, правильный, окей, он правильный, допустим, для нас. А для кого-то он неправильный. И вот представьте себе, что они в какой-то момент вот получат обратно это президентское кресло, и они начнут раскручивать все, что вот было сделано, все начнут крутить назад. Теперь фактически президент имеет власть устроить такое регулирование, такое максимальное регулирование за счет назначения своего человека туда. Что вам мало не покажется. То есть, если раньше регулирование было как-то ограничено, то теперь оно становится неограничено. Поэтому, понимаете, это решение, я считаю, что даже если, да, Трамп получает как бы законные какие-то основания регулировать исполнительным агентством, но теперь это становится нерегулируемая сила, которая, то есть, повторяю, это может так повернуться, что мало не покажется никому. Поэтому я считаю, что решение неверное. Дальше. Несмотря на то, что Трамп его выиграл. Второе. Значит, против Трампа подавалось дело о сексуальных домогательствах. Некоторая Кэрол Джин, ну, какая-то одиозная очередная дама, которая толком ничего не помнила, подала на него, Трампа осудили, значит, это было гражданское дело, он должен заплатить там какие-то миллионы ей. Теперь Трамп будет это платить, потому что, ну, то есть он готовит апелляцию, но я думаю, апелляция не сработает. По одному из двух дел его заставят платить. Я считаю, что это решение суда тоже неправильное. Почему? Потому что, вы понимаете, вот этих вот дам, которые ходят, как говорится, по интернету и ищут, кого разорить, как жить с кого-то, то есть за счет того, что находят какого-то чувака, с которым они когда-то там, я не знаю,
встречались, целовались, трогали друг друга или вообще просто глаза смотрели, и обвиняют их в сексуальных домогательствах. И теперь, значит, если вот это происходит, то чем это, они обвиняют это через, там, через 50-40 лет, особенно если человек стал богат. И они пытаются с него получить компенсацию, якобы за ее колоссальные там, душевные травмы, которые она носит всю свою жизнь. Вот теперь, понимаете, всю жизнь ей не давала жить, вот то, что он когда-то там на нее посмотрел не так. Ну, я утрирую, но тем не менее. Поэтому вот эта вот дама, которая вот получит эти деньги, то есть фактически вот продвигается вот этот вот момент, что можно получать что угодно с любого мужчины, но фактически ничего не доказывая. Я считаю, это решение суда неверное, как и первое. Третье. Дело это вот достаточно большой удар по Трампу. Значит, здесь речь идет о чем? Что суд подтвердил, что бюллетени почтовые, где вы голосуете, если они имеют штемпель от почты, что они отправлены до последнего дня, когда обозначено голосование, допустим, 3 ноября, вы отправили 2. Но сам конверт из-за действий почты, из-за нерадивости и так далее, там может прийти через 2 недели, допустим, 3 недели. Они обязаны теперь по этому решению считать эти конверты, когда бы они не пришли. Даже если они опоздали на этот день. То есть день вот, закрытия, когда можно кидать в ящик, не нарушен. Но сам конверт физически придет позже. Ну, тут начинается любимая песня у Трампа, что это все жульничество и так далее и тому подобное. Значит, это не жульничество. Это давно существующая практика с этими конвертами, которые, понимаете, люди, так называемые вот эти открепные талоны, или как там их называют, то есть они могут уехать, жить в другой стране, быть в армии, и потом посылать это по почте. Ничего в этом такого особенного нет. Проблема не в самом конверте. Проблема в том, что в каждом штате, чтобы вы знали, существует комиссия по выборам. В этой комиссии равное количество демократов, республиканцев, может быть, какая-то еще третья партия, они ими равные права имеют. Они там обсуждают, вот, допустим, мы отрезаем вот максимум вот поступления конвертов 2 ноября. Если вы отрезаете 2 ноября, а люди берут и кинули вот 2 ноября все эти конверты, то, конечно, они придут с опозданием, ну, минимум на неделю. Поэтому будете считать эти выборы задолго после 3 ноября, когда выборы произошли. Это обычное понятие. Здесь нет никакого жульничества, это обычная просто физическая необходимость, чтобы время, чтобы конверт дошел до адресата, чтобы его вскрыли и начали считать. Здесь нет никакого жульничества, это чисто физическая, как говорится, необходимость. Но что могут сделать эти комиссии? Я могу сказать, окей, вы должны сбросить эти конверты, допустим, до 3 октября, за месяц до выборов. То есть вы должны проголосовать по почте и кинуть конверт до 3 октября. То есть вы даете месяц для того, чтобы эти конверты дошли до 3 ноября. Допустим, выборы, 3 октября максимум вы можете бросать их. Если штемпель там сказан 3 октября, все. Значит, вы считаете их вот этот вот весь месяц. У вас есть достаточно времени, чтобы подсчитать все это. И таким образом не будет каких-то опозданий. Ну, то есть, кроме каких-то одиозных случаев, где конверт идет больше месяца. Но таких опозданий не будет. И вот смотрите. Трамп возмущается этим решением. Но скажите, хоть в одном штате в течение 2 лет после предыдущих выборов, скажите, было хоть один челлендж со стороны республиканской партии, когда бы они сказали, знаете, ребята, нас не устраивает вот эта вот ситуация подсчетов голосов, давайте отодвинем дату отрезания, допустим, назад, хотя бы на 2 недели, чтобы конверт мог физически дойти. Нигде этого сделано не было. Это не нужно суды, не нужно с кем-то ругаться. Это обычная процедурная договоренность, которая обычно достигается за столом, как говорится, переговоров с другой партией. Вот мы хотим, чтобы это было там, хотя за неделю до выборов. Отрезается вот эта вот возможность кидать дальше конверты. Все. То есть, если вы кинули после этого дня, допустим, там, после 25 октября, допустим, то этот конверт уже считаться не будет. А если до, то он его считает, даже когда бы он не пришел. Вот и все.
Но они же этого не сделали. То есть республиканская партия, пардон, ленива до патологии. Они не хотят даже самое минимальное, вот какой-то челлендж, который у них есть, провести его тогда. Не нужно судиться, не нужно ни с кем ругаться.

выплатила такое-то количество и так далее. Все. Поэтому вот эти вот все разговоры, что вот демократы любят harvesting votes, а почему нет? Что в этом незаконного? Они окучивают своих избирателей, они их обходят, они с ними пьют кофе, они с ними ведут разговоры, они их настраивают на правильный для них лад. Скажите, что незаконно? Все законно. Они ходят, например, по домам престарелым, помогают им проголосовать. Вот этот конверт собирают, идут, бросают. Так, это законно? Законно. Если вы скажете, что это незаконно, значит, вы тогда лишаете вот этих вот инвалидов, которые сами до ящика, допустим, дойти не могут, лишаете их голоса. А ваши, а почему республиканцы не голосуют по почте? Ну так это потому, что республиканская партия опять-таки ведет себя как малохольная. Они же ничего не делают для того, чтобы увеличить свое количество поступающих бюллетеней. Республиканцы в основном идут голосуют ногами. Если бы республиканцы были более активны, они бы обошли бы в какой-то, называется, canvassing. Обошли бы, сделали вот этот canvassing какого-то района. Раздавали бы эти бюллетени, регистрировали, где эти бюллетени взяли, где не взяли. Потом пришли бы и сказали, вы не можете дойти сами до почты, мы за вас это сделаем. Просто запечатайте конверт, мы его отнесем. Это все законно. То есть демократы имеют лучше то, что мы все время говорим и говорим и говорим, и республиканцы это не воспринимают, не слышат, не хотят слышать. У демократов прекрасно поставлена работа с базой, вот с избирателем, legwork, ногами. Они прекрасно в этом крутятся. И суд фактически Трампу это кинул в лицо, что, ребят, вы хотите изменить систему, меняете ее демократическим путем, а не указами. Поэтому с этим решением суда я согласен. При всем при том, что Трамп проигрывает на этом. Дальше. Трамп пытался снять с работы одного из директоров Федерального резервной системы, женщину чернокожую, которая выступала против его политики, где он требовал снижения процента на займы. Значит, причем это выступала не только она, выступал и председатель Верховного Федерального резерва. То есть у него был конфликт с ними весь год, и в конечном счете сейчас поставил Трамп своего человека туда, значит, который возглавляет Федеральный резерв, и он тоже не собирается понижать процент, несмотря на все обещания. Они даже думают о поднятии процента. Почему? Потому что Федеральный резерв оказался прав, что у нас идет инфляция. Нельзя понижать процент вот в такой момент. Нельзя. И вот, что мы видим? Что фактически ее восстанавливают, ну, то есть говорят, что она была права, он не имел права ее уволить, потому что фактически ее увольнение это как бы месть за то, что она выражает свое мнение. Что она делала свою работу, а он, как говорится, с этой работой не согласен. Ну, и опять-таки, Федеральный резерв это как раз одно из этих независимых агентств. И они должны иметь самостоятельность от законодательной или исполнительной власти. Потому что иначе, вот сейчас вмешается Трамп, а завтра будет вмешиваться какой-нибудь Обама. Давайте напечатаем побольше денег и раздадим всем нелегальным иммигрантам. И что вы будете делать? Кричать благим матом? Плевали они на вас, если вы у них заберете самостоятельность. Поэтому в данном случае фактически Верховный суд говорит, нет, ребятки, регулировать, может быть, агентства какие-то вы можете, но не Федеральную резервную систему, потому что если вы начнете лезть туда, все вот эти вот, понимаете, проститутки, которых представляют наше правительство, и наши все эти законодатели без мозгов, то вы это превратите в бардак, в бордель этот Федеральный резерв превратится, и начнете печатать деньги туда и направо для того, чтобы покрывать собственные неудачи. Или собственные дефициты. Но, так быть не будет. И вот они приняли фактически решение, что она восстанавливает, должна быть восстановлена на работе, ей должна быть выплачена компенсация, ну, в общем, там какие-то условия выданы. Но, грубо говоря, Трамп терпит поражение. Я считаю, что в данном случае суд тоже абсолютно прав. Потому что нельзя ни Трампу, ни Шмампу, никому вообще как таковому давать возможность командовать Федеральной резервной системой. Боже упаси, чтобы туда влез хоть один президент или хоть один конгрессмен или сенатор. Вот пусть сенаторы и конгрессмены, вот такими, как они вот сейчас, импот...

0: президенты сидят в этом конгрессе, ничего не делают. Ничего провести толком не могут. Вот лучше пусть они сидят там и остаются импотентами. Потому что если они залезут в монетарную систему, господа, мы все пропали. Пропали, потому что начнется либо изъятие денег, либо дополнительный вброс денег, то есть начнется инфляция или какой-то резкий остановка, понимаете, или они взвинтят процент, экономика вообще встанет, ну, по тормозам ударит. Не, я категорически против подобного. Поэтому суд, они как-то, они решили. Кстати говоря, еще такой момент, понимаете, вот смотрите, все эти крики демократов, то, что суд типа карманный суд президента, что-то не похоже на это. 3-1. 3 проигрыша, 1 выигрыш у президента. Поэтому какой же он карманный суд? Делает свое дело, по-моему. Все нормально. Так, сделаем перерыв и поговорим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Для ликвидации последствий венесуэльского землетрясения США направили контингент из 130 морских пехотинцев. Их главная задача – в кратчайшие сроки расчистить и открыть портовую инфраструктуру для приема тяжелой техники и крупнотоннажных судов с международной гуманитарной помощью. Рекордная жара в Западной Европе привела к массовой избыточной смертности. Хуже всего ситуация складывается в Париже. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 21 июня в регионе зафиксировано более 1300 смертей, связанных с жарой, из них не менее 1000 во Франции. Большинство погибших – одинокие пожилые парижане, чьи квартиры не оборудованы кондиционерами. Владельцы частных парижских моргов заявляют, что получают до 100 звонков в день и вынуждены отказывать семьям из-за физической нехватки мест для хранения тел. Глава службы военной контрразведки Польши Павел Шота выступил с официальным предупреждением, призвав силовые структуры и население готовиться к потенциальному конфликту с Россией так, будто он неизбежен. Вспышка ксенофобии в Южной Африке. Неформальные радикальные группы установили ультиматум для нелегальных мигрантов покинуть страну до 30 июня. Президент Сирил Рамафоса ввел дополнительные силы полиции для предотвращения погромов, назвав листовки ультраправых фальшивкой.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейза Рос Социум» каждый вторник
7: с 4 до 5.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: С 303-90-90 мы обсуждаем с вами ту ситуацию, которая сложилась в Израиле вот с Ливаном, и ту ситуацию, которая у Трампа складывается с Верховным судом. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что вот эти все обвинения, с которыми идут с левой стороны, что типа Трамп абсолютно бесконтролен, и что он, что все совершенно ужасно и так далее, то там, ну, то есть это совсем не так. Это совсем не так. То есть это вне всяких сомнений. Трамп находится, да, под контролем суда, и суд решает то, что нужно решить. Единственное, с чем я вот серьезно не согласен, что независимость вот этих вот агентств, они прекратили. Это 90-летний прецедент был создан, который 90 лет так работал, понимаете? Это может сработать против нас всех. И вот это, я считаю, они сделали неверно. Неверно. Может быть, по закону, но неверно. Потому что эти все эти агентства и так далее, вот, я говорю, можно придумать что угодно. Food and Drug Administration, там какая-то это, или по каким-то, допустим, по делам рабочих там всяких есть и так далее. Представляете, они придут и скажут, что знаете, что, что нужно регулировать, допустим, ну, к примеру, значит, выдачу больничных листов, что вы, допустим, обязаны давать максимум, не там, человек может иметь право, понимаете, болеть там 3 месяца, и вы должны оплачивать все это. Ну, представьте себе, вот они выдадут регулирование такое, при, допустим, каком-то демократическом президенте. Вы же должны думать, что, понимаете, что если президентская authority, то есть власть распространяется на что-то, сегодня, допустим, он правильный, а завтра он будет неправильный. Вы просто посмотрите, обратите внимание, кто идет сейчас во власть со стороны демократов. Откровенные коммунисты, даже не просто левые какие-то там демократы, там с либеральными какими-то завихрениями в мозгу. Коммунисты, натуральные, которые читают Маркса, Ленина, Сталина, понимаете, и говорят, что замечательно, что Ленин, Сталин, Мао там и все остальные так делали, и все супер-дупер у них таким образом. Они идут от демократов, так как республиканцы, опять-таки, у меня большого хорошего мнения о республиканцах у меня нет. Знаете почему? Потому что это партия кретинов и ленивых кретинов. Они ничего не делают. Они никого не выставляют нормального, чтобы бороться с подобными людьми. Если в Нью-Джерси, ну, в общем, короче, побеждают джихадисты, побеждают коммунисты с левой стороны. Представьте, что они придут к власти в 28-м году, допустим. Или даже после, там, в 32-м году. Неважно, когда и что. Представьте, они теперь получат в руки целую ветку власти дополнительную, которая раньше считалась такая независимая. Там были злоупотребления. Мы можем говорить сколько угодно, что вот эти все агентства, они часто плодят бюрократию, они могут зарегулировать кого, что угодно, как угодно, даже не в нужную сторону зарегулировать. Я все это знаю. С этим надо как-то вести какую-то борьбу, с этим надо как-то разговаривать вообще, то есть об этом нужно думать, что нужно делать. Но лишать их независимости, это прямой путь к тому, что вы... Ну, сегодня Трамп, которым вы согласны, я повторяю, а завтра будет Швамп, которого будете ненавидеть. Он вам устроит такой мало, понимаете, чтобы не показалось, тарарам с этими агентствами. Заставит вас, например, пить, вот только там, я не знаю, топить дом только, допустим, в течение там 7 часов в день. Ну, вот представим, такое идиотское регулирование выпустят. И вам будут отключать, буквально в смысле случае, газ там как в какой-то момент. Потому что, ну как же, зеленая индустрия должна быть. Или заставить вас, например, сказать, вот у вас там дома вы топитесь газом там, или мазутом, то ли вы обязаны поставить солнечные батареи за свой счет. И что вы будете делать? Кричать благим матом? Вот они сделают такое регулирование. И вы потом будете за свой счет с ними идти и судиться куда-то. Вы не представляете, какую власть получает таким образом вот какая-то левая администрация, которая рано или поздно, нравится нам это или не нравится, но будет у власти в Америке. Вот сейчас, например, тут вот сегодня буквально промелькнул, тут есть один мой хороший знакомый, который следит за рынком недвижимости в Нью-Йорке. Ну вот он пишет, что в Нью-Йорке, что там ожидается. То есть, понимаете, там очень не есть хорошо. Что они собираются, ну вот сейчас я вам прочту это, то есть, понимаете, это вот одна из вот этих вот самых попыток этого самого социализма, коммунизма, понимаете, в чем это уже даже не социализм, это уже коммунизм. Ну вот он пишет, очередное предупреждение землякам. Если вы думали, что радикальное вздрючивание налогов на недвижимость коснется только тех, кто живет в городе непостоянно, то вчитайтесь в план нынешней исламо-марксистской администрации Нью-Йорка. Заявленный в начале план, называемая версия с вазелином, предполагал обкладывать дополнительным налогом недвижку только стоимостью свыше 5 миллионов для непостояльцев, непостоянных жителей. Читаем дальше. Недвижка будет обкладываться, начиная с 1 миллиона, причем конским налогом от 4 до 6,5%. На минуточку, ваш скромный кооператив в городе за 1,5-2 миллиона потребует от вас, скажем, 80 тысяч ежегодно дополнительно. Может, больше или чуть меньше, если обкладывать будет только то, что выше миллиона. Это лишние 150 тысяч в год вашего заработка. Почему от миллиона? А, друзьяшечки, в этом весь цимис, потому что город объявил, что, оказывается, старая схема налогообложения облажалась и жутко недооценивала стоимость квартир. То есть рабочая версия говномера в том, что теперь то, что оценивали в 1 миллион, на самом деле стоит 5 миллионов. За пальцами следите, окей, посему в следующие 2 года город переоценит стоимость всех квартир и налоги, потом уже с перелетных птиц начнут брать дополнительный налог только с 5 миллионов. Если вы еще не встрепенулись, то могу вам продать отличный мост из Нью-Йорка до Рейкьявика. Да, золотые мои, все наши квартиры, никуда не уезжавших, тоже переоценят и, соответственно, обложат налогом, исходя из новой стоимости. Потенциально в 5 раз более высоким, чем нынешний, совсем не низкий. Может не в 5, может в 2-3. Может, для нас секс-меньшинств и прочих правильно голосующих слоев сделают поблажки. Но не читать между строк для сбежавших от одних коммунистов, попавших к другим, в нашем возрасте, что только наивно. Посему рекомендую за место попкорна запастись вазелином, потому как в городских лабазах его будут отпускать только членам демократических социалистов. И да, пан интендед. Могу ли я слишком пессимистично истолковать наше налоговое будущее? Возможно. Но тогда поделитесь своими соображениями. Буду рад лучу свет. Но тут он приводит статью, которая написана в Нью-Йорк Пост, которая, грубо говоря, подтверждает, что он говорит. Ну вот вам, пожалуйста. То есть, представляете, они начнут обкладывать квартиры. Самое интересное, что квартиры, которые... Это ваше праймери жилье. То есть, шла речь о том, что они обложат только то, что... У вас дополнительные есть, допустим, инвестиции какие-то. Ну, в общем,

Потому что Конгресс меняется, президент меняется, у них настроения меняются. А тут они, допустим, дело делают. Даже, может быть, правильное дело. Хотя, может быть, и бюрократическим способом. Не всегда все то, что делают бюрократы, все плохо. Вы понимаете? Вот в этом вся тоже такой момент, который многие признать не хотят. Иной раз вот эти чистые технократы, которые... Там же сидят не только бюрократы, а там сидят технократы. Люди, которые знают конкретные какие-то величины и с чем-то конкретно регулируют, допустим, там, как садятся самолеты. Приходит какой-нибудь там, я не знаю, раздолбай президент и говорит, давайте сажайте каждый там, я не знаю, на каждую дорогу. И попробуй не подчинись ему потом. Так они ему скажут, ребят, ты, чувак, ты что, одурел, что ли? Иди управляй своим Белым домом, блин. Вот они могли это раньше делать, а теперь, получается, они не могут. С другой стороны, вот, например, то, что суд тоже решил, что они берут и выплачивают вот эту компенсацию этой даме. Ну, она, во-первых, вы понимаете, смотрите, в гражданском суде доказать вину намного проще, чем в уголовном. В уголовном нужно иметь так behind reasonable doubt, то есть без всяких сомнений, что человек, да, виновен. Потому что за уголовное дело человек автоматически идет в тюрьму. Знаете, или подлежит какому-то очень серьезному наказанию. Здесь, когда гражданский суд, тут всегда судится за деньги. За компенсацию. И вот, получается, а тут надо все наказать 50 плюс 1%. Понимаете? Поэтому вот о чем я говорю. Что вот эти 50 плюс 1%, вот это совсем другая ситуация. Это совсем другое. И вот как раз об этом речи идет, что вот это вот другое, получается, меняется. То есть получается так, что вот это, понимаете, меня больше чего что раздражает здесь. Что появляется, вот как вот сделал вот с этим Боб Диланом, что у него было там какое-то, да, ему было там 21 или сколько там лет, там какая-то девица сидела 15 лет, он ей дал покурить, что-то вел с ней какой-то разговор, там какой-то сальный разговор о сексе. Окей. И теперь там спустя что-то 50 с чем-то лет, она уже там в деменции, он в Альцхаймере и так далее и тому подобное, она хочет с него получить компенсацию за свою неустроенную жизнь и, понимаете, обрубленное светлое будущее когда-то. Что он сделал? Понимаете, ничего не надо доказывать, ничего не нужно показывать. Как можно это доказать, что произошло 50 с чем-то лет там назад? Это невозможно доказать. Вот в том-то и дело, понимаете? То есть мы имеем чисто вот какое-то законодательное творчество судей, которые что-то там собираются доказывать, что-то собираются делать. И все. О чем мы вообще говорим? Не знаю. Не знаю, выглядит все это совершенно ужасно, поэтому я против вот этого, вот этих вот, понимаете, должна быть очень серьезная какая-то инициатива по поводу того, что кто может кого судить и так далее. Должен быть срок давности, там 2-3 года, там, понимаете, они через 30 лет пришел и говорит, понимаете, меня он изнасиловал там 30 лет назад. И не изнасиловал на самом деле, а просто там я не знаю, что он делал со мной. И даже не это дело, а просто разговаривал со мной. О, даже не разговаривал, просто посмотрел на меня. Как вот Пласидо Доминго решили, понимаете, тоже судить за то, что, понимаете, там какая-то певица была с большим декольте. С мощной грудью. Ну вот он, типа там, уставился в ее это декольте. Ну ее это, типа, не просто смутило, а разорвало на куски, понимаете. Она, ну как это он посмел смотреть на мою грудь? Блин, а что ж ты это... Так оделась, ты хотела так одеться, чтобы туда никто не смотрел? Ну, оделась, значит, окей, будут смотреть. Это, знаете, как есть такое интересное правило, что если вы стоите перед открытым окном и переодеваетесь перед открытым окном, а я стою, допустим, или кто-то стоит на тротуаре, и увидите, как вы переодеваетесь, я могу достать камеру и начать снимать целый художественный фильм о том, как вы переодеваетесь от своей квартиры. Почему? Знаете, как звучит закон? Потому что вы, да, и причем за меня за это судить никто не имеет права. Почему? Потому что я нахожусь на публичной собственности, на публичной property, на тротуаре. А вы должны позаботиться о том, чтобы вас не было видно. То есть вы должны опустить занавески или закрыть окна, или что-то такое.
Если вы об этом не позаботились, это ваши проблемы. А я имею право, я повторяю, снять целый художественный фильм о том, как какая-то там, я не знаю, Леди Икс переодевается перед окном посмотреть, какая она красивая. И продать этот фильм еще за какие-то деньги. Сколько угодно. Это мое полное право. Понимаете, вот в этом вся штука. Что если она вот одела вот такое платье с таким декольте, я автоматически имею право смотреть туда, восхищаться или радоваться, или наоборот возмущаться. Как она посмела, вот понимаете, такое одеть и меня соблазнять. Вот так. Вот так он, закон звучит, а они пытаются его истолковать, а раз я одела, а он туда посмотрел, значит, он должен мне денег отсыпать немедленно. Вот в этом вся беда вот этого вот этих вот недоделанных законов, недописанных законов, о которых мы говорим. Понимаете, вот эта беда в этом. И это надо срочно прекращать и срочно заканчивать, потому что иначе мы сами себя загнали в угол с этим. Понимаете, это не есть нормально, что она таким образом вот так вот работает. Абсолютно не есть нормально. Ну, что мы можем делать?

0: Мы сейчас через 5 минут, где-то через 4 минуты уходим на перерыв, потом продолжим. И мы вот, понимаете, вот это обычная такая вот как бы вещь, о котором мы говорим. Вот с этими законами и так далее. Но Трамп, как вы видите, его суд вполне держит под контролем. Поэтому все вот эти вот, понимаете, вот эти несчастные вот эти стоны со стороны левой, что типа все так ужасно и плохо, они абсолютно ничем не обоснованы. Они просто не хотят понять, что суд работает так, как он должен работать. Они хотят, чтобы он был абсолютно левым. Когда суд не работает вот чисто левую сторону, у них начинается истерика. Ну, окей. Истерика — это полезно, может быть, для некоторых. Ну, вся левая сторона — это истеричная сторона, понимаете? Они как бы не очень сильно думают. У них нечем думать. Поэтому, что там говорить? Ну, как есть, так есть. Ничего не поделать. Тут мы живем в каком-то абсолютно перевернутом мире. Наверное, может быть, каждый в свое время говорит, что он перевернут. Я не знаю, вчера разговаривал со своей знакомой, она говорит, посмотри, время, в котором мы живем. Ну, я не знаю, что вам сказать. Может быть, наверное, каждое поколение говорит, что предыдущее поколение было, ему было легче. Что только на меня свалились вот такие заботы, а вот предыдущее, как бы публика, она таких вот забот не имела. Ну, может быть, я не знаю. Трудно сказать. Трудно сказать, что оно вот так вот это, понимаете? Но то, что, конечно, все очень сложно, в этом у меня сомнений нет. Никаких. Еще раз возвращаясь к Израилю. Ну вот мы сейчас можем это обсудить, сейчас будет у нас перерыв после и так далее. Мне странно, что это никого не интересует. У нас звонков сейчас нету, все линии свободны. Вот то, что происходит в Израиле на сегодняшний день, то есть, знаете, тут у меня такое впечатление, что Нетаньяху понимает, что насколько все плохо у него складывается вот в связи с этим миром в Иране. Поэтому он пытается застолбить какое-то состояние постоянства в Ливане. И поэтому он идет на заключение вот этих вот, ну, я их называю потешные какие-то варианты мира с такими, как это вот правительство в Бейруте и так далее и тому подобное. Но это чистейшая профанация, чистейшая. Потому что правительство в Бейруте больше всего боится, что начнется новая гражданская война, уже третья в Ливане. Они не контролируют вот фактически целый пласт, самую большую часть населения. Поэтому, вот, в принципе, вот Ливан должен развалиться там на 5-6 частей. На части есть друзы, сунниты, шииты, какая-то часть там вот христианам должна принадлежать и так далее. И все. Там даже среди христиан они постоянно ссорятся, понимаете, там греки-католики, греки-православные, армяне, такие-то армяне, другие христиане-марониты. Алавиты какие-то там еще есть, езиды, боже мой, там 16-18 конфессий. Ливан, вы понимаете, в чем дело? В Ливане, когда они писали все свои правила, они писали в 1939 году, когда больше 50% населения Ливана были христиане-маронитами. А сейчас этого нет. Сейчас в основном, основная часть жителей Ливана, 40% или даже больше, это шииты. Христиане либо разъехались, либо умерли, либо не рожают столько детей. Поэтому требовать от того, чтобы это правительство, где христианин, президент, что-то вообще могло по-настоящему, это, извините, фикция. Это самого себя обманывать. Ну вот как-то так. Так, перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
2: 718-635-3535.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзерос Социум» каждый вторник
12: с 4 до 5.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Сочетание дефицита витамина D и инсулинорезистентности значительно увеличивает риск развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ 14-летнего исследования показал, что как повышенный индекс триглицерид глюкозы, который считается маркером инсулинорезистентности, так и низкий уровень витамина D по отдельности связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых событий. Однако наиболее неблагоприятной оказалась комбинация этих двух факторов. У участников с инсулинорезистентностью и одновременно низким уровнем витамина D вероятность развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений была на 26% выше, чем у людей с нормальными показателями. По мнению авторов, именно сочетание метаболических нарушений и дефицита витамина D может быть важным скрытым фактором риска, который не всегда учитывается при оценке состояния пациента. Исследователи считают, что выявление обоих факторов одновременно поможет точнее определять людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и своевременно проводить профилактические мероприятия. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский о эрудите.
8: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
9: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа. Вот я вам просто прочту, что я написал по поводу данного соглашения в Ливане. Это 27 июня, оно стоит на Фейсбуке, можете почитать. В общем, я почитаю. Не знаю, почему такое ликование вызвало это подписание между Ливаном и Израилем. Зная, насколько импотентно ливанское правительство, ожидать, что они что-то сделают Хизбаллой или смогут придерживаться соглашений, крайне мало шансов. В Ливане 40% шиитов. И пока они есть, то будет поддержка Хизбаллы и Амали, шиитских партий. А значит, будет влияние Ирана, который поддерживает шиитов и все ответвления от шиитов, например, алавит. Совсем недавно христианское правительство Ливана из маронитов именно с Хизбаллой составили коалицию, а не с кем-то другим. Поэтому доверять им вы практически не можете. Также в Ливане по глубокой политической исторической традиции невозможно ничего сделать, не договорившись с Сирией, которая влияла и продолжает влиять на процессы внутри Ливана, а теперь еще и с Турцией, которая косвенно, но руководит действиями Сирии. Коль скоро в Анкаре и в Дамаске не сидят израильские друзья, они точно позаботят, чтобы таких друзей не было и в Ливане. В Сирии исчезло влияние Ирана, но оно заменено на не менее, а скорее на более опасную Турцию. В тот момент, когда они стабилизируются и придут в себя в Сирии, они продолжат джихад с евреями, теперь будут, даже если косвенно, но обладать поддержкой суннитов всего исламского мира, и не только Ирана, как это было раньше. Прибавить к этому, что Трамп почему-то продает Турции наиболее последние разработки американских самолетов, и тогда вопрос станет куда больше, чем ответов. В истории Ливан уже в 83 году подписывал мир с Израилем, чтобы его разорвать в 84 году. Потому основное не подписание разных бумажек с бумажными тиграми, чем является правительство Ливана, а установление мощной санитарной зоны внутри Ливана. Насколько я видел карты и предложения, Литания не стала де-факто границей с Израилем, кроме как на районе ее изгиба к северу. Ни города Тир, ни Набатей, ни Марджайон не находятся под израильским контролем. Практически никакого населения в этой зоне израильского контроля на юге больше нет, и мне не ясно, окончательно хорошо ли это или плохо. Так или иначе, можно радоваться, но радоваться с пониманием всей ограниченности всех этих бумажек и их возможностей. Когда-то, чтобы вы знали, вот эта зона Южного Ливана, она контролировалась так называемой христианской армией Южного Ливана. Они ее контролировали, были фактически главным союзником Израиля. Понимаете, сейчас этого союзника нет. Вы понимаете, его уже больше нет, поэтому я совершенно не уверен, что, как говорится, они что-то дальше смогут там делать, вы понимаете? То есть там теперь только Израиль. Вот в этой вот санитарной зоне все население оттуда изгнано. Ну, окей, в принципе, в этом, может быть, есть своя правда, что-то такое. Но то, что там нет никаких дальнейших, понимаете, больших каких-то возможностей, у меня нет сомнений. Понимаете, с этим договором. Этот договор, это поставить галочку, что у нас есть договор, у нас есть бумажка, где нам сам президент Ливана, представляете, такая большая authority, разрешил присутствовать в Южном Ливане. Ну хорошо, если вам нужна эта бумажка, ну значит вы ее имеете. Но это бумажка. Вы поймите, ни ООН, ни вот эти все эти международные организации, ни Турция, ни Саудовская Аравия, ни Иран вообще это признавать не будут никогда, нигде, ни в чем. Не скажут, что либо Израиль это неправильно, либо вот этот президент ОУН, он предатель и так далее и тому подобное. Это бумажка. Если президент ОУН имел бы, под, как говорится, мощную какую-то серьезную христианскую армию, которая могла бы раздавить Хизбаллу сама по себе, тогда это был бы какой-то более серьезный разговор. А так они пока говорят, Израиль говорит, попробуйте, идите и сделайте это. А сделают ли это они? Это вот очень большой вопрос. А сделают ли они это? Вот в том-то и дело, что мы не знаем. В том-то и вот весь замес, что мы не знаем, а что будет делать армия Ливана. Скорее всего, ничего делать не будет. В Ливане есть очень замечательная традиция убивать президентов. Как только президент начинает кому-то сильно наступать на ноги, его машину или здание вместе с ним взрывают. Не первый, не последний раз. А сколько убитых, застреленных там различных деятелей с разных партий. Боже упаси, вы не представляете. В свое время коммунистического лидера Друзов, который был супер популярен в Ливане, застрелили по заказу из Сирии. Он был коммунист фактически. С косвенной поддержкой Советского Союза. Несмотря на это, Хафиз Аль-Ас отдал приказ его убрать. Как его звали? Забыл. Сейчас его сын фактически лидер Друзов. Там же клановая система, там сын наследует отцу, там, понимаете, и так далее. Знаете, как работает Ливан вообще? Они в 1939 году подписали такое соглашение, что президентом всегда будет христианин маронит. Премьер-министром будет араб суннит. Министром иностранных дел всегда будет шиит. Министром обороны будет друз. И так далее и тому подобное. Вот так вот у них работает правительство. В каждой конфессии дается по портфелю. Это нормальное вообще понимание, особенно когда, если раньше было этих маронитов было больше 50%, а сейчас все они поразъезжали во Францию, Швейцарию и Соединенные Штаты, в Штатах самая большая комьюнити маронитов. Прекрасные люди. Их можно винить то, что они спасают своих детей и уезжают из этого любимого дорогого Ливана? Да нет. Можно ли винить в этом каких-нибудь там коптов, которые уезжают из Египта? Тоже нет. Которые фактически являются коренными жителями Египта. Задолго до прихода арабов. Понимаете, вот в чем дело. Мы имеем изменяющуюся демографию под стрессовую изменяющуюся дело. То есть под стрессом люди убегают. Раньше весь Ближний Восток до прихода ислама был христианский, если вы не помните и не знаете. Кроме Ирана. И в Иране была своя религия. А, например, Ирак был христианский, это были несторианские христиане, ассирийские христиане, фактически были вся Сирия. Копты и православие, такое восточное православие, было в Египте. И так далее и тому подобное. Потом пришли арабы, пришел ислам и всех огнем и мечом заставил, как говорится, перейти в ислам. При этом никто не говорит об этом как самое крупное завоевание фактически и нашествие в мировой истории. Ну и как же, понимаете, только христовые походы они хотят говорить, обсуждать. Вот в чем дело. Поэтому я очень мало, как говорится, вкладываю вот во все то, что происходит. Особенно если посчитать, что в тот же 27 число, вот, значит, вот буквально произошло, что вот я тоже писал, что мирные процессы перемирия с Ираном продолжаются с удвоенным энтузиазмом. Пару часов назад иранские дроны успешно атаковали Бахрейн, а также, возможно, американскую базу там военную. Одновременно Иран подбил танкер в Персидском заливе, который теперь застрял посреди воды, так, по всей вероятности, выведен из строя руль управления. Ну и одновременно они обстреляли Кувейт, тоже из Ирана. После этого, значит, Америка ответила, тоже начала обстреливать и бомбить Иран. Вот и фактически этим Иран посылает три сигнала одновременно. Первое. Все арабские государства Персидского залива должны подчиниться Ирану и его диктату. Или... Фактически создалось худшее положение в регионе, чем было до этой войны, так как впервые за последние 1500 лет Персия заявляет и требует подчинения всего региона их прихоти. Последний раз такое было в 6 веке новой эры при Сасанидах, когда Персия фактически успешно бросила вызов Риму и после этого Византии, а также контролировала всю территорию от Палестины до Индии. Например, рядом с Ираном находится Дубай, который Иран может превратить в новейшие развалины для сужих туристов за какие-то пару недель налетов. Второе. Американские базы, как выясняется, относительно просты для атаки, так как находятся в пределах досягаемости всех видов оружия. Полностью эффективной обороны против дронов, особенно массовых атак и тех, что летают без радиосигнала, практически получается нет. При атаке дронами какая-то часть их все равно прорывается сквозь любую привычную защиту ПВО. Ну и третье. Иран частично или полностью, но контролирует и Персидский залив, а также выход из него в Ормузском проливе. Коль скоро никто не может остановить этот террор против навигации или соседних государств, значит Иран вышел из войны куда более смелым и ставит ситуацию под свой контроль, медленно, но верно. Израиль не принимает участия в этих событиях, наблюдая эту агонию американского, в кавычках, мирного процесса издалека. И никого винить в этой ситуации мы не можем, коль скоро это закономерный результат, когда... Международного террориста и регионального хулигана не поставили на место как надо и до конца, а вместо этого фактически дали ему обратно встать на ноги и фактически организовали ему возможность почувствовать победу и решить, что он командует парадом. Это сделали мы и наша администрация Трампа. Жду, когда начнут искать виноватых во всем этом и найдут непонятно кого. Наверное, меня, коль скоро тоже я насмехаюсь над этим горе-перемирием и объявят виноватым. Ну вот я дальше пишу, что еще один танкер подбит Ираном, танкер Эмиратов, меньше часа назад. Вот это тот мирный процесс, понимаете? То есть вот это вот, и тут вот дальше начинается дробление. Что происходит? Посмотрите, арабы начали сюсюкаться с Ираном. То есть Александр Мостровой, который пару недель назад выступал, я как-то даже не очень сильно поверил в это, но они, то есть, они настолько испуганы Ираном, что они понимают, что так Америка их не защитит, ничего делать не может довести ничего до конца толком. Значит, они начинают сюсюкаться с Ираном. Несмотря на разницу в вере и так далее, то есть Иран становится главенствующим, то есть усиливается после этой войны, они ослабевают. Политически усиливается, даже если вы полностью уничтожили его армию, пустили на дно весь его флот военный. Это не означает того, что Иран перестал, как говорится, быть Ираном. Вы понимаете, вот в чем дело. И можем ли мы говорить о каком-то успехе после этого, да боже упаси. Не можем. В том-то и дело, что нет. У нас, получается, мы зависли с бандитами. Мы показали бандитам и хулиганам, что нас можно заставить им подчиняться и их слушать. Вместо того, чтобы дать им по морде как следует, выбить зубы, мы вместо этого с ними раскланиваемся и еще им деньги передаем. Для чего? Ну, понимаете, выборы плохо идут. В Америке... А почему идут плохо выборы? Вот здесь это чистая вина Трампа. Во-первых, вы знаете, почему плохо идут выборы из-за этой войны? Потому что Трамп не сделал ни одного движения, как вся республиканская партия не делает движения. Поговорить с избирателями, Трамп тоже не пытается разговаривать с избирателем. Кто из избирателей понимает, что происходит конкретно с этой войной с Ираном. Почему иранская война нужна для США? Никто ничего не делает. Никто ничего не понимает. Вы понимаете, я вам объясню, почему это смешно многим. Потому что вот мы, когда сидим, вот, ну, русскоговорящая публика, там, особенно еврейского происхождения, у нас как бы Иран одновременно мы, ну, и память имеем, и плюс имеем достаточно поводов для того, чтобы не воспринимать Иран как мирное государство. Но мы имеем поводы к тому, а люди, которые на улице в Америке, которые там, я не знаю, за молоком, как говорится, едут в магазин, они что, думаете, знают, что такое Иран? Они что, помнят о том, что Иран там устраивал террор, захватывал американских заложников? Не помнят. А если даже помнят, то для них это не важно. Вы не сделали никакой работы для того, чтобы им объяснить, насколько Иран это проблема. Не сделали. Республиканская партия, повторяю, это партия кретинов. В смысле своей пропаганды. Они себя ведут как будто... Знаете, вот если... Я вам объясню. Значит, вот так, как себя ведут республиканцы, это когда они 100% знают, что у них какой-то 90% выигрыш на выборах. Что они вот точно они идут с такой мощью, с такой силой, у них такие колоссальные успехи, что они знают, что они на 90% все равно выборы выиграют. Поэтому зачем нам вести пропаганду? Да плевали мы. У нас все равно 90% тогда, эти 10% демократы будут там какие-то облизывать там непонятно что. У нас все равно 90% верит. Что нам заниматься пропагандой? Вот тогда бы они были бы, может быть, бы, даже в этом случае я бы не сказал, что они правы. А так они, получается, имеют 4 человека в нижней палате превышают на 4 человека, республиканцы превышают демократов. О чем мы вообще говорим? Их большинство опрокинуть, это вообще что, выплеваться? Вот у нас вообще пошла политика, вот я говорю, что не вот есть какие-то хорошие демократы, есть какие-то сильные республиканцы. Нет. У нас есть две категорически слабые, ленивые, разваливающиеся на куски партии, которые конкурируют только на том, что говорят, что, видите, он облажался, обделался еще больше, чем я. Поэтому выберите меня, я немножко лучше, чем он. Я не такой идиот, как он, я немножко меньше идиот. О чем мы говорим? Что это вообще за выборы? Это не выборы, это роспись в собственном ничтожестве. Как в том анекдоте, понимаете, что вот я как-то рассказывал, но, видимо, надо повторить, что умер старый еврей, приходит раввин, там, значит, собирались родственники. И он говорит, знаете, я усопшего не знаю, я здесь человек новый, вот только недавно тут появился, вы уверен, знаете усопшего намного лучше, чем я. Расскажите, какой он был замечательный человек. Ну и такая толпа огромная стоит народа, все молчат минуту, две, пять минут, наконец, сзади раздается какой-то голос такой, его брат был намного хуже. Вот примерно вот так идут наши выборы. И вот примерно так мы себя ведем с разными различными задачами, которые у нас есть. Мы почему-то автоматически думаем, что если Трамп завтра начнет бомбить, там, я не знаю, Сьерра-де-Леоне, то мы автоматически должны понять, что в Сьерра-Леоне живут какие-то жуткие бармалеи, враги рода человеческого, и Трамп делает все верно, потому что, ну как же, это же Сьерра-Леоне, там вот действительно какие-то враги, и мы точно верим президенту. Он слишком много на себя берет, понимаете? Люди требуют, не нуждаются в объяснениях. Особенно, если у них начинает дорожать жизнь. Начинает дорожать бензин. Им надо объяснить, почему вы страдаете, почему ваши цены растут дополнительно. Потому что вы делаете какое-то очень большое, грандиозное дело. Но если вы этого не знаете, то почему вы должны верить этому президенту? Просто наобум, просто на авось, ну вот так он себя ведет. Ну так, слушайте. Добрый день, вы в эфире.
12: Александр, добрый день. Давно вас не слышал. Я вот, честно вам сказать, наш господин Трамп, он обозлил весь мир против себя и против Америки. Вот я вот вернулся только что с Франции и был на... Ну, меня на свадьбу пригласили. И вроде бы на свадьбе, знаете, люди как-то должны Нас немного американцев было, но отношение к нам презрительное.
11: Но французы всегда так к нам относились.
12: Ну да, я говорю, да. Презрительно. Мало того, что французы есть французы. Но это не французы, это были французские евреи, но все равно.

0: понимаете.
1: Но французы это и есть французы. Французы нас официально не любят.
0: Нас собрали в комнату перед таможней. И специально, ну честно вам сказать, специально, знаете, какая температура во Франции была последние несколько недель?
1: Да, отключили кондиционер.
0: Да, но мы приземлились в Ниццу, но air-condition был на такой высокой температуре, что дышать невозможно было. Дышать не было. Окей? И американцы стояли, а они подходили к своим и говорили: дети, до 12 лет с семьями, пожалуйста. Я им говорю: ребята, команд, перестаньте. Ну, мы же тоже люди. А вы подождите. Вот и все.
1: Ну, они, слушайте, Игорь, вы понимаете, ситуация такая. То, что французы не любили Америку, никогда не любили, это тогда...
0: Да не только французы, сейчас и англичане не любят.
1: Но нас не... Сейчас уже... Трамп же поругался с этой Мелони, которая была самая его главная...
0: Конечно. Александр, я...
1: Почему?
0: Зашел.
1: Потому что он начал говорить, что...
0: Момент. Да. Один момент. Мне надо было кое-что купить. Я не помню, или зубную пасту, whatever. И я так прошелся по маленькому городку, и Фарад. И я зашел в супермаркет. Вот тогда мне стало... Я понял, что они люди, а мы не люди. Вы понимаете, о чем я говорю?
1: Ну, я бы не...
0: Но разнообразие продуктов, как фрукты пахнут, как тебе говорят бонжур, мусью. Но самое мое любимое слово — это шуточно. Ну, это не шуточно, они так выражаются. Я заканчиваю. Они говорят не эксклюзив, они не говорят экзакли. Они говорят экзакли. И вот это слово экзакли меня провело мимо вот этих вот трений между Францией и Америкой.
1: Я понял. Ну, вам просто понравилось там, я понял.
0: Ну, мне понравилось, потому что это Европа, потому что это свадьба моих родственников. Это было вкусно.
1: Да. У вас было настроение, да.
0: У меня было другое настроение, я смотрел на это с каким-то вкусным таким взглядом. И таксисты, и все остальные, дорогие машины, как раз в Монако мы были перед вот этим вот взрывом. Монако, когда украинского этого олигарха, ну вы знаете об этом, да?
1: Да, его пытались замочить там и так далее. Там жена
0: там у нее кисти оторвала,
1: Ее две ноги уже отрезали, не только кисти и так далее. Там она полный инвалид будет. Вот интересно, будет знать, кто это устроил. У меня такое впечатление, что это из Киева организовано.
0: Ну, это разборки между Киевом и Днепровскими, конечно. Конечно, это уже все говорят об этом. Но столько красивых наших девочек там. Ну, красавец. И украинцы, ну, бабочки, которые. Просто море удовольствия.
1: Я понял. Спасибо. Всего доброго. Понимаете, я вам скажу такую вещь, что действительно, они там привыкли более красиво жить во Франции. Это 100%. Они более красиво подают тебе кофе, там более красивые пирожные, там с какой-то там шоколадкой торчит. У них очень вот этой изысканности, эстетики, вот обслуживания еды, там вещей придается большее значение, чем в Америке. В Америке ты покупаешь себе какую-то рубаху, какую-то майку, какие-то сандалии или тапки, и так вот шлендраешь целый день по улице. И всем плевать, или в пижаме дети идут в школу. Пижаме встали и пошли в школу. В Европе они привыкли, они одеваются, они красятся, у них более вот этот вот, как говорится, это не уровень жизни, вы понимаете, это именно вот определенный этикет, как они живут по-другому. Потом я вам скажу такую вещь, сравнивать вот это вот то, что вот вы говорите, что вот у них там больше выбор, и так далее. Поверьте мне, когда вы уезжаете от Нью-Йорка и заходите, например, где-нибудь в Пенсильвании, да, или в Нью-Джерси даже, как вы заходите в большой супермаркет, вы понимаете, что Нью-Йорк — это как бедная лавочка рядом. То есть вот обычный супермаркет, вы не представляете, насколько разница чувствуется в товарах и возможностях, которые предоставляют тебе в той же Америке, как только ты отъехал от Нью-Йорка. Нью-Йорк — это, знаете, как бедный такой вот городишко, кажется.

0: маленькие пространства, маленький выбор. Не очень все это пахнет, все эти супермаркеты старые, пахнут как-то странно. Не, ну это не конкретно Франция, это, понимаете, это беда Нью-Йорка конкретно, поэтому тут надо тоже это понимать. Да, ну, в общем, так или иначе, то, что нас не любят в мире, это, как говорится, ничего нового в этом нет. То, что Трамп к этому добавил, тоже в этом ничего нет. Ну, то есть мы как бы правильно с них требуем, поэтому они нас не любят как бы за собственное неудобство, за собственную вот эту глупость. Но, тем не менее, я бы не хотел бы жить во Франции при всех этих изысках, понимаете? И они идут как раз, я думаю, больше в даун, чем идем мы. Мы как-то выкрутимся. Как выкрутятся ли они в Европе, я не знаю. Хотя это очень, конечно, грустно. Очень. Но как будет, так будет. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Выбор романтического партнера подчиняется тем же вычислительным принципам, которым мозг руководствуется при любом другом решении. Более того, одна исключительно привлекательная черта способна непропорционально перевесить несколько умеренно привлекательных. Такой вывод сделала группа исследователей из Университета Северной Каролины. Ученые проверяли теорию психологической ценности, представление о том, что оценка потенциального партнера использует тот же механизм, который мозг задействует при бесчисленных других решениях – выборе продуктов, оценке рисков, финансовых суждениях. Оказалось, люди не суммируют привлекательные и непривлекательные черты в столбик. Вместо этого они применяют алгоритм смещенного среднего. Самая привлекательная черта получает непропорционально большой вес. Таким образом, один бесспорный плюс может затмить несколько средних достоинств. Авторы отмечают, что в реальных условиях романтический выбор сложнее. Химия, контекст и эмоции не укладываются в лабораторный профиль. Тем не менее, понимание базового вычислительного механизма помогает объяснить, почему первое впечатление оказывается таким устойчивым.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку беспилотника на торговое судно под флагом Панамы в Ормузском проливе. Дональд Трамп выдвинул на пост главы иммиграционной и таможенной службы США ICE бывшего полицейского и морского пехотинца Лэнса Шроера. Бывший президент Джо Байден появился на гала-вечере Демократической партии, чтобы резко раскритиковать президента Трампа, но затем ему понадобилась помощь, чтобы понять, как уйти со сцены. Опрос показал, четверть демократов, каждый четвертый из 10 стыдятся быть американцами. Пассажирский самолет Boeing 737 едва не столкнулся с дроном при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси. 16-летний тюремный срок, который в настоящее время отбывает бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн за изнасилование актрисы в Калифорнии. Этот срок должен быть пересмотрен, так постановил апелляционный суд. В апстейте штата Нью-Йорк трехлетнюю девочку, жившую в горах мусора, заели вши. От взрыва пиротехники, к которому предположительно привела непотушенная сигарета, уничтожены несколько домов и ранены 5 человек в штате Вашингтон. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану. В ответ на атаку беспилотника на торговое судно под флагом Панамы в Ормузском проливе, которая произошла в минувшую субботу. Спустя несколько часов Иран ответил атаками на американские базы в Бахрейне и Кувейте. Это вторая серия ударов за сутки. Соединенные Штаты и Иран обмениваются ударами, несмотря на меморандум о взаимопонимании. Напомню, он был подписан лидерами двух стран менее 2 недель назад, 17 июня. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ночь на воскресенье Центральное командование США CENTCOM заявило, что нанесло удары по 10 целям на территории Ирана в ответ на его продолжающуюся агрессию против торгового судоходства в Ормузском проливе. Целями ударов стали скопления военной техники, системы связи, объекты ПВО и хранилища иранских беспилотников. Президент Трамп, комментируя новые американские удары, заявил, что они стали ответом на, как он отметил, неоднократные нарушения Ираном соглашения о прекращении огня, которого страны достигли в середине июня. Американские самолеты, цитирую, только что нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям за повторное нарушение соглашения о прекращении огня, написал Трамп в соцсети Truth Social. Вполне возможно, что они никогда не научатся, заявил Трамп. Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу. Если это произойдет, Исламская Республика Иран больше не будет существовать. Ирану было предоставлено был предоставлен шанс соблюсти соглашение о прекращении огня, но он отказался от него, когда его войска запустили беспилотник, который в субботу поразил танкер МТ «Кику» под флагом Панамы. Конец цитаты. Спустя несколько часов утром воскресенья Иран заявил об ответной атаке на американские военные базы после ночного авиаудара США. Корпус стражи Исламской революции Ирана нанес в ночь на воскресенье удары по военным базам США в Кувейте и Бахрейне в ответ на американскую ночную воздушную атаку. Так цитирует Reuters сообщение иранского агентства «Тансим». В атаке были задействованы ракеты и беспилотники. По утверждению корпуса стражей Исламской революции, в результате были уничтожены 8 важных объектов военной инфраструктуры США на базе Али Аль-Салем в Кувейте и 5-го флота в порту Салман в Бахрейне. Командование военно-морских сил КСИР пообещало, что в ближайшие дни американские базы в регионе переживут, как было сказано, ад. Как следует из заявления КСИР, новая иранская атака – это ответ на ночные удары американских военных по иранским военным целям ранним утром воскресенья. Это вечера субботы по времени США, о которых ранее сообщало Центральное командование США. Ну, как и Трамп, КСИР обвинил вторую сторону в нарушении договоренности. Цитата. «Нарушение режима прекращения огня противоречит пункту 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании и приведет к полной остановке всех дипломатических
1: этих процессов, говорится в заявлении XIR, его цитирует Reuters. Сообщение о пострадавших или жертвах среди американского персонала баз не поступало, рассказал источник Reuters, уточнив, что ситуация продолжает развиваться. Новые удары были нанесены американскими и иранскими силами менее чем через сутки после предыдущего обмена атаками, которые и США, и Иран называли ответными и по итогам которых обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Новый виток эскалации запустила атака иранского беспилотника в четверг, 25 июня, на крупное грузовое судно MV Ever Lovely, шедшее под флагом Сингапура. Тегеран объяснил свои действия тем, что это судно использовало несанкционированный маршрут для транзита через воды Персидского залива. Как сообщило иранское телевидение, корпус стражи Исламской революции произвел предупредительные выстрелы в сторону неназванных торговых судов, пытавшихся пройти по проливу без санкций Ирана. И это побуждает другие суда запрашивать у Ирана разрешение, прежде чем попытаться пересечь Ормузский пролив. В ответ на иранскую атаку на MV Ever Lovely Соединенные Штаты, как сообщил CENTCOM, нанес несколько ударов по иранским военным целям. После этого иранские военные нанесли оборонительные, как было отмечено ими, удары по целям, связанным с американскими войсками. Позднее стало известно, что речь об атаке беспилотника на базу военно-морских сил США в Бахрейне. И возложило иранское руководство ответственность за сложившуюся ситуацию, естественно, на, как было сказано, нарушающий договоры режим США. Следующим шагом Ирана стал удар по танкеру MT Кику в субботу, на который США ответили ночной авиаатакой утром воскресенья. Вице-президент Джей Ди Венс, главный переговорщик со стороны Соединенных Штатов, ранее предупредил, что американцы привержены соблюдению соглашения о прекращении огня и будут считать Иран ответственным за возможное возобновление конфликта, которое может произойти в результате действий Тегерана. Цитирую, Иран подписал соглашение о прекращении огня, мы его соблюдали. Если у них есть разногласия по поводу того, как применяется меморандум о взаимопонимании, они могут просто поднять трубку и позвонить. Но на насилие будет дан ответный удар, написал Венс Векс. 17 июня Соединенные Штаты и Иран, напомню, договорились о прекращении военных действий в рамках меморандума о взаимопонимании. Этот меморандум состоит из 14 пунктов, и в нем также содержался призыв к Ирану приложить все усилия, я цитирую, для обеспечения безопасного прохода торговых судов на безвозмездной основе в течение 60 дней. Ормузский пролив является ключевым морским путем для поставок нефти и газа из стран Персидского залива. Он был фактически перекрыт Тегераном после того, как в конце февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по Ирану. Перекрытие этого важнейшего морского пути привело к резкому скачку мировых цен на нефть и помешало поставкам других важнейших товаров, таких как удобрения. При этом мировые цены на нефть начали падать после достижения Ираном и Соединенными Штатами Америки договоренности об открытии пролива и прекращение огня, и к концу недели успели откатиться к довоенным значениям. Президент Дональд Трамп выдвинул на пост главы иммиграционной и таможенной службы ICE бывшего полицейского и морского пехотинца Лэнса Шроера. Трамп написал в соцсети X, я очень рад сообщить, что назначил Лэнса Шроера нашим следующим директором ICE, написал Трамп. Шроер – бывший полицейский и морской пехотинец. У него за плечами 29 лет работы в правоохранительных органах штата Оклахома. Также он возглавлял программу 287G, которая предполагает сотрудничество местных правоохранительных органов с ICE. Сенат должен утвердить Лэнса. Немедленно не откладывайте, заявил Трамп. Предыдущий исполняющий обязанности главы американской миграционной службы Тодд Лайонс покинул пост в конце мая. Он руководил ICE с марта 2025 года, защищал применение силы в ходе рейдов по всей стране и выступал за ношение масок агентами в целях безопасности. Политика в свое время писала, что на фоне стресса из-за реализации миграционной политики Трампа, которая привела к протестам по всей стране, Лайонс неоднократно попадал в больницу. Бывший президент Джо Байден в субботу появился на гала-вечере Демократической партии, чтобы резко раскритиковать нынешнего президента Дональда Трампа, но ему понадобилась помощь, чтобы понять, как уйти со сцены. Такой критик у Трампа очень серьезный. Байден, который в 2024 году вышел из предвыборной кампании как кандидат от демократов, после провала на дебатах после Трампа, защищал свою репутацию и критиковал своего преемника во время речи на мероприятии Демократической партии Мэриленда. «Бороться и победить» назывался этот вечер. Он проходил недалеко от Балтимора, сообщает Нью-Йорк-Пост. Байден раскритиковал Трампа, я цитирую, «за уничтожение НАТО и бальный зал Белого дома», как сказал Байден, «как проект для тщеславия». Дело не только в его проектах для тщеславия. Снос восточного крыла Белого дома освободил место для его бального зала. Так он сказал, для его бального зала, видимо, Байден считает, что в этом зале Трамп с Меланией и никто другой, кроме них, будут показывать искусство бального танца. Дальше Байден сказал, он, то есть Трамп, поставил свое имя в центре Кеннеди, построил арку в свою честь, даже нанял собственного специалиста, чтобы починить отражающий бассейн у мемориала Линкольна. Что в этом плохого, трудно сказать. И Байден завершил свою речь. «Вау, какой неудачник!» сказал во всем везунчик Байден под аплодисменты сторонников. Ну, в конце своей речи Байден произнес знакомый рефрен о способности Соединенных Штатов преодолевать трудности, а затем обратился к залу за помощью. Он спросил, в какую сторону ему идти, чтобы покинуть сцену. Он повернулся в сторону, затем указал в два разных направления, чтобы определить лучший маршрут. Когда ему из зала подсказали, куда идти, он ушел со сцены, повернувшись спиной к публике. 83-летний Байден использовал телесуфлер во время своего субботнего выступления, временами прищуриваясь, читая свои словесные нападки в адрес Трампа, которому в 2024 году уступил Белый дом. Байден несколько раз громко кашлял в начале выступления, ну а несколькими днями ранее, во время открытия президентской библиотеки Барака Обамы в Чикаго, после выступления он остался на сцене, задав вопрос: «Где моя внучка?» Ну, я должен сказать, что если бы все шло по плану Байдена, то он бы баллотировался в 2024 году, рассчитывая, видимо, на второй президентский срок. Такой бы у нас был президент, если бы он выиграл у Трампа. Байдена увела со сцены супруга Джилл Байден. Бывшая первая леди сообщила о раке предстательной железы 4-й стадии у Джо Байдена и начавшихся метастазах в костях. Ранее президент Трамп жестко протроллил Байдена на предмет его умственных способностей. Трамп заявил, что бывший хозяин Белого дома Джо Байден вряд ли сможет отличить жирафа от бегемота. Ну и опрос показал, четверть демократов, каждый четвертый из 10, стыдятся быть американцами, тогда как среди республиканцев чувство гордости за свою страну остается подавляющим. Опрос, проведенный The Economist YouGov Polls за несколько недель до 250-летия США, показал, что 26% демократов, как сказано, в некоторой степени стыдятся, 26%, а 12% очень стыдятся быть американцами, 26 плюс 12%. При этом среди всех опрошенных взрослых граждан США только 12% заявили, что они в некоторой степени стыдятся быть американцами, а 8%, что они очень стыдятся. Тем не менее, 22% демократов заявили, что очень гордятся быть американцами, а 18% в некоторой степени гордятся. Примерно 22% демократов не гордятся, не стыдятся. Такое же мнение разделяют 20% всех респондентов. В целом 42% опрошенных заявили, что очень гордятся быть американцами, а 18%, что в некоторой степени гордятся. Доля республиканцев, гордящихся тем, что являются американцами, наиболее высока – 78%. В некоторой степени гордятся 15%. Лишь 3% республиканцев стыдятся быть американцами. Из них очень стыдятся 1% и в некоторой степени стыдятся 2%. А 4% республиканцев заявляют, что не горды, не стыдятся. В вопросе о том, как Америка выглядит по сравнению с другими странами, 45% демократов считают, что США выглядят не лучшим образом, в том числе 25% считают нашу страну хуже среднего, 14% – одной из худших, а 6% – худшей в мире. В целом 54% опрошенных граждан США считают, что Америка является либо величайшей страной в мире – 21%, либо одной из величайших – 20%, либо лучше среднего – 13%. В опросе, который проводился с 13 по 15 июня, участвовали участвовали 1549 респондентов, погрешность составила плюс-минус 3,5%. Пассажирский самолет Boeing 737 компании United Airlines едва не столкнулся с дроном при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает CNN и ряд других СМИ, изучив запись переговоров диспетчеров. По данным пилота, дрон был замечен примерно в 30 метрах ниже воздушного судна. Об инциденте сообщил экипаж. Кроме того, пилот другого рейса сообщил о дроне на высоте около 600 метров. Boeing 737, выполнявший рейс из Флориды со 106 пассажирами и 5 членами экипажа на борту, благополучно приземлился. Федеральное авиационное управление США FAA начало расследование. Инцидент произошел на фоне роста числа сообщений о дронах близ аэропортов США. По данным FAA, в стране фиксируется около 100 таких случаев в месяц. Однако столкновения происходят редко. Лишь в 8 случаях пилоты были вынуждены принимать маневры для уклонения, включая снижение или изменение курса. 16-летний тюремный срок, который в настоящее время отбывает бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн за изнасилование актрисы в Калифорнии, должен быть пересмотрен. Так постановил апелляционный суд в пятницу. Однако инстанция подтвердила вину основателя Miramax Studios в преступлении, совершенном в гостиничном номере Лос-Анджелеса в 2013 году, за что он был осужден в конце 2022. Цитирую, приговор аннулируется и дело возвращается для вынесения нового приговора, сообщает апелляционный суд. По остальному решение подтверждается. Конец цитаты. Причины такого решения пока неизвестны, так как полный вердикт еще не обнародован. За день до этого в Нью-Йорке с Вайнштейна сняли обвинение в изнасиловании, выдвинутое актрисой Джессикой Манн, после 3 судебных процессов, в ходе которых присяжные не смогли вынести единогласный вердикт. Бывший продюсер все еще ждет нового вердикта за сексуальное насилие над Мириам Хейли, ассистентом продюсера фильма «Project Runway». 2017 года продюсер обвиняется в домогательствах, сексуальном насилии или изнасиловании более чем 80 женщин, включая актрис Анджелину Джоли, Гвинет Пелтроу и Эшли Джад. Продюсер криминального чтива и влюбленного Шекспира по прозвищу «Бог Голливуда» Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных людей мирового кино на протяжении десятилетий. Он обладал всеми возможностями запускать карьеру актеров, но также и уничтожать ее. В течение многих лет индустрия Голливуда была наполнена слухами о том, что он использовал свое влияние для сексуального насилия над молодыми женщинами. Расследование в октябре 2017 года, проведенное New York Times и New Yorker, выявившие масштаб этого скандала, вызвали волну шока, сделавшую, собственно, движение MeToo глобальным феноменом, предоставив право голоса жертвам изнасилования по всему миру, да и возможность осудить мужчин, даже без реальных доказательств их вины в ряде случаев. Первоначальный приговор Вайнштейну в 2020 году в Нью-Йорке и последующий 23-летний тюремный срок были отменены по процедурным основаниям. Теперь, находясь в инвалидной коляске, Харви Вайнштейн продолжает оспаривать свою вину и говорит, что вступал в интимные отношения с актрисами по обоюдному согласию. В марте он пожаловался, мы об этом говорили в нашей программе, что боится умереть в тюрьме. «Это пугает меня до смерти», сказал он в интервью The Hollywood Reporter. В апстейте штата Нью-Йорк 3-летнюю девочку Джоселин Энн Делевски, жившую в горах мусора, заели вши. Так пишет «Нью-Йорк Пост». Во время расследования правоохранители установили, что девочка содержалась в квартире, заваленной мусором и отходами. Позже жилище было признано непригодным для проживания. Следователи сообщили, что во время осмотра тела ребенка обнаружили многочисленных вшей на голове и лице. По данным судебно-медицинской экспертизы, тяжелое заражение паразитами привело к развитию выраженной анемии, которая вызвала поражение сердца и внутренних органов. Кроме того, в организме девочки был обнаружен препарат клонидин. Он применяется для лечения артериальной гипертензии. Также правоохранители отметили, что у ребенка были сильно разрушены зубы, а состояние здоровья свидетельствовало о длительном отсутствии надлежащего ухода. Помимо девочки, в семье воспитывались еще четверо детей. Суд постановил запретить обоим родителям любые контакты с ними до 2038 года. Было установлено, что остальные несовершеннолетние также жили в условиях, представлявших угрозу для их здоровья и безопасности. Отец дошкольницы и ее мать были приговорены судом к 4 годам лишения свободы. От взрыва пиротехники, которому, предположительно, привела непотушенная сигарета, уничтожены несколько домов и ранены 5 человек в штате Вашингтон. На записях с камеры видеонаблюдения, они появились в сети, видно, как дом, где хранились фейерверки, был уничтожен гигантским огненным шаром, а клубы дыма накрыли дворы соседей. Второй дом также загорелся и сгорел, а третий оказался серьезно поврежден в результате этого происшествия. Как сказал начальник пожарной и спасательной службы центрального острова Уитби Джерри Хелм, фейерверки – это нечто вроде маленькой тикающей бомбы замедленного действия, и ты не знаешь, когда они взорвутся. Конец цитат. Но вообще вся эта тема, она особо актуальна в связи с приближающимся 4 июля фейерверками. В общем, воздух заполняется активно в разных городах, в разных городских районах, в пригородах, в деревнях. Вся Америка радуется фейерверкам, но нужно помнить, что причины пожаров в результате фейерверков довольно частые. По словам Джерри Хелма, пожар, скорее всего, был вызван тем, что кто-то из дома курил слишком близко от запасов фейерверков и случайно бросил окурок на пиротехнику. В свою очередь, Таня Эрнандес-Гарсон, живущая рядом с взорвавшимся домом, рассказала местному СМИ, что фейерверки взрывались и стреляли повсюду, как она отметила. Среди пострадавших 3 пожарных. 2 из них уже выписаны из больницы, а 3 остался на лечении. Еще 2 гражданских были отправлены в больницу до того, как их смогли осмотреть спасатели. Офис шерифа округа Айленд сообщил, что после расследования определит, обоснованы ли уголовные обвинения в отношении владельца строения, в котором хранились эти фейерверки.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordictian Settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. На Бали обезьяна украла у туриста телефон и сделала селфи. Фото он обнаружил после того, как пропажу вернули. В Китае появится первый в мире полностью роботизированный отель. Его планируют открыть к следующему году. Ученые нашли морских существ в Антарктиде, которыми можно лечить меланому. Они планируют разработать лекарства. Руководители организации украинских националистов Степана Бандеру могут внести в так называемый национальный пантеон Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Никита Потураев, который является одним из авторов концепции создания пантеона. По его словам, законопроект о создании национального пантеона предусматривает очень сложную процедуру определения того, чьи имена в итоге будут включены в список. И решение будет принимать специальная правительственная комиссия, подчеркнул депутат. Уоррен Баффет впервые за 20 лет пропустил традиционный взнос в благотворительный фонд Билла Гейтса, дожидаясь результатов проверки связи организации со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам. Тегеран встречу в Дохе не подтверждает. Верховный суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах. Трампу придется выплатить миллионы долларов, пострадавшие от сексуального насилия. В тюрьме Северной Каролины заключенные захватили охранников в заложники. Самолет JetBlue столкнулся с дроном, заходя на посадку в Нью-Йорке. Институт имени Нэнси Пелоси появится в Калифорнийском университете. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 85% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Меня Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
19: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
18: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
19: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
20: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: Программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

Добрый день. Димочка, спасибо большое за такие позывные. Рада приветствовать всех, кто сегодня прислушается к программе «Социум». Но если вам не интересно, не слушайте. Правильно делаете. Не надо слушать одно и то же постоянно, а поэтому, как-то не надо заряжать себя негативными эмоциями. Но, тем не менее, каждый раз, когда я прихожу в студию, у меня масса месседжей, которые мне необходимо принять участие и все-таки ответить на те поставленные вопросы, которые некоторых интересуют. Но, как я вначале сказала, если одно и то же повторяется, очевидно, это новые люди, им все-таки это интересно, и хотелось бы дальше знать. Я в одной из своих программ, которая была повторна, по-моему, касающаяся Social Security, и сегодня мне бы хотелось немного продлить эту беседу и все-таки, тем не менее, рассказать о пособии, которое называется Supplement Security Income SSI, для лиц, которые не являются гражданами СССР. СССРша. Я прошу прощения, чего мне вдруг СССР? Никогда в жизни. Но прежде чем я начну свою беседу, мне все-таки хотелось бы напомнить, кто является спонсором программы, как много этот замечательный человек приносит радости для каждого человека, который нуждается в этом. И вот сегодня был явный пример то, о чем я сейчас хочу рассказать. Напомните номер телефона Анны, которая является Health Insurance брокером, 917-673-3039. А почему сегодня? Потому что сегодня. Она вообще профессионал своего дела, ни у кого ничей бизнес она не забирает. Она буквально отвечает за каждое свое слово, и причем она очень ответственный человек, который отвечает и на телефонные звонки, и достаточно грамотно и профессионально, и самое главное, оказывает ту услугу, в котором нуждается человек, который в этом нуждается. Сегодня такой случай был. Одна из моих коллег в клинике, где я работаю, пришла и пальчики заломала и говорит: «Ой, Раиса, помогите, пожалуйста, что я могу в этой ситуации делать? Папа отработал в этой стране 10 лет». И исполняется ему 65 лет, он сейчас не может больше работать, нет у него сейчас никакого иншуренса. Могли бы вы ему более подробно изложить, на что он имеет право в получении по своему возрасту, какие бенефиты он может получить? Я говорю: бенефиты – это одно. Она говорит: бенефиты – это одно, но самое главное, чтобы у папы был health insurance. А исполняется ему 65 лет буквально через 2 месяца. То есть 2 месяца. Выслушав дочь, потом она вызвала своего отца, он пришел, мы с ним пообщались, надо сказать, такие молодцы, все-таки 10 лет в стране, и говорит и по-английски, и переживает за то, что мало ли что может случиться, нет у меня иншуренса. И я спрашиваю: сколько лет вам? Он говорит: в августе месяце будет 65. Я говорю: давайте быстренько позвоните. И называю Анны телефон 917-673-3039. Я говорю: вот она является health insurance брокером. Торопитесь, поскольку она обслуживает исключительно людей до 65-летнего возраста. Это те, которым нужен health insurance, имеется в виду Medicaid. Я спросила income, просто знать, правильное я русло отдаю этого человека для того, чтобы он получил то, что необходимо. Вышли из кабинета, позвонили Анне, она тут же ответила,
там дала кое-какую информацию, чтобы они представили для нее, и не обманываю, честно говорю, буквально 10 минут взял времени для того, чтобы, ответив на все вопросы, связаться с Marketplace. Анна, да, настолько профессионально в течение 10 минут решила этот вопрос, и человек уже доволен остался тем, что у него даже есть номер Medicaid. Абсолютно в каком плане? Ну, если у человека нет инкома, чтобы купить supplement insurance, например, если у человека еще нет Medicare, если человек не работает, и, ну, опять-таки, все очень и очень индивидуально. И я, честно, так и могу так, положа руку на сердце, сказать, Анна, огромное тебе спасибо, A, что ты помогла человеку, B, за то, что ты это профессионально делаешь, и третье, говорят, в Америке ничего бесплатного не бывает, но на самом деле ее сервис, который она представляет, абсолютно бесплатный, поскольку она является health insurance брокером. И ответив на все вопросы и решить вопрос, это очень многого стоит. Спасибо, Анна, тебе и спасибо тем, кому, я думаю, можно выразить спасибо каждому человеку, кто воспользовался сервисом Анны, Health Insurance брокером, кому она помогла. Огромное спасибо. И еще раз напомню номер телефона, если у вас есть вопросы по поводу получения health insurance брокера, если есть вопросы получения supplement insurance, Medicare. Кстати, у меня есть отличная тема для людей, получающих Medicare. Многие люди так вот конкретно там прочитали, тут прочитали, там тетя сказала, другая тетя что-то сказала, а у того так, а у этого так, а вот я плачу сейчас пеналти и так далее и тому подобное. Друзья мои, давайте прекратим вот эти вот советы ненужные предлагать. Ну и вообще так говорится, что если у тебя не спрашивают, значит ты не отвечаешь. Но есть добрые люди, все хотят поделиться своим плохим экспириенсом. И на всякий случай категория людей дарит этот плохой экспириенс последующему человеку. А есть наоборот, которые не хотят, чтобы последующий человек получил тот негативный такой экспириенс, то, что, с чем он столкнулся. Но опять-таки, я просто хочу сказать, все очень индивидуально, обращайтесь к профессионалам, их много. Много рекламируется и на Дэвидсон радио, и других. Сегодня достаточно полезный сайт, полезных сайтов, которые вы можете воспользоваться. Потом у нас есть Intellectual Services, которые вы тоже можете посоветоваться и получить ответ. Хотя я сейчас готовлю пригласить одного человека, который именно работает с этой компанией GPT. И надеюсь, скоро мы встретимся с этим человеком, который расскажет. Есть очень много таких вещей, которые должны, на эти вопросы должны отвечать профессионалы. Я в этом плане не профессионал, я достаточно простой потребитель, который использует этот портал. Поэтому я вам сегодня предлагаю Анну, Health Insurance брокера, который осуществит и решит ваши вопросы в получении даже того же Medicare, выбора плана Medicare, выбора плана D. А если вы до 65-летнего возраста, у вас какой-то, может быть, плохой экспириенс с вашим health insurance брокером, ну, все очень индивидуально, я же тоже всем не нравлюсь. Ну и не надо. Ну и не надо, если не нравлюсь. И тоже делаю ошибки, и все делают. Не делают тот ошибок, который ничего не делает. Вот у того ничего не получается, ошибок нет. Поэтому звоните Ане 917-673-3039. Она ответит на ваши вопросы. И гарантирую, что если она, да, не сможет ответить на ваши вопросы, то она непременно свяжется с теми, кто вам или подскажет вам, кому вам надо обратиться для того, чтобы восполнить ваши ответы. А вопросы? Не ответы, вопросы. Знаете, вот когда я сейчас делаю одно дело, второе дело, передо мной монитор стоит, я смотрю, звонки есть, но я хочу сказать, что прежде чем я перейду к звонкам, как и объявила,
в плане того, что под программу поддерживает она, это Health Insurance Broker и ShoreView реабилитационный Nursing Home Service, который обеспечит домашний уход за вашими близкими, ваше отсутствие, кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов. Обращайтесь в реабилитационный центр Seacrest. Все для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и, самое главное, интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре Seacrest. Позвоните по телефону 718-891-4400, 718-891-4400. Знаете, что у них есть два центра. Здесь есть и Seacrest, и ShoreView. Значит, эти два центра по вашему выбору, либо если вы находитесь в госпитале и вам предстоит выбор, к вам предлагают. Вообще, там, я недавно столкнулась с такой очень интересной проблемой, и слово интересное. Столкнулась с такой интересной ситуацией. Опять-таки, ко мне обратился мой брат и говорит, что маму забрали в госпитале, и как сейчас необходим ей реабилитационный центр. Можно как можно попасть, ну, там, скажем, по месту жительства, а и уже там много кто предлагал сервисы, а мы все-таки хотим, мама говорит исключительно только на родном нашем языке. И, знаете, вот это вот началась эта суета в плане того, что все предлагают, все этот сервис забирают для того, чтобы, с одной стороны, наверное, помочь этому человеку, а с другой стороны, это бизнес. Поэтому, если у вас есть выбор, всегда, если у вас есть выбор, в Америке столько выборов, ужас один. Поэтому пользуйтесь, делайте избирательно, выбирайте то, что вам на самом деле подходит и по месту жительства, и так далее, и тому подобное. Есть у меня еще один экспириенс, но я уже не буду про негатив, больше на то позитива, потому как я обещала вам сегодня рассказать о пособии, которые, как и в прошлой программе, я говорила, человек может подать от работы в этой стране 10 или больше лет, а может быть и меньше, и состояние здоровья у человека ухудшилось, соответственно, с этим человек имеет полное право получить то вознаграждение, которое ему необходимо. Ну, ситуации такие, что если человек считает, что больше не может работать, и, как я рассказывала, делать там, заниматься одной профессией, а если он не получил это,

вы можете create your account socialsecurity.gov, а там буквально во второй колонке написано слово «бенефиты», вы выбираете, что вам необходимо, тоже точно так можно подать и на Medicare. Ну, я понемножку сейчас как бы refresh memory каждого, кто когда-нибудь, может быть, и слышал эту информацию. Давайте я что-то вложу для тех, которые новые присоединились, и необходимо получить эту информацию, которая может быть воспользована для того или иного человека. Так вот, пособие, которое часто получают люди для лиц, которые не являются гражданами США. Кто может получить пособие SSI? Это дополнительное социальное пособие. И очень много и очень часто, вы знаете, в 97-м году те, которые, господа, люди, которые не получают, не получили гражданство на получение SSI, они не имеют права, они не квалифицированы для получения SSI. Но я сейчас все-таки изложу немного сути, приложу немного стараний для того, чтобы рассказать вам, тем, которых это интересует, что для получения пособия SSI лица, которые не имеют гражданства, должны входить в одну из групп. То есть не то, что не обязательно, но они должны входить в одну из этих групп, квалифицированных, которые квалифицированы Department of Homeland Security, могут соответствовать критериям получения SSI. Это в первую очередь лица, которые постоянно проживающие в стране на законных основаниях. Также лица, имеющие разрешение на условный въезд в страну. Также лица, получившие особое разрешение временного въезда в США. Также лица, въехавшие в страну в качестве беженцев. Также лица, получившие убежище. Также иностранные лица, чья депортация была отложена. Также иммигранты из Кубы или Гаити. Также иммигранты смешанного американско-азиатского происхождения. Также иммигранты из Афганистана или Ирака на особых условиях. Афганцы, которые въехали в страну на гуманитарных основаниях, или афганские иммигранты без особого статуса. Украинцы, въехавшие в страну на гуманитарных основаниях. Ну, это в самом начале, вы помните, в самом начале, когда вот уже 4 года, как длится эта ужасная история с войной Украины, многие лица, которые своевременно обратились в Social Security по призыву того гавермана разрешения, должны были, могли получить пособие, которое называется SSI. Кроме того, лица, не имеющие гражданства, должны отвечать одному из ниже приведенных требований, чтобы претендовать на получение пособия SSI. Они законным образом проживали в США. Я сказала, 97-й год, имея право ошибаться, значит, с 96-го года являются слепыми или у них развивалась инвалидность. Они получали пособие SSI 22 августа 96-го года и законным образом проживают в США. Они постоянно проживают в США на законных основаниях и имеют 40 кредитов трудового стажа. Рабочий стаж супругов или родителей также может учитываться. Они являются ветераном или состоят на активной службе в United States Armed Forces, вооруженных силах США, или же являются супругом или супругой, или иждивенцем ветерана или военнослужащего United States Army, вооруженных сил США. Они являются американским индейцам, рожденные в Канаде. Они являются не имеющим гражданства США, членом индийского племени, призванного федеральным правительством. Также они являются жертвой торговли людьми в наиболее серьезной форме. А на самом деле есть еще много других

0: критерий получения пособия. Если у вас нет гражданства и вы хотите подать заявление на получение США, обращайтесь, чтобы определить, соответствуете ли вы критериям этого получения. Просто напомню, что если вы въехали в США 22 года, 96 года или позже, то вы можете не соответствовать критериям получения пособия SSI в течение первых 5 лет законного проживания в стране, даже если у вас есть 40 кредитов трудового стажа. Вот такая история. Поэтому, Дима, мы надеемся, что мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим разговор после рекламы. Пожалуйста.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Из-за аномально высоких температур в Париже Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Железное сооружение расширяется и даже немного вытягивается вверх. Когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует 2 сантиметрам на каждые 10 градусов, рассказал инженер и архитектор Бертран Лемуан. По его словам, такое явление остается незаметным для людей, потому что его сложно увидеть невооруженным глазом. На саму башню это оказывает негативный эффект только лишь в долгосрочной перспективе. Warner Brothers может потерять до 120 миллионов долларов после выхода фильма «Супергерл». За первые выходные он собрал в мире всего 62,6 миллиона долларов. Кевин Спейси заявил, что снова чувствует себя желанным в Голливуде после нескольких лет отмены. Актер также подчеркнул, что выиграл во всех судах, в которых решения принимали присяжные.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
4: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин.
4: Составлением траста успешно и более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
5: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». социум.
0: Итак, продолжаю я свою беседу с вами, дорогие, не беседу, а информировать вас о пособии, которое называется Supplement Security Income SSI. И я начала свою беседу с того, что для лиц, не являющихся гражданом США, имеют ли они право на получение этого пособия. Хотя за плечами у меня очень много интересного материала и для работающих людей здесь на этот. Ну, давайте я все-таки, учитывая, что я получила запрос по имейлу в плане того, чтобы я более подробно изложила, я просто повторю о том, что да, вы можете подать на disability, если вы чувствуете, что ваше состояние ухудшилось. Но знайте, что это время, и вы должны быть готовы к тому, чтобы своевременно отвечать на все вопросы, которые требует и федеральное агентство, и агентство со стейта, наш Social Security Office. Поэтому нужно, если вы сами достаточно неграмотные, а не можете последовательно... то есть собрать весь материал, значит, у вас должен быть какой-то человек, который сможет вам в этом разбираться, помогать, отвечать на вопросы. Это вообще кропотливая работа, но и вы должны быть, как по-английски говорят, on top of that. Если вы, да, считаете, что вам необходимо это сделать, значит, вы это можете сделать онлайн, заполнить специальную анкету, которая называется socialsecurity.gov, там есть слово «бенефиты», вы попадаете на disability, вы это можете сделать по телефону, по application заполнить по интернету, по порталу этому, и плюс, извините, вот когда рассеивается внимание, когда перед тобой лежат масса бумаг, и плюс перед тобой стоят люди, которые что-то хотят спросить. И плюс ко всему, те, которые, например, не могут воспользоваться этой службой, они звонят в Social Security, назначают интервью, и с вами представитель социальной службы будет Social Security Office, будет вести четкую последовательную беседу, которые, опять-таки, вы должны подготовиться. Кстати, у меня есть один очень такой, опять-таки, знаете, вот я лично очень много в своей практике учусь на ошибках, как и на своих, и на те, которые делают наши, ну, не слушатели, а те, которые достойно ведут свой образ жизни, а вот в этих вопросах многие не разбираются, и они пытаются... сами себе помочь, я могу все сам. Да, вы все можете сами, вы можете все сами, но вот как вы это сделаете? Это тоже очень индивидуально. Так вот, человек, который подал на Medicare, и у него было интервью по телефону, он недостаточно изложил информацию, посчитал, зачем мне это рассказывать, есть ли у меня иншуринс на работе, надо ли это самое. Он сказал, что у меня уже нет, но он не указал, с какого времени у человека этого нет, закончился его иншуринс по месту работы. И когда в конце он получил письмо, после интервью пришло письмо, что вот все ли вопросы правильные, всегда обычно они присылают такой вопросник, где вы отвечали, если вам что-то, вы видите, что в этих ответах не то, что вы, может быть, не так изложили или не так сказали. Но бывает, ситуации бывают очень-очень разные. Поэтому вы должны всегда, после того, как с вами поговорил представитель Social Security, вы получили этот буклет в плане ответов на ваши вопросы, на вопросы представителя, и человек не сказал, что у него, скажем, там в апреле закончился иншуринс, а это интервью было у него в мае месяце, он не представил бумагу, когда закончился, у него иншуринс, медицинский иншуринс, и человек, который подавал на Medicare на Part B, ответ следовал следующий, такой, что, ну, во-первых, уже поздно, после enrollment периода, он, кстати, очень много, и Анна рассказывала, были у меня еще некие представители, которые рассказывали, очень важно, когда начинается open enrollment период, когда это нужно делать. И в итоге оказалось, что да, в мае было интервью, с февраля будет Part B, и плюс ко всему будет пенальти 10% пожизненно. А вы знаете, что эти проценты могут быть сегодня 10, а через год они могут быть больше. Но не хочу вас пугать, и просто мне хочется сказать, что все очень-очень индивидуально. Поэтому тому, кому вы обращаетесь, знаете, что это профессионал вам расскажет. Для вас это будет достаточно открытым в плане того, что вы поймете то, о чем идет разговор. Я подготовила очень много материала, когда следует регистрироваться по программе Medicare. Но сейчас закончу мысль в плане того, что кто все-таки имеет право на получение SSI, какие 7-летние ограничения для некоторых лиц, не имеющих гражданства. Так вот, некоторые категории лиц, не имеющих гражданства, могут получать пособие SSI в течение не более 7 лет. Вот многие помнят иммиграция, которая была в 90-е годы, когда люди получали, потом закрывали SSI с 96-го года. Так вот, вот это вот как раз и поправка для людей, которые в течение получали SSI в течение не более 7 лет. А если 7 лет заканчивается, если срок получения вам пособия будет ограничен 7 годами по причине вашего, скажем, иммиграционного статуса, то вам вышлет письмо, уведомление о том, когда этот 7-летний период закончится. Вам пошлет письмо, уведомление о разъяснении ваших прав на обжалование, прежде чем выплата пособия будет прекращена. То есть вы будете уже не иметь возможность получения, но здесь вот четко сказано о том, что вы получите сообщение Social Security, то есть уведомление о разъяснении ваших прав на обжалование, и прежде чем выплата пособия будет прекращена. Если вы получаете пособие SSI в настоящее время или получили его ранее, на вас распространяется 7-летнее ограничение получения пособия SSI, и вы подали заявление на получение гражданства США. Вам соответствует обратиться в US Citizenship или иммиграционный сервис службы гражданства и иммиграции США, то есть сокращение вами по-английски, чтобы узнать, каким образом можно ускорить процесс рассмотрения вашего заявления о получении гражданства. Я немножко популярнее объясню. Скажем, если вы обратились в службу USCIS и вы получали SSI, и закончился ваш период 7-летнего получения SSI, и вы поздноватенько решили в плане обратиться в службу USCIS, и вы получаете уведомление Social Security, что вам прекращают выплату, поскольку вы не являетесь гражданам этой страны, да? Так вот, есть такое, что можно ускорить процесс рассмотрения вашего заявления о получении гражданства. То есть, я знаю, что очень много этим занимаются иммиграционные адвокаты, спасибо им за это. И то есть, если это достаточно квалифицированный человек в своей профессии, вы предоставляете ту информацию, которая необходима для того, чтобы вы получили возможность получения гражданства, которое называется expedite, то есть ускорить в получении иммиграционного статуса, получения гражданства. А для того, чтобы вам более подробно получить более подробную информацию, вы все-таки должны обратиться в Social Security, чтобы вам разъяснили. Знаете, очень обидно, да, для людей, которые на самом деле получали, не замечали, как эти 7 лет прошли. И вот наступил этот самый момент, когда рано или поздно все это заканчивается. Поэтому либо вы обращаетесь в иммиграционную службу, либо вы обращаетесь к представителю человеку, который будет заниматься непосредственно вашим делом, для того, чтобы помочь вам, чтобы вам, ну, ускорили вызов на гражданство, для того, чтобы вы могли получить пособие, для того, чтобы вы могли содержать свое, так сказать, и физическое сохранять, и эмоциональное состояние души, да. Поэтому и для Social Security потребуется подтверждение вашего иммиграционного статуса и, соответственно, что вы для этого сделали. А уже там, уже, как говорится, как карта ляжет, как это получится, или вам снимут, либо вам не снимут, пока вас не вызовут на гражданство. Не даю полный ответ, ужасное слово, но в то же самое время своевременно, все индивидуально. Также мне бы хотелось сейчас несколько слов изложить, какие кредиты трудового стажа соответствуют критериям получения льгот ССАИ, а также пособия ССАИ для некоторых категорий лиц, не имеющих гражданства. То есть кредиты трудового стажа начисляются на основании заработков. Сумма, необходимая для начисления одного трудового кредита, увеличивается каждый год с ростом средних заработков. Для получения льгот Social Security можно зарабатывать не более 4 кредитов трудового стажа в год. Лица, которые не имеют гражданства США, также могут получать дополнительные трудовые кредиты на основании работы их супруга или супруги для родителей. Кредиты трудового стажа остаются зачтенными за вами навсегда. То есть это не то, что там, скажем, на какой-то на short period, но они остаются навсегда, но не засчитаются достичь соответственной категории, которые не имеют гражданства и не учитываются при определении размера пособия. Вот я хочу отметить следующее, что если, скажем, есть такие, которые все-таки немножко... Вообще этот материал, который я сейчас излагаю, нельзя сказать, что это для среднего ума, но здесь нужно все-таки разбираться, поэтому если у вас есть человек, который достаточно грамотно разбирается в этом, вы можете также связаться с Social Security либо по интернету, либо по телефону, или посетить ваше одно из отделений по месту вашего жительства, где находится Social Security. И, ну, я помню, цифра такая звучала, что 85 лет Social Security помогает обеспечивать материальную стабильность сегодняшнего и завтрашнего лица, которая предоставляет финансовую защиту миллионам людей на протяжении их жизненного пути. Какой мой совет? Совет простой. Либо вы обращаетесь в Social Security, либо вы можете подать заявление на получение вашего пособия. Также можно подать заявление на получение большинства пособий, кстати, только на английском языке. Достаточно много материала, достаточно много пособий, чтобы для документов на разных языках и получить ответы на часто задаваемые вопросы. В последнее время я смотрю веб-сайт socialsecurity.gov, он обновляется, и много интересной информации для людей, которых это интересует, особенно для людей. Вот я в следующей программе, если, значит, у меня планируется человек с Медикера, если получится, и с GPT, где расскажет, как вы можете воспользоваться этим порталом, да. Но я просто хочу сказать о том, что вот даже есть такой вопрос у меня для людей, которые работают, и когда я расскажу более подробно, как, кому и когда лучше подавать на Medicare, чтобы не получить вот эти пожизненные пеналти, это первое. А второе, в каком возрасте вы можете и работать, И надо сказать, что сегодня сумма для людей, которые являются в возрасте 66 и выше, могут работать и получать, если до 66-летнего возраста, то они могут зарабатывать определенную сумму, это там 24 тысячи и немножко там с чем-то там, с каким-то хвостиком. А если вы уже будете, ваш возраст соответствует 66, у кого 67, то вы можете получать и работать столько, сколько, ну, вы сможете, и только это будет связано с вашими налогами. А так нет никаких ограничений. Ограничений там, скажем, в Медикере, чтобы то, что вы оплачиваете за Медикер. Но все это, ну, это очень такой большой такой вопрос, о котором можно говорить. Ну, я обещаю, что в следующей программе я как раз именно затрону вопрос Медикера, Парта Б, Парта Д, Парта С. Если Анна сможет присутствовать, но она сегодня сказала мне, я постараюсь, поскольку она сейчас, вы знаете, праздник, она на эти дни будет 2 числа уезжает и вернется в понедельник, и если будет возможность, она непременно придет в эфир и будет тоже это рассказывать. Вот, я напомню нашим слушателям о том, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home, Seacrest. Если у вас есть какие-то вопросы, если вам необходимо получить сервис, в котором вы нуждаетесь, очень много людей, которые работали в этой стране, к сожалению, не могут получить Medicaid, но у них есть тоже какие-то определенные вещи, по которым они могут воспользоваться, даже находясь их получение, находясь в реабилитационном центре, если у них есть Медикер, когда вы находитесь. Мне просто не хочется, чтобы излагать информацию, если, скажем, для людей, которые это индивидуально, для одного, для людей, которые имеют одну категорию, а для людей, которые другую категорию. Поэтому, опять-таки, в любом госпитале есть социальный работник, в любом реабилитационном центре есть социальный работник. Вот, скажем уже, как они это все делают, опять-таки, это зависит от человека, но вот много на моем жизненном пути просто встречаются такие социальные работники, которые действительно выбрали эту профессию, помогать людям и делать людям, доставлять то, что, ну, человек, который не может сам обеспечить себе тот сервис, которым он нуждается. На самом деле много таких людей, и я уверена и могу сказать за группу людей, которые являются социальными работниками, они по-настоящему выбрали эту профессию, поскольку они любят людей и любят помогать людям. Ну, я и могу себя причислить к этому числу, да, я люблю помогать людям и помогаю, это делаю, по-всякому бывает, но говорят, есть такое английское-американское выражение «is a bad experience, is a good experience, you learning, and we learning», каждый день мы учимся, поэтому если кто-то из наших слушателей и воспользовался моими рекомендациями какими-то, или что-то его интересует, и вот особенно что касается нёрсинг-хома, реабилитационного центра, если вы хотите посетить Shoreview, звоните по телефону 718-891-4400, если это Seacrest, 718-372-4500. А потом у меня планируется прийти доктор, который расскажет обслуживание, которое будет рассказывать о том, как он делает хоум-визиты. Опять-таки, у каждого свое время, и сложно, конечно, подстроиться, но, тем не менее, будем надеяться, что это свершится. Я хочу сегодня напомнить о том, что я рассказывала о том, что на самом деле очень много и очень много помогает замечательная Анна. 917-673-3039. Звоните, она ответит на все ваши вопросы. А если это в ее компетенции, она непременно вам поможет. Хочу поблагодарить каждого слушателя, который слушает программу. Оказывается, очень много людей слушают, и надеюсь, что мои слова были вам в помощь. Огромное вам спасибо, и хочу пожелать всем хороших выходных, празднования Дня независимости, который в это воскресенье пройдет. Пожелать всем крепкого здоровья и полного благополучия, чтобы в ваших семьях, вашими родными, вашими друзьями только окружали те люди, которые вам приносят удовольствие. И знайте, что каждый день это урок для последующего дня. Всем пока. С вами была я, Раиса Рос.
11: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире.
2: Аналитические программы
3: и радиомосты.
2: Дэвидсон Радио.
3: Политическая ситуация,
2: события культуры,
3: интересные люди.
2: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Новости на
6: Дэвид Зонна Радио.
5: Информация к этому часу.
7: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Самолет JetBlue, который летел из Лас-Вегаса в Нью-Йорк, столкнулся с дроном во время захода на посадку в аэропорту JFK. По данным Федерального управления гражданской авиации, это произошло на высоте около 900 метров. Экипаж решил не уходить на второй круг и благополучно посадил лайнер. После посадки самолет осмотрели, повреждений не нашли. Управление расследует происшествие. На этой неделе стартует серия мероприятий, посвященных 250-летию Америки. Программа включает праздничные салюты, фестивали, парады и выставки, которые пройдут по всему городу. Также запланирован так называемый парад парусов. В гавань Нью-Йорка зайдут суда из 40 стран, которые пройдут под эскортом береговой охраны и проследуют по маршруту через пролив Веразана и вдоль реки Гудзон. Параллельно состоится авиационный показ с участием пилотажной группы Blue Angels. Все события требуют повышенных мер безопасности и сложной логистической подготовки. Во время аномальной жары высота Эйфелевой башни увеличилась примерно на 10 сантиметров. Об этом сообщил инженер и архитектор Бертран Лемуан. По словам специалиста, металлическая конструкция реагирует на изменение температуры, при нагревании железо расширяется. Скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев. Ему было 58 лет. Причиной смерти стало расслоение аорты. Дмитриев – первый фигурист, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами. В 92-м победил с Натальей Мишкутенок, в 98-м – с Оксаной Казаковой. После окончания карьеры работал тренером-консультантом.
8: Погода. На Дэвидсон Радио.
7: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 87 градусов по Фаренгейту, плюс 31 градус по Цельсию. Влажность воздуха 67%.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
9: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
10: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Сегодня у нас 30-е число, и это последний рабочий. рабочий день этого месяца и первого полгода. Вчера на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 307 пунктов, 0,6%. 52 183 конечный результат. Это новый рекорд. Standard & Poor's 500 поднялся на 86 пунктов, 1,2%, 7440. Был конечный результат. NASDAQ плюс 523 пункта. 2% с хвостиком, плюс 25 820. Была конечная остановка, транспортный индекс прибавил 0,5%. Russell 2000 индекс маленьких компаний без изменений. Сегодня нефть плюс 33 цента. Один баррель Брента 173 доллара 65 центов. Золото плюс 2,20. 4041 доллар 10 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит 59 долларов и 40 центов. 1 евро равен доллар и 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,162%. За 10 лет можно получить 4,392% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,877%. За границей сегодня Англия плюс 0,8%, Франция плюс 3%, Германия плюс 1,4%, Швейцария плюс 0,25%, в Азии японский Никей плюс 0,9%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг минус 2,3%. Наша биржа откроется в отрицательном направлении. Мы были только что в положительном, но сейчас в данный момент стали в отрицательном. Правда, не сильно. Dow Jones сейчас показывает минус 16 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 1 пункт и NASDAQ минус 26 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Netflix нужно покупать. Nvidia точно нужно покупать. Новый таргет 360 долларов. Практически все аналисты считают, что Nvidia будет подниматься. Black overweight, а ранее был underweight, теперь overweight. То есть их тоже надо покупать. Новый таргет 100 долларов. VersaBank тоже можно покупать. Zorn LK Water Solutions overweight. Alphabet overweight. Новый таргет 415 долларов. Watts Water Technology тоже overweight. Тоже можно начинать покупать. Comcast надо покупать. Comcast надо покупать. Новый таргет 32 доллара. Trade Web Markets покупать. Logitech underperform. Лучше их не держать. Neptune Insurance. С ними будет все хорошо. SanDisk. Новый таргет 3000 долларов. Ранее было 1700, а один из банков поднял их таргет до 3000 долларов, и это намного выше, чем они стоят сегодня. Вообще же, по первые полгода, сегодня последний день за полгода, огромные заработки принесли полупроводники Micron, Intel, SanDisk, Marvel, Advanced Micro Devices. Эти все компании заработали большие деньги. Rocket Companies надо покупать, Icahn надо покупать, Tesla надо покупать, считает один из огромных банков. Honeywell тоже будет вести себя хорошо, AMD будет вести себя хорошо. Figa Technology Solutions попал на лист абсолютно уверенных компаний, которые надо покупать. Fortune Brands покупать, MKS Instruments покупать. Рейтинг Morgan Stanley был понижен до underperform. Их лучшие акции, их лучше не держать, их надо продать, считает один из больших инвестиционных банков. Tenable Holding попал на holding list, и Broadcom надо покупать. Цены, которые изменились. Aero Environment подскочил сегодня с утра на 30%. Их квартальные результаты были очень впечатляющие. Доллар 84 чистой прибыли вместо доллар 46, 642 миллиона долларов чистой прибыли вместо 559. Digital Realty Trust сегодня упал на 4,5%. Они покупают 7, и они платят 7,8 миллиарда долларов Blackstone. Они покупают у них дата-центры. Merck AVI. Shares Merck упали на 0,6. AVI упал на 0,5% сегодня с утра. Strategy потерял 3%. И Sales Life Sciences сегодня поднялся на 3%. Вот, пожалуй, все самые главные новости. На сегодня эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
11: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Уже более 20 лет, как я с вами на волнах этого радио. Для меня огромная честь быть частью вашей жизни. Я, госпожа Еля, гадаю только на удачу. И не даю пустых надежд. Я провожу диагностику вашей судьбы. Если вы сегодня меня слышите, значит, вам знак свыше. И привел вас он ко мне за ответом, который вы сами себе боитесь озвучить. Я вижу дороги, которые закрыты для вас. Я знаю, как их открыть. Но предупреждаю, ко мне приходят не за утешением, а за результатом. А вы готовы услышать свою правду? Сначала я пришла в этот мир как целительница. Но позже в мою практику пришли таро и нумерология. Ну, это как помощники. Но правда в том, что я вас вижу и без них. Если вы здесь, то значит ваша душа ищет исцеление. Если вы чувствуете, что вы запутались, силы уходят, дороги закрыты, вы оказались здесь и сейчас, потому что в мире эзотерики случайности нет. Возможно, вам нужен был знак. Пора закрывать старые двери, мои дорогие. Я не обещаю легких путей, я обещаю ясность. Я говорю только правду, которая лечит. Оставайтесь со мной. Записывайтесь на консультацию прямо сейчас. Мой телефон 718-934-4795. Мой телефон 718-934-4795. Сегодня будут темы, которые касаются каждого из нас в повседневной жизни. Слушая, вы получите практический совет, вдохновение и обязательно увидите новые возможности. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Сейчас все чувствуют одно и то же. Все стало сложнее, деньги идут тяжелее, работа не дает прежнего, тормозят проекты, исчезают клиенты. Многие думают, это такой период. Но, мои дорогие, дело не в периоде. Система изменилась, мир поменялся, и вместе с ним правила, по которым раньше все работало. Ну, особенно у нас в Америке. А вы все еще хотите жить и работать так, как раньше? Именно поэтому не идут дела, не идут клиенты, проседают доходы, закрываются бизнесы. Чтобы вы понимали, это может быть и не черная полоса. Вы просто остались в старой модели, которая больше уже не работает. Самая большая ошибка – продолжать делать то же самое и ждать результата. Вы просто теряете время. И такие моменты важно не ждать, а понять, почему у меня так, что пора менять, а что отпустить, а что начать. Если у вас ощущение, что вы застряли и идете не по правильному пути, записывайтесь ко мне на консультацию, и мы разберем вместе вашу ситуацию. Я работаю с человеком, открываю его финансы, работу, текущее положение, показываю, что именно не работает, где он сейчас находится и какие шаги реально могут дать результат. У каждого человека своя ситуация. Нет одной схемы для всех, но есть понимание, как адаптироваться и как выстроить движение дальше. Записывайтесь ко мне на appointment, мой телефон 718-934-4795. Следующая наша тема – это наши дети. Очень часто наши дети совершают необдуманные поступки. Подпускают в свою жизнь неподходящего партнера по всем параметрам. Мошенничество сейчас сплошь и рядом. Так вот, если ваш ребенок, неважно сколько ему лет, мальчик это или девочка, потерял голову, возможно, он под приворотом. Но это уже второй вопрос. Я могу вам помочь избавить вашего ребенка своими ритуалами, чтобы ваш ребенок пришел в себя и остыл к этому недостойному человеку. Мои дорогие, не откладывайте. Записывайтесь на консультацию. Мой телефон 718-934-4795. Я избавлю вас от этой проблемы раз и навсегда. Многие люди сейчас обращаются, что они в глубоком одиночестве. Особенно пожилые люди. И говорят мне, что для них одиночество страшнее, чем смерть. Но одиночество не выбирает возраст. Ко мне обращаются люди, которые чувствуют себя одинокими, не зависит от того, сколько им лет. Я понимаю, сохранить теплые отношения сложно, но все равно все хотят быть кому-то нужным, чтобы в любом возрасте каждый чувствовал себя нужным. Нужен сыну, нужен дочери, жене или мужу, а также друзьям и знакомым. Но, к сожалению, сегодня мир меняется, и люди меняются вместе с ним, вне зависимости от воспитания. Но поверьте, все в наших силах. Все равно добро побеждает. Если вам трудно, я рядом, чтобы помочь и разобраться, вернуть тепло и радость в ваших отношениях. Несмотря, что пожилые люди чувствуют себя одинокими, они все равно находят время и приходят ко мне на консультацию по поводу своих детей и внуков, потому что они за них очень сильно переживают. Они говорят, кажется, что вроде все хорошо, успешны, работают, но в личной жизни есть большая проблема. Это может быть венец безбрачия или родовое проклятие. Если ваши дети в это не верят, у них есть такая проблема, я это понимаю. Мне достаточно фотографий даты рождения. Мы можем им помочь без ихнего присутствия. Не откладывайте вашу проблему. Не ждите, пока будет еще хуже. Все нужно делать вовремя. На самом деле бывают такие моменты, когда уже невозможно помочь. Звоните по моему номеру телефона 718-934-4795. Я помогу вам увидеть счастье ваших детей. К сожалению, мои дорогие радиослушатели, моя передача подходит к концу. Я желаю вам, чтобы каждое ваше утро начиналось с гармонии, добра и спокойствия. Помните, оставайтесь в позитивной энергии, работайте над собой. А если вы не справляетесь, я ваша госпожа Еля с многолетним опытом, всегда здесь, в Бруклине. Обращайтесь ко мне и звоните прямо сейчас. 718-934-4795. Мои дорогие, будьте здоровы и всего вам самого наилучшего.
8: Радио.
12: Мы любим Нью-Йорк.

на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня у нас, как и обычно, по вторникам музыкальный эфир. Ну как музыкально-развлекательный, таким, как мне кажется, должно быть утро, для того, чтобы последующим день оказался радостным и веселым. Несмотря на все события, которые происходят в мире, все-таки у нас есть своя семья, у нас есть свой дом, у нас есть свои планы на сегодняшний день. А сегодня у нас 30 июня, то есть заканчивается первый летний месяц, и эта неделя обещает быть невероятно жаркой. В новостях везде проходят информация о том, что вот Эйфелева башня тоже вытянулась на 10 сантиметров, прям выросла за эти жаркие дни, возможно, подтянется и еще. Ну, да и у нас тоже градусник показывает высокие температуры. Впереди у нас с вами еще практически почти целая рабочая неделя, максимальная температура, похоже, будет четверг-пятница, поэтому будьте осторожны, еще раз предупреждаю, 38 градусов, под 40 градусов, это очень и очень высокая температура, не оставайтесь на улице без воды, бутылочка водички с собой, ну а если есть возможность, оставайтесь в районе дома, где-нибудь под кондиционером. Ну, а я начинаю свою программу, и сегодня у нас первым пунктом будет Тина Тернер.

0: Thank you all very much.
1: Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA, HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство Welcome Care 718-232-4850. Пройдите бесплатное обучение, приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Среди программ я выделил бы программу для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов в сутки. Если у вас наблюдается слабость организма, вы не можете самостоятельно себя обслуживать, и вам нужна помощь 24 часа в сутки, есть такая программа 12 плюс 12. Вы не отправитесь в Nursing Home, останетесь дома на любимом диване перед любимым телевизором. Программа краткосрочной помощи для тех, кто попал в аварию, перенес какую-либо травму, возможно, операцию, инфаркт, инсульт, помощь короткое, вернее, на ограниченное время, такая программа тоже есть. 718-232-4850. Отдельно напомню о программе для детей. Для детей, у которых наблюдается аутизм, а есть разные формы аутизма, существуют разные программы, и сейчас вроде есть какие-то новшества. Подробности вы можете уточнить по телефону. 718-232-4850. Если ребенок до 18 лет, у него есть Medicaid, можно получить помощь до 24 часов в сутки, ну а если наблюдается отставание в развитии, нужна просто помощь специалистов, таких как логопед или, возможно, массажист, физиотерапевт, только лишь позвоните, и специалисты будут готовы помочь вам и вашему ребенку. 718-232-4850, 718-232-4850, агентство Welcome Care, с нами как семья. Ну и еще одно сообщение. Оно уже медицинского характера. Я думаю, в настоящее время жить и чувствовать боль, наверное, я бы сказал, не просто не модно, а даже где-то совсем и неправильно. Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит и естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. И если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит, вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы почувствуете выздоровление, то есть избавление от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки, а также Fidelis, Aetna и 1199. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману по телефону 718-769-7191. В Нью-Йорке 9 часов 30 минут. Время

0: прерваться на новости середины часа. После новостей вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин. Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
3: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Дорогие друзья, я продолжаю программу. Сегодня на календаре, как я и говорил выше, уже 30 число, 30 июня. Помимо всех событий на политической арене, которые происходят не только у нас в Америке, но и во всем мире, существует и еще одно событие, которое в свое время или в свои времена останавливало все войны. Это большие спортивные состязания. В частности, я говорю сегодня о чемпионате мира по футболу FIFA 2026. Это 23-й чемпионат мира. И сегодня для тех, кто смотрит и интересуется футболом, состоятся три игры. 1/16 финала. Это Кот-д'Ивуар, Норвегия, Мексика, Эквадор, Франция, Швеция. Надеюсь, будете смотреть, поскольку данные события спортивные притягивают внимание не только тех, кто регулярно наблюдает спортивные состязания, в данном случае футбол по телевизору, но и тех, кто это делает иногда раз в какое-то количество лет, когда проходят такие грандиозные спортивные события, я бы даже сказал, спортивные праздники. Футбол во главе стола у тех, кто ищет возможности пощекотать свои нервы и добавить адреналина в кровь.

все время мимо сезона. У нас плохие газоны, мы полчемпионата возимся в снегу. Но смело ходим в атаку, стоим за родину в драку.

0: такая трофимовская шуточная песня, я бы сказал, на сегодняшний день. Что-то даже вызывает серьезную улыбку и по поводу гола, и по поводу люли-люли. Ну, а я бы хотел, чтобы программа была более-менее веселой, поскольку утро, как я и говорил. И у меня есть те, кого бы хотел поздравить с днем рождения или о ком вспомнить, поскольку сегодня особый день. Этот чемпионат мира проходит, на мой взгляд, достаточно корректно, и иногда и карточек мало, и разных нарушений тоже, но так бывает не всегда. В истории спорта случалось всякое, там и драки, и толчки, и плевки, но укусы, укусы это особая категория, сейчас мы к ней перейдем. Вот самый знаменитый случай произошел 28 июня 1997 года, и, наверное, любители спорта сейчас скажут, да-да, мы знаем, кто кого кусал. В бою за титул чемпиона мира по боксу Майк Тайсон неожиданно откусил кусок уха своему сопернику, Эвандеру Холифилду. Судья немедленно дисквалифицировал Тайсона. Позже его оштрафовали на 3 миллиона долларов. А боксерская лицензия была аннулирована и затем восстановлена только спустя время. Сам Тайсон объяснял свой поступок тем, что был выведен из себя ударами головой со стороны соперника. Но я бы вам хотел сказать, что у Майка Тайсона прямо вот сегодня день рождения. 30 июня 1966 года. Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, вот где родился в Бруклине американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, один из сильнейших, самых известных и узнаваемых боксеров в истории, победитель национальных юниорских олимпиад в первом тяжелом весе и так далее, так далее, так далее. Самый высокооплачиваемый боксер в истории до Флойда Мейвезера. Вот, собственно, немного информации, которую я хотел о Тайсоне напомнить 60 лет этому бойцу. Но, честно сказать, если Тайсон укусил один раз, то уругвайский футболист Луис Суарес сделал это своей фирменной визитной карточкой. Вот все известные случаи. 20 ноября 2010 года он укусил Отмана Баккала, матч Аякс-ПСВ. Суарес укусил Баккала за плечо. Наказание – дисквалификация на 7 матчей. 21 апреля 2013 года пострадавший Бронислав Иванович. Матч Ливерпуль-Челси. Суарес укусил защитника за руку прямо в концовке встречи. Судья эпизод не заметил, но позже Суарес получил 10 матчей дисквалификации. 24 июня 2014 года пострадавший Джорджо Киеллини, матч группового этапа чемпионат мира по футболу 2014 года между Уругваем и Италией. Суарес укусил Киеллини за плечо, этот эпизод стал самым известным, а наказание было дисквалификация на 9 матчей за сборную, 4 месяца запрета на любую футбольную деятельность и штраф 100 тысяч швейцарских франков. 100 тысяч швейцарских франков, представьте себе, за то, что кусается футболист. А, как вы знаете, Суарес бывает кусачий только от жизни собачьей. Так, что ли, пелось в песне?
1: Недаром же мы сейчас будем петь про собак.
2: Когда я пьяный, я буйный.
1: Поехали!
3: Про Суареса.

0: прекрасен Суарес, забивший ворота.
1: Красавцы ему вообще неохота.
0: А в общем и повода нет. Но шутки Суареса тем, что не в духе.
1: Опасный он точно, откусит вам ухи.
0: Вот самый футбольный, кусачий секрет.
2: Суарес бывает кусачий.

0: вперед!
1: Веселые песни про Месси и, конечно же, про Неймара, но, прям скажем, не такие веселые. А вот после случая с Киеллини подобных инцидентов в официальных матчах у Суареса больше не было. Именно поэтому за ним надолго закрепилось прозвище «кусающий вампир» или просто «кусака» среди болельщиков и спортивной прессы. Но и это, дорогие друзья, еще не все. В регби английский капитан Дилан Хартли был дисквалифицирован за 8 недель за укус пальца ирландского игрока Стивена Ферриса. А южноафриканец Йохан Ле Ру в 1994 году укусил за ухо легендарного капитана Новой Зеландии Шона Фицпатрика и получил дисквалификацию почти на полтора года. И есть и самый курьезный случай. Испанский футболист Франциско Гальярдо во время празднования забитого гола укусил собственного партнера по команде Хосе Антонио Рейса за весьма деликатное место. Клуб оштрафовал шутника за нарушение спортивного достоинства, так что выражение «вгрызаться в победу» некоторые спортсмены однажды поняли слишком буквально. К счастью, такие истории в большом споре в спорте редчайшее исключение, а не правило. Вот так, дорогие друзья.
2: Вот что пел футболист Киеллини, когда Суарес к нему подбежал. Вы поймете, парня. Можно мне такой реверочек, прям такой русский-русский? И так поет еще не укушенный
3: русский ревер
2: футболист Киеллини.

Если что, вот есть нога. В перерыве предложу глаза. Ну, как тебе сын, ты не никак?

0: лежу на резце, протез стоит. Она в восьмерочке в пулепит, она в восьмерке у Суареса в пулепит. Эй!
1: Браво! Браво! Дорогие друзья, но, честно говоря, когда я подбирал информацию под сегодняшнюю программу, я нашел не только известного нам Кусаку Суареса, но и еще совершенно потрясающую, замечательную певицу Эльзу Суарес, Эльза да Консейса, Консейсао Суарес. Это бразильская исполнительница, она родилась 23 июня 1937 года в Рио-де-Жанейро. Она поет в стиле самбо, иногда называется королевой самбы. Вот, она, к сожалению, уже ушла из жизни. Но, честно вам скажу, я когда послушал ее творчество, прям загорелся и влюбился. Удивительный голос, удивительный тембр и какое-то совершенно потрясающее настроение. Именно по этой причине я и решил сегодняшних именинников поздравить в песне, в ее исполнении. А сегодня даже среди знакомых есть несколько именинников. Сережа Евелев, например, сегодня празднует свой день рождения. Сегодня же день рождения и у, как я и сказал, и у Тайсона, ну и у Марка Мардуховича. Вот, поэтому, знаете, я вам поставлю хорошую песню и расскажу о ней несколько слов. Запомните, Эльза Суарес, возможно, у кого-то появится после этого желание найти ее творчество в интернете и послушать.

Эльза да Консейсао Суарес. Ну, как я и сказал, она исполняла песни в стиле самбо, иногда называемая королевой самбы. Но не только потому, что мне понравилось это звучание, и я выбрал ее сегодня для завершения своей программы, а еще и потому, что она тоже имеет отношение к футболу. Эльза Суарес родилась в фавелах Рио-де-Жанейро. Примерно в 16 лет она выиграла музыкальный конкурс на радио, который проводил знаменитый композитор Ари Баррозу. Несколько лет она выступала крунером в коллективе под руководством Хакима Нелии, затем гастролировала с другими музыкантами. В 1962 году Эльза Суарес отправилась в Чили, чтобы поддержать на чемпионате мира по футболу сборную Бразилии. Во время одной из вечеринок у нее завязался бурный роман с нападающим, как вы думаете, с кем? С Гаринчей. Когда Гаринча оформил развод с женой, пара поженилась. В браке родился сын Мануэл Гаринча дос Сантос Жуниор. Ну, джуниор. В десятилетнем возрасте погибший в автокатастрофе. А в 1977 году, через год после рождения сына, Эльза и Гаринча развелись. Пиком карьеры Суарес был конец 60-х, когда она выпустила несколько хитов и успешных альбомов. В период военной диктатуры в Бразилии она записала антиправительственную песню «Опинион», мнение, что вскоре привело к аресту и вынужденному переезду в Италию. А в 1972 году она вернулась в Бразилию, но через несколько лет снова покинула страну и поселилась у нас здесь, друзья, с вами в Нью-Йорке. В 80-х Суарес выступала с Ос Титас, записала хит «Лингва» вместе с Каатену Велозу. И громкое возвращение состоялось в 1997 году с альбомом, за которой она получила премию «Шарп» как лучшая исполнительница самбы. В 2000-х Суарес регулярно выступала и записывала альбомы. Один из них, который был номинирован на латинскую Грэмми, Latin Grammy Awards в 2003 году, как лучший альбом в стиле музыка популярной Бразилии. Скончалась 20 января 2022 года на 92-м году жизни в своем доме в Рио-де-Жанейро. Вот так вспомним ее немножко

0: Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. В эфире был Михаил Брославский. Помогал мне, как всегда, по утрам Акмаль Тахиров. Впереди у нас еще целый радостный солнечный день. Как я и говорил, будет жарко. Не забывайте бутылочку воды брать с собой в дорогу. Ну и, конечно, хорошего вам настроения. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидзон Радио. Я встречусь с вами завтра в часе с 2 до 3 в программе «Радио Ринг». Мы будем говорить на...
1: Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
2: Дэвидзон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидзон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидзон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидзон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Брославский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой!
4: Он безумец!
2: Он гений!
5: Сева Каплан.
6: Сева Каплан. Толковище.
7: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Севой Капланом и Васей. Вася скрылся за монитором, потому что у него пока еще не сложились отношения с новым микрофоном. Микрофон на такой ноге длинный, и поэтому... Ну, заходил, он заходил. Я так не могу с тобой работать. Ну, серьезно. Ну, елки-палки. Ну... Да не, ну невозможно. Ну, так, ну как? Ну как же, елки-палки? Ну как ты, скажи? Ну как так можно, а? Вот этот микрофон. Хочешь сидеть? Сиди под ним. Или на мне сиди. Черт, так и быть. А если Вася садится на мне, то я после окончания нашего с ним шоу выгляжу как... Частично выгляжу как медведь. То есть во время жары длинношерстные линяют, и, что интересно, совершенно не лысеют при этом. А теперь переходим к новостям с картинками. Кстати, слова агента Ливаня на Васином бежевом фоне гораздо заметнее, чем на фоне моей майки типа хаки. Борьба за власть между гражданскими лидерами и жесткими военными чиновниками внутри Тегерана угрожает мирным переговорам между Соединенными Штатами и Ираном, отмечают официальные лица, знакомые с переговорами. Трамп рассматривал возможность возвращения к полномасштабной войне с Ираном, но согласно, опять-таки, высокопоставленным американским чиновникам, знакомым с обсуждениями, решил остаться на уровне дипломатических переговоров. То есть он готов был вводить туда войска. Сегодня появилось сообщение, Телеграф – это, в общем, вполне, так сказать, нормальный источник, но почему-то кроме них никто это не цитирует. Так вот, Телеграф написал, что высокопоставленные священнослужители Ирана призвали к убийству Дональда Трампа и Бенджамина Нетаньяху. У них такой был составлен 10-пунктовое обоснование. И их ассамблея экспертов, так она и называется, заявила, что убийство преступного американского президента и вот этого wicked prime minister of the Zionist regime, так они сказали, это их религиозный долг. Украина заявила, что суда российского теневого флота могут рассматриваться как военные объекты. Вчера украинские военные вновь нанесли удар по центру космической связи Дубна в Московской области. Кстати, вот в Дубне мой папа очень любил играть концерты. Там, да, он приезжал на какой-то секретный завод, вообще весь город был секретный, и туда сгонялись лучшие физики, такой город-шарашка, можно сказать. Но это уже в постсталинские времена, и я спрашиваю, за что, почему, он говорит, там у людей глаза другие, они вникают в музыку, они приходят на концерт, как рабочие на заводах, которых согнали. Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе и стратегическому объекту российского ВПК. Это промышленный комплекс в Пензенском регионе. 2 человека погибли, 36 ранены в результате российских ударов по Запорожью. Верховный суд отменил попытку Трампа ограничить гражданство по праву рождения, что отвергло его самые агрессивные меры против нелегальной иммиграции. Об этом позже и подробнее. Судьи отвергли федеральные ограничения на то, сколько денег политические партии могут тратить в координации с кандидатами на государственные должности. Об этом тоже попозже будет подробно. Суд также, он был занят, они уходят, по-моему, в отпуск сегодня. Верховный, повторяю, постановил, что штаты могут запретить трансгендерным женщинам и девушкам играть в женских спортивных командах. Именно так, женщинам и девушкам. Согласно обязательному финансовому отчету, который должен представлять каждый президент Соединенных Штатов, это последний за 25-й год, президент Трамп заработал в прошлом году более миллиарда долларов на операциях с криптовалютой. Об этом тоже поподробнее позже. Администрация Трампа и Anthropic достигли соглашения о восстановлении доступа к Fable. Это самая новая модель искусственного интеллекта с общим доступом. Уоррен Баффет пропускает свое обычное пожертвование в середине года. Фонд Гейтса пока, как сказано, не увидит результата обзора связей фонда с Джеффри Эпстином. Республиканец Том Кин-младший, он у вас слева в голубом галстуке на экране, который отсутствовал в Капитолии почти 4 месяца, то есть должен был бы как бы приходить на работу, но это ему никто не вменяет вину, сообщил, что ему поставили диагноз депрессия. Это, кстати, очень плохая штука. Очень. И последнее, я бы назвал это, если бы писал статью, «Сирена и Чинарик». Потому что Сирена Уильямс, которая по-английски произносится, повторю еще раз, «Сирена», то есть «Сарина», если совсем. А Чинарик — это в переводе на русский фамилии девушки, с которой она играла, «Joint», ее фамилия. Сирена проиграла 2-1. В общем, просто сразу скажу то, что, может быть, не все знают. Благосостояние Сирены, то есть ее wealth, примерно 350 миллионов долларов. Ей сейчас 44 года, она родила двоих детей. И ее предложение, если она вернется на корт, то она может заработать еще 50 миллионов. А люди, не сведущие, что такое профессиональный спорт, говорят, зачем ей еще? Ну, просто им бы хватило 350, наверное. А это дело жизни. Она привыкла с детских лет быть на сцене фактически, потому что для таких, как Сирена, корт — это как сцена для актера. И они не могут уйти совсем, особенно в середине жизни. Им хочется возвращаться, играть всю ту же любимую роль. И контракт, который она заключила, я думаю, что с Ozempic, кстати, не очень заметно, насколько качественно она похудела, это примерно 50 миллионов долларов. Так что нечего по этому поводу ехидничать. Теперь финансы и бизнес. Индекс S&P 500 и NASDAQ выросли на 15,21% соответственно во втором квартале, показав лучший квартал с 2020 года. Dow вырос на 13%, что тоже является лучшим кварталом, но с 2022 года. Разделение Comcast на две части создало следующий крупный магнит в индустрии развлечений, который готовится к новой консолидации. JP Morgan подала ходатайство в Федеральный суд об отмене компенсации в размере 4,25 миллиона долларов бывшему советнику по капиталу, уволенному за расход на блюдо с деликатесом Супербоула стоимостью 642 доллара 50 центов в деле, которое широко известно на стране как инцидент с салями. Частные инвестиционные компании iVest Consumer Partners и Cloverlay продали бренд плюшевых игрушек Care Bears, что переводит на русский, это заботливые мишки, и связанные с ними права компании Authentic Brands Group. Тайные трейдеры использовали заранее сведения о репрессиях китайских брокерских компаний, чтобы получить прибыль более 100 миллионов долларов от сделок с опционами, как утверждает электронная торговая компания в судебном иске. Тут для начинающих инсайдеров масса информации, но полностью вы это можете прочесть только в Wall Street Journal. Я в это не въезжаю сегодня. Ford отзывает примерно 740 тысяч машин из-за проблем с трансмиссией и парковочной системой. Nike зафиксировала очередное снижение продаж в последнем квартале, продолжая сталкиваться с препятствиями и слабостью в Китае. Про Ford это после закрытия биржи было объявлено, поэтому я не знаю, что у них с акциями. Dish DBS, провайдер спутникового платного ТВ в рамках империи вещания EchoStar, которым руководит Чарли Эрген, объявил о банкротстве. После того, как сделка по его продаже AT&T, то есть он хотел продаться AT&T, была приостановлена. Обычно, когда кто-то на грани банкротства, там времени может не хватить для продажи. А теперь наши внутриамериканские совсем такие три записки с требованием выкупа, которые были получены от похитителей Нэнси Гатри после ее исчезновения, признаны фейковыми. Федеральные следователи установили, что все три письма, связанные с похищением 84-летней матери соведущей шоу «Today» Саванны Гатри, не являются подлинными. То есть какие-то мародеры использовали ситуацию. Три крупнейших производителя яиц, это касается нас всех сейчас, даже тех, кто женского пола. Кстати, есть разница между яйцами и яичками. Искусственно завышали цены, что на несколько месяцев резко увеличило счета нас, американцев, за продукты. И теперь они будут вынуждены заплатить, не сказал бы, что много, 3,3 миллиона долларов за свои грязные дела после достижения соглашения с Министерством юстиции и 17 штатами. Крупные компании эти по производству яиц, это Kell Maine Foods, Versova и Hickman's Egg Range, будут вынуждены не только выплатить деньги, но и пожертвовать 53 миллиона яиц в рамках соглашения, из которых 4,9 миллиона будут доставлены продовольственным банкам и организациям, обслуживающим жителей Нью-Йорка, о чем сообщила генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс. Так что учтите, если вы пойдете в магазин и там будут раздавать яйца бесплатно, это не потому, что они просрочены и все протухли. Вот это прецедент совершенно новый. Вот эта новость. Фермер из Калифорнии, он у вас слева, такой красавец почти, ему бы еще сбоку кольт, раздает более 125 тысяч фунтов нектарина всем, кто захочет взять, на фоне судебной борьбы за право собственности на урожай. Фермер, его зовут Сизер Мора, он из города Ридли, это где-то миль так 30 от Фресно, сказал, что устал наблюдать, как его урожай сгнивает на дереве и падает, и решил вместо этого отдать его. И пояснил, что сельскохозяйственная компания Гимара препятствует ему делать что-либо, включая упаковку или продажу фруктов, из-за того, что они считают, что они владеют его нектаринами, которые он лично выращивает последние 10 лет. Мора раздает фрукты, начал 29 июня, будет продолжать по 3 июля. То есть буквально все, кто придет туда с сумками, могут получить совершенно бесплатно и никаких ограничений. По этому поводу женщина из Флориды получила дополнительное обвинение в тяжком преступлении, когда пыталась пронести примерно 3 грамма кокаина в окружную тюрьму через свою, это называется jail purse. Вот в нашей аудитории есть кто-то, кто может перевести на сносный русский, что означает jail purse? Это сленг, очень широко известный в этой стране. Наш телефон в студии 718-303-9090. Заместители офиса шерифа округа Бревард арестовали 30-летнюю Риган Кокс. Фамилия тоже хорошая. Фамилия иногда предполагает то, что может происходить с человеком. За сопротивление, которое она оказала во время остановки. И когда она приехала в тюрьму округа Бревард, сотрудники заметили нечто необычное в нижнем участке тела Кокс, как говорится в заключении. То есть в зоне того, что я назвал jail purse. Кстати, это выражение использовано в заключении полиции. Когда сотрудник отвел в сторону руку, которую она закрывала, нижний участок тела, то там был обыск, то есть полностью с раздеванием. На пол упал пакетик, в котором обнаружилось 3,8 грамма кокаина. Кокс сказала, что ничего об этом не знала, и сообщила, что кто-то должно быть, она так и сказала, кто-то должно быть подбросил его туда во время интимной встречи. У нас в радиоактивной части аудитории нет никого, кто знает популярный американский сленг. Это в переводе на русский jail purse, тюремная сумочка, то есть редикюль. Ну, в попу прячут вещи. И последняя новость из числа срочных. Первый рекордный бюджет мэра Зорана Мамдани в размере почти 126 миллиардов долларов был принят поздно вечером во вторник. Это увеличило городские расходы более чем на 10 миллиардов долларов в сравнении с прошлым годом, несмотря на предупреждение о финансовом положении Большого Яблока. Голосование городского совета произошло за несколько часов до крайнего срока, то есть до среды, до сегодня. И после лихорадочных попыток в последний момент собрать голоса за соглашение о расходах, что, кстати, разочаровало как левых, так и умеренных, и бюджет, не включающий значительных сокращений, увеличился на 8,5% в сравнении с прошлогодним планом расходов в 116 миллиардов долларов. Это город Нью-Йорк, не штат. И он был принят с результатом 45 против 6, в основном по партийной линии. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, и вы способны их озвучить, то ваш номер телефона в студии Дэвид Зен Радио 718-303-90-90.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех Фафан, новых конечно, подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните
9: и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
7: Они как старые большевики.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
12: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
6: Толковище. Прямо сейчас.
7: Звонок есть у нас один. Прошу вас, пожалуйста, что скажете?
14: Доброе утро, Сева. Хорошего дня вам и вашим слушателям.
7: Саша, вопрос здрасте.
14: По новостям.
7: Спасибо.
14: Да, вы сказали о решении Верховного суда по части Birth Certificates. То есть вопрос такой. Верховный суд создан для того, чтобы признавать, соответствуют ли Конституции какие-то законы или указы. То есть счет по принятию этого решения было 6 за, 3 против. То есть 3 против, они оспаривают Конституцию. Или что, как можно доверять решениям судья, если есть судьи, которые плохо прочитали Конституцию и не знают, что есть законы, которые не соответствуют Конституции? Или что это такое? Объясните. Спасибо.
7: Саша, секунду. Я не совсем понял, да, по какому из решений ваш вопрос, потому что там их было штуки 4.
14: По решению, что рожденный на территории Соединенных Штатов Америки ребенок признается гражданином, о чем в Конституции записано ясно и без вопросов.
7: Да, вот это. Да, Саша, обязательно. Чуть-чуть позже. Спасибо, обязательно. Действительно, тут могут быть всяческие последствия. Я так представил себе страшный сон. У меня снились сны такие по жизни много раз с возвратом. А первый раз мне приснилось, что меня вернули после того, как я закончил институт уже в 9 класс, потому что я не сдал какой-то экзамен за 8 класс по химии. И потом такие сны были. Но иногда в эмиграции, ну так, за 38 лет, ну было раза 4, наверное, снилось, что я вынужден возвращаться в Россию, в Москву, на родину. И должен искать себе там работу. И доходов нету. И, в общем, это такое, ну, на уровне кошмара. Так, теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
15: Да, Сев, привет,
7: Боже, это Карл. Карл, привет, дорогой. Что скажешь?
15: Ну, во-первых, можешь меня поздравить. 8 дней назад меня прооперировали. Все прошло нормально. Так что я теперь восстанавливаюсь и могу опять с тобой...
7: Ой, слава богу, рад ужасно. Поздравляю, Карл, дорогой.
15: Так что я сам рад. Вот сейчас сижу на крыльце и общаюсь с тобой с превеличайшим удовольствием.
7: Слушай, вот взаимно, ну.
15: Да, здорово, да, что Саша, как говорится, выцепил главное. Собственно говоря, из-за чего была такая большая битва. И я очень рад, что все-таки демократия у нас жива. Наш Верховный суд это доказал, несмотря на все свое консервативное такое большинство. Это очень приятно, потому что я, честно говоря, сильно волновался. Потому что вот это вот birthright citizenship — это одна из колонн вообще, на которой стоит после гражданской войны наше гражданское согласие в этом обществе, понимаешь? Это же не только про иммигрантов, это про всех нас, хотя вот мы с тобой разговариваем, два иммигранта, да?
7: Угу, точно. Но это уже забылось, ты знаешь.
15: Как это может забыться, Сев? Ну как это может забыться?
7: Ты знаешь, у меня это как-то это давно... У меня это забылось года через 4. Четыре года спустя после приезда в Америку, вот я точно помню, в 92-м году я иду по Манхэттену летом, отличная погода, красивые люди вокруг меня. На встречу идет Джеки Мейсон без охраны. Мы переглянулись, и он подумал, что... Ты понимаешь, я понял, что все кончилось. То есть переходный период кончился. Постпартум эффект ушел, то есть потому что родину жалко, конечно, было, и тех, кого там оставил. То есть я приехал, и я разобрал чемоданы, вот в этом смысле, понимаешь? Потому что некоторые живут всю свою эмиграцию на чемоданах.
15: Ну, ты знаешь, что может быть... Хотя я не думаю, что... Ты, наверное, был в таком же положении, что и я. У нас с тобой заднего хода не было. Может быть, у нас передний ход был. Может быть, мы бы еще куда-нибудь поехали, если бы здесь не получилось. Хотя я не думаю, что есть какая-то более лучшая страна для иммиграции, чем Америка.
7: Да, ты знаешь, интересно, я не знаю, как у тебя, но когда я в Италии торчал месяц, то из-за того, что единственная дорога была, так как у меня ни одного родственника в Штатах не было, только в Нью-Йорк, из-за этого я в Нью-Йорк не хотел. Я хотел куда-нибудь в Бостон, думаю, что я пойду в хай-тек, но в Нью-Йорк не хотел. И потом с ужасом, задним числом, я понял, что лучшего места для эмиграции, по крайней мере для меня, чем Нью-Йорк, просто не может быть.
15: Ну, я бы сказал, для начала, да, безусловно, это та самая... наверное, самая широкая и самая красивая дверь в Америку, это, конечно, здесь, безусловно. Я, собственно говоря, вот что хотел сказать по поводу твоих новостей. Я бы хотел коснуться Мамдани, понимаешь? Дело в том, что все эти споры между городским советом и его офисом, сити-холлом, по поводу бюджета, во всех этих айтемс, в которых они не сходились... Меня больше всего беспокоила вот эта вот программа разрешения людям не за хуй собачий жить в этом городе за государственный счет. Вот эта программа...
7: Ты знаешь, ты знаешь, прости, я все-таки за чистоту русского языка стою. Надо было сказать «не в хуй собачий». Ты сказал «за».
15: Ну да, я имел в виду плату, понимаешь? Потому что когда это все за государственный счет, ты прикинь, город умудрился найти 120 миллионов, а городской совет умудрился найти 50 с чем-то миллионов в этом бюджете, понимаешь? Хотя и те орали, что у города огромная дыра и так далее. Но когда на городскую халяву для будущих избирателей нужно найти деньги, их обязательно находят за счет тех людей, которые не только себя кормят, но, как видишь, еще и другим дают, как в форме налогов, в форме пожертвований. Ты же в курсе, скажем, вот эти два лифта, которые вчера открыли, лифты на станциях метро, это же не город, не МТА.

0: когда у тебя попрошайка из метро становится мэром, это, по-моему, самый обидный плевок нормальным таким продуктивным гражданам этого города.
1: А с другой стороны, это доказательство того, что пуще демократия, чем наша, просто быть не может. То есть каждый может. Карл, спасибо, дорогой. Это классная тема. У меня, к сожалению, сегодня, наверное, не хватит времени. Хорошего тебе дня. Очень рад за тебя, что ты в этом в recuperation period вошел. У Карла период начался.
0: Давай.
1: Да, давай, пока. Пару слов по поводу того, что было вчера на бирже. Значит, акции, повторяю, завершили очень сильный квартал. S&P и NASDAQ выросли каждый отдельно на 0,8% и 1.5%, соответственно. И фактически индекс S&P 500 вырос на 14,9% за 3 месяца. Напомню, что несколько месяцев назад я вам рассказывал о возможности вложения пенсионный фонд, чрезвычайно интересный. Я это сделал, я об этом не жалею. У финансового института, который называется Fidelity, есть варианты с открытием счета, который ориентируется на S&P 500. То есть там очень приличный прирост, намного выше, чем инфляция. Они показывают в течение фактически всего того периода, что нам нравится, что происходит с S&P 500. Иена упала до минимума за 40 лет. Это очень важно для таких, как я. Хорошо, что я не успел купить еще билет и не заказал еще гостиницы в Японии, куда я еду с женой осенью. Сейчас самое время. Иена упала в этом году на 3,5% по отношению к доллару. Вчера доллар стоил чуть более 162 йен. Это самый слабый уровень для японской валюты с 1986 года. Так что Японию сделало это более доступным и популярным туристическим направлением. Но это увеличивает стоимость жизни для самих японцев. Трейдеры находятся в состоянии повышенной готовности к новому вмешательству японских властей, несмотря на то, что Токио уже израсходовал 70 миллиардов долларов валютных резервов, чтобы поддержать иену в этом году. И у нас цены на жилье постепенно подросли. Индекс национальных цен на жилье S&P Cotality Case Shiller, измеряющий цены на жилье по стране, вырос на 0,8% за год, который исчисляется каждого апреля 1-го, по сравнению с ростом на 0,7 в марте. Но в реальном выражении стоимость жилья в Штатах упала 11 месяц подряд, поскольку инфляция опережает рост цен на жилье. А теперь по поводу вопроса, который задал Саша минут 10 назад. Может быть, даже у меня картинка есть на этот счет, хотя сомневаюсь. Нет, картинки нет. Значит, согласно обязательному финансовому отчету за 2025 год, президент Трамп заработал в прошлом году более миллиарда долларов на операциях с криптовалютой. И после возвращения в Белый дом, то есть по второму сроку, когда он пошел, Трамп, который когда-то называл биткоин жульничеством, взялся за исполнение своего предвыборного обещания превратить Соединенные Штаты в криптовалютную сверхдержаву. В июле прошлого года, я напомню, подконтрольный Трампу Конгресс принял ряд законов, по сути, легализовавших криптовалюту. Назначенный Трампом глава финансового регулятора комиссии по ценным бумагам и биржам рассматривается, безусловно, как союзник криптоиндустрии. Тут it's in sync. Трамп пересмотрел свое отношение к крипте и поставил во главе главного финансового регулятора человека, который поет под его музыку. В отчете длиной в 927 страниц, это обязательный финансовый отчет Трампа за прошлый год, он указал 635 миллионов долларов, это royalties от криптовалюты, созданной на основе мемкоин Трамп. Для справки, финансовый отчет Байдена за последний полный год пребывания в должности состоял из 11 страниц. Наш ныне действующий президент также задекларировал более 500 миллионов долларов дохода от World Liberty Financial. Это криптовалютная компания, основанная его сыновьями и детьми его спецпредставителя Стива Витькова. Еще миллионы он заработал на недвижимости и продаже товаров с символикой Трамп. Причем Белый дом неоднократно подчеркивал, что Трамп передал свой бизнес в траст, управляемый его сыновьями, и отрицает какой-либо конфликт интересов. Белый дом отрицает. Сам президент подчеркнул, что на него не распространяются федеральные законы о конфликте интересов. Он действительно так

0: подчеркивал неоднократно, что если бы в прежние времена такое сказал Байден, а это вопрос, естественно, к несгибаемым Трампусе и Трампонам. Наш президент заработал 77 миллионов долларов от своего клуба Мар-у-Лаго и 122 миллиона от своего гольф-клуба в Дорале, штат Флорида, где, кстати, встречаются иностранцы, которые хотели бы благосклонного отношения со стороны нашего президента по части их американских проектов. Он также заработал более 30 миллионов от гольф-клубов в Бедминстере, штат Нью-Джерси, Джули Терри, штат Флорида, и Тернберри в Шотландии. Напомню, что президент, когда стал устраивать эти встречи у себя в клубах, то там членство сильно подросло. Но для того, чтобы это случилось, он должен был сначала стать президентом. В число других проектов, которые упомянуты в этой финансовой декларации, 4,7 миллиона в виде отчислений от продажи часов под брендом Трампа, а также Библия с именем Трамп. Забыли? Кроссовки, золотые, парфюмерия, гитара под этим брендом. И президент также указал в этом отчете о миллионах долларов в виде компенсации по различным судебным искам. И в их число вошли 16 миллионов долларов от судебного иска против ABC канала, 16 миллионов, та же самая сумма, но от CBS Broadcasting и CBS Interactive, там был такой групповой, 24,5 миллиона долларов от Meta, 22 миллиона от YouTube и 8 миллионов от X. Это все компенсации по различным судебным искам. На сегодняшний день состояние Трампа оценивается в 6 миллиардов долларов в сравнении с 2,3 миллиардами долларов, которые были в 2024 году до вступления в должность. То есть во втором своем сроке фактически Трамп заработал 3,7 миллиарда долларов. И он считает, что никакого конфликта интересов нет. А что думаете вы? Голосование участвовать не... организовывать голосование по телефонным счетчикам не буду. А именно так, в звуке. 718-303-90-90. Кто может, у кого собственные мысли. Кто как-то поменялся. Как в школе советской, пойдем выйдем до первой кровянки. Раз, два, три. Забоялся? Забоялись. А теперь вот это вот очень, наверное, будет популярная тема. То есть я уверен, что даже наши читяне, которые говорят только о больших вещах, они должны были бы про этому поводу что-то сказать. Но рискну взять этот звонок, хотя есть признаки. Ну, сейчас посмотрим, ничего страшного. Если прорвется Пураша, ничего страшного. После Карла. Прошу вас, пожалуйста.
1: Да, добро.
0: Так, так, это, конечно, это маскируется вермахт под Яшу Цыбушника. Я хотел просто в этом убедиться. Это все. Значит, свободой слова пользуются у нас только пурашисты. А теперь вот эта тема. Взрыв в Монако. О чем вы узнали это? Позавчерашний взрыв в Монако, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его сын. Там еще была женщина, про которую изначально сказали, что это его жена. На самом деле это не жена, а просто была спутница. Их отношений мы не знаем. Знаем только, что ей оторвало ступни. И, ну, естественно, соответствующий мир про это говорит. У нас это в Америке прошло просто как новость, очередное там покушение, очередной олигарх. Но здесь интересная игра в конспирологию. Причем не только в конспирологию, здесь требуется определенное знание того, что называется по латыни modus operandi, как функционируют спецслужбы, в данном случае российские и украинские. Но сообщение, которое было тут же подхвачено просто хором украинскими средствами массовой, то есть антиукраинскими средствами массовой информации, все как одно имело при себе такую фразу, что вот этот взрыв Монако может стать причиной прекращения помощи Киеву от западных партнеров. То есть это то, что по-английски называется wishful thinking. Хотелось бы. Нормально, логично. Хотелось бы, да? Потому что сейчас Украина начала выигрывать войну. Французские исследователи действительно рассматривают версию о причастности службы безопасности Украины к покушению на Ермолаева как основную, но не единственную. Ермолаев, для справки, с декабря 23 года находился под санкциями в соответствии с решением Совета национальной безопасности Украины, который подписал Зеленский. И если подтвердится эта версия, очень желаемая для путинской России, то, то есть, повторяю, что будто официальный... Давай. Ну давай, прыгай. Давай. Вася. Услышал. Значит, если подтвердится версия, что официальный Киев стоит за этим, то это серьезно, естественно, усложнит задачу получения поддержки Украины со стороны Запада. В таких случаях, в элементарных детективах, говорят, кому это выгодно. Но для того, чтобы это было выгодно Украине, это нужно, чтобы там все сошли с ума, кто принимал подобное решение, на мой взгляд. Потому что, в принципе, идея о том, что у нас длинная рука и мы достанем, она до сих пор без исключения применялась по отношению к ключевым фигурам, причем этим занимается не только Украина, но и Израиль в том числе, к ключевым фигурам, так сказать, в стане врагов. Так что вопрос такой. Вам не кажется в этой истории то же самое, что кажется мне? Я даже не скажу, что мне показалось. Вы можете угадать. Сказав про это, если вам это показалось, наш телефон студии 718-303-90-90. Я сейчас просто довольно быстро сразу перейду к следующей теме, если увижу, что нет звонков. 718-303-90-90. Ну, в лайв-чат, скорее всего, там глухарийный ток пошел. Но тем более, что, повторяю, сразу встрепенулись с намеками на украинские спецслужбы и кремлевские СМИ. Я не отрицаю, что это может быть, но вероятность, на мой взгляд... Наш телефон студии, надо было сказать. 718-303-90-90. Нет, Читян как раз эта тема, естественно, интересует. Но, естественно, Монако, я был в Монако, это такое, ну, в общем, очень симпатично там. Но олигархи считают, что лучшего убежища для состоятельных людей, где можно жить в безопасности, просто быть не может. Кстати, гражданином Монако является Борис Беккер, великий теннисист, которого не пускают в Великобританию, потому что он в свое время заработал там 2 с чем-то фунта миллиона фунтов стерлингов. Причем это было, когда он был тренером Новака Джоковича и не заплатил налоги. То есть он из-за этого попал в тюрьму. Борис Беккер попал в тюрьму. Его, кстати, назвали так в честь кого? Наш телефон студии 718-303-90-90. В честь кого назвали Бориса? Беккера Бориса. А, вот. Джокович вчера вступился, сказал, ну пустите. Но пока не пускают. Но в Уимблдон не может приехать Борис Беккер. Но взрыв рискует серьезно поколебать доверие к Монако. И там же доход... И тем более, что подозреваемых в покушении пока что не задержали, но это я где-то могу понять, потому что там вообще ничего не происходит, поэтому там нету опыта поиска, скорее всего. Нет, у нас в нашей радиоактивной части аудитории нет никого, кто бы подумал о том, что убийство Ермолаева, если бы я был, ну я не буду говорить на месте Путина, но если бы я был одним из сотрудников службы внешней разведки России, может, они мне сегодня пришлют через парашистов предложение об устройстве на работу, я бы обязательно сложил здесь жопу с пальцем. То есть есть олигарх, которому масса претензий, в том числе от украинских властей, потому что он занимался call centers. А call centers, это как рассказывал мне Рома Купер в Одессе, его все знают. Это наш пацан, который здесь отсидел 16 лет, который... Первые свои аферы начал с кредитными карточками в 13, и который уехал в результате в Одессу и за 3 или 4 месяца сделал 10 миллионов долларов. Если кто не видел, вы можете посмотреть это интервью, свяжите там Леонид Ройтман, Сева Каплана, Роман Купер. Открытый, совершенно интересный рассказ. У него 50 человек охраны было, он ходил по Одессе вот так вот, потому что на него покушались. Совершенно такой кубического размера парень, очень умный. И вот Ермолаев занимался тем же самым. Так что у него могли быть враги. Но вот этот удар, это удар, безусловно, по Украине, как по противнику России. То есть причин могут быть, как в русской матрешке. Маленькая, что просто кто-то решил ему отомстить за то, что проиграл деньги. Такое возможно. А может быть большая. То есть если бы я был на месте Путина, а он все-таки профессионал и любит историю, и знает всякого рода провокации, там поджог Рейхстага, ну что, это что, коммунисты сделают? То я бы обязательно организовал убийство Вадима Ермолаева. С этой темой все. У нас ноль звонков. Переходим к рекламе. А после этого еще о ряде решений вчера Верховного суда, потому что это касается нашей с вами шкуры.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Radio show.
8: За него стоят громадные массы.
9: Не пойму, что за люди.
10: Толковище.
0: Так, у нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста, в эфире. Это наши красавцы из путинской России. Все, проехали. У меня просто нет времени сегодня с ними развлекаться. Перехожу к той теме, которую предложил осветить сегодня Саша, звонивший после выпуска новостей. Значит, Верховный суд отклонил попытку президента Трампа отменить гражданство по праву рождения, а он пытался. И судьи тем самым подтвердили давний принцип, согласно которому почти не все, а почти все дети, рождающиеся на территории Соединенных Штатов, являются гражданами Соединенных Штатов. Исполнительный указ Трампа был направлен на то, чтобы не допустить, чтобы младенцы, рожденные от нелегалов и временно находящихся здесь иностранцев, автоматически становились американцами. А главный судья Джон Роберт младший, представляя большинство, объяснил, что исполнительный указ, ну, в смысле консервативный, там шестеро из девяти, кто не в курсе. Робертс младший пояснил, что исполнительный указ Трампа нарушает 14-ю поправку Конституции. Я его слегка процитирую. Робертс сказал, гражданство тогда и сейчас было правом на свободное участие в нашем политическом сообществе, и создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного человека в этой стране. Мы сдерживаем это обещание сегодня. Бунт в наших рядах, я имею в виду в консервативных. Решение 6-3 стало завершением более чем десятилетней попытки Трампа использовать этот вопрос как политический инструмент. В сообщении в соцсетях, естественно, в трусах сосал, президент назвал решение Верховного суда жалким для нашей страны и призвал Конгресс то есть тут ему понадобился Конгресс, поднять этот вопрос с помощью соответствующего законодательства и заявил при этом, что долгое и громоздкое конституционное изменение не требуется. Но это на самом деле ошибочно по всем параметрам. Своим решением 5 судей пришли к выводу, что гражданство по праву рождения гарантировано Конституцией. Эта тема имеет отношение ко всем иммигрантам. Ко всем. Как у вас изменилось отношение, если оно изменилось, к президенту Трампу, на чем я, кстати, не настаиваю, это просто еще очередная игра, так сказать, с подсознанием, с собственным мозгом, а не с коллективным бессознательным. Как изменилось у вас отношение к президенту Трампу, как у иммигрантов, после вот этих его попыток, которые остановил, ну, не совсем зародыши, но этот самый Верховный суд? А теперь, Саша, вопрос был там по поводу Конституции. Решение Верховного суда о сохранении гражданства по праву рождения наши, конечно, радиоактивные помалкивают, как и следовало ожидать. Оно облегчение для многих. Вот эта попытка практически односторонняя президента помешать детям нелегалов автоматически становиться гражданами была совершенно точно неконституционной, ну, в рамках той конституции, которую мы знали до прихода Дональда Трампа в Белый дом, что он хотел бы поменять с помощью Конгресса теперь. Дело Трампа строилось на выражении подчиниться юрисдикции, при этом его адвокаты утверждали, что дети родителей, прибывших в страну незаконно, не подпадают под юрисдикцию правительства Соединенных Штатов. То есть получается, что это в одном и том же лагере противоречит друг другу. То есть он сказал, что оно подчиняется юрисдикции, а адвокаты его сказали, что эти дети, родившиеся здесь, то есть в рамках Конституции, не подпадают под юрисдикцию. То есть адвокатам очень хотелось, чтобы они не подпали, а Трампу хотелось, чтобы закон в виде Конгресса в данном случае встал на его сторону в борьбе с Верховным судом. Не очень сложно. Но, как показывает мнение большинства, история положения о гражданстве 14-й поправки, ратифицированной в 1868 году, ясно показывает, что оно подчиняется юрисдикции, означает полномочия Соединенных Штатов управлять людьми на своей территории. И федеральные и штатные законы, конечно, применяются к детям мигрантов. Это решение Верховного суда. Еще Робертс сказал, что гражданство тогда и сейчас было правом на свободу участвовать в нашем политическом сообществе. И авторы 14-й поправки распространили это свое обещание на каждого свободно рожденного человека в этой стране, написал главный судья Робертс. Сегодня, сказал он, мы сдержим это обещание. А Верховный суд фактически встал на защиту Конституции. Но интересно, что, несомненно, наш президент рассматривает иммигрантов в целом скорее как угрозу, чем пользу этой стране. Хотя гражданство по праву рождения помогло Соединенным Штатам интегрировать иммигрантов, и это одна из причин, почему иммигранты в Соединенных Штатах работают чаще, чем те, кто здесь живет уже во втором поколении и далее, и совершают преступления реже. Это известная статистика, намного реже, чем коренные граждане, что, кстати, не соответствует действительности во многих странах Европы. Я еще раз повторю наш номер телефона 718-303-9090. Просто из любопытства. Кстати, если вы отвыкли, утратили навыки озвучить свои мысли, то это то же самое, как знать, как пользоваться руками, но не пользоваться ими. Происходит атрофия. То есть это обратная атрофия от конечности, она, так сказать, рикошетом идет в мозг, и мозг перестает работать. А вот это вот решение большинства, это такая, я бы сказал, приходящая редкость, потому что этот Верховный суд не всегда готов принимать закон одинаково к Трампу. Да, он справедливо отверг его тарифы как узурпацию полномочий Конгресса по налогообложению, то есть это должен был бы делать Конгресс, но 6 судей, назначенных республиканцами, позволили таки администрации дискриминировать по расовому признаку при иммиграционных остановках. Они позволили ему закрыть федеральные программы, одобренные Конгрессом. Они же фактически поддержали его кампанию крайне правым, интересного и выгодного gerrymandering. На этой неделе ему дали новые полномочия увольнять руководителей регулирующих органов по любой причине. Многие вообще из этих излишеств второго президентского срока были установлены в решении от 2024 года, которое предоставило президентам широкий иммунитет от преступлений, которые они могли совершить во время пребывания в должности. И об этом тоже я рассказывал раньше. А решение о гражданстве по праву рождения напоминает о том, наконец, каким должен быть принципиальный суд, связанный при этом с Конституцией. С этой темой все. Теперь посмотрим, что хотите сказать вы. Прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро, Сева.
0: Доброе утро.
7: Да, ну вот за свои слова надо же ведь отвечать. Так же ведь или нет?
0: Но вы еще не сказали.
7: Сейчас.
0: Какие слова?
7: Все, я просто как говорю. Значит, вы нас убеждали, что Трамп очень мстительный, но он никого при этом еще не посадил. Вы также нас убеждали, что Трамп диктатор. Вот сейчас я тебе скажу уже, это вступление было. Но как-то получается, что диктатор, все его какие-то попытки, диктатор с диктатором так в его стране, где он реально диктатор, Путин, с Путиным же так никто же не может его какие-то против него слова вообще-то сказать.
0: Нет, это у вас как вот есть такие часы с кукушкой, только вместо кукушки Ленин выезжает на броневике и говорит «ку-ку». Одно и то же. Никакого отношения к этой теме. Так что не в защите. Я знал, что от вас импровизации ждать никак нельзя, но лучше все-таки послушать вас, чем прошистов, потому что сам этот формат взаимоотношений с публикой, прием звонков, он в принципе работает, когда у тебя 4 человека сидят на телефонах и проверяют тех, кто звонит. А в остальном это все мало интересно. Но я верен ему, этому формату, как, скажем, не знаю, иногда хочется взять в руки лопату, вырыть ямку, посадить дерево какое-то. Мало ли что. Так, все, теперь я перехожу к следующей истории. Опять-таки, последнее, надо успеть. Через 2 минуты, я надеюсь, я уложусь, буду принимать звонки на любую тему. А теперь по поводу другого решения. Верховный суд вчера же, завтра будет поздно об этом говорить, снял ограничение на то, сколько политические партии могут тратить на рекламу. А решение, опять-таки, было 6-3. Опять-таки, по идеологическим признакам, тот же самый суд, который мы только что хвалили. Это крупная победа для республиканцев, в чем ничего страшного нет, и может подорвать одно из финансовых преимуществ демократов перед промежуточными выборами. То есть это своевременное решение Верховного суда сильно, так сказать, изменит результат ноябрьских промежуточных выборов. А вопрос, который стоял перед судьями, заключался в том, нарушают ли действующие федеральные ограничения на подобные расходы, которые называются скоординированными партийными расходами, нарушают ли они первую поправку Конституции. Во время устных слушателей юрист Национального республиканского сенатского комитета, его зовут Ноэл Франциско, который затеял вот этот юридический спор, он заявил судьям, что такие ограничения противоречат предыдущим решениям суда, в которых было установлено, что ограничение расходования денег в политике равносильно ограничению свободы слова. Поэтому первая поправка. Я понимаю, что я сам, когда до этого места дочитал, я был в шоке. Причем здесь первая? Но потому что тут ограничение расхода денег, то есть деньгами мы демонстрируем то, что не можем сказать словами. Судья Брэд Кавано, выступая от имени большинства, согласился, что прецеденты суда по финансированию избирательной кампании требуют отмены закона, устанавливающего эти ограничения, и призвал отменить решение от 2001-го, которое подтвердило эти ограничения. И Кавано написал в своем решении вчера, что это относится ко всем политическим партиям одинаково. Будь то демы, будь то репы, все политические партии и кандидаты в будущем могут конкурировать на равных условиях по скоординированным расходам и структурировать сбор средств, расходов и политическую речь свою на равных условиях по своему усмотрению закона, как они понимают этот закон. Сикейрос. То есть чем больше бабла, тем больше шансов на победу. Теперь же можно в открытую про это говорить. И Елена Каган, она либерал в своем мнении особом, кстати, она написала, что это решение является рецептом коррупции, позволяя донорам обходить лимиты взносов кандидатам. Без ограничений на скоординированные расходы, написала она, партия может служить открытым счетом кандидата. В том смысле, что там денег сколько надо, столько и бери. Она же, Каган, отметила, что результатом решений суда по финансированию избирательной кампании стал юридический режим, который все больше не способен остановить политическую коррупцию и, следовательно, сохранить демократическую легитимность наших институтов. По этому поводу у кого-то есть что сказать? Именно поэтому. Хотя пошли последние 5 минут, но я эту тему должен закончить. Вот это дело, оно стало последним в серии попыток постепенно ослабить регулирование финансирования избирательных кампаний, которые были приняты аж после Уотергейта с целью уменьшения влияния бабла на выборы. А в 2010 году Верховный суд отменил ограничения на независимые расходы корпораций и профсоюзов, и это решение открыло путь для потока новых денег в политику и создало условия для дальнейших вызовов ограничением расходов. То есть, к чему я все клоню, то есть, безусловно, совершенно создается такого уровня финансовая платформа, на которую случайные люди взобраться не в состоянии. Туда могут зайти только те, куда их взнесет денежный поток. Это разновидность, между прочим, демократии нашей. И эксперты заявили, что это решение сразу сократит одно из ключевых финансовых преимуществ демократов в телевизионной рекламе. А связано это с тем, что федеральный закон требует, чтобы телевизионные вещатели не предоставляли политическим кандидатам низкие тарифы на рекламу, но не распространяет этого ограничения на суперпак, которые часто берут плату вдвое, втрое, даже в 4 раза дороже за то же самое время телевидения. То есть суперпак берет время на телевидении по своим правилам, а кандидат во власть входит после этого в студию. Да, значит, репы в последних избирательных циклах больше полагались на суперпак и национальные партийные комитеты, чем демы. И их кандидаты обычно превосходили республиканцев, и поэтому они часто смогли воспользоваться более низкими ставками в телевизионной рекламе. То есть это обход за счет, естественно, денег. А разрешение неограниченных скоординированных расходов между кандидатами и партиями фактически позволило бы обеим сторонам воспользоваться более низкими ставками. То есть демам никто не запрещает пользоваться тем же приемом. Дело это началось в 22-м году, когда Джей Ди Венс, тогдашний кандидат в Сенат от штата Охайо, в 22-м он еще был кандидат в Сенат только, подал иск, чтобы оспорить ограничения на координацию избирательных кампаний. Потом к нему присоединились несколько республиканских групп, и администрация Байдена защищала эти ограничения, и коллегия федеральных судей согласилась, что они законны, ограничения. Но после возвращения Трампа к власти федеральное правительство перешло на другую сторону и поддержало республиканцев, которые оспаривают лимиты расходов. И заканчиваю я на том, что отмена этих лимитов на расходы, она фактически создает систему, в которой политические партии будут оплачивать расходы кандидатов на все, начиная от цветочного горшка на подоконнике и заканчивая счетами за наш бензин. Это все на сегодня. Всем счастливо. Кто не успел чего сказать, а хотелось бы, можете задним числом написать комментарии к сегодняшнему шоу на YouTube-канале «Русский голос Америки».

0: 7 часов утра. Вы на волне 6.20 и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание, внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон, просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинается день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими шоу-корами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только...
2: Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа, мы с вами, естественно, на футбольных полянах. Вчера в Кубке мира, чемпионате мира по футболу состоялось 3 матча 1/16 финала, и победили те, кто должен был победить. Норвегия играла с берегом слоновой кости, счет 2-1, победный гол забил в самом конце второго тайма наш старый знакомый центральный нападающий команды Манчестер Сити мистер Халанд. Франция играла со Швецией. Играла на стадионе в Нью-Джерси, в нескольких милях, километрах от Манхэттена. Полное преимущество французов. Франция выиграла со счетом 3-0. Ну и отличился тот, кто должен был отличиться. Месье Мбаппе вогнал 2 мяча в ворота шведов. Ну и, наконец, Мексика без труда разобралась с Эквадором. Счет 2-0. В 1/8 финала Норвегия встретится с Бразилией. Франция встретится с Парагваем. С кем встретится Мексика? Это станет сегодня известно в матче. Англия играет с Конго. Победитель этого матча в 1/8 финала сыграет с мексиканцами. Эта игра начнется в 12 часов по времени восточного побережья. Будет проходить в Атланте. Затем Бельгия играет с Сенегалом. Интереснейший матч в 4 часа дня по времени восточного побережья. Игра пройдет в Сиэтле. И, наконец, Соединенные Штаты играют с Боснией. Эта игра начнется в 8 часов по времени восточного побережья. В Калифорнии, где она будет происходить, будет 5 часов дня. Босния – сильная команда. Сильная. Большинство игроков играет в сильнейших европейских лигах. Окей. Перенесемся с футбольных полей, перенесемся в Уимблдон. Вчера первый раунд уимблдонского турнира. И 44-летняя мама Сурена Уильямс, которая вышла на корт после почти 3-летнего отсутствия, играла с 20-летней австралийской теннисисткой Майей Джойнт, и молоденькая победила. Дело дошло до 3-го сета. Первый сет выиграла Джойнт 6-3. Потом второй сет на тайбрейке выиграла Сурена Уильямс. Ну и решающий сет выиграла молоденькая Джойнт со счетом 6-3. Также вчера сошла с дистанции 6-й номер турнира украинка Ирина Свитолина. Она потерпела поражение в 2 сетах от своей землячки Дарьи Сингар. Ну и у мальчиков сошел с дистанции 4-й номер турнира американец Бен Шелтон. Он потерпел поражение от финна Отто Ванинена. Отто Ванинен вошел в основную сетку через квалификационные соревнования. В мировой классификации у него 140-е место. Тем не менее, он победил 4-й номер турнира. Вернемся к себе домой на бейсбольные поляны. Янкис продолжают терпеть поражение. Вчера потерпели 6-е поражение к ряду. Янкис играли дома с Детройтом и были биты со счетом 9-3. Тампа Бэй, ведущая с Янки борьбу за первое место на востоке американской лиги, Тампа Бэй играла в Канзас-Сити и победила 10-4. Атланта проиграла дома Сент-Луису. Филадельфия, преследующая Атланту на востоке Национальной лиги, выиграла у Питтсбурга. И моя команда Метрополитенс, которая тонет на дне, окей, восточной группы Национальной лиги, играла в Торонто и победила 3-0. Удивительно. Итак, на востоке Американской лиги у Тампы 49 побед, 33 поражения. Янки 48 побед, 37 поражений. На востоке Национальной лиги к Атланте 44 победы, 49 побед. Подбирается Филадельфия 48 побед. Ну и новость баскетбольная. Вчера Леброн Джеймс, 41-летний суперзвезда НБА, поставил в известность начальство команды Лос-Анджелес Лейкерс, что он покидает эту команду. «Я ухожу», — сказал Леброн. Куда он уходит? Какая команда его примет? Он не собирается расставаться с НБА и, видимо, в следующем сезоне, да не видимо, а точно, мы увидим Леброна Джеймса в другой баскетбольной команде. Баскетбольной, не хоккейной, не футбольной. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня такое пожелание, особенно относящееся к тем, кто живет на восточном побережье. У нас жара за 90 градусов. Дамы и господа, сохраняйте здоровье, слушайте Дэвидсона Радио и... Будьте здоровы.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. Еще один день, еще одно поражение Трампа в Верховном суде, теперь более серьезное, я считаю. Мы вообще, в принципе, об этом уже говорили, рассказывали, объясняли, опять-таки, вера во всемогущего Трампа у многих настолько такова, и она настолько безрассудна, что люди не слышат, и не хотят слышать доводы. Я вам здесь говорил с самого начала, что, ребята, Верховный суд не будет ни под каким давлением, ни с каким составом менять 14-ю поправку. 14-я поправка – это токсичная поправка, набитая динамитом, который, если тронуть, взорвется всем в лицо. Это поправка, по-моему, 1868 года. В ней вложено объяснение то, что американские негры, которые были рабами, становятся фактически гражданами США. Кто в здравом уме, потому что они жители этой страны на момент принятия этой поправки. Живут на этой территории, то есть они рождены в США, поэтому получают вот какой коннотейшн, то есть вот в чем предыстория всего этого. Кто в здравом уме будет менять подобную поправку, чтобы это, не дай бог, вызвало на улицах буквальное восстание? Это уже будет, понимаете, не просто бунт, где пару стекол разобьют. Потому что они же тут же объявят, вот эта левая вся тусовка объявит, что негров пытаются лишить гражданства в Америке. Что их пытаются сделать опять вторым сортом, неужели не ясно? Ни один суд не пойдет на это. Мы все хотим, чтобы люди, которые приезжали сюда рожать детей, законные или незаконные, неважно, чтобы они не получали на автомате гражданство для всех этих детей. Потому что после этого родителей начинают выгонять, ребенка тоже, ребенок американский. Представляете, какой-то кошмар потом договариваться. Этих детей надо куда-то деть, они могут вернуться обратно в 21 там, год или что-то такое, родители зависают где-то. В общем, это сумасшествие. Они, конечно же, не должны получать гражданство просто потому, что они здесь родились. Но, с другой стороны, это правило, которое здесь поддерживается уже столетиями. Значит, если мы хотим отменить это правило, но тут нет никаких, знаете, вот этих, то, что называется, shortcuts. Трамп не хочет работать серьезно. Извините, господа, но я вам скажу это. Это то, что он делает, он пытается найти быстрый, краткий путь к решению очень сложных проблем. За 3 рубля решить, понимаете, извини меня, проблему современности. Так не работает. У него это не работает с Ираном, как вы видите. У него не работает это в Америке внутри, как вы тоже видите. Мало того, что есть огромное сопротивление тому, что он делает, оно есть, было и будет. Так еще и вопрос в том, что это делается неправильно им. Мы, если хотим что-то делать подобного рода, ребята, никаких других путей, кроме изменения Конституции, то есть внесения 28-й поправки, где нормально, по-человечески, нормальным языком объясняется, что мы больше не даем гражданство каким-то случайным детям, каким-то беременным дамам, которые сюда приехали рожать, это сразу объясняется. И там не говорится ни про американских негров, ни про тех, ни про индейцев, ничего. Потому что, поверьте мне, это еще индейцы возбудятся. Потому что это связано с ними тоже. Нельзя трогать старые поправки. Один единственный раз в американской истории взяли поправку, которая запрещала алкоголь, и отменили другой поправку, которую алкоголь разрешал. Это единственный вариант, единственный раз, когда это было делалось. И толковать эти поправки в Верховном суде по-другому, потому что через 150, там, сколько это лет, 170, мы пришли к пониманию, что эту поправку используют как лазейку для получения гражданства, тоже неправильно. И через Конгресс у него нет никаких шансов пропустить какой-либо закон, который скажет, что вот типа вот мы запрещаем это дело. Он не наберет голосов. Никогда. У него уже идет восстание в Сенате, у него уже идет восстание в Палате представителей. Под разными причинами, по разным предлогам.
Поэтому то, что Верховный суд так решил, никакого, ничего у меня не удивления, никакого не вызывает. Эти все прения, которые были, шли именно к этому. И никаких сюрпризов вот просто вообще нет. Мы на эту тему, повторяю, здесь говорили, на Фейсбуке говорили, опять-таки... У людей надежд больше, чем понимание, что реально происходит. Ну, извините. Есть какие-то вещи фундаментальные в этой жизни, которые поменять невозможно. Если вы хотите думать, что очень просто провести поправку Конституции, нет, это вообще невозможно. Значит, если это невозможно, господа, значит, тогда умный человек, умный, знаете, с ударением большой, умный, по слогам читаем, он вообще тогда этим не занимается. Потому что если он знает, что это разорвется ему в лицо, он не трогает это. Значит, что можно делать на сегодняшний день? Все, что вы сможете сделать, поверьте мне, никакой конгресс не поможет. Крики и вопли о предательстве тоже не помогут, сразу говорю. Значит, что да, поможет в этой ситуации? Охранять границу. Не пускать новых беременных дам. Вообще не пускать вот эти вот толпы народу, которые к нам шли. Пусть идут нелегально где-то там и, наконец, достроить эту стену. Мы почему-то перестали про нее говорить. Прошлую каденцию Трампа это был главный конек его президентства. Стена, стена, стена. Где эта стена сегодня? Уже 2 года прошло, вот будет. Я еще не вижу, чтобы ее заканчивали. Если он ее не закончит к этому сроку, то она вообще не будет закончена. Неужели не ясно? У нас нет никакой гарантии, что такой, понимаете, олух, как Венс, как он себя показывает, что он сможет пройти в президенты в 28-м году. У меня нет ни малейших, вернее, у меня есть очень много сомнений, что такое возможно. Потому что я, честно говоря, серьезно разочарован в нем. Хотя, конечно, если будет выбор, понимаете, между какими-то сумасшедшими демократами, так, как они вот сегодня есть... Боже упаси, Боже, это начинаешь думать, это кошмар полный. Конечно, лучше Венц тогда. Но мы еще поговорим сегодня на эту тему. Там вот еще очередная социалистка-коммунистка прошла в Конгресс. Ну, выиграла, во всяком случае, праймерис уже теперь в Колорадо. Не только в Нью-Йорке. Эта болезнь прогрессирует, господа. Прогрессирует. И она прогрессирует, в частности, на тех вот этих вот, знаете, вот на этих неумехах, на вот этих вот совершенно глупых просчетах, которые делает наша администрация. Потому что они могут все время указывать на эту администрацию, говорят, вот посмотрите, вы ведь хотите увидеть идиотов, вот они там. И они на этой волне дополнительно накидывают себе очки, понимаете, а вот мы умные, а вот мы строим революцию, а вот мы сделаем всеобщую справедливость. Они такие же умные, как я, как балерина. Потому что не может умный человек в наше время полагаться на Маркса, Ленина, Сталина, Мао и говорить, что это решение всех вопросов. Или Фиделя Кастро. Давайте еще методы Пол Пота вспомним. Ну, вообще будет замечательно. А реально в нашей стране самая главная проблема была, есть и, скорее всего, еще очень долго будет, это образование. Это образование. Потому что марксизм, ленинизм, как я много-много-много раз говорил, опять-таки никто не слышит, не понимает или только воспринимает вот чисто вот так. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Это, на самом деле, это практическая задача. В Америке марксизм, ленинизм нужно изучать от первого класса до последнего курса колледжа. Так, чтобы был иммунитет, что и он никому не нужен. Показывать. Вот Маркс написал там прекрасную, красивую сказку с утопическим, как говорится, коммунизмом каким-то. А как оно получается? Получается военный социализм. Где люди счастливы, когда получили туалетную бумагу. Или стоят в дикой очереди, чтобы забрать какие-то единственно возможные туфли. Или всю жизнь стоят из другой очереди, чтобы получить бесплатную квартиру. Ну да, квартира стоила при социализме там 2-3 рубля. Квартплата была, да, окей, замечательно. Но эту квартиру получали в основном, если так, по-нормальному, за взятки. Так, чтобы, понимаете, всем раздавали вокруг квартиры, ну, это из области фантастики. Вот что надо показывать людям. Не говорить, какой был вкусный хлеб в Москве. Да, он был вкусный.
Ну что, он был каждый день такой вкусный, его часто не подвозили. Или, например, вот в Москве, да, в той же самой Москве, я личный свидетель, никогда не было жирных сливок. Вот знаете, сливки, которые взбиваются в крем. Эти сливки, это позор говорить, наверное, но я привозил в Москву для всех родственников и знакомых в бутылках. В Риге оно было везде. В Москве нигде. Вот так если начать. Знаете, вообще надо сделать разговор по следам СССР. О чем мы ностальгируем, а о чем мы не ностальгируем, понимаете? Вот так вот между нами говоря. Вот просто взять вот на эту тему, сделать вот такую передачу. И подумать. Просто по-честному поговорить, что действительно нас там, как говорится, радовало, а что нас действительно там жутко раздражало. Из-за чего мы в конечном счете уехали. Ну, в общем, так или иначе, возвращаясь к нашим баранам здесь. Если мы хотим, чтобы что-то происходило вот в этой среде, нужна поправка Конституции. Но что такое поправка Конституции? Это 300 членов из 410 Палаты представителей, или какой там, 425, ну да, 300 членов, 2 трети. И 2 трети Сената, 68 человек. После этого, когда утверждает этот Конгресс, вы должны получить 2 трети штатов. Каждая ассамблея штатов, каждого штата, должна поставить это на голосование и провести 2 трети, если штатов утверждает, по-моему, 38, утверждает эту поправку, тогда только тогда она вступает в силу. Если вы не набрали это, значит, поправка остановлена на уровне штатов. В наше время, сегодня, сейчас, вот такая поправка невозможна. Значит, все, что мы можем делать реально, это не пускать сюда вот эти караваны людей, которые идут, совершенно никого не спрося, потому что, понимаете, в Америке медом намазано, как они считают. Ну, по сравнению с их бомжатником, где они живут, там где-то в какой-то даке в Бангладеше, там действительно у нас намазано медом. Но это не значит, что мы должны этот мед, понимаете, всем раздать вокруг и решить проблемы всего мира. Но вот так, как получается, так как я вижу, идут вот эти вот все эти демократические социалисты, господа, ну, мы очень плавно переходим. Вот есть будет партия республиканцев, которая ничего толком не делает для своей пропаганды. То есть партия таких, знаете, таких полуимпотентов, что они из себя представляют. И партия воинственных социалистов, которые очень активно продвигаются. Ну вот это вот та реалия, которая есть, вы понимаете, это очень плохо. Понимаете, ну что я могу, что можно делать? Ну вот она, как ее зовут, какая-то дама такая, Милад Кирос. 29 лет. В глубоком синем округе она победила, ну да. В Денвере. Что мы будем делать, непонятно. То есть у них собирается... То есть, если раньше мы говорили сквад вот этот, вот помните, вот этих вот сумасшедших Ильхан Омар, Тлаиб, у них теперь увеличивается сила. Что вы думаете, вокруг кого они будут базироваться? Они будут базироваться вокруг всех их. Если они пройдут в Конгресс, они пройдут в Конгресс. Где родилась эта мадам? Она родилась в Эфиопии. Красивая молодая женщина. Не очень белая, не очень цветная, но, в общем, красивая молодая женщина, но социалистка. Почему? Почему из Эфиопии к нам приехали социалисты? Она же не приехала социалистом, она сделала социалистом здесь, в Америке. Почему? Потому что, еще раз повторяю, я не устану это повторять, господа, пока вы не поймете. Потому что левые ведут пропаганду, ведут образование, ведут просвещение с той точки зрения, как они считают нужным это вести. Правые не делают ничего. Поэтому, если вы думаете, что кто-то вот чисто по наитию придет к пониманию, что социализм это плохо, что это не работает, то вы очень ошибаетесь. Социализм не работает только когда вы объясняете людям, что он не работает. Что он рано или поздно, даже при всех
радостях, что он начинается, он рано или поздно кончается. И надо понять такую вещь, что Трамп это сказал, и он правильно сказал, что коммунизм имеет колоссальную привлекательность. Колоссальную, 100%. Коммунизм — это одна из самых вот таких красивых теорий или миражей, скажем так, которые только существуют, когда-либо написанных в литературе. Это чистое вот желание человека жить лучше, понимаете? Ну, то есть вы не можете это требовать. В конце концов, американская мечта построена на том, что Декларация независимости, что человек ищет, как говорится, живет в поисках счастья. Поэтому, понимаете, если мы говорим, что человек живет в поисках счастья по нашей собственной Декларации независимости, значит, мы должны понять, что когда какой-то Карл Маркс пишет и предлагает подобное счастье, то будет огромное количество желающих это попробовать. И вы, значит, наша задача лежит, заключается в том, чтобы объяснить, что Маркс был неправ. Не он был кретин, нет, он не был кретин, он был утопист. Но он был не просто неправ, уже попробовали много раз, тут. Это всегда кровь.

Почему оно, ну, то есть, это зеркало было сделано моим папой. Он сделал для него так очень красивую деревянную раму, покрасил ее лаком, оно выглядело, там такие были такие деревянные болты в такие вставлены, то есть оно очень красиво выглядело. И вот в какой-то момент, я до сегодняшнего дня это помню, мне было в районе где-то 18 лет, в соседнюю квартиру к нам заселились какие-то такие, ну, русские товарищи, ну, видимо, простые такие люди достаточно. Там, по-моему, на фабрике где-то работали или что такое. То есть они не были плохие, но они были очень простые такие, знаете. И они все время хотели попасть в нам квартиру, и им казалось, что у нас там, понимаете, ну, евреи, там у нас, наверное, там мешки золотом лежат. И соседку, значит, ну, там было родители и их дочка. Дочке было лет 30 и так далее. В общем-то, сейчас я бы думаю, что она мне даже бы нравилась бы, понимаете, такая, была очень такая красивая русская деваха такая, ну, в общем. И вот в какой-то, ну, такая, ну, в теле, что называется. И в какой-то момент, я помню, мне звонят в дверь. Я открываю дверь, и вот эта вот Наташа со своей громадной грудью, понимаете, меня просто вталкивает обратно ко мне домой. Ко мне пришло твое письмо. И тут она видит это зеркало. У нее такое было впечатление, у меня было впечатление, что я услышал звук челюсти, который падает на пол у нее. Мама дорогая, как в Зимнем дворце! И я начинаю думать про себя, твою мать, зачем я ее пустила? Она сейчас настучит, расскажет что-то там, начнет какую-то сплетню про это зеркало проклятое. Зеркало, блин, в деревянной рамке, ничего особенного, не в золоте, в деревянной рамке, который мой папа сам конструировал из двух досок. Просто красиво сделано. Папа умел оформлять какие-то вещи. У него был хороший художественный вкус, он рисовал всю жизнь. Весь дом у нас был, понимаете, в портретах моей мамы, которую он рисовал там в разных видах, в разных одеждах и без одежд, понимаете, и так далее. Моя мама в конечном счете подняла восстание, говорит, надо снять, там, подумаешь, у нас здесь бордель какой-то из моих фотографий, из моих картин. Ну, вообще, короче говоря, так или иначе, папа был очень художественным человеком во многом. Мало того, что он был ученый по ракетам, по ракетным двигателям, по ядерным всяким делам и так далее. Это было со мной. Но он еще был, он играл, у него был первый разряд по шахматам. И плюс он рисовал всю жизнь. И вот поэтому вот он, ну вот я этот момент с этой Наташей в жизни не забуду. И как мне потом надо было что-то ей придумать и объяснять, чтобы мне, ну что это зеркало, и зеркало, ну хочешь посмотри на него. Никакого Версаля, никакого Зимнего дворца, вообще никакой роскоши. Обычное зеркало. Моя мама, кстати, с ней потом как-то нашла общий язык. Чтобы ее как-то успокоить, да, там на чай ее позвала с баранками, там еще у них даже дружба какая-то сложилась после этого. Ну, в общем, но я был перепуган, клянусь, вот в этот день. Так, перерыв и продолжим.

0: купили этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия.

0: путешествия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи, мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
16: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
17: Здравствуйте, господа. Говорить про вот эти переговоры с Ираном я, честно говоря, уже отказываюсь. Почему? Потому что эти переговоры ведутся в такой оскорбительной для Америки манере, что обсуждать это просто, просто позорно. Кушнер и Витков приезжают туда, иранская делегация не приехала, опоздала. Потом начала вести с ними переговоры через посредников, видимо, им позвонили в Иран и сказали, типа, эти уже здесь, что вы молчите. Им позвонили из Катара, те ведут какие-то переговоры с нами, не хотят здороваться за руку. Такое впечатление, что нам делают одолжение с этими переговорами, что мы их умоляем. То есть, вы понимаете, это что-то вот неправильное вот во всем том, что происходит с этими переговорами. То есть я понимаю прекрасно, что неправильно, но народ же не хочет ничего слышать про это. Мы же все находимся в каком-то дурмане от того, что все ждут, понимаете, каких-то колоссальных свершений. Вот пишет парень один, который из Калифорнии, я его знаю, он не за Трампа, сразу говорю, он пишет. Это публичное национальное унижение Трампа и нас всех вместе с ним макают лицом в грязь. Показывай всему миру, кто на самом деле выиграл в этой войне, а кто отчаянно хочет договориться, чтобы подписать ну хоть какую-нибудь, пусть даже самую убогую сделку, чтобы продать ее потом мага как великую победу. И сейчас уже, просто абсолютно очевидно, и увы, ты все правильно пишешь в своих постах. Сейчас отрицать очевидную реальность могут только законченные трампоиды без мозгов и логики, тупо молящихся на своего оранжевого идола, повторяющие как фанатики эту глупейшую безумную мантру. Все идет по плану, мы многого не знаем, это какая-то хитрая многоходовочка, тайные башни Кремля в кавычках и так далее и тому подобное. Даже когда всем вокруг очевидно, что Трамп и мы вместе с ним, включая Израиль, в глубочайшей заднице с этой войной и Ираном. Я не согласен с его тем, как он величает Трампа. Он его не любит. Это его дело и так далее. Но то, что ситуация с Ираном абсолютно не является нормальной, у меня нет никаких ни малейших сомнений. Все вот эти вот разговоры, что это какой-то хитрый план. Хитрый план что? То есть, вот мне говорят, хитрый план, никакого договора не будет. Окей, значит, если никакого договора не будет, хитрый план. для чего тогда вообще заниматься этим договором, если мы хотим, чтобы он не состоялся? Для чего тогда? Для того, чтобы объявить, что вот Иран нас предал, обвинил и так далее, и нас выхода нету? Так это мы можем еще сделать. Нам не нужны предлоги для того, чтобы продолжать эту войну. Понимаете, неужели не ясно? Иран — это исчадие адова, понимаете? Они терроризируют весь мир. Они терроризируют Израиль. Продолжат терроризировать Израиль. Никуда они не денутся. Все вот эти разговоры о том, что Израиль заключил это соглашение с Ливаном, это вообще, понимаете, куром насмех. Как извинение какое-либо. Что вот, ну вот Израиль зато заключил договор с Ливаном. Вы правительство Ливана дохлое видели? Весь арабский мир смеется над этим соглашением. Потому что они прекрасно понимают, что они не стоят гроша ломаного. Нет никакого плана, нет никакой многоходовки, нет вообще, понимаете, ничего. Мы пытаемся выйти из этой войны любыми способами. Почему? Потому что мы не хотим ее вести так, как ее надо вести. Ее надо вести, есть единственное и неповторимое решение данного вопроса, а именно вторжение в Иран. Все. Ничего другого вы не получите. Может быть, вторжение просто единственное, что разница, может быть, вторжение с целью только забрать это ядерное оружие или вторжение с целью смены режима. Вот это два разных варианта вторжения. То, что вы мирным путем пытаетесь сделать, это вы повторяете или ухудшаете даже сделку, которая была у Обамы. У Обамы не было, например, вопроса о том, что Иран с Оманом будут брать деньги за выход из Персидского залива. А вот это сейчас, уже сегодня, сейчас, я вам сейчас скажу, вот пишут, пожалуйста, это пишет Нью-Йорк Пост, чтобы вы поняли, что я не цитирую каких-то там левых демократов. Иран и Оман договорились, вот сегодняшний день. Рони Рейс пишет. Иран и Оман договорились двигаться вперед, чтобы чтобы взимать voluntary, в кавычках, ну какая может быть на voluntary, добровольную плату, толы, с кораблей, которые проходят через Ормузский пролив. Согласно многочисленным репортам. Это пишет Нью-Йорк Пост. Республиканская консервативная газета. Об этом пишет Аль-Джазира, об этом пишут все, понимаете? Поэтому я просто цитирую специально для вас Нью-Йорк Пост. Вот он открыт передо мной. Ну что я могу сказать? Это победа? У меня аж дух захватывает от величия. Одухотворенные новости. Ребят. Ну ладно. Поэтому комментировать все это я просто отказываюсь. Потому что кроме как каких-то ругательств, знаете, чтобы сказать нормально, надо сказать матом. Матом все-таки выражаться в эфире я не буду. Поэтому оставим эту тему, пусть, как говорится, так как будет, так будет. Понимаете, все и так уже ясно. По поводу суда мы уже поговорили, тоже там все ясно. Я хотел сказать несколько слов по поводу того, что происходит у нас в Европе. И тут вот надо, наверное, все-таки Трампа похвалить, потому что он и так уже на него столько шишек мы накидали, что, понимаете, что нужно его хоть чем-то вот похвалить. Ну, в частности, вот Европейский Союз сегодня утвердил, по-моему, 3 евро всего на каждую посылку, что они получают с таких сайтов, как Shein, Temu или AliExpress. То есть они накладывают тарифы на вот эти вот дешевые вот эти вот посылочки. Почему? Потому что, на них наживается Китай и так далее. Они пытаются это как-то ограничивать. Раньше этого не было, никаких денег не взималось за это. Теперь они пытаются взимать. То есть то, что делал Трамп в свое время, предлагал то же самое или начал делать то же самое, вызвало именно в Европе и где-то в других местах вызвало жуткий галдеж, и типа вот, ну как же ты посмел свободную торговлю ограничить? Теперь они делают то же самое. Ну, значит, между нами говоря, значит, надо признать, что Трамп, в принципе, был прав. Мы можем спорить о каких-то деталях, как он это делает, что он делает, куда он делает, в каких размерах и так далее и тому подобное. Но он был прав, получается. Китай душит всех. Если европейцы были бы умные, между нами говорят, действительно были бы умные, они бы тогда уже давным-давно бы объединили свои усилия с этим кошмарным Трампом, который есть, понимаете, против Китая. И тогда у нас наши действия имели бы намного более какой-то согласованный и, самое главное, практический характер был бы намного лучше. Потому что, когда мы развернулись и ушли от Китая, Китай развернулся и бросил все вот это вот дерьмо, которое посылалось к нам сюда, они бросили его в Европу. И теперь европейцев там бледный вид в Германии, просто ужас, ужас натуральный. Ужас ужасный. Почему? Потому что они захлебываются в китайских товарах. Они теряют собственную промышленность. Ребята, у них все то же самое, что происходит у нас. Если вы думаете, что мы какие-то вот самые главные увольни выдают в этой жизни, мы самые ленивые и ничего не хотим делать, и поэтому у нас все разболталось, расшаталось в разные стороны, нет. У нас есть совершенно четкий мировой перекос в торговле. Этот перекос никак не исправит, кроме как антирыночными ударения. На слово антирыночный, еще раз, считаем по слогам, чтобы было понятнее. Потому что когда вы начинаете регулировать рынок, это называется антирыночные меры. Поэтому Трамп действует в антирыночном понимании, протекционистском понимании. Но я считаю, он действует правильно. Потому что свободный рынок, вот в том виде, как он был, вот, понимаете, у меня здесь была... У нас есть одна группа капитализма. Они там меня цитировали. Вот этот Флинн против свободного рынка. Я говорю, ребятки, вы безграмотны. Ну что делать, если вот безграмотность так вот, понимаете, это жуткий гнет на шее, когда безграмотный человек начинает комментировать грамотного. Свободная торговля — это то, что было с глобализмом при Рейгане. Это было, когда давайте делаем вот полно никаких ограничений, вы нам, мы вам и так далее. И пусть рынок сам это регулирует. Вот это свободная торговля. Без всяких тарифов, без всяких пошлин или минимальными пошлинами. А когда вы начинаете вводить серьезные пошлины какие-то, допустим, у нас сейчас 17,5% пошлин на европейские товары, правильно? Потому что европейцы вводили на нас минимум 10%, плюс их местные таксы, ну, местные налоги. У них получается больше 20-21%, понимаете, на каждый американский автомобиль или вообще товар, который туда приходит. А у нас было 2,5%, когда их товар шел сюда. И вот когда мы вложили, тогда в Европе начался вой и нытье. А на самом деле это справедливо. По-нормальному, если это был бы действительно свободный рынок, вот в понимании полного понимания свободы, и европейцев должен был бы ноль быть, ноль. И у нас... И также вот эти товары, которые шли бы из Америки или из Европы, вообще бы не должны были бы облагаться вот этим вот налогом на продажу. Вообще нет. Ни в Европе, ни у нас. Вот, допустим, пришел, ну, возьмем с потолка, допустим, какой-то французский сыр. Ну, кстати, сыр идет и так без... Ну, допустим, Гермес французский, который продает очень люксовые вещи. Вот они прислали сюда какие-то кофточки. Окей, замечательно. Вы их продаете без налогов. А в Америку, а из Америки туда пришли кроссовки Nike. И вы их тоже там, во Франции, продаете без налогов. Вот это был бы свободный рынок. Без тарифа, без налогов, без каких-то поборов. Пусть покупатель сам решит. Вот ему нравится майка Гермес. Там, я не знаю, очень дорогая, красивая, люксовая. Окей, пожалуйста, $100, там $200, $300, неважно. Это решает покупать. Вот это свободный рынок. А когда ты начинаешь говорить, что ну-ну-ну, ребятки, вы мухлюете и так далее, мы накладываем тарифы на тех, мы накладываем тарифы на этих, мы пытаемся забрать наше предприятие обратно, это называется регулирование рынка за счет государства. То есть антирыночная, антисвободный рыночный механизм. Ну а как по-другому-то? Это обычная логика. Даже не нужно диплом по экономике иметь для этого. Вот и все. Поэтому, но Трамп при этом, я считаю, делает правильно. Самое интересное, парадоксальное, интересное, глупое всего того, что мы это обсуждаем, что когда-то эти меры предлагались демократической партией. Протекционизм это был чисто конек демократов еще со времен Клинтона. Протекционизм, защита американского рабочего. Это оседлал Трамп. Правильно сделал, что оседлал. У меня нет никаких претензий к нему. Потому что я считаю, что одна из самых больших глупостей, которые Америка сделала, это дала Китаю так сильно развернуться. Раз, пустила Китай вот эту Всемирную торговую организацию ВТО. Абсолютно бесполезная организация стала. Мы ничего не можем с ними сделать там и так далее и тому подобное. Вот что делать. И, в принципе, все те же самые проблемы, что мы имеем в Америке, имеет Европа. Поэтому нормальный умный человек, нормальное умное правительство, что у них там, что у нас здесь, должны были бы, давно бы, сесть за один единый стол, там, я не знаю, может быть, для храбрости пару рюмок выпить, какой-нибудь там крепкой зубровки по 50 градусов. И начать что-то конкретно делать, что-то конкретно решать сообща. Потому что, объясняю популярно почему, в Европе 500 миллионов покупателей, у нас 340 миллионов покупателей. В Австралии еще там 30 миллионов, еще 30 миллионов в Канаде. В Японии, в Сингапуре, в Южной Корее, вот в Новой Зеландии. Вот весь ваш этот тот самый золотой миллиард. Мы имеем колоссальную покупательную способность, потому что мы относительно богатые, процветающие. У нас здесь, как мы, как считает весь остальной мир, медом намазано. И текут прямо реки молочные. Я все ищу, знаете, где-то вот, где вот это дерево, где растут доллары. Ну, хоть пару долларов-то, блин, снять. Где эта молочная река, чтобы я хоть зачерпнул один галлон молока? Где этот мед с вареньем? Ну, неважно. Они так думают... Мы так не думаем. Ну, так или иначе. Даже если мы так не думаем, мы остаемся очень серьезной силой с большой покупательной способностью. Вот я вам приведу пример. Понимаете, какие-то китайцы, понимаете, ходят в каких-то драных тапках, понимаете, которые уже надо выкинуть последние 10 лет. Они их ремонтируют и ремонтируют и ремонтируют. Новые подошвы пришивают или зашивают, или вообще там, я не знаю, клепают железом, хоть соединяют. А мы бы давно бы выбросили. Когда мы покупаем тапки, мы не сразу покупаем там одну пару, мы сразу берем 5 пар. Ну, они же дешевые, что, сразу надо взять много. Вот в чем разница между нами и ими. Поэтому мы прекрасный, самый щедрый, богатый, набитый деньгами покупатель для товаров из Восточной и Юго-Восточной Азии, где они все это производят. Значит, они это все пускают сюда. Они зависят от нас. От покупателей, если мы за счет каких-то согласованных действий на уровне правительства, на уровне правительства Германии, на уровне правительства Франции, на уровне правительства Соединенных Штатов, Англии, Испании, неважно, как они относятся к евреям, неважно, как они относятся к Америке, наконец-то сядем за стол переговоров, начнем думать о чем-то, что всем выгодно и что всем угрожает одновременно. Мы мгновенно можем поставить крест на всем китайском чуде, потому что если закрыть им вход на вот эти рынки, все, Китая не будет. Китай начнет тут же просить прощения и пытаться решить эту ситуацию, потому что мы фактически перекрыли им кислород, не сделав ни одного выстрела. Ну, то есть они нам тоже начнут перекрывать кислород, например, вот с этими редкоземельными минералами. Они 100% это начнут делать и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, такие меры, если, как говорится, даже согласованные, нужно делать, когда мы четко подготовлены к ним. То есть мы должны найти другую нефть где-то добывать, другой газ, другие, там, я не знаю, бокситы. Все, что Китай экспортирует, мы должны быть независимы или иметь другой источник этой добычи. Когда-то, кстати говоря, так и было. Вот понимаете, вся же... Ирония этой ситуации заключается в том, что вот я рассказывал много раз, вот это эти редкоземельные минералы, это уже, наверное, я надеюсь, уже знают люди, о чем я говорю. Раньше была огромная компания в Калифорнии, которая эти редкоземельные минералы совершенно нормально добывала в Соединенных Штатах. Эта компания процветала, работала и так далее. Но, конечно же, труд на ней был все дороже и дороже и дороже. И тут появляется Китай, который предлагает те же самые минералы за бесценок. Но это пока в Китае есть нормальное, удобоваримое правительство, которое не говорит о глобальном доминировании. Там какой-нибудь Дэн Сяопин еще живой. Знаете, Дэн Сяопин говорил, что мы построим Китай, но при этом он будет мирным Китаем. Окей. Мы можем купить эту формулу, что если они будут мирными, если они не будут никому угрожать и требовать эксклюзивных каких-то целых стран или коридоров для продаж, то тогда, в принципе, а что нам, у нас что, какие у нас есть попытки переделить мир с Китаем? Да никаких. Он что, нам мешает от Китая? Да нет. Мы, наоборот, хотели бы с ними сотрудничать, мы бы хотели бы с ними иметь какое-то нормальное сосуществование вместе, а это же они пытаются... Ну, то есть, я понимаю, они боятся нас, мы боимся их, и поэтому получается это гонка вооружений и так далее. То есть, но, прежде всего, их идеология ведет к эксклюзивности, это коммунистическая идеология. Они хотят построить новый мир за счет революции, а не мы. В общем, так или иначе, вот сейчас бесполезно обсуждать, чтобы быстрее было, чтобы вначале было яйцо или курица. Это сейчас не имеет смысла, но так или иначе, мы бы хотели бы договориться с ними, это невозможно, потому что они построили все свое процветание на экспорте к нам сюда, на то, что мы лохи. И вот они нам вот эти товары гонят и так далее. И по-нормальному, если мы не были бы лохами, да, что мы должны были бы делать? Мы должны были бы взять, сесть вместе Мелони, Мерц из Германии, в принципе, умный человек, Стаб из Финляндии, очень деловой человек, в принципе. Что бы они там ни говорили по поводу НАТО, они, в принципе, люди деловые. Фредериксон из Дании. Вот достаточно умная женщина. Всех сесть за стол переговоров. Я говорю еще раз, там, я не знаю, может быть, пару рюмок, чтобы все друг друга прокинули. Для смелости. И начать разговаривать по-серьезному, и так далее. Ребят, нам всем угрожает Китай. Давайте все вместе делать какие-то коллективные, какие-то методы. Чтобы не было никаких, понимаете, вот штрейтбрекеров, которые вот, решили сепаратно с Китаем договариваться. Вот, например, Канада пытается с Китаем сепаратно договариваться. Я считаю, это глупость глупейшая. Ну, Карни – это тот еще фрукт, конечно. У нас тут Трамп, у них Карни. Но что он с нами воюет, я не понимаю. Не понимаю, то есть пора уже договариваться. Ну, в общем, вообще, понимаете, вот так вот, если говорить, что мы какие-то обсуждаем какие-то моменты, какие-то проблемы, которые, ну, как проблемы, часто гроша ломаного не стоит, то есть, понимаете, особенно, вот, знаете, если выступать общим фронтом. Недоверие, нежелание разговаривать друг с другом, нежелание сидеть за одним столом, понимаете? Я не знаю, что, водки, что ли, не хватает? Ну, налейте им там по бутылке, дайте, чтобы эти мировые лидеры, наконец-то, вот стали лидерами, блин. Нашли свои яйца, наконец-то. Да, все очень плохо, конечно, вот с этой точки зрения. Я очень надеюсь, что мы не находимся вот в той конце истории, о которой Фукуяма не написал. Что это очередной конец, очередной, понимаете, огромной империи, понимаете, огромного мира, огромной цивилизации. Как в свое время было конец Рима, или был в свое время конец китайской каких-то вот цивилизаций. Когда жил Конфуций, например, 2500 лет назад. Он же писал свои работы, прежде всего, под влиянием жуткой депрессии, которая происходила вокруг него. Он же такой считается, то есть он говорил, что если бы китайцы были умные, объединились бы и не воевали бы друг с другом, то Китай был бы, как говорится, вот великим и правильным и так далее. А он говорит, что вот у нас сейчас идет рознь, как говорится, гражданская война, и поэтому то-то. То есть у него такие, да, очень депрессивные такие нотки во многом. Но он тоже был прав, и я сейчас прав, в том смысле, что, понимаете, что мы присутствуем при каком-то, вот, понимаете, кризисе идей, кризисе лидерства, кризисе демографии, который происходит одновременно. И в свое время, знаете, этот Кеннеди говорил, он говорит, не молитесь о легких временах, молитесь о сильных людях. Ну вот, видимо, нам нужны сильные люди, для того, чтобы выйти из этой ситуации, в которой мы находимся. Так, перерыв и продолжим.
7: Продолжим. Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп призвал владельцев автозаправочных станций немедленно снизить цены на топливо. В своей соцсети True он заявил, что нефть подешевела, значит, бензин тоже должен стоить дешевле. Президент предупредил, что если заправки не снизят цены, их ждут серьезные проблемы. Трамп также заявил, что продавцы не имеют права наживаться на покупателях и напомнил, что завышение цен незаконно. На прошлой неделе он уже поручил Департаменту юстиции проверить, не удерживают ли крупные нефтяные гиганты цены на бензин искусственно высокими. Мэр Нью-Йорка Зарин Мамдани предупредил о жаре в городе на этой неделе. Температура воздуха может достичь 40 градусов по Цельсию. Из-за высокой влажности она будет ощущаться как 44-45 по Цельсию. Градоначальник объявил об открытии центров охлаждения, библиотеках и других общественных местах. Также власти подготовят уличные станции охлаждения с вентиляторами-распылителями для тех, кто вынужден работать на открытом воздухе. Большинство общественных бассейнов продлят работу до 8 вечера. В пожарных частях горожане смогут получить насадки-распылители для пожарных гидрантов. Мамдани также подписал указ о защите уязвимых категорий работников. Документ обязывает профильные департаменты изучить возможности усиления защиты труда, пересмотреть правила безопасности на стройках и проанализировать случаи тепловых ударов на производстве. 41-летний Леброн Джеймс уведомил клуб NBA Лос-Анджелес Лейкерс о том, что не станет возобновлять контракт с командой. Это не означает, что он завершает карьеру. Спортсмен останется в NBA на беспрецедентный 24-й сезон. Одним из претендентов на услуги легенды является Golden State Warriors.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
4: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт.
3: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
5: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
20: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
21: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
12: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
14: Здравствуйте, господа, еще раз, и мы продолжаем нашу передачу. Я прежде всего хотел, то есть тут прочесть еще для вас такую заметку, которую написала одна дама, ее зовут Марина Шаповалова. Вот она пишет, что главная угроза европейской цивилизации — это не путинская Российская Федерация, которая боится Европы, и не война с Китаем, ради которой призывает усиливать НАТО Трамп. Главная угроза — тот ментальный Китай, в котором стремится свалиться сознание европейцев, или уже бывших европейцев, рассуждающих о китайском чуде или ищущих в нем способы преодоления своих экономических проблем, с тревожной завистью говорящих о растущей государственной мощи Китая или уповающих на его политическое влияние, или очарованных его культурной экзотикой, якобы открывающей путь к альтернативному самопознанию. Это все метастазы, перерождающие европейскую культурно-цивилизационную матрицу в китайообразный субстрат. Нет никакого чуда в том, чтобы отказаться от концепта личности, наделенной индивидуальной свободой, и превратиться в один глобальный муравейник поднебесный. С людьми, функциями, исполняющими накопление и распределение материальных запасов, контролирующими исполнение. Китайской философии не существует. Этот тип мировоззрения требует логического и критического мышления, невозможного в рамках китайской идеологии. Как следствие, в ней невозможна наука как способ системного познания. Созданные вне китайского мира технологические изобретения могут быть в нем использованы, всегда использовались, только для подавления личностного начала в человеке с рождением и в период формирования дисциплинарного исполнителя. Чудо на этой планете за последние тысячи лет случилось только одно. Из конгломерата традиционных средиземноморских культур возникла культура, совершенно уникальная, творчески саморазвитием породившая сверхуспешную цивилизацию, европейскую цивилизацию. Больше нигде и ничего подобного не произошло и не предвидится. Современный Китай взял от западной цивилизации то, что медиально подходило идее государственного суверенитета, и успешно оснастил ее западными же технологическими средствами. А современные пустоевропейцы, заблудившиеся наследники европейской цивилизации, сами уже готовы отказаться от личной свободы ради, как им кажется, сытости и защищенности. В этом умственном помешательстве еще и продвигает бредовую идеологию групповых прав, добивая ее последние ментальные островки великой уникальной культуры. После чего превращение их социальных государств в филиалы Китая становится только вопросом времени. А любая война будет лишь средством побыстрее загонять пугливые постчеловеческие стада в светлое коллективное будущее самого последнего строительного коммунизма. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мы сами себя загнали в страх от того, что происходит. Мы ничего не делаем, мы парализованы этим. Мы не хотим никак пострадать за правое дело. Мы вообще не хотим страдать. И вот так вот все это развивается. Окей, я хотел сделать небольшую такую справку по американской революции, потому что у нас надвигается 4 июля, 250 лет. Я вот, как говорится, хотел продолжить эту тему. Но прежде всего надо сказать следующее, что когда идет сравнение, знаете, почему же всегда называли французскую революцию, называли великой, а американскую просто американская там, типа. На самом деле, американская революция, великая революция, и то, что она привела с собой, это великие вещи. А вот французская революция, она оказалась совершенно ужасной, неполной, не до конца сделанной, поэтому она повторялась 4 раза. И в конечном счете даже повторялась и мирным, и вооруженным путем. Мы сейчас во Франции имеем пятую республику. Почему? Потому что ни одна из республик, которая была до этого провозглашена, не имела успеха. Потому что все эти революции не были доведены до какого-то нормального логического конца. И люди бузили просто потому, что бузили. Потому что жрать было нечего. А не потому, что революция, понимаете, была правильно или неправильно построена. В Америке эта ситуация с самого начала была другая. В Америке, когда совершалась революция, она прежде всего строилась на правах индивидуума. Даже если люди это не провозгласили и когда они воевали и стреляли в англичан, то есть они как бы не думали о том, что вот я индивидуум, и я поэтому, как говорится, делаю то, что я делаю. Они об этом не писали, не говорили. Но фактически, философски это стояло за каждым из них. Что индивидуальные права, индивидуальная свобода. А потом, когда революция закончилась, когда вот закончилась война с англичанами, начался процесс объединения вот этих вот 13 колоний. Как они вместе совещались, как они решали эти вопросы? О чем они думали? Они заложили тот фундамент, который работает 250 лет спустя. Они написали конституцию, которую никто в жизни лучше ничего не написал. Есть только копии этой конституции или какие-то расширенные более копии. Там вот советская конституция туда, например, вкладывала право на труд. Это чистейшая декларация. Еще и неправильно истолкованная часто. Поэтому, если говорить так, то самое главное, единственное, как говорится, действительно великая революция, это американская революция, которая дала толчок всем остальным дальше. Она не первая была буржуазная революция сразу, она первая была в Нидерландах. И они 80 лет воевали с Испанией за свою свободу. Потом была революция в Англии, когда казнили короля и пришли к какому-то варианту, наконец-то, полной конституционной монархии. Ну и, наконец, американская революция, которая вообще, понимаете, сделала колоссальный какой-то шаг вперед от общественных каких-то дел к индивидуальным. Потому что, понимаете, если вы начинаете забывать индивидуумов для целей всего общества, причем на регулярной основе, то и общество страдает, и индивидуум. Вот как-то доказано. Французская революция всегда строилась именно на благах всего общества. И когда кто-то это не понимал или не хотел, у них появлялся террор, понимаете? Появился Робеспьер, появился Сен-Жуст, появился Марат, появились все остальные, которые начали вбивать свои идеи в головы всем остальным. И причем, если кто-то не соглашался уже среди них самих, они тоже ложились на плаху. Ну и в конечном счете все они сами сожрали себя, включая самого Робеспьера. И фактически получилось то, что когда к власти пришел Наполеон, многие это воспринимали как облегчение, потому что кончился этот ненормальный период террора. А какая-то действительно нормальная французская революция, просто в такой уже имперской форме, начала иметь место. То есть своего рода выход из вот этого бесконечного головокружения, который был вызван вот этой вот революцией во Франции, пришел при Наполеоне. А потом повторился в 1830 году следующая революция, потом еще одна революция, 1848 год, наконец, потом революция Парижская коммуна, 1870 год, потом вот установление Третьей Республики, которая существовала до 1940 года, когда она рухнула под ударами немцев за какой-то месяц. Потом Четвертая Республика после Второй мировой войны, которая пришла к своему завершению, когда Деголь сказал, что он говорит, что я не собираюсь быть рабом парламента, и провел так реформы, и появилась Пятая Республика, в которой, вот, как говорится, французы сейчас живут. То есть, представляете, это заняло у них с 1789 года до 1966-67. Американская революция началась в 1976 году, закончилась в 1987-89. То есть за 11 лет было потеряно где-то порядка, всех потерь в американской революции было порядка 6 тысяч человек. Англичане потеряли больше. И в конечном счете добились таких колоссальных результатов. Почему? Потому что ставка была на человека. На свободный бизнес, на свободу личности, на поиск счастья каждого отдельного человека, что было забито в этой конституции, вот в самой первой, как говорится, графе, в ее декларации независимости. Это колоссальная разница по сравнению с другими всеми остальными. Вот, например, вот я вам приведу пример сейчас из нашей жизни. Вот сейчас вышел фильм на экраны, фильм о Виджиланте. Виджиланте – это, грубо говоря, народный мститель, то есть человек, который мстит за, ну, за кого-то или за себя, то есть общество, которое, понимаете, не имеет возможности мстить, как говорится, что-то делать. Называется Citizen Vigilante. Значит, там играет Арми Хаммер, чтобы вы знали, это правнук или внук того самого Арманда Хаммера, который когда-то торговал Советской Россией с Лениным. Это его правнук или внук, что-то такое. В общем, он играет главную роль. Ну, в общем, я не могу сказать, что фильм мне понравился. Фильм очень, очень дешево снят, никакой сюжетной линии толком в нем нету. Очень много спорных моментов и так далее. Но самый главный момент то, что он борется с нелегальными иммигрантами, которые наводняют европейские страны, устраивают беспредел, а он типа мстит за это. Своего рода такой фильм был, когда-то тоже вызвал жуткие споры, был «Ворошиловский стрелок», который был с Ульяновым в главной роли. Я считаю, и до этого был такой прекрасный фильм в Америке, где играл Чарльз Бронсон, назывался «Death Wish», «Желание смерти». Их сделали 5 серий, потом они закончились, и вот потом был ремейк, где играл Брюс Уиллис в 17 году, тоже «Death Wish». Эта тема очень популярна. Почему? Потому что когда перестает работать государство, государство занято слишком желаниями общества и перестает заниматься желаниями индивидуума, появляется самосуд, появляется месть, появляется око за око. И вот на сегодняшний день, вот посмотрите, в Америке этот фильм свободен к просмотру, где вы хотите, когда смотреть. Это ваше дело, вам понравится он или нет. Мне он не понравился. Повторяю, как художественный фильм, мне он не понравился. Но я имею право сам решить, смотреть его или нет. В Европе, в Европейском Союзе его запретили. Из самых лучших побуждений, потому что они охватывают вас своими заботами. У нас это сделать нельзя. Вот я вам просто интересный пример приведу. В Америке вы имеете совершенно полное официальное право отрицать Холокост. Я считаю, что это делают люди, которые очень недалекие, очень глупые, которые отрицают это. Но это не является уголовным наказанием. Я считаю, что это правильно. Не надо никого заставлять ни во что верить. Не верите, не надо. В Америке свободной продажи есть совершенно дикие книги. Это тот же самый «Майн кампф». Или можно купить собрание сочинений Ленина. Или можно купить протоколы сионских мудрецов. Эти книги у меня стоят дома. Для чего их нужно купить? Для того, чтобы их изучать. Не надо ничего прятать, потому что как только вы это начинаете прятать, вы начинаете что-то запрещать, это становится запретным плодом, и все начинают думать, что такие, да, правда, вот эти все мудрецы сионские действительно писали что-то такое, что теперь пытаются спрятать. Наверное, в этом что-то есть. А когда оно так лежит, ну вот, идите, считайте эту хрень. И все молчат. Понимаете? Запрет не всегда работает. Но у нас запрет нельзя сделать, потому что это у нас свобода слова, которая закреплена в первой поправке Конституции, которую отменить никто не может. А у них нет поправок Конституции, у них нет такой Конституции. Они толкуют свою Конституцию как право государства делать все то, что они считают нужным для защиты этого государства. Вот в чем разница между, допустим, тем, что происходит у нас, и тем, что происходит у них. Это не такой, знаете, вроде бы, казалось бы, такой абсолютно неважный штрих. На самом деле на этом строится вся цивилизация. Вся разница между американской и европейской цивилизациями. Американская цивилизация – это абсолютно правильная, логичная и, главное, законное продолжение европейской цивилизации. Развитие свободы личности и развитие свободы всего того, что, как говорится, происходит. А вот конкретно, что происходит в Европе, это фактически вот как своего рода dead end, то есть мертвый тупик. Поэтому вот как-то вот так. Поэтому мы еще будем говорить по поводу Дня независимости, по поводу 250-летия США. То есть мы празднество в Америке будет продолжаться целый месяц. И я собираюсь к этой теме возвращаться еще раз и еще раз и еще раз, потому что эта тема, ну, она кардинально важна для понимания. Там целый ряд вопросов, которые мы, к сожалению, никогда не думали. А должны думать, потому что именно за счет этого оно все это существует. Наш телефон 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире.
15: Александр, доброе утро. Я вам много месяцев назад говорил, что у нас в Америке происходит 1917 год, революция. Вот и все. И республиканцы ничего не делают и делать не собираются. У них достаточно денег для того, чтобы уехать или на острова, или куда-либо. У них хватит. А вот эти голодные и иммигранты, которые приехали сюда, это рычаг для революции. И вы видите, они побеждают.
14: Ну, они побеждают. Окей, я понял. Спасибо. Я думаю, что они прежде всего побеждают на нашей безграмотности, не на рычагах, не на том, что и так далее, потому что никто им, у них не, в Америке нету революционной ситуации или нету каких-то объективных причин для революции. У нас есть субъективные причины для недовольства. Высокий рент, высокая инфляция, дорогие цены на бензин. Нежелание решать какие-то проблемы, там, допустим, с пенсией, с медикером, у нас они разоряются. Конгресс не хочет действовать, то есть не хочет, потому что это болезненные действия. Они только начинают действовать, когда они объявляют, что они уходят в отставку или их обыграли. Тогда они вдруг становятся смелыми, все эти конгрессмены, сенаторы. А так они ничего не хотят делать. Ну так, слушайте, ребятки, кто же им виноват-то? Добрый день, вы в эфире.
16: Доброе утро, Александр. Это Илья. Значит, во многом вы правы, но есть нюансы, как говорится. Значит, если запретить беременным женщинам въезжать на территорию Соединенных Штатов, это уже будет дискриминация если не половому, то по физиологическому признаку. Это, в общем-то, не очень красиво выглядит. Но есть другой вариант. Чтобы отбить охоту у родителей рожать детей на американской территории, можно в обход Конституции, то есть не трогая Конституцию, законодательно запретить родителям родившегося здесь человека получать въездную иммиграционную визу по статусу воссоединения семьи. То есть, когда ему исполнится 21, он уже будет иметь возможность получить гражданство и вызвать родителей облегченного варианта. Так вот это можно запретить. И они могут получать въездную визу на общих основаниях, как все. Или выиграть в лотерею, грин-карту, или как туристы, как угодно. Но не по воссоединению семьи. Это у многих отобьет охоту рожать детей здесь. Спасибо.
14: Ну, это один из вариантов. Возможно, действительно надо запретить получение воссоединения семей, если вы родили ребенка, то есть таким образом отбить как бы хоть какую-то часть желающих рожать здесь. Возможно, это можно сделать таким образом. Но это только частичное решение проблемы. Общее решение проблемы, конечно, написать нормальную конституционную поправку, которая объясняет, что, вот понимаете, что приехавший какой-то из там, допустим, из России или из Чехословакии, или еще откуда-то, товарищи сюда, понимаете, рожать здесь детей, то есть, а пожалуйста, рожайте, но вы не получаете гражданство. Нет, многие приезжают рожать в Америку не потому, что, понимаете, им нужно сильно американское гражданство, а потому что у них здесь хорошие врачи. Понимаете, хорошие клиники, чисто, замечательно, понимаете, кормят нормально, понимаете, ну что, можно сравнивать там Восточную Европу или какую-нибудь там Кампучию с роддом, понимаете, с Америкой, да нет, наверное. Даже если в Америке он не супер-дупер какой-то замечательный, в целом ряде случаев. Добрый день, вы в эфире.
22: Да, доброе утро. Слушайте, Питер, вот
14: Так, ну видите, у нас еще один появился. Умник. Ну, сейчас запишем его телефон. Окей. Так. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, доброе утро. Очень много что хотел сказать, но я знаю, что время ограничено. Ну,
14: говорите, говорите, говорите.
1: Ну, во-первых, насчет социализма. В СССР я сам жил, и все мы знаем, что не было там никакого социализма, была диктатура коммунистической партии. Например, если взять, сравнить... Вот вы правильно сказали, в Москве там не было хороших продуктов, ну и много чего не было, и дефицит всего. Но в соцстранах, например, Чехословакия, Польша, Восточная Германия и другие, люди жили намного лучше. И там был мелкий частный бизнес, и не было недостатка в продуктах, и не было недостатка в товарах, и можно было даже и за границу ездить. Это первое. Вот. Там была другая форма социализма, там не было такой жесткой диктатуры. Вот. И еще что, вы знаете, вот сейчас можно говорить, что социализм очень опасный, все будет плохо и так далее, но власть коммунистической партии в Китае, например, показывает, что это, возможно, аргумент не работает, потому что вам могут ответить, а вот видите, в Китае коммунисты у власти, а в основном народ живет хорошо, есть даже миллионеры и миллиардеры, и нету там нехватки.
14: Ну, в основном народ, 800 миллионов, там живет очень бедно, это мы просто видим верхушку айсберга где-то.

0: большинство, понимаете? А у них это большинство в Китае. Поэтому Китай, как пример, тоже очень такой заразительный. Потому что в Китае нет никаких прав человека, никакой свободы личности. Поэтому что мне эти достижения коммунистической партии или то, что они небоскребы построили, что мне с этого толку? Что я не могу рот открыть.
1: Александр, да. Может быть, им это особо не надо, если у них материальная жизнь.
0: Это не работает так. Вы понимаете, оно не может, понимаете, что вы не можете иметь свободу, личность, нормальную жизнь без свободы слова, без свободы прессы, без свободы, понимаете, что вы имеете право рожать сколько вы хотите. Там запрещали недавно рожать второго ребенка. Что это за страна такая?
1: Ну, это с нашей точки зрения это плохо, а для них это нормально. А вот вы согласны, чем сейчас... Да. Александр, одну секунду, извините.
0: Да, да.
1: А вот могу я вам задать вопрос? Вот когда Горбачев пришел в СССР стал генсеком, я там жил в это время, он начал ломать всю эту систему, все это стало рушиться, потом при Ельцине в 90-е годы страна потеряла в экономическом плане больше, чем во время Отечественной войны. Но если бы он остался у власти как генеральный секретарь, компартия бы осталась. Но они бы дали людям возможность иметь мелкие бизнесы, ездить за границу, и поднялся бы жизненный уровень. Вы думаете, советским людям очень нужна была эта свобода? Они бы прекрасно жили и без свободы, главное только дать что жрать, одеться и поехать за границу, и все.
0: Окей, спасибо. Мы сейчас уходим на перерыв. Я сейчас коротко и... просто скажу, ну, так далее. Понимаете, мы можем говорить, знаете, говорить о чем угодно. Если вся ваша, как говорится, все ваши запросы заключаются дать, как говорится, чтобы была дешевая водка, чтобы была возможность поехать за границу и было что пожрать, ну, окей, значит, это ваш лимит ваших запросов или советских людей. Возможно. Но это... все равно не есть та среда, свободная среда, которая нужна для нормального развития человека. Понимаете? Свободная среда, это не то ли, что тебе, ну так и быть, окей, вот есть во Францию. Свободная среда, это и возможности, это свобода жить так, как ты хочешь, вы понимаете? У нас, может быть, это уже даже зашкаливает за какую-то нормальную планку, в Америке я имею в виду. Что у нас там, понимаете, права бомжей почему-то считаются выше, чем права обычных людей. Но то, что права бомжей есть, это все-таки показатель. Понимаете, поэтому нет сравнений. Того, что там было, там, в соцстранах или в Китае, и то, что есть у нас. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
2: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из 4 домов. Редкая и просторная планировка. 3 уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио,

0: создала специальный проект «Support Davidson Radio».
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа, еще раз. Я вот продолжаю этот разговор. Вот только что звонил слушатель, он как бы правильно, с одной стороны, сказал, что вот многим, может быть, каким-то работягам там в Советском Союзе не нужна была свобода, главное, чтобы был дешевый продукт и выезд за рубеж. Ну вот я вот разговаривал с одной дамой, которая живет между двух стран, между Ираном и Францией. И она мне говорит, у меня не вызывает никаких вот проблем то, что я должна приехать в Иран, одеть чадур. Ну то есть какую-то косынку закрыть. Она говорит, а мои родители живут в Иране, живут абсолютно нормально, имеют прислугу там. Живут очень богато, их абсолютно ничего не трогает, то, что там происходит, и далее их абсолютно устраивает это все. То есть, нравится ли этому режим, может быть, нет, но они против нее не выступают. Говорит, я приезжаю во Францию, иду на Топлес Бич. Я говорю, то есть, молодая девка, я говорю, то есть, тебя никак не дергает то, что тут ты ходишь в чадуре, а тут ты выходишь голая на пляже. Она говорит, нет. Он говорит, здесь просто такие ценности, а тут такие ценности, не надо лезть никому, как говорится, сын. Понимаете, это тоже тут такой момент. Что, например, американцы или европейцы никогда не могут понять вот эту загадочную русскую душу. Понимаете, как там какие-то люди где-то в Сибири живут вот такие вот забитые, закованные и так далее, то третья. Да, может быть, не надо это понимать. Может быть, действительно есть какая-то западная цивилизация и так далее, понимаете, которые вот все, кто русские или, допустим, какие-то там советские, которые хотят жить свободно так, как так как живут на Западе, они должны уехать на Запад, а не пытаться построить вот эту вот систему в России. Она в России, может быть, невозможна к построению. Потому что очень разные условия, очень разная ментальность, может быть, разные, я не знаю, что угодно. Вот в чем дело. Поэтому мы зря лезем в какие-то вот в это вот, живут и живут семьи, там, что, кого волнует, как они живут. В конце концов, проблема заключается в нас, что мы пытаемся им навязать наш образ мысли. Потому что мы считаем, мы правильно считаем, что понять, что человек действительно более свободен на Западе, чем где-то в России. Ну, понятно, но им, видимо, это не важно. Поэтому в этом вы правы, и одновременно вы не правы. Но при этом достигнуть каких-то таких высот когда вы ограничиваете то, вы ограничиваете этого, и вы только даете, вот только пожрать, как свиньи, чтобы нажрались, и выехать за рубеж. Но если это все, что нужно этому человеку, ну так это не создает возможности для созидания такого. Свободное общество более имеет возможность для созидания. С помощью рабов вы можете построить пирамиды. Да, можете. Но придумать какой-то супер-дупер, понимаете, новый, понимаете, робот какой-то, скорее всего, вы не сможете. Или вы своруете половину у кого-то другого, то есть как Китай делал, или как Советский Союз делал, они воровали чертежи, воровали все, что можно. Промышленный шпионаж был главным, как говорится, моментом. Вот в чем дело. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
9: Спасибо вам за передачу, Александр. Вот никакой Китай, никакой Бангладеш, что творится в Филадельфии, такого нету. Может, там в Китае есть бедно, что такой опасности нету, как вот в Филадельфии днем. Полиция там спит на улице, это невыносимо, понимаете?
8: Понимаю. Понимаю, но это вопрос творится это из-за того, что власти не желают наводить порядок. Это не вопрос то, что это невозможно. Это да, возможно, они не желают наводить порядок. Это их избиратель. Понимаете, они пытаются, наоборот, раскачать систему для того, чтобы пройти во власть. Вот это вот сейчас Милад Кирос, понимаете, красивая молодая женщина. Но она фактически коммунистка, она прошла в Колорадо. Почему? Потому что по стране расширяется недовольство жизненными условиями. Экономика не в хорошем состоянии, инфляция, дорогие цены и так далее. Это достаточный предлог для того, чтобы пройти в Конгресс. Ну и сейчас еще вот как вишенка на торте, это, кстати, очень многие упоминают, появился, понимаете, вот этот вот системный антисемитизм в той или другой партии, как одна из причин, как говорится, дальше, как говорится, критиковать действия американского правительства или той или иной партии. Ну, типа, понимаете, а что вы с евреями, типа, делаете? Ну, вот это фактор, который мы раньше не учитывали, а теперь он появился. Теперь он явно существует. Я, кстати говоря, вчера вот интересную вещь про себя подумал, что антисемитизм даже полезен. Я уже как-то говорил это, но вот я повторюсь, что антисемитизм для нас полезен. Потому что мы слишком долго и вольготно жили, без всяческих желаний улучшить самих себя. Понимаете, у нас не было никакого стимула быть сильными, быть самостоятельными, быть продвинутыми и так далее. У нас не было этого стимула. Теперь этот стимул появился. И я считаю, что вот эта вот дополнительная, вот эта подстежка, понимаете, которая существует в виде антисемитизма в Америке теперь, в принципе, она нужна даже. Потому что человек начинает по-другому думать, по-другому действовать, когда его подстегивают. А так он делать ничего не хочет. Добрый день, вы в эфире.
10: Доброе утро, Александр. Вот до перерыва позвонил один человек, он где-то был прав. Почему? Потому что если в Советском Союзе дали бы разрешение мелкой собственности, и это одно, и еще с
8: государством... Горбачев дал это дали. С 86-го года были знаменитые кооперативы, если вы помните. Частная собственность была мелкая.
10: Александр, но он дал другое. Он дал делайте, что хотите. Понимаете? А это очень было...
8: Я думаю, что в Советском Союзе это было вообще невозможно. Спасибо. Я думаю, что Советский Союз, мы можем сделать на эту передачу, на эту тему. В Советском Союзе, понимаете, при общей гнилой системе, которая там была система подавления. Система государственной экономики, госплана и так далее. Взять, перейти от такой ригидной, совершенно негибкой системы, взять, перейти к какому-то гибкому капитализму, было абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. Причем народ уже, в принципе, в Советском Союзе, даже если он жил там не сильно супербогато, но он жил более или менее нормально. Потом, понимаете, в Китае можно заставить каких-то крестьян, которые зарабатывают там какую-то чашечку риса, начать работать на фабрике там за $10 в неделю. Можно было это сделать. Почему? Потому что у них очень дешевое производство. У них достаточно теплый климат, там не нужно, понимаете, ничего вкладывать дополнительно. Большая часть Советского Союза – это непригодный для жизни климат. Отсутствие дорог, отсутствие инфраструктуры, понимаете? Поэтому в Китае это было возможно, вот этот переход, понимаете, как бы коммунистической партии и капиталистической экономики. В России это невозможно, потому что себестоимость труда намного выше там. из-за климата, из-за природных условий, из-за уже сложившихся условий с рабочим классом, что называется, и так далее. Поэтому потом они все время спорили, до какого момента капитализм должен дойти. Можно ли давать, например, в капиталистические руки, допустим, отрасли там, металлургию или добычу полезных ископаемых. Ну, дают они, допустим. Очень множество индустрий таких, понимаете, начинает так... Вот сейчас при Путине, например. Он раздал все эти индустрии, допустим, особенно добывающие. Это самая легкая индустрия, которая может быть. Раскопать какой-то элемент, продать его на свободном рынке, жить от пуза после этого. Всем нужен никель, всем нужна нефть, всем нужны алмазы, всем нужны золото, всем нужен титан, всем нужен уран. Это очень просто продать. И у него поэтому на сегодняшний день сколько? Я вот видел таблицу. 146 миллиардеров в России. Они же явно миллиардерами стали не на того, что они вот шьют маечки и продают их. Шьют маечки и продают. Годами, фабрику за фабрикой ставят. Нет. Это все добывающие отрасли. Либо энергетика. Это у них там было что-то 85%. Лес-сырец, то есть, ну, лес-заготовки. Они же бумагу сделать из него нормально не могут. Они посылают бумагу, лес в Финляндию, там делают бумагу, потом в 3 раза дороже продают обратно в Россию. Какие-то металлы, это 10% добычи, и люксовые какие-то изделия, там все остальное и так далее. Вот о чем держится их экспорт. Внутри России там они продают какие-то ботинки, какие-то рубашки, которые шьют где-то в России и так далее. Я не знаю, какие они, хорошие или плохие. Когда-то советские, ботинки были полное Г. Натирали ноги, понимаете, не работали, ломались и так далее и тому подобное. Ну, это разве что, если в валенках ходить. Поэтому приз в СССР вполне возможно, что вот этот вариант государственного капитализма при руководящей роли коммунистической партии был невозможен. Потому что, во-первых, вот эти все эти старые коммунисты, они этого не понимали, не умели, не хотели это делать. Они держали это в своих руках, типа, понимаете, там этот Гришин, Романов, вот эти все эти товарищи, с которыми Горбачев там 3 или 4 года пытался бороться. Уже появились кооперативы, уже появились и так далее. А как публика их встретила? Вот эти буржуи, ох, эти бандиты. Это какой начался, какие появились рэкетеры, появились наезды, появился бандитизм. Потому что одновременно с появлением всего этого дела исчезла дисциплина, исчезла карательный аппарат. Карательный аппарат возможен только либо общий, либо никакой. Поэтому я очень сомневаюсь, что в Советском Союзе вот этот вот вариант, как в Китае, был вообще возможен. Они могут вздыхать на эту тему, но я очень сомневаюсь в этом. Даже сейчас у них этого варианта нет. У них нет коммунистической партии, у них вообще в России идеологии нет. У них есть целый ряд долларовых миллиардеров, которые стали таковыми не потому, что они что-то заработали или что-то придумали, а потому что они подсели на добывающие отрасли и просто продают их за рубеж и живут с этого от пуза. Вот и все. Какие-то крохи у них от этих вот доходов попадают к народу, который тоже живет относительно неплохо. Я не видел больших выступлений, знаете, в России, которые говорят, что вот мы там, типа, нам не хватает хлеба, что называется. Хотя недовольных очень много, но они не настолько недовольны, чтобы пойти на какие-то баррикады. Всем плевать. Сколько у меня было респондентов в России, они все говорили, никто ничего делать не будет. Будут жить, как жили, и все, и страдать, и жить, и молчать, и все. Ну, в Америке революция, когда, я вам скажу, вы не поверите, началась из-за того, что наложили 2% налог. Вся американская революция началась, когда наложили на чай и на какие-то целый ряд товаров, которые шли из Англии и из Восточной Азии в Америку. Наложили 2% налог, тариф. И из-за этого состоялось бостонское чаепитие. Был положен начало американской революции. 2%. Мы сейчас платим все подоходные налоги, все эти налоги, которые у вас выходят, больше 50% доходов ваших. Личные налоги, федеральные налоги, налоги штата, налоги города, налоги на продажу и так далее, там всякие сборы и так далее и тому подобное. О чем вы говорите? Добрый день, вы в эфире.
11: Александр, здравствуйте, это Людмила.
8: Добрый день.
11: А вы знаете, хочу вам сказать, вы действительно уникальный энциклопедически образованный
8: Спасибо.
11: Человек. Знающий историю. Но я бы хотела поправить вот этого товарища, который вам звонил, говорил, что, кто там, Горбачев сказал, съешьте все, что хотите. Это говорил Борис Ельцин. Это четко я знаю, потому что
8: ну,
11: может быть. Да, мой муж в это время поехал в Когалым открывать вахту. Так вот, сейчас идет в производство запущен фильм, документально-исторический, художественный фильм «Борис Ельцин». Я жду, не знаю, какая компания, они в тайне хранят это дело, вот, я жду выхода этого уникального фильма, где показана вся история развала России. Да, это правда. Вот. Всего вам хорошего, Александр. До свидания.
8: Всего доброго. Спасибо. Ну, понимаете, любой фильм будет все равно субъективным мнением. Это может быть одно из мнений, что там происходит и так далее. Объективно еще никто, я вот лично не читал ни одной объективной работы, это, поверьте мне, еще должно пройти лет 20, должен исчезнуть Путин, должны, вот, как говорится, закончиться война с Украиной и так далее. Вот тогда будет написана какая-то вот серьезная попытка будет сделана написать такую коллективную работу по выяснению причин, что произошло с Советским Союзом, как он развалился, почему он развалился, что пришло после Советского Союза и так далее, и тому подобное, как мы дошли до жизни такой. То есть это должна быть очень серьезная работа и связанная прежде всего с экономикой. Потому что реформы Горбачева подталкивались прежде всего рушащейся экономикой изнутри. Почему рушащейся? Потому что, вы смотрите, почему, например, Брежнев зашел когда-то в Афганистан? Потому что нефть была в 79-м году, если вы помните, произошла та самая революция в Иране. В Америке выстроились очереди на заправки, потому что в мгновение исчезла иранская нефть из продаж. Начался очередной нефтекризис, второй уже. На этом нефтекризисе Россия, Советский Союз сделали огромные деньги, потому что они продавали вместо Ирана. У них были огромные деньги, которые дали им возможность осуществить целую военную авантюру в Афганистане, которая, в принципе, была им не нужна, но они ее осуществили. У них были лишние деньги. И вот, это 79-й год, к середине 80-х нефть начала падать и дошла до $15 за баррель. Опять-таки, это не был, скорее всего, заговор Рейгана с саудитами. Это был рыночный механизм. Нефть стала падать. Ее добывалось достаточно много и так далее. Она упала до $15 за баррель. Что для Советского Союза было неокупаемым, хотя нефть стоила копейки. В Советском Союзе вот эти вот все эти там целый ряд месторождений бил там что-то себестоимость $3 или $4. Но со всеми наворотами, накрутками, плохой инфраструктурой, бесхозяйственностью, воровством и так далее, получается больше $40 или там $30. И все, они не окупались. Поэтому у Горбачева начали накапливаться те проблемы, которые он пытался решить за счет перестройки, чтобы сделать экономику более, помните, это ускорение, быстрее решать проблемы. Инновации какие-то, понимаете, я помню, мой дядя работал на, был директором завода РЭМС в Риге, где выпускались все советские проигрыватели, на моих глазах это происходило, они 6 лет или даже 10 лет решали, чтобы запустить магнитофон кассетный в продажу, они не могли никак запустить его в производство, в продажу. Потому что не разрешали и все, не было средств, не было техники, сидели, раздумывали туда-сюда. На Западе это происходит за 1.5 года. Запуск и все, строится фабрика, тут же запустили, как говорится, все проверяется опытом. А там нет. Надо сделать передачу все-таки по поводу Советского Союза. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания. Продолжим завтра. Пока.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
12: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
13: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
14: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752. Волшебный!

0: Ставки 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Власти штата Нью-Йорк огласили предупреждение для отдыхающих перед праздничными выходными по случаю Дня независимости. Специалисты сообщили, что акулы вновь возвращаются в прибрежные воды. Департамент охраны окружающей среды опубликовал обновленные рекомендации. Ведомство предупредило, что в регион возвращаются 13 видов морских хищников. Их ежегодная миграция обычно длится с июня по сентябрь. В это время акулы подплывают ближе к берегу. Специалисты рекомендуют избегать мест, где находятся большие косяки рыбы или ныряющие морские птицы, не заходить в мутную воду, не плавать на рассвете, в сумерках или ночью, всегда выполнять указания спасателей и сотрудников парков. Этим летом власти значительно расширили программу наблюдения за акулами. Спасатели, сотрудники полиции и работники парков используют беспилотники для обследования акватории. Президент Дональд Трамп показал в Трусоусл дизайн новой версии американского паспорта, выпущенной к 250-летию независимости. Такие паспорта начнут выдавать в Вашингтоне с 6 июля этого года. На развороте изображен портрет президента в полный рост. Он опирается на стол, его кулаки сжаты. Изображение окружено текстом Декларации независимости. Ниже находится подпись Трампа. Планировался также выпуск памятных золотых монет с тем же портретом и надписью «Fight», фразой, которую прокричал Трамп после покушения в Пенсильвании почти 2 года назад. Но демократы в Конгрессе призвали остановить производство. Сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден сказали, что такая монета, цитирую, «больше подходит для монархии, чем для демократии». Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года, а второй – в случае необходимости 2 мая. Согласно опросам, впервые реальный шанс занять Елисейский дворец есть у представителя ультраправого национального объединения. При этом не ясно, кто будет от него баллотироваться. 7 июля суд должен рассмотреть апелляцию Марин Ле Пен против приговора, запрещающего ей занимать общественные должности. Если апелляция будет отклонена, то кандидатом станет Жордан Бардела. Ле Пен уже 3 раза баллотировалась в президенты. Один из основателей и солист дискогруппы Village People Виктор Виллис умер в возрасте 74 лет. Village People была основана в 1977 году. Виллис был соавтором главных хитов, среди которых YMCA. Он покинул коллектив в 80-м и много лет боролся в суде за авторские права. В 17-м году Виллис вернулся. Песню YMCA использовал в своих предвыборных кампаниях Дональд Трамп. В 20-м году Виллис рассказывал, что не поддерживает Трампа, но из-за законодательства не может запретить использование песни. Но в прошлом году Виллис согласился вместе с группой выступить на митинге Трампа перед инаугурацией. Далее прямая речь. Наша песня YMCA – это всемирный гимн, который, как мы надеемся, поможет объединить страну, заявлял тогда музыкант.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 92 градусов по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 70%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Радиослушатели, 1 июля начался июль. Июнь у нас закончился совсем терпимо. Индекс Dow Jones прибавил 1% с четвертью. Это новый рекорд. Мы закрылись на отметке 52 319. Standard & Poor's 500 практически не изменился. Nasdaq за май месяц потерял 1,1%. Транспортный индекс прибавил 0,5%. И маленькие компании поднялись на 1,5%. Последний квартал был самый лучший, начиная с 1999 года. Russell 2000 индекс маленьких компаний показывает результаты лучшие, начиная с 1991 года, за первые полгода. Standard & Poor's 500 поднялся на 9,5%, Dow поднялся на 8,9%, и Nasdaq поднялся на 12,8%. Сегодня нефть минус 32 цента, $72.42 стоит 1 баррель Брента. Золото плюс 3,70, 4042.20 стоит унция золота, унция серебра стоит $59.33, 1 евро равен $1.14, пятилетние госбумаги дают 4,248% за 10 лет можно получить 4,491% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,984% за границей сегодня Англия минус 0,6%, Франция минус 0,9%, Германия плюс 1,1%, Швейцария минус 0,8%, в Азии японский Никей прибавил 0,6%, Шанхай плюс 0,4%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении, индекс Dow минус 142 пункта, Standard & Poor's 500 минус 22 и Nasdaq минус 284 пункта. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, стоит отметить следующую вот сборку того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Abbott Labs будет вести себя хорошо, Murphy USA стоит покупать, Abivax надо покупать, считает один из банков. С NVIDIA будет все очень хорошо. На следующие 5-8 лет они будут продолжать идти наверх. Talos Energy надо покупать. SpaceX. Один из банков считает, что они дойдут до $190 за одну акцию. Fox будет вести себя хорошо. Apple теперь нейтральный. Stars надо покупать. FedEx. Freight надо покупать. Forward Industries. Cyper. Cyberpunk Technologies будет вести себя хорошо. Grindr будет вести себя хорошо. Advanced Energy Industries тоже будет вести себя хорошо. Allegiant Travel хорошо. Zlocal можно покупать. Amplitude. Strong Buy. Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что Amplitude надо покупать. Strong Buy. Они сказали, они дойдут до $10. И компания закрыла вчера на 7 с чем-то. Сегодня торгуется 8.15, 8.20 уже с утра. Old Dominion, Sala, XPO будет вести себя хорошо. Salesforce надо покупать. Checkpoint покупать. SanDisk, новый таргет 2500. Sentera будет вести себя хорошо. Birkenstock хорошо. Resideo покупать. Nike неплохо. Charisma покупать. ServiceNow покупать. И Lockheed Martin покупать. AeroVironment тоже будет вести себя хорошо. Цены, которые изменились с утра. Nike упал на 3%. Constellation Brands сегодня с утра. Компания, которая производит алкоголь, сегодня с утра поднялась на 1.5%. Shutterstock, Getty Images, они больше не объединяются. Alcoa упала на 4%. Alcoa наша самая большая алюминиевая компания. Salesforce, ServiceNow поднялись на 5,4%. Соответственно, Boom Energy сегодня плюс 7,5%. Kroger минус 2%. SanDisk, Micron Technology упали на 3,5% и 2,5%. Соответственно, вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
5: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Мы любим Нью-Йорк.
9: Дэвидсон Радио.
10: Здравствуйте, это Дэвидсон Форум. Меня зовут Наталья. У нас в гостях сегодня Ян Левинзон, телеведущий, актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены» и с недавних пор подкастер. Здравствуйте, Ян, приветствую вас.
11: Здравствуйте, Наташа. Я вас приветствую. И всем, кто нас слышит, здравствуйте.
10: Ян, скажите, пожалуйста, ваша YouTube-деятельность когда началась и почему вы решили придумать подкаст «От реки до моря» вместе с Ильей Аксельродом?
11: Ну, дело в том, что, во-первых, это изначально придумал Илья, вот, и он меня позвал как бы вторым, и я с радостью согласился. Вот, подкаст — это современная форма телевизионной передачи, ну так очень условно и очень грубо сказано, поэтому мне казалось, что должно получиться, тем более, что я Илью знал очень много лет, Вот, хотя он молодой очень парень, но его в Израиле вообще все знают. И мне очень нравится то, что он делает. И как комик, и как режиссер, документалист очень хороший. В общем, мне все подходило в этой истории. Вот. У нас еще есть директор, ее зовут Элла Сторм. Это тоже достаточно молодая девушка. И мне кажется, что вообще нужно держаться молодых в моем возрасте. Тогда все получится. Но пока так и складывается.
10: Знаете, я наблюдаю тоже за кипучей деятельностью ютуберов, подкастеров, и примерно все делают одно и то же. Как вам удалось нащупать правильную интонацию? Как вам удалось создать такую душевную атмосферу на записи программ? И не кажется ли вам сейчас, что в наше время, в наши дни самый дефицитный товар — это искренность, да и товар ли это?
11: Да, я с вами согласен. Да, это товар. Потому что сегодня все товар. Но, к сожалению или к счастью, я не знаю. Я уже перестал давать такие оценки, но это товар, безусловно. Вот, и мне кажется, что изначально мы придумали правильную форму и правильный, как говорится на телевидении, формат. То есть мы изначально, понимая, в какой тяжелой ситуации находится израильский народ после 7 октября 23 года, и понимая, что и русскоговорящий еврейский, израильский народ находится в той же сложной ситуации, мы поняли, что хватит, ну не то, что хватит, но мы не будем делать подкаст, как бы просто интервью. Что тоже хорошо по себе, когда приходит человек известный, менее известный или совсем малоизвестный, и ты узнаешь через час-полтора о нем многие интересные вещи. У нас нет такой задачи. У нас есть задача сделать так, чтобы люди, которые нас смотрят, просто улыбнулись и как-то вот стало им легче на душе, и чтобы как-то мы их отвлекли на хотя бы короткое время, там вот час в неделю, от проблем, от их дел, от постоянного смотрения новостей и всяких передач и подкастов, связанных с политикой. Вот это была основная задача. И одной из первых к нам пришла просто блистательная израильская писательница Дина Рубина, которая была у нас одна из первых гостей. И она рассказала такую историю в конце передачи просто так. Она сказала, что когда-то, ну, очень-очень много столетий тому назад, там была некая площадь, и на ней стоял пророк Илья, и было много людей. И он, его спросили, вот скажи мне, вот если нужно будет выбирать из этих людей, кого из них оставить? Он говорит, вот там есть вон два шута, вот их нужно оставить, потому что они создают людям настроение и помогают им жить. Мы не договаривались, я вам честное слово говорю, но мы после этого почувствовали, что мы на правильном пути, что называется. Вот, и мы всегда хотим, когда приходит к нам гость, во-первых, мы его сами выбираем. Я много лет проработал на телевидении, на 9 канале, и вел подобную передачу один. Там тоже было примерно так. Но все-таки, когда компания, а три человека — это, безусловно, компания, это уже может быть не просто интервью, а некий дружеский разговор. И нам очень хочется, чтобы это был дружеский разговор. И когда это получается, мы знаем, что это получается, но не всегда, то мы очень довольны, очень рады. И еще есть некие критерии, по которым мы приглашаем людей к нам на подкаст. И поэтому, в общем, вот получается, по-моему, нормально.
10: Сколько вы уже занимаетесь подкастом? Больше года?
11: Ну вот мы занимаемся с сентября, и вот как раз вот в ближайшее... Я не боюсь обмануть, в ближайшую пятницу или через пятницу у нас выйдет 50-й подкаст. То есть подкаст номер 50. Это 50 человек мы уже сняли. У нас, правда, еще было два специальных подкаста. Это просто вышел такой фильм, который называется «Русское подворье», сериал прекрасно. Если вы не смотрели, то обязательно гляньте. Его сняли наши молодые ребята израильские, но уже очень известные, очень популярные режиссеры Евгений Руман и Дмитрий Малинский. А сыграли там в главной роли Анатолий Белый и Владимир Фридман. И мы хотели очень их поддержать. И поэтому мы сняли два подкаста, чтобы весь русскоговорящий народ Израиля посмотрел. И ну, понятно, что посмотрело очень-очень много народу, не только благодаря нам, в первую очередь, потому что сериал очень хороший, но мы себя чувствуем очень гордыми в связи с этим.
10: Вы уже упомянули, Ян, трагические события 7 октября, наши сердца с вами, и мы переживаем, конечно, болеем за государство Израиль, их... Хочется вспомнить невольно вот этот анекдот, известный с бородой, когда раввин молится несколько часов у стены плача и просит, чтобы был мир, чтобы дети были здоровы, чтобы все были счастливы. И его спрашивают, ну как? А он говорит, да такое ощущение, как будто со стеной разговариваю. А вот когда молитвы, загаданные у стены плача, исполнятся?
11: Опа, это Наташа, это вы точно не по адресу спросили, просто вообще не по адресу, потому что я как раз нахожусь с той стороны, где просят. Понимаете, я с теми, кто просит, чтобы было здоровье и мир. Вот поэтому я очень надеюсь и очень верю в то, что вот я хочу наших всех зрителей поздравить с Новым годом и пожелать хорошего наступающего Нового года и пожелать Мархатиматова всем. Ну, в общем, хочу, чтобы все стабилизировалось, стало хорошо. А для нас, конечно, 7 октября — это пришущая катастрофа, и трагедия, и беда. И мы ощущаем вашу поддержку, и мы знаем, что если и кто-то есть на земле, кто хочет нам помочь, так это вы. Тут у нас сомнений нет.
10: Ян, вы часто бываете в Америке, гастролируете, и не только, навещаете своих друзей, знакомых. Мне понравилось в одном из интервью вы сказали, что для меня Америка — это прежде всего люди. У вас есть любимый город американский?
11: Слушайте, у меня любимый город в Америке есть. Их даже, я бы сказал, несколько. Но в связи с тем, что я, слава богу, долго живу, то вы сейчас поймете, в связи с тем, что вы сказали, что для меня город — это прежде всего люди, это действительно так. Я очень люблю Нью-Йорк, в первую очередь. Но постепенно мне кажется, что я полюблю Майами, потому что как-то у вас очень много народ сейчас едет из Нью-Йорка в Майами, в том числе очень мои хорошие близкие знакомые. Но вообще Нью-Йорк, конечно, очень люблю Нью-Йорк. И очень люблю Сан-Франциско.
10: А когда в Нью-Йорке, например, вы бываете, вы какие-то посещаете, например, ну, не знаю, культурные мероприятия? Может быть, какие-то стендап-выступления американских комиков нью-йоркских, классические концерты?
11: Вы знаете, я, к сожалению, английский у меня не такой, чтобы я понимал выступления американских комиков, к сожалению. Вот. Но я, как правило, всегда со своими друзьями мы ходим на Бродвей и смотрим какой-то мюзикл. Вот это то, что нам очень нравится. И, ну, такого больше нет нигде. Ну, в таком количестве. Понятно, что можно и в Англии попасть, и в Канаде, и в Австралии. Я ходил там тоже, но так, что прямо в таком количестве, и так классно, и ты мог выбрать все, что ты хочешь. И, ну, это, конечно, обалденное место. Манхэттен, Нью-Йорк, Бродвей. В общем, очень я люблю это.
10: Ну вот жители Америки очень часто называют нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа самым лучшим комиком, самым лучшим стендап-комиком в хорошем смысле этого слова, потому что он, наконец, стал называть вещи своими именами. Все уже устали от политкорректности, и очень многих тошнит от этой самой политкорректности. А вот Трампа многие ставят в пример, говорят, как здорово, что он такой смелый, что он вот не боится и говорит то, что думает. В общем-то, как заправский стендап-комик. А вы не хотите пойти в политику?
11: Наташа, Ну что вы такое говорите? В какую политику? Ну, я в молодости, когда там 30 лет тому назад мне это предлагали, в общем, были какие-то перспективы, категорически я был всегда против, и я очень рад, что меня самообладание не подвело, и что я не поддался на всякие уговоры, там, ковришки с шоколадками, и не пошел никуда. Вот. Не-не-не, это вообще не моя история, вообще не моя, и даже близко не могу. В общем, это я бы не справился, в первую очередь. А Трамп, хочу сказать просто, понятное дело, что человек, который выходит к рампе, это у актеров есть такое понятие, попадает под полный свет, и, конечно, видно все, и понятно, что, как правило, находят вещи, за которые его ругают. Но никогда не было такого президента в Соединенных Штатах, который бы так относился к евреям и к Израилю, как относится Дональд Трамп. Поэтому только положительные вещи я могу о нем сказать. И пускай он будет хороший комик или не очень хороший комик, или комик вообще плохой, мне это очень мало беспокоит. Мне очень тепло.

0: и на ура заходит контент, они просто записывают музыку, песни, но перед этим шутят. Музыканты шутят. И я потом, возможно, вышлю вам ссылку, вы, надеюсь, оцените, надеюсь, вам понравится. Но вот как вы...
1: Я вам хочу сказать, что Алекса Бутова я очень хорошо знаю. Он блестящий просто музыкант и блестящий певец. И у меня есть его записи, я их с радостью слушаю. И я знаю, что в Израиле очень хорошо его знают, потому что он здесь бывает и выступает. И я не сомневаюсь, что это хорошо.
0: У него родители, да, живут, и мама, и папа живут.
1: У него мама живет, по-моему, в Бершеве.
0: Да, но я к тому, что да. Вот в одной миниатюре, которая предшествует непосредственно песне, там вот ребята говорят о том, что ну вот евреи, мы ж такие хорошие, вот и тот еврей, и вот эта знаменитость, это евреи, вот это вот евреи придумали, и это, и то, и все. И мы вообще просто какие-то уникальные. Чего же нас не любят? А как бы вы ответили на этот вопрос? Почему вот волна антисемитизма в мире сейчас какая-то дикая, мерзкая и несправедливая?
1: Ну, во-первых, я считаю, что не сейчас война антисемитизма. Она вот не вчера началась, а она была все годы, ну вот сколько я себе помню. Просто был период, когда неприлично было быть антисемитом. Ну, как-то не с руки. А сейчас это нормально и даже хорошо. А то, что внутри у людей сидит и будет сидеть антисемитизм, это совершенно для меня не новость. Потому что я впервые встретился с антисемитизмом еще в детстве, в таком, казалось бы, очень еврейском городе Одесса.

0: Штатам Америки.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.

0: Нью-Йорк.
1: Здравствуйте, это Дэвидсон Форум. Меня зовут Наталья. У нас в гостях сегодня Ян Левинзон. Ну, касательно темы детей, да, Влад вписал, ребенка мы не воспитывали, а просто любили. А вы своих девочек в строгости держали?
2: Вообще нет. Как можно держать девочек в строгости? Ну как такое может быть? В еврейской семье, чтобы дочек держали в строгости? Ну, конечно, нет. Но они должны делать, дети, что они хотят. А твоя задача — их уберечь.
1: А внуки часто к вам приходят?
2: Каждый день.
1: А сколько их у вас?
2: Дело в том, что мне очень повезло, потому что старшая дочка живет со мной в одном доме, а младшая дочка живет на расстоянии 5 минут ходьбы. Вот. Поэтому они все время у нас, и я их отвожу в школу. И я очень рад этому обстоятельству, что они мне еще позволяют отводить себя в школу.
1: Кажется, у старшей дочки 3 дочки, а у младшей 3 сына, так?
2: Наоборот. Ну, да.
1: Здорово, здорово, здорово. Внуки знают хоть какую-то вашу миниатюру времен КВН?
2: Не, времен КВН они, я думаю, не знают. Но они так иногда что-то забредут, те, что постарше, в интернет. Они хорошо говорят по-русски, и некоторые даже читают по-русски. Вот они могут забрести, но они не, там невозможно ничего понять. Это для детей, это еще и живущих, и родившихся в другой стране, я думаю, для них это не очень понятно. Вот. Думаю, что нет. Но вообще не ходят, я вожу их, если есть у меня спектакли какие-то в Натане, это город, где я живу, они ходят со мной. Я их вожу там на репетиции, все такое. Ну, как-то мы стараемся, если какие-то праздники, там еврейские Песах или Рош Шана, или день рождения, мы что-то придумываем там всяко разно. В общем, я с ними дружу, как я сказал.
1: Мечта, а не дедушка просто. Вынуждена констатировать.
2: Это мечта, а не внуки, на самом деле. Потому что все, ты все создаешь своими руками, как мне кажется. Ну, это мне так кажется, можно не соглашаться. А получаешь только в ответ то, что ты придумал и сделал.
1: Не буду лукавить или даже кривить душой и скажу прямо, я выросла на вашем творчестве, на творчестве команды КВН «Одесские джентльмены» и на, потом на программе, шоу-программе, которая шла по телеку, кажется, «Джентльмен-шоу» она называлась. И хочу спросить у вас, кстати, всегда хотела спросить, у человека, который имел отношение к тому телевидению советскому, была ли на советском телевидении цензура?
2: Да, да, конечно, была цензура. Собственно, из-за цензуры мы в свое время и, ну, самая первая команда джентльменов, это 87-й год, мы и вот мы стали чемпионами и ушли. Это было очень странно. Вот это очень было неожиданно для всех. А ушли мы именно потому, что они там чего-то хотели вырезать. Какие-то немного, правду скажу, совсем немного. Вот, потому что в то время еще Александр Васильевич Масляков, он

0: не был «Властелином колец», да, а с ним можно было говорить и предъявлять какие-то аргументы. Вот. Но мы все равно, несмотря на это, ушли. И я считаю, что сделали ошибку.
1: Делали ошибку, а вот с этого места поподробнее. Почему?
0: Ну, потому что я считаю, что одно из самых важных придумок человечества — это компромисс. И особенно, когда это не касается таких серьезных вопросов, как жизнь человека, его благосостояние, там, состояние его детей, родителей, вот какие-то такие серьезные вопросы, а речь идет о творчестве, то уже проработав очень много лет на телевидении в Израиле, а потом и на советском телевидении, я считаю, что нужно искать компромисс, и, как правило, его можно найти.
1: Общаетесь ли вы с кем-то из бывших КВНщиков? Ну, с Олегом Филимоновым, да, я видела ваше совместное интервью.
0: Да, я очень люблю Женю Каменского, который был председателем вашего, как это называется, форума КВНовского, американского. Вот, он потрясающий просто парень, я его просто очень люблю. Вот, и с ним дружу все эти годы. Да, ну вот Олег, как вы сказали, Филимонов тоже. Так что поддерживаю отношения. Ну вот Владислав Царёв у нас есть. Он живет в Ницце. Все так разбросало всех просто невероятно. Это, ну, к сожалению, несколько наш капитан ушел. Вот Славик Плешенко, очень жалко. И, в общем, несколько человек, которых уже нет с нами, к сожалению. Вот, ну, короче, такая история уже мало веселая. Хотя с теми, с кем я дружу, я дружу.
1: Ян, а в Израиле есть КВНовское движение?
0: В Израиле вот абсолютно так, примерно как в Америке. То есть был когда-то период, когда КВН был безумно популярным. Вот это где-то 90-е годы, 90-е, там, наверное, до 2000-х, может, и 2000-е, наверное, и 2000-е. И тогда была лига, лига КВН Израиля, лига КВН Америки. Да, там был КВН, очень как бы так... Много городов были, которые принимали участие. Были финалы, полуфиналы, были приличные очень игры. Была даже сборная КВН Израиля, которая ездила в Москву играть со сборной СНГ. А потом сборная Америки, сборная Израиля играла со сборной Америки. Мы приезжали в Америку, ребята приезжали в Израиль. В общем, было очень классно. Целое движение такое было. Но... По мере того, как мне кажется, как КВН стал терять свою популярность, ну, в Америке, я думаю, тоже, и в Израиле очень сильно, да и в России очень сильно, в Украине, понятно, то и как-то интерес к нему упал. Мне думается так. Сейчас я не знаю. Не знаю, наверное, что-то есть.
1: В прошлом году вот... Нью-Йоркская лига КВН собрала огромный зал в Ашана театре, да, люди пришли и были довольны концертом, шоу.
0: Ну, да, я знаю, но более того, даже ребята собрали команду, ну, такую разновозрастную, из разных команд, из разных возрастов. Они приезжали, ну, буквально полгода тому назад в Израиль, это было тоже очень здорово, было две игры, и здесь была такая сборная, нет, были лучшие команды, играли, тоже это было... Очень приятно и такая ностальгия, но это все единоразовое, как мне кажется, мероприятие.
1: То есть КВН, получается, умирает, да?
0: По-моему, я бы так прям не говорил, умирает, но интерес к нему пропадает. Это я про Израиль говорю, безусловно, потому что когда-то собирались битковые просто залы, и все знали, что это команда Ашдода, это команда Тель-Авива, это команда Хайфы. В общем, все их знали, узнавали, помнили, ребят останавливали на улице. И я думаю, что сейчас такого нет.
1: Тут я посмотрела... эфир с Привольновым и с его соведущим, и Привольнов вас спросил, а кто же на смену вам придет? Вот что бы вы ответили? Я не помню, что вы тогда ответили.
0: Вы имеете в виду, в каком смысле? Кто придет на смену мне, мои дети, внуки придут?
1: Нет. Кто придет на смену вот юмористам того времени? На вашем творчестве?
0: Наташа, да. Послушайте, они уже все пришли. На самом деле они уже все пришли, потому что там юмористов моего поколения, там российских, я не беру израильских, да и в Израиле то же самое примерно происходит. Они уже все уступили понемножку дорогу. И сегодня очень модно это стендап, стендаперы. И сегодня навряд ли вы увидите кого-то, который выходит там и просто читает монолог. И уже этих людей там... Ну, так, чтобы было понятно нашим зрителям, например, таких, как, я не знаю, там Винокур или там Шифрин, кто еще там, Дроботенко, там Вет, их уже нет. Они уже ушли. Вместо них пришли молодые ребята, стендаперы, которые успешно очень выступают и собирают большущие залы. У них другая манера, они по-другому разговаривают. Но вот эта смена получилась такая.
1: Ну, вам это нравится самому? Вы смотрите каких-то стендаперов, и нравится ли вам эта подача новая, новомодная, когда все можно?
0: Смотрите, мне нравится Илья Цинрот больше всех. Это не потому, что он мой соведущий, а потому, что он очень умный парень и с очень хорошим вкусом. И с очень хорошими родителями, что очень важно. Вот поэтому все, что он делает, мне нравится. Если мне даже что-то не нравится, то это не вызывает у меня отторжения. А вот, ну, мне кажется, здесь можно было бы там сильнее сказать или там как-то вот меньше об этом говорить. Но все, что он делает, мне очень нравится. Есть стендаперы там российские, мы можем о них говорить, тогда зритель поймет, о чем мы говорим, которые мне там нравятся. Но их меньше, чем те, которые мне не нравятся. И я вам скажу честно, что я как бы человек, который употребляет ненормативную лексику в жизни достаточно много. Достаточно много. Но я это делаю, безусловно, только возле своих близких друзей, которых я уже не удивлю, они знают, что это есть. Вот, и мне кажется, что вот правильно употреблять нецензурные выражения, попросту говоря, мат, это не так просто. Это не так просто. И поэтому большинство молодых людей, которые выходят и ругаются матом, мне не нравится. Большинство. Но есть такие, которые, ну, нормально. Вот, ну, не вызывают, как я уже сказал, какого-то отвращения или вот желания тут же переключить канал. Есть такие, которые мне нравятся, да.
1: Я всегда завидовала юмористам, их способности мгновенно пошутить, и смешно причем, и даже задала в интернете, в поисковике вопрос, как научиться смешно шутить. И один из советов был читать старые советские анекдоты. А что вы посоветуете, как стать остроумным человеком?
0: Во-первых, я считаю, что рецепта такого нет. Рецепта такого нет. Вот, кстати говоря, очень быстро и хорошо, остроумно шутить. Этому учил именно КВН вот моей поры. Вот тогда это было очень распространено, и очень даже среди наших ребят, которых я считаю очень сильными, тоже таких было очень много. Илья Ксенрот, кстати, прекрасно шутит с лету, это видно по телевизору. Он большой в этом плане молодец. А вообще, ну, я не знаю, мне кажется, надо книжки читать. И тогда хотя бы ты глупости перестанешь говорить, что намного важнее, чем что-то придумывать остроумное на ходу.
1: Ян, обязательно после нашего интервью пойду в магазин и куплю себе новую книжку. А скажите, пожалуйста, у вас, вот, например, ну, не знаю, последнее время какой-то культурный шок, с чем был связан? Может быть, вы что-то посмотрели, посетили какое-то мероприятие, или я не знаю?
0: Я вообще вам сейчас скажу, что я хожу в театры. Я в израильские театры хожу, и я имею в виду там, где все спектакли проходят на иврите. Вот. И я хожу, и мы ходим достаточно часто, ну, где-то раз в месяц-полтора мы бываем. Вот. И я очень люблю оперу и хожу на оперу. Но я хочу сказать, что вот сейчас в Израиле израильским продюсерам и командой вообще израильской поставили такой спектакль на русском языке, который называется «Квадрат». Там играют израильские актеры и Виторган, Максим Виторган, ну, который как бы приезжает и играет. Я, зная продюсера, значит, этого проекта, решил пойти. Марий Капитанский — это мой друг, очень близкий и хороший. И я пошел на этот спектакль и получил просто, ну, не могу сказать, шок. Уже в моем возрасте шок редко получают от хорошего. Вот. И мне прям вот очень понравился. Ну вот просто действительно мне очень понравился. И я, правда, реально получал очень, очень большое удовольствие. А раньше немножко я был, если вы говорите про действительно события, которые мне очень понравились, то в оперном, в Новой Израильской опере поставили «Паяцы» Лен Ковала, и мне, меня, вот я вообще люблю эту оперу, но мне очень понравилось, как ее поставили, я прямо гордый был, что это сделали израильтяне. Ну вот так, на взлет. Я не буду вам рассказывать про фильмы, которые я смотрю. Вот в, ну, фильмы, сериалы, которые я смотрю по телевизору.
1: А вы синефил? А вы синефил? Кинолюб, киноман?
0: Вы знаете, не могу так сказать. Нет, нет, нет. Я люблю смотреть, но я прислушиваюсь к мнению своих друзей, там, людей, которым я доверяю. Вот выдающимся, таким как Александр Роднянский, например. Но я не могу назвать себя там кинофилом или киноманом. Не-не-не, это не ко мне. Я... Нет, нет, нет. Я просто любитель, я любитель кино, это да.
1: А мне почему-то казалось, что люди типа вас очень любят, засматриваются фильмами Вуди Аллена.
0: Вообще нет. Вообще нет.
1: Мимо. Понятно.
0: Я вам вообще скажу страшную вещь, что если бы расставлять вот фильмы по приоритетам, там, по жанрам, то у меня комедия была бы, наверное, ну, наверное, четвертом или на пятом месте.
1: А, все-таки правда говорят, что юмористы в жизни как бы другие. Да, хмурые люди.
0: Хмурые люди. Да-да, это про меня, это очень про меня, да.
1: Я хочу завершить наше интервью. У нас в гостях был Ян Левинзон, телеведущий, актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены» и с недавних пор подкастер. Спасибо огромное. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте благополучны. Спасибо, до встречи.
0: Спасибо большое, всем удачи. Наташа, большое спасибо.
2: Дэвидзон Радио.
3: Дэвидзон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио, радио, радио. Дэвидзон Радио.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
9: По средам с 5 до 7 вечера.
8: На Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Нью-Йорк столкнется с экстремальной жарой. Начиная с сегодняшнего дня и до конца выходных, ожидается, что температура поднимется до плюс 38 градусов по Цельсию и выше. С учетом влажности будет ощущаться еще жарче. День независимости может стать самым жарким с 2010 года. На этом фоне в городе открылись сотни пунктов охлаждения. Власти настоятельно рекомендуют горожанам и гостям столицы мира пользоваться этими пунктами, пить больше воды и по возможности ограничить пребывание на улице в пиковые часы, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Нью-Йорк усиливает борьбу с популяцией грызунов. Проводятся мероприятия по их уничтожению, усиливается инспекционный контроль и внедряются новые способы хранения мусора. Но исследования показывают, что мыши и крысы выработали устойчивость к бытовым ядам. Такая адаптация сформировалась за десятилетия постоянного контакта с отравленными приманками. Нью-Йорк занимает третье место по численности крыс, уступая Лос-Анджелесу и Чикаго. Несмотря на способность грызунов адаптироваться к традиционным методам борьбы, принимаемые меры постепенно приносят результаты. Всего с начала года в Нью-Йорке зарегистрировано 11 тысяч жалоб на грызунов. Это на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года. Бруклин остается районом с наибольшим количеством обращений – 4 тысячи жалоб. Власти штата Нью-Йорк огласили предупреждение для отдыхающих перед праздничными выходными. По случаю Дня независимости специалисты сообщили, что акулы вновь возвращаются в прибрежные воды. Департамент охраны окружающей среды опубликовал обновленные рекомендации. Ведомство предупредило, что в регион возвращаются 13 видов морских хищников. Их ежегодная миграция обычно длится с июня по сентябрь. В это время акулы подплывают ближе к берегу. Специалисты рекомендуют избегать мест, где находятся большие косяки рыбы или ныряющие морские птицы, не заходить в мутную воду, не плавать на рассвете, в сумерках или ночью, всегда выполнять указания спасателей и сотрудников парков. Этим летом власти значительно расширили программу наблюдения за акулами. Спасатели, сотрудники полиции и работники парков используют дроны для обследования акватории.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
10: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.

0: переводе на русский язык эта песня называется «А мне летать, а мне летать, а мне летать охота». Здрасте. Акмаль Тахиров вас приветствует, и я, Лена Вишневецкая. Как водится, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Почему-то сегодня захотелось немножко покуражиться и повеселиться. Акмаль, как всегда, это дело прочувствовал и поставил просто в яблочко, как обычно. Спасибо тебе большое. Я вот подумала о чем. Реальная история вообще бывает такая в жизни каждого из нас, и не только простых смертных, но и сильных мира сего. Она, конечно, безумнее любого вымысла. И вот мне сегодня захотелось провести время в компании, ну, скажем так, великих правителей, ученых гениальных и целых народов, знаете, которые умудрились совершить самые нелепые, самые курьезные, порой даже абсурдные поступки. Потому что мы-то думаем, что это мы можем только себе позволить совершать ошибки дома или на работе. Но мне кажется, что нам с вами еще очень далеко до героев сегодняшней викторины. Потому что мы будем говорить о силе человеческого абсурда. Можно будет чуть-чуть заглянуть за кулисы большой политики, вспомнить, если успеем, о самых некомпетентных королях и президентах, и узнаем, как из обычной неряшливости рождались великие научные открытия, каковых, кстати, немало. А еще можно совершить такое виртуальное путешествие по очень странным обычаям, которые до сих пор существуют в разных уголках нашей планеты. Я думаю, что это будет забавно. Тем более вы сможете легко проверить свою эрудицию. Для этого нужно просто помнить номер телефона прямого эфира Дэвидсон Радио 718-303-9090. Правила эти простые, незамысловатые уже не одно десятилетие, страшно сказать. Мы предлагаем вам вопрос. Вы звоните в эфир, предлагаете свою версию или правильный ответ. Короче говоря, сегодня у нас на повестке дня курьезы, которые вершили судьбы государств, монархии, чьи странности вошли в историю, традиции, которые до сих пор шокируют туристов. И вы, как обычно, можете блеснуть своими знаниями, посмеяться, может быть. Прямой эфир открыт. Начинаем курьезный марафон. Вопрос номера уано. Какой необычный предмет гардероба забыл надеть премьер-министр Великобритании, ну, конечно же, либерал-демократ, во время важного онлайн-интервью в эпоху пандемии? Какой необычный предмет гардероба забыл надеть премьер-министр Великобритании, либерал-демократ, во время важного онлайн-интервью в эпоху пандемии? 718-303-9090. Кто-то помнит об этом случае, совсем, кстати, недавнем? Никто не помнит. Счет 1-0 в нашу пользу. Брюки он забыл надеть. Его звали Ник Клэг. Он сидел в рубашке и в пиджаке. Но в отражении зеркала слушатели и зрители заметили домашние трусы. Почему я говорю слушатели и зрители? Потому что они же зрители, они же слушатели. Она же Манька, она же облигация. Следующий вопрос. Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, он же Туркменбаши, переименовал дни недели и месяцы года. В честь кого или чего он назвал месяц январь? Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, он же Туркменбаши, переименовал дни недели и месяцы года. Вопрос: в честь кого или чего он назвал первый месяц, январь? Что скажете вы? Здрасте.
1: Доброе утро, Лена.
0: Доброе.
1: Ну, при Супермародине Азове там рухнуму книгу издали, в которой говорилось, что туркмены первые изобрели велосипед, когда уже все катались на машинах. Ну, неважно. А мне кажется, там что-то было связано с его мамой. То есть имя, может быть, его матери.
0: Спасибо, Геннадий. Большая редкость. Вы большой знаток, и вы ошиблись. 2-0. В честь самого себя. Месяц стал называться Туркменбаши. Вообще, я вам хочу сказать, что не только Рухнама, не только месяц январь. Там много интересных вещей происходило и происходит в Туркмении. И сдается мне, что пример Сапармурата Ниязова, он весьма заразителен. Не кажется ли вам, президенты некоторых стран готовы, так сказать, не то чтобы копировать такое поведение, они готовы превзойти президента Туркменистана и преуспевают в этом деле. Следующий вопрос. В 2021 году один европейский политик во время официального зум-созвона случайно включил фильтр. В образе какого животного он предстал перед коллегами? Тоже была знаменитая история. Люди смеялись, а это было серьезное совещание. В 2021 году один европейский политик во время официального зум-созвона случайно включил фильтр. В образе какого животного он предстал перед коллегами? Счет 3-0. Он предстал в образе грустного кота. Он долго не мог выключить его и оправдывался. «Я здесь, я не кот», — говорил канадский политик по имени Люк Бутарди, член муниципального совета в Ирландии, который случайно включил фильтр кота во время официального заседания. Кстати говоря, аналогичный и самый такой знаменитый мировой курьез с кошачьим фильтром произошел в Zoom. Это был наш американский адвокат Род Понтон во время судебного заседания в Техасе, чья фраза «Я здесь в прямом эфире, я не кот» моментально стала главным интернет-мемом. Следующий вопрос. Какое животное в 1938 году официально победило на выборах в муниципальный совет одного из городов в Бразилии в знак протеста жителей против коррупции? Какое животное в 1938 году официально победило на выборах в муниципальный совет одного из городов Бразилии в знак протеста жителей против коррупции? Кстати говоря, молодцы жители. Недавно в Фейсбуке была такая рекламная вставка. Профессор юриспруденции на лекции обращается к очень симпатичной студентке. Говорит, как вас зовут? Она там говорит, ну, Джулия Смит. Он ей говорит, встаньте, пожалуйста, покиньте аудиторию, и чтобы я вас больше никогда не видел на своих лекциях. То есть вообще без повода, лекция только началась. Студенты замерли, она приличная студентка, так короткое такое видео. И все смотрят возмущенными глазами, все молчат. Джулия Смит молча собирает свои вещи, вопросительно в последний раз смотрит на профессора. Профессор кивает головой, говорит, да-да-да, это я к вам обращаюсь, покиньте аудиторию навсегда. Все, класс замер, аудитория, студенты притихли. Профессор выдерживает паузу, обращается к студентам и говорит, как вы думаете, для чего существуют законы и писанные правила? Продолжаем, значит, наш урок. Кто-то говорит там, ну, законы, чтобы государство регулировало поведение людей, кто-то еще что-то отвечает. Встает парень молодой, студент, который возмущался глазами сильнее остальных, и говорит, Ну, для того, чтобы в обществе существовала справедливость. Он говорит, да, вы, наверное, правы. Как вы считаете, справедливо ли я обошелся с вашей сокурсницей Джулией Смит? Они молчат. Ну так что, вы думаете, это справедливо было изгнать ее из класса? Все говорят, что нет, несправедливо. Он говорит, ну вы же не встали, вы молчали, вы это приняли. То есть вы молчаливое большинство, которое не возразило, а я всего лишь преподаватель. Вот так вот бывает. А знаете, говорит, почему вы не встали? Потому что это не вас я выгнал из класса. Так думает большинство. Если меня не касается, то и хорошо. Значит, пронесет и в следующий раз. Может не пронести. Так вот, в Бразилии в 1938 году жители одного муниципального города в знак протеста против коррупции избрали зверя, можно сказать, не человека, животное. Какое животное? У кого есть какие версии? 718-303-9090. Это, кстати, было знаменитое животное. Это был козел по кличке Йо-Йо. Это был 1938 год, прецедент в Бразилии. 4-0. Едем дальше. Премьер-министр Австралии Гарольд Холт в 1967 году вошел в историю при весьма загадочных и нелепых обстоятельствах. А что с ним случилось? Кто-то припомнит? Премьер-министр Австралии Гарольд Холт в 1967 году вошел в историю при весьма загадочных и нелепых обстоятельствах. Что с ним случилось? Кто-то знает? Не знает никто. 5-0 – это совершенно потрясающий результат. Он просто пошел поплавать на пляж и бесследно исчез. Его так и не нашли. Едем дальше. Мэр какого крупного города, я подскажу, канадского города, прославился на весь мир тем, он читал рэп на заседаниях, боролся на руках и случайно сбил с ног советницу во время дебатов. Мэр какого крупного канадского города прославился на весь мир тем, что читал рэп на заседаниях, боролся на руках и случайно сбил с ног сверстницу во время дебатов? О каком городе и о каком мэре идет речь, кто-то знает? На всякий случай назову номер телефона прямого эфира 718-303-9090. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роберт. Карни был такой, полудурок.
0: Карни?
2: Да.
0: Это в каком городе было такое?
2: В канадском?
0: Да. Немножечко ошиблись, не расстраивайтесь, подумайте и ответьте на следующий вопрос. Это был мэр Торонто, и звали его Роб Форд. 6-0. Блестящая викторина. Вообще, вот в таком духе викторину по поводу курьезов, нелепостей, каких-то маразматических вещей мне бы хотелось с Акмалем, конечно же, провести, может быть, лет так через 15-20 и рассказать об истории Соединенных Штатов. Новейшей истории Соединенных Штатов. Интересно, какие были бы вопросы? Вот один из премьер-министров Италии славился своими шутками. На официальном саммите Евросоюза он незаметно поставил рожки, ну вот пальцами сделал жест, над головой министра иностранных дел Испании во время общего фото. Кто это был? Что это за весельчак такой, итальянец? Один из премьер-министров Италии славился своими шутками. На официальном саммите Евросоюза он незаметно поставил рожки над головой министра иностранных дел Испании во время общего фото. Кто это был? Но вы все знаете этого премьер-министра Италии. Он знаменит не только своими шутками. Яркий, харизматичный, да, окутан завесами тайны, тайн, вернее, всевозможных. Но эти тайны, конечно же, впоследствии стали явью, что обычно и бывает со временем. Что скажете вы? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я имя точно не помню, но знаю, что он был друг Путина. И за девушками. У него много молодых было девушек.
0: А разве, когда много жен, девушек, разводов, это что-то меняет в популярности политика?
3: Нет, не меняет.
0: Наоборот, женщины тянутся к таким политикам. Говорят, мачо, лишь бы не голубой. Консервативные женщины говорят, да пусть он 5 жен поменял, да пусть у него там 148 любовниц. Главное, чтобы он принадлежал к моей партии, и главное, чтобы он не был голубым. Правда же?
3: Правда.
0: Абсолютно. Я вас расслышала. Но имя политика вы не назвали. Я это сделаю за вас. И таким образом мы забьем 7-й гол в ваши ворота. Этого политика зовут Сильвио Берлускони. Вот. А то, что он друг Путина, это уже 149-й вопрос. Можно себя называть другом кого угодно. Главное, чтобы потом тебе не сказали, скажи мне, кто твой друг. Хотя, заметьте, что у Иуды друзья были безупречны. Не все так однозначно, не так ли? Очень опасная, очень политизированная фраза в нынешние времена –

0: Но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Эскал Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! СК Learning Center.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
0: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
19: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
21: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I like.

0: Нью-Йорк.
1: А как же его можно не любить, этот великий, разный Нью-Йорк? И всем тут хватает места под солнцем, не так ли? Ой, хотела задать вопрос один, который вроде бы вне рамках викторины, но мне кажется, отгадают, если, допустим, его так сформулировать. С вами, кстати, Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, но так положено говорить каждый раз, когда влетаешь в эфир, входишь, вползаешь, кто как может. И у нас викторина, удивительный вопрос. Вот если сделать такой, скажем, рекламный вопрос, да, то можно, допустим,

0: сказать, что это такое, если это чернее самых смелых мыслей и чище, чем что? Чем репутация британской короны? Но она уже не такая чистая после этого Эпштейна. Ну что делать? Ну, короне британской все равно, мне кажется, никакой Эпштейн не пристанет, сотоварищи. Сотоварищи. Дикая роскошь, которая компромиссов не требует. Не деликатес, или там, скажем, не просто деликатес, а гедонизм, вот натуральный, легальный гедонизм, который тает на языке. Просто конец света. Это то самое, ради чего можно отменить любую диету. То, ради чего можно нарушить любые правила. Черное золото, я не знаю, там, жидкий космос, назвать можно как угодно. Но правильный ответ находится по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню в магазине Number One Cover. Наверняка вы уже догадались, что я говорю о чистом дофамине. Так я называю черную икру, легальную, осетровую, икру с Каспия, с честным совершенно происхождением, со всеми сертификатами от компании-дистрибьютора Brooklyn Seafood, от моих друзей, которые уже много лет балуют жителей нашей страны премиальным качеством. Просто фантастически вкусно. Все морепродукты, просто все деликатесы и доставка просто в каждый дом, под дверь, я не знаю, как угодно. Говорят, что если бы икра была еще свежее, она бы просто приплыла бы к вам в рыбе прямо на кухню. Заходите, пробуйте, угощайтесь. Можно отовариться на фудстемпы. Это нереально вкусно. Это очень полезно. Мне кажется, это необходимо каждому человеку, который просто следит за своим здоровьем и пытается улучшить качество своей жизни. 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и третьим Брайтоном. Подойдите к Ируше или к Веруше, они вам там ничего не продадут. Они вам предложат, посоветуют, дадут попробовать, помогут выбрать. И еще обязательно какой-то комплимент получите от магазина в виде блинчиков французских или масла французского, там и оливковые масла. Все, что нужно для вкусного, здорового, невероятно вкусного и полезного застолья. 718-701-0506. А если хотите убедиться в подлинности и в качестве всего, что представлено в этом бутике на Брайтоне, можете поехать прямо на производство. Передавайте Насте привет, называйте пароль «Банка черной, банка красной, жизнь удалась» или «Завтрак туриста», но прежде ей позвоните. 718-715-0969, 718-715-0969. Повторяю, это дистрибьюторы Brooklyn Seafood. Только у них икра нескольких видов такого высочайшего качества. Никто в Америке такую икру больше продавать не имеет права. Просто-напросто. Едем дальше. У нас, между прочим, счет 7-0. Нет, не в вашу пользу, а в пользу нашу. Можете себе представить? Разгромный счет. Упрощаем вопросы, что называется. Какой американский президент застрял в огромной ванной Белого дома в первый же день своего президентства из-за своего внушительного веса? Около 160 килограммчиков. Как его звали, этого дядю, господина президента? Он застрял в огромной ванной Белого дома в первый же день своего президентства. Из-за чего? Из-за своего внушительного веса. Видите, каким и политкорректный. Внушительный вес внушает доверие. Около 160 килограммов весил. Как звали этого президента? Кто-то помнит? Никто не помнит. Звали его Уильям Тафт. И таким образом мы забиваем 8-й гол в ваши ворота. Едем дальше. Вот интересный был президент Экваториальной Гвинеи. Звали его Франсиско Масиас Нгема. Он за время своего правления закрыл все библиотеки в стране и запретил использовать одно очень даже пока еще обычное для нас слово. Какое слово? Слово-то оно обычное для нас с вами сегодня. Но у меня такое впечатление, что мы живем в такие времена, что это слово вот-вот уже совсем скоро станет ругательством, как и многие другие ранее обычные слова. Демократия – это уже сейчас практически матерное слово. Ну, согласитесь. Ну, кто сейчас демократ? Все нормальные люди – республиканцы. О какой демократии можно говорить? Особенно в Нью-Йорке. Посмотрите, что они творят в этом городе, что они сделали с этим городом. Просто конец. Куда бежать – неизвестно. Хорошо у нас с Акмалем в сарае. Стоит надежная арба. Вот на ней куда угодно. Мы так и путешествуем ежедневно по всему миру. Но вернемся к президенту Экваториальной Гвинеи Франсиско Масиас Нгема, который за время своего правления закрыл все библиотеки в стране и правильно сделал, и запретил использовать одно очень обычное для нас слово. Какое слово? Вот в чем вопрос. 718-303-9090. Какое слово? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Может быть, это слово «правда»?
0: Правда. Логично, логично, но неверно.
1: Или сейчас... слово тогда «свобода».
0: И тоже логично, но неверно. Он закрыл все библиотеки, вы сейчас будете удивлены.
1: Тогда слово «книга».
0: И слово «книга» тоже неверно.
1: Ну ладно.
0: Но в любом случае у вас изумительные версии. Нам с Акмалем очень нравится. 9-0. Вы знаете, какое слово он запретил? Он запретил слово «интеллектуал». Представляете? «Интеллектуал». Вот я опасаюсь, что у нас это слово тоже в скорости может стать... в общем-то, быть использовано в таком негативном контексте. Очень я опасаюсь. Едем дальше. Император Священной Римской империи, а таковая была, и мы помним, из-за чего она тю-тю, звали его Рудольф II Габсбург, полностью забросил государственные дела ради одного увлечения. Чем он занимался целыми днями в Пражском граде? Император Священной Римской империи Рудольф II Габсбург полностью забросил государственные дела ради одного увлечения. И ничего, народ не возмущался. Чем он занимался целыми днями? Историки есть среди нас? Я уверена, что есть. Политологов полно, аналитиков еще больше. Историки имеются. 10-0. Рудольф II Габсбург, забросив государственные дела, занимался алхимией и оккультизмом. Он искал философский камень. А что, ему можно. И дело тоже хорошее. Едем дальше. Этот правитель Гаити объявил себя пожизненным президентом. Ведь ничего нет вообще нового в этом мире. Совершенно ничего нового. Создал тайную полицию Тонтон-Макутов и утверждал, что владеет магией вуду. Назовите его прозвище. Этот правитель Гаити, как хорошо, да? Правитель Гаити объявил себя пожизненным президентом, создал тайную полицию Тонтон-Макутов и утверждал, что владеет магией вуду. Назовите его прозвище. Как вообще такое может быть, я не представляю. Мне этот вопрос не однажды задавали дети. Ну как это так? Ну вот столько людей живет в какой-то там одной стране, им не а ими правит только один какой-нибудь дяденька, и они все его слушаются. Ну как это такое может быть? Ну если им не нравится вот этот дяденька, ну тогда зачем они его слушаются? Ну как ребенку объяснить? Ну как вот, что из 100 человек 90 сказали, что вот этот дяденька будет править нами. А вот эти 10 человек, они что, не люди? Нет, должны молчать. Подождите, встаньте в очередь. Пройдет время, 10 человек тоже придут и скажут, мы не хотим, куда они денутся, никому не известно. Ну вот как-то с детьми надо вот поаккуратнее все-таки и поосторожней. Ну, в общем, это было в Гаити, слава богу, не у нас. Там себя можно было объявить пожизненным президентом. Что скажете вы? Прозвище у него какое было?
2: Папа Док.
0: О, ну наконец-то, наконец-то. Не в сухую хоть проигрывают. Как зовут вас?
2: Натан.
0: Натан. Папа Док, точно. Франсуа Дювалье. Ну, это так, в миру. Спасибо, вы абсолютно верно ответили на этот вопрос. Едем дальше. Вот еще был такой один орденоносец. Про этого все знают. Диктатор Уганды Иди Амин наградил сам себя. Ой, я аж чуть не поперхнулась. Сам себя наградил, ну где это видано? Множеством титулов. Какую европейскую страну он официально объявил покоренной и добавил ее название в свой титул? А что, имеет право? Он же диктатор. Сам себя награждает, в честь себя называет месяцы, в честь себя называет города, дороги, мосты, объявляет о победах. Ну, диктатор Уганды Иди Амин. Какую европейскую страну он официально объявил покоренной им, то есть как будто он ее покорил и добавил ее название в свой титул? Кто что скажет? Вы в эфире, пожалуйста.
2: Это был Уэльс, часть Великобритании.
0: Да, это была Великобритания. Он был, он сказал, что он покоритель Британской империи. И ничего ему за это не было. Кончил, правда, плохо, как всем известно. Но это ничего. Да. Это ничего. Это бывает. История не такие примеры нам пытается напомнить. Но у людей зачастую память коротка. Спасибо большое. 2-10 в нашу пользу. Как это в детской сказке, в советской было? Коротка кольчужка. Это типа как память. Так, едем дальше. Император Центральной Африканской Республики, сокращенно ЦАР, без царь, Жан Бедель Бакасса, потратил треть годового бюджета своей нищей страны на одну церемонию. Ну что, ну чем нас, американцев, можно удивить? И вам нужно назвать, на какую церемонию? Император Центральноафриканской Республики Жан Бедель Бакасса потратил треть годового бюджета своей нищей страны на одну церемонию. Какую? 718-303-9090. На какую церемонию? Здравствуйте.
2: Доброе утро. Я не знаю и не уверен, но смею, так сказать на салют.
0: На салют.
2: Праздничный.
0: Ну, вообще логично, но, к сожалению, неверно. Он потратил эти денежки, то есть треть годового бюджета своей без того нищей страны, на собственную коронацию по образу Наполеона. Представляете? Ну а что ему делать? Он же император. Народ радовался. Я вообще вот когда задаю эти вопросы, мое воображение все это в красках расписывает, и я вижу вот эти вот цветы, дворцы, аплодисменты, салюты, какие-то подношения, комплименты, сабли, все это идолопоклонство. И нищий народ радуется, веселится. Но главное-то вот этот вот Бедель Бакаса, он себя представлял Наполеоном. Это же сколько комплексов у чувака было. Это же насколько нездоровченко паренек, чтобы отдавать себе отчет в том, что ты грабишь и без того нищий народ. Ну, скажите мне на милость, люди добрые, когда и кого, в какие такие времена исторические, кого-либо из политиков волновал народ? Народ — это такое какое-то слово непонятное, это какое-то что-то такое размытое, эфемерное. Электорат, нация, народ, избиратели. Все это какое-то такое потустороннее. Люди идут в политику совсем по другим причинам. Потому что они люди, у них есть прежде всего «я», сам себе любимый. Ну и потом пошла жара. Дети, внуки, зятья, правнуки, жены, в лучшем случае, если были там хорошие, то им перепадет. Ближний круг. И те, кто сильнее всего, бьет себя кулаками в грудь. Главное, чтобы вы кушали нормально, чтобы силенушки были, посильнее себя кулаками в грудь бить, для того, чтобы любую чужую церемонию оплатить и эго царя потешить. Вот за сим остаемся, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, не терять чувство юмора, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Чао, какао!
3: Дэвид Зон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
7: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
8: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
9: My name is Gil Zohar.
10: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе бизнесе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
11: RTN. Смотрите лучше.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
14: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Два человека погибли в давке во время празднования победы сборной Мексики над командой Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. На месте происшествия были установлены личности погибших. Ими оказались 44-летний мужчина и 19-летняя девушка. Мексиканцы одержали победу со счетом 2-0. Голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. По данным властей Мехико, на улицы города вышли более миллиона человек, чтобы отпраздновать победу сборной. Национальная команда впервые с 1986 года смогла преодолеть первый раунд плей-офф мирового первенства. Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл подписала исполнительный указ об усилении борьбы с необоснованными сборами, так называемыми «junk fees». Новый документ требует, чтобы все государственные ведомства подключались к борьбе с junk fees во всех сферах услуг, включая самые проблемные – дилерсы, спортивные клубы, бронирование отелей, жилья в частном секторе, разнообразные memberships. Жители Нью-Джерси заслуживают полной прозрачности цен, которые не обременены скрытыми платежами, подчеркнула Шеррилл. Новый указ поддержала генпрокуратура штата, запустившая программу «Fight the Fees». Принцессе Диане могло исполниться 65 лет. 1 июля 1961 года родилась Диана Фрэнсис Спенсер, будущая принцесса Уэльская, мать принцев Уильяма и Гарри, одна из самых узнаваемых женщин 20 века. Она прошла путь от помощницы и воспитателя в детском саду до члена королевской семьи, стала мировой иконой стиля и патроном более 100 благотворительных организаций.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: «Дэвидсон Радио». Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. «Дэвидсон Радио». Политическая ситуация, события культуры, интересные люди.
6: Слушайте «Дэвидсон Радио» 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Дэвид Зон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
2: Наш ефір продовжує Олександр Невзоров.
3: Да, добрий вечір. Ну, склонить Путіна к миру может только очень большая доза галоперидола. Причем большая не в переносном, не в клиническом, а я бы сказал, как аквариумист, да? А примерно нужно 2000 литров галоперидола, в которые этого упыря можно погрузить на пару часов, желательно с гантелями на шее и на ногах. Все остальные формы уговоров бессмысленны. Впрочем, как выяснилось, и многомудрый, тонкий, сложный, проницательный Китай тоже этого не понимает. Поднебесная империя вдруг добавила металла в голос и велела Путину прекратить мучительную войну в Украине. Вот прям так. Причем слова эти были обращены именно к Путину и России. Официальный представитель Пекина, миллион извинений, Сунь-Лэй, огласил данное указание председателя Си на совбезе ООН. Война должна быть прекращена. То есть, похоже, не существует не только там какого-то духа анкориджа, да, но не существует и пекинского духа. Путин очень усиленно и долго намекал на благодушное, ну, практически соучастие китайцев в своем преступлении. Но Путин, как всегда, все соврал. Ибо и грянул Си. В отличие от европейских помпадуров, которые как горохом сыпят своими меморандумами и ультиматумами, председатель Си не подобен шелестящему тростнику. Он дорого ценит свои окрики. Но похоже, кстати, что и Си не понимает, что в лице Путина он имеет дело просто с больным, одержимым, невменяемым персонажем, который ради продолжения войны пойдет на конфликт с кем угодно. И то, что сделали китайцы, это не просто международная ритуальщина. Это значительно больше. Вот Трамп, чуткий Трамп, он, пообщавшись с Путиным, расслышал в голосе кремлевщика такие вполне умалишенные нотки. И Трамп сразу попытался отползти от проблемы войны подальше, сделав вид, что он очень увлечен кровавой погремушкой Ирана, заливом, проливом и тем копеечным количеством урана, который Иран располагает. Как вы помните, оптимизм Трампа рухнул быстро и без всяких надежд на восстановление. Трамп обломал зубы о патологию старого чекиста и о манию Путина, об манию уничтожения Украины. Ну, теперь Трамп там что-то блеет дежурно и кружит вокруг темы войны, как кот вокруг горячей каши. Для всех этих международных деятелей подобные фиаско, вот он взялся, заявил, приступил и получил отлуп. Это серьезное поражение, это ущемление их величия, это сомнение в их статусе и жирнющий такой минус. А причины, объяснения, почему это все болтовня? Факт заключается в том, что Трамп не смог преодолеть маниакальщину Путина. Путин наплевал на желание Трампа, на его миссию и плюнул. И этот плевок все еще висит рядом с рваным ухом Дональда. И вот пришла очередь председателя Си. Путин, получив ультиматум, без сомнения харкнет и в его широченную физию. И, похоже, на скамью оплеванных присядет еще и изумленный Си. Он явно не ожидал, что кремлевский Вовы, кремлевский Вовочка с его прогнившей страной и экономикой пошлет председателя Си вслед за Трампом. Он не понимает, что для Путина трупы давно стали предметом первой необходимости. Да, зависимость России от Китая несомненна. Но Путин уже доказал предметно многократно, что ему абсолютно плевать на все вопросы выживания России, ее так называемой экономики, бензина дурацкого, хлеба, лаптей. Он помешан на устроении бойни. Короче говоря, как в известной книжке, не становись меж Назгулом и его добычей. Конечно, ответ Си, как и ответ Трампу, будет хитреньким, ондуляционным, таким согбенным, но суть этого ответа не изменится. Китайцы, ну, как и спецслужбы Европы и прочих стран, они уже имели возможность, вероятно, изучить историю болезни Путина, понять безнадежность всяких мирных призывов, но вот и Си наверняка это знает, как это знал Трамп, но оба они решили, что они великие психиатры, которые смогут Владимира уговорить. Forbes. Серьезное издание. Тем временем огласил, что Путину осталось максимум 3 года, ну а потом увлекательный судебный процесс и очень интересная процедура, по примеру, расстрелу Чаушеску. Путин движется к своему падению, и часы уже тикают. Это написано в Форбсе. А у меня в телеграм-канале вы сможете прочесть, почему Forbes, который, ну, все равно считается едва ли не самым авторитетным изданием мира, почему он так считает. Считает, что Путин движется к своему падению. И вот, кстати говоря, не факт. Конечно, это бензиновое горе, навалившееся на Россию, пробьет еще одну там дыру в нимбе Путина, но сам нимб он с головы не сорвет. Дело в том, что Россия сегодня настолько уже фекализировалась, что еще одна куча дерьма не станет для нее той самой последней каплей. Стоит вспомнить, что русские вообще веками, что там бензин, терпели удары барским сапогом в рожу ГУЛАГи и все виды цензуры, издевательств, запретов и рабства. В этом случае в бензиновом тоже не быстрые, не просто они как-то приспособятся, пришутятся, а выплюнут выбитые зубы и привыкнут. Да и на фоне всех неизбежных горестей грядущего без бензинья не будет восприниматься так остро, как оно воспринимается сегодня. Оно станет нормой жизни. О чем окончательно обнаглев объявила сегодня Государственная Дума. Вместо того, чтобы по привычке успокаивать и пудрить все мозги, депутаты открыли карты, и комитет по экономической политике сообщил, что бензина, как раньше, уже не будет. О прежней доступности бензина лучше забыть, иллюзии отбросить, привычки изменить, а новую реальность принять. Вот так откровенно заговорила Государственная Дума. Бензин – это, оказывается, роскошь, которая и не должна быть доступна всем и всегда. Граждане должны избавляться от иллюзий. Личный автомобиль – это не норма, а буржуазная прихоть. Да. Ну, тем не менее, все равно есть прогноз Форбса. Несомненно, что расправа с упырем будет живописна, это необсуждаемо. Гаагский трибунал не дождется как бы Вовочку в полном комплекте. Ну, если только небольшой кусочек в авоське. А вот сроки, когда это произойдет, сроки всегда архиболезненная часть всякого прогноза. Ибо очень много возникает неожиданных факторов. Но тут немного политической биологии. Мы видим реальное разложение страны. И этот процесс очевиден. Мы примерно знаем скорости таких разложений. Примерно. Но есть все основания предполагать, что в России это разложение происходит существенно быстрее, чем то, что предрекает Форбс. Но, впрочем, ничто и не помешает Путину удерживать, там, не знаю, власть и в осажденном негодующими массами Кремле. Ну, всякое еще будет. Будущее, как известно, полно сюрпризами. Путин ведь, смотрите, он тоже не уступает, он обладает удивительной способностью сильно, исключительно испортить воздух в информационном пространстве. То есть навонять своим враньем, так что дышать в этом информационном пространстве становится невозможно. Ну вот что есть, то есть. За кремлевским паршивцем надо этот его единственный талант признать. Конечно, от его словесных выделений дуреют только члены секты «Россия». Тех, кто не в секте, путинская риторика только забавляет. Впрочем, фанатов у Путина существенно больше, чем там у Асахара, это секта Ум-Сенрике, чем у Бен Ладена, чем у Воскресителя Гробового или Джонсона. Это, если помните, такой храм народов. Проблема Путина сейчас только в том, что его запас победоносного вранья подходит к концу. Фантазийных реляций о продвижении русской армии, но хватит еще на 2-3 раза. Что потом, непонятно. Затем, видя несомненность лжи главаря, скиснут даже его самые верные. И вариантов спасения ситуации у Путина все меньше и меньше и меньше. Конечно, если он так любит свою секту под названием «Россия», то весь позор СВО упырь должен был бы принять на свою грудь. Он должен был бы взять на одного себя. Простаки в это поверят, запрыгают по своим лианам и запоют про невинную Россию, которая вообще ни при чем. Ну, а потом все по протоколу, берет вино, потом упырь разбрызгивает свои мозги по интерьеру и ложится в кремлевскую стену. Гнить там можно скромно, но с комфортом, не боясь, пардон, желтых струй и плевков. А после его суицида начинается отмазка России, и всенародный каннибализм будет списан на этого одного больного чекиста. Российская Федерация, лицемерно всхлипывая, снова полезет в люди, на шопинг в Милан, снова будет трясти этой блевотной достоевщиной и своей особой культурой. Все это будет продолжаться ровно до следующего Путина и до следующего приступа державности. Но этого не случится, потому что кремлевский нынешний упырь не собирается тревожить свой мозг пулей. Он желает властвовать, воровать и упиваться величием. А народ, как мы видим, намерен обожать его и дальше. Мы видим, что все равно по-любому происходит вот эта странная культивация, нездоровая, маразматическая культивация войны. И формулировки пропаганды, они день ото дня все больше уморительные. Оказывается, вот это разрушение, захват приграничных городов Донбасса, это все называется, знаете как? Это называется освобождением на их языке. При этом умалчивается, что освобождение происходит от законных хозяев, от владельцев. В этом случае такое освобождение называется радикально иначе. То есть в уголовные кодексы необходимо вносить поправки. Вор тогда просто освобождает от имущества, а Чикатило освобождает от жизни. Ну, тоже своего рода, разумеется, освободитель. Вот что важно. Еврокомиссия хочет полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. Там помозговали и решили, что вот так вот сегрегировать участников войны от неучастников войны, это как-то все долго, хлопотно и проще вообще закрыть всякую Европу, всякий цивилизованный мир русским. Но русские сами напросились. Даже если конкретно вот эту сегодняшнюю затею Еврокомиссии почикают или как-то отложат, то мир все равно для русских закроют. Днем раньше, днем позже это особой роли не играет. До цивилизации, до цивилизованных стран поразительно долго все доходит. Тем не менее доходит. И отношение к россиянам как к прокаженным становится, ну, такой бездумный, кстати. Бездумный, просто принятый цивилизационной нормой, таким тестом на цивилизованность. Ну, как ни крути, в общем, действительно, Россия поддержала войну, репрессии невинных, фашизм, грабеж соседей, военные преступления и геноцид украинцев. То есть есть все основания считать русских опасными, лживыми, агрессивными дикарями. Не знать этого уже не получается ни у кого. Придумывать оправдания бесполезно. Да, какие-то проценты, процентишки, вернее, даже, были против войны, репрессий, фашизма. Но эта роль не играет. За преступления власти отвечает весь народ, который допустил эти преступления. Ну вот прямо это можно в учебники вносить, эту фразу, я думаю. Да.
0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные

0: 8017-269-5610.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
1: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
4: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Дэвидсон Радио. Радио.
7: Американское радио на русском языке.
6: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
8: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
9: Не стоит забывать и о внутриевропейской вате. Она отлично добавляет масло в огонь европейского омерзения. Пользуясь здешними свободами, переместившиеся сюда, в Европу, патриоты проповедуют истеричный русский расизм, дикарство и победобесие. И не следует думать, что это остается каким-то образом незамеченным. Я, кстати, вот не побрезговал. И в телеграм-канале разместил такую очень показательную девушку. Да, потому что бензин, как выясняется, знаете, куда он делся? Из России. Его выпили иноагенты. Про них.

0: Проникли подлецы, добрались из своих Европ и высосали весь национальный запас, который годами любовно собирал Кремль. И вот там дамочка, она прямо об этом говорит. Причем это не какая-то замшелая старушенца, это вполне юное и человекообразное существо. Просто ее, она не шизофреничка. Вот просто ее так воспитал телевизор. И она не одинока в своей уверенности. Согласно таким вот первым соцопросам, в бензиновой беде страны 40, примерно 47% населения винит иноагентов НАТО, Зеленского и Буданова. Ну, остальные 60% мрачно помалкивают в тряпочке, но возражать боятся, знают, что сразу прилетит срок. То есть у части россиян произошли необратимые изменения мозга. Да. И эти изменения с ними будут всю жизнь. Дело в том, что изувечить очень просто и быстро. А вот чтобы вылечить такого рода сдвиги по фазе, как показывает опыт после гитлеровской Германии, требуется не менее 30 лет, а то и все, извините, 40. Ну и, кстати говоря, все эти иммигранты, тетка, которая в телеграм-канале, которая объясняет, что бензиновая пилина агента, она-то живет в России. Ну, вот эти все иммигранты, которых я наблюдаю, например, здесь, 70%, 75%, вот они остаются все равно принципиальными чужаками миру. Они не учат языки, они мечтают вернуться в свою эту провонялую пещеру. Ну, в самой, в общем-то, в России тоже дела обстоят не лучше. Единая Россия настаивает на том, что в эпоху тотального бензинового кризиса необходимо в первую очередь обеспечивать ветеранов СВО. Да, лимитировано, но с лимитом на одну заправку в 100 литров. Но по нынешним русским меркам это очень современное и разумное предложение. Конечно, при отсутствии бензина мобильность необходимо прежде всего обеспечивать ветеранам СВО. На общих основаниях они ни черта не успеют, потому что у вернувшихся орков столько забот, столько дел государственной важности. Старушки ждут расчленения, школьницы ждут изнасилования, а дамочки и их мужья сбросов с 10-11 этажей. И все это трудоемкие, надо сказать, деяния, они служат освежению креп, утверждению норм русского мира, и вот вернувшиеся со своего подонки за это взялись. И поэтому, конечно, в бензиновом вопросе СВОшники должны быть в абсолютном приоритете. Ведь их жертвы порой живут в отдаленных районах, куда на общественном, да еще и с кровавым ломиком в руках, добраться довольно сложно. Так. Будем объективны, действительно, ну, конечно, это не 100%, но по-прежнему вот эти настроения, эти все настроения, и обеспечение орков бензином, и утверждение про то, что бензин выпили иноагенты, сильно не 100%, ну, то есть не 100%, но они доминируют. Но вообще бензин стал мерилом статуса, благополучия и власти. Но на секунду отвлечемся. Вот пустяковое событие в Монако, в самом Монако подрыв. Подрыв, но новость такая надутая, подхваченная, событие незначительное. Подрыв где-нибудь в Судане, в России, в Болгарии. Никого, собственно говоря, бы даже не удивил. Там подрыв нормы жизни. Резонанс события и звучание вот этой вот новости связано исключительно с респектабельностью места, где подрыв произошел. Ну, это примерно как обделаться в зале Лувра. А Монако считалось до вчерашнего взрыва райским архибезопасным уголком. Теперь понятно, что и там можно получить бомбу в лоб. А политики и войны в этой истории ноль. Это точно не ГУР. Вот это я знаю 100%. Это тяжелый сигаретный бизнес. Это личные вот эти вот отношения табачников, вмешиваться в которые, ну, так же нелепо, в общем, как выяснение отношения между акулами или осьминогами. Так, всех интересует фронтовое. Ну, вот тоже, чтобы не заниматься какой-то отсебятиной, есть такие высеченные уже в граните самыми авторитетными военно-аналитическими центрами на поле боя в Украине российские солдаты погибают за 20-35 минут. И это, да, я повторяю, это не какие-то антироссийские измышления Киева или иммигрантов, а доказательная аналитика США, изложенная всюду, начиная с Нью-Йорк Поста. Непонятна только вот мрачность, с которой данная информация подается авторитетными изданиями. Колоссальные российские потери преподносятся, ну, прям чуть ли не как трагедия. Впрочем, драматичность этой подачи, она завязана на незнание исторически сложившихся русских способов ведения войны. Эти способы неизменны. Большая продолжительность жизни орка-пехотинца, большая, чем 20-30 минут, никому, собственно говоря, и не нужна. Именно 20 минут оптимальные. За это время окопник не успевает разныться, потребовать супчик, сухие стельки. Согласно русской военной доктрине, избыточная длительность жизни военнослужащего создает серьезные проблемы фронтовой логистики, а их надо избегать. Возникает необходимость этих орков кормить, привозить, лечить, эвакуировать. А это излишние хлопоты для армии, который может себе позволить тратить человечье мясо без всяких вообще ограничений, ибо она располагает неисчерпаемыми запасами военно обязанного быдла. И сейчас действительно 99,999% контрактников используются, ну, вот как пули и дроны-уловители. Их задача принять на себя дрон ВСУ и немножечко там поползать без ног или головы. Ну, новости такие, я не знаю, до какой степени они вас впечатлили или опечалили, но попы продавливают уже в медвузы уроки религии. Понятное дело, что это все, конечно, с большим прицелом на аборты. Но вообще мало кто знает, как в реальности к женщине относится христианство. Никто не знает, как к ней относится церковь. Вот я имею в виду отцы церкви, крупные монументальные фигуры, не какие-то там сельские попики, а там Климент Александрийский, Бернард Клервозский, святой Иероним, Иоанн Златоуст. Я вам расскажу. А в частности, Климент Александрийский, святой, он утверждал, каждой женщине должно быть стыдно при одной только мысли, что она женщина. Климент Александрийский, святой. Бернард Клервозский. Женщина – это инструмент, который дьявол использует, чтобы завладеть душами людей. Женщина – корень всех зол, это понятное дело. Святой Иероним – учитель церкви. А Иоанн Златоуст говорил, что есть женщина. Это зверь неодолимый, это враг, неукротимый, корень всех зол. Яд неизлечимый, пагуба вселенной. Иоанн Златоуст, учитель церкви. И Фома Аквинский в этот букетик теологического красноречия добавил самый любопытный цветок. Фома Аквинский, учитель церкви, святой, высказался, что женщина – это неудавшийся мужчина. Вот истинное отношение христианской церкви, которое она почему-то сейчас стесняется припоминать и пропагандировать. Так, напоминаю вам про возможность получить книгу «Происхождение гениальности и фашизма». Ну и всех остальных моих книжек. Еще раз говорю про английскую школу. Да, скоро сентябрь. Скоро сентябрь. Какие-то два маленьких месяца. Нет, что будет известно. Будет все равно много интересного, кошмарного. Но для тех, кто будет хорошо знать не только русский язык, и будет приезжать. Да. Все равно придется бежать, эмигрировать, перемещаться. Рано или поздно эта необходимость все равно придет. Поэтому лучше уже сейчас заниматься языком той страны или того, например, англоязычного мира. Да? Ну, там много всего. Все вы это найдете по ссылке. Слава Украине! Живи Беларусь! И мы прощаемся до послезавтра.
1: Внимание! Продается дом в Town of Guilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие и 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи и 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучшее.
17: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
18: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
19: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
20: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Бустрицкая. В среду президент Трамп совершил первый полет на новом президентском самолете Air Force One, переоборудованном Boeing 747-8, ранее принадлежавшем королевской семье Катара и переданном в США в качестве подарка. Первый рейс был выполнен из Вашингтона в Северную Дакоту, где Трамп участвует в церемониях, связанных с 250-летием страны и открытием президентской библиотеки Рузвельта. Трамп лично участвовал в выборе внешнего оформления самолета. Новая ливрея выполнена в красном, белом, темно-синем и золотом цветах. Лайнер прошел необходимые доработки, включая установку защищенных систем связи. Нью-Йорк столкнется с экстремальной жарой, начиная с сегодняшнего дня и до конца выходных. Ожидается, что температура поднимется до плюс 40 градусов по Цельсию выше. С учетом влажности будет ощущаться еще жарче. День независимости может стать самым жарким с 2010 года. На этом фоне в городе открылись сотни пунктов охлаждения. Власти настоятельно рекомендуют горожанам и гостям столицы мира пользоваться этими пунктами, пить больше воды и по возможности ограничить пребывание на улице в пиковые часы, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Валерий Меладзе публично обратился к своей 23-летней дочери Арине от бывшей супруги Ирины по случаю окончания первого Московского медицинского университета имени Сеченова. В комментариях под постом Арины певец написал «Моя умничка». Во время 20-летнего брака Меладзе с Ириной Малухиной также родились дочери Инга и Софико. От жены Меладзе ушел к экс-участнице группы «Виагра» Альбине Джанабаевой. Еще до официального развода с Малухиной Джанабаева родила от Меладзе сына Константина. Сейчас 61-летний артист вместе с Альбиной и младшими детьми. У пары есть также сын Лука, и дочь Агата живет на юге Испании.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
7: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Штирлиц, вас я попрошу остаться. Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда. В Нью-Йорке полдень. И это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с Израилем. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или где что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я передам микрофон Александру, я хочу поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт davidsonradio.com и своими пожертвованиями помогает нам существовать. Это сильно помогает нашей радиостанции. Здравствуйте, Александр.
11: Добрый день, Грегори. Добрый день всем нашим радиослушателям, конечно.
10: Что происходит на иранском направлении? Ормузский пролив, что с ним? Наш президент Трамп, куда его занесло на прошедшей неделе? В общем, рассказывайте, Александр, микрофон ваш.
11: Ну, давайте расскажу, попытаюсь все рассказать достаточно сжато, насколько это возможно. Итак, ситуация следующая. Во-первых, начинают уже сниматься нефтяные санкции. Минфин Соединенных Штатов, естественно, выдал временное разрешение, которое позволяет Ирану продавать нефть и не продукты нефтехимического производства, а также совершать сделки в долларах. Снимается морская блокада с Ираном. На 60 дней Соединенные Штаты, на 60 дней, 2 месяца, приостановили действие санкций. Вот те самые санкции, которые вводились самим Трампом и которые действовали на протяжении десятков лет, были отменены Обамом, потом Трамп ввел их. Вот сейчас все снимается обратно, все замечательно. Далее, Минфин Соединенных Штатов выдал лицензию, которая до 21 августа разрешает банковское обслуживание, страхование, производство, перевозки и так далее, нефтехимии, нефти. То есть это означает, что Ирану для этих целей больше не потребуется вот выстраиваемая им на протяжении десятилетий такая сложная цепочка посредников, когда они обходили американские санкции через каких-то своих подставных лиц, подставные страны, Либерия, там, не знаю, Бангладеш. Все, нет, сейчас уже можно нефть возить напрямую даже в Соединенные Штаты. Далее. Министр финансов Скотт Бессент, он заявил, что со своей стороны Иран обязуется в течение 60 дней не перекрывать Ормузский пролив и допустить инспекторов МАГАТЭ. Очень сомнительное заявление, потому что иранцы показывают, кто хозяин. Ну, заявление-то не сомнительное, но сама сделка сомнительная более чем. К Бессенту тут как раз претензий мало. Иранцы постоянно устраивают провокации, атакуют американские суда, не американские, торговый флот атакуют, базы союзников Соединенных Штатов атакуют. Но насчет инспекторов МАГАТЭ, то тут вообще не говорят. Мы даже вообще не понимаем, о чем вы говорите. Вот давайте мы сначала вы сделаете все, что вы нам обещали, все, что говорит меморандум, а потом поговорим о МАГАТЭ, а когда-нибудь поговорим. Может быть, в лучшие времена после дождичка в четверг. Кроме того, надо сказать, что они еще терроризируют иранцев, всех союзников и самих Соединенные Штаты. Это очень унизительно, на мой взгляд. В Персидском заливе обстреливают военные базы в Бахрейне, в Кувейте, в других княжествах. Ну, то есть они показывают, кто в доме хозяин. Типичный бандитский прием. Они показывают, что мы хозяева сегодня перекроем, хотим перекроем залив, завтра захотим, откроем. Все будет по-нашему. Далее. Разморозка активов. Сообщается, что стороны договорились о разблокировке замороженных денег Ирана. Это миллиарды долларов. правда, говорят, а тот же Бэссет, он говорит, что они будут направлены на специальные счета, пойдут на покупку еды, медикаментов, там, подгузников, я не знаю чего, детского питания. Но все это сказки, знаете, сказки для бедных, потому что понятно, на что иранцы пустят эти деньги, и мы прекрасно знаем уже по нашему собственному опыту с Хамасом, когда им ввозили гуманитарные продукты, продовольствие, цемент и так далее. На что это шло? Шло это исключительно, конечно, на то, чтобы создавать свои туннели, инфраструктуру, ну, а также спекулировать этими товарами на черном рынке и получать дивиденды от этого. Галибаф – это спикер Меджлиса иранского парламента. Он сказал, что в распоряжении иранского Центробанка будут переданы 12 миллиардов долларов из замороженных средств. Причем, сказал, их можно будет использовать в любой валюте для любых целей, и что Иран вовсе не обязуется, как говорит Трамп, приобретать какие-то товары у Соединенных Штатов. Об этом речи, сказал он, быть вообще не может, даже на повестке дня не стоит, что называется. Далее, Грегори, текущее состояние вот судоходства, потому что вот мы говорим Армузский пролив закрыт, открыт, трафик по-прежнему есть, по-прежнему, точнее, его нету, давайте так скажем, то есть он формально-то есть, но на самом деле движение очень и очень незначительное, то есть после заключения перемирия суточные показатели, они где-то 25-40 транзитов в день, а до этого, до всей этой истории было в январе, было 100-140 судов ежедневно, то есть по-прежнему пропасть огромна. Все равно боятся судоходные компании, все равно боятся пускать свои суда, потому что мины, дроны, непонятно что, какие-то нападения, возможно, огромные потери, плюс еще экологические катастрофы, и потом им придется платить по счетам. В общем, не хотят. Поэтому я повторяю, приблизительно 25-40 транзитов в день сейчас, а было, ну, насколько у нас было, вот в 5-6 раз больше, что-то такое. Вот, но при этом в Персидский залив начали, сообщается, возвращаться пустые танкеры, включая суда для перевозки там грузов из Катара. В общем, компании отправляют их, надеются на скорое возобновление экспорта, но пока еще очень мало что делается, по-прежнему многие суда стоят на причале, на приколе, не заправляются, все находятся по-прежнему в состоянии ожидания. Теперь немножко о самом Иране, то, что говорят иранцы. По сути дела, сегодня глава Ирана – это командующий КСИР, генерал Ахмад Вахиди. Вот надо познакомиться с этим персонажем, потому что мы будем теперь о нем много чего слышать. Али Хаменеи уже на небесах. Но вот Ахмад Вахиди, он один из наиболее крутых там деятелей. КСИР, он заявляет следующее. Я его хочу процитировать. «Мы поставили президента Трампа на колени. Мы получили то, что хотели. Как обычно, глупый Запад, это все его слова, считает, что получит от нас что-то взамен, чего, конечно, никогда не произойдет». Далее. «Сейчас наша цель – держать американцев на коротком поводке. Любое нарушение, самое незначительное, независимо от того, кто его совершил, то есть неважно кто там, даже если они сами совершили, позволит нам пригрозить закрытием Армузского пролива, и Трамп и его люди, конечно же, согласятся на что угодно». Как это ни печально, звучит в свете всех текущих событий и коллизий очень, увы, и очень правдоподобно. Никакого злорадства тем, кто меня попытаться обвинить, что я там злорадствую, никакого, напротив. Это горечь и печаль от того, что Америка подвергается такому унижению и ставит под угрозу безопасность и своих союзников. Далее. Трамп думает, что мы потратим деньги, которые он нам дает, на покупку товаров у Соединенных Штатов. Этого никогда не произойдет. И далее еще одно. Теперь нам нужно заставить американцев понять, что Израиль – это злая сила на Ближнем Востоке. Это наша цель. И вот словно бы его слова, как говорится, в уши товарищу Венсу. Венс говорит, заявляет, ну, он уже и раньше заявлял о том, что Израиль должен прекратить обижаться на Соединенные Штаты, должен слушаться своего союзника, это единственный его союзник, и поэтому не должен лезть со своими предложениями, со своими требованиями ни к кому. А он говорит о том, что администрация стремится открыть новую страницу в отношениях с Ираном. Новую страницу в отношениях с Ираном. Вы представьте, о чем речь идет речь. Это все равно, что открыть новую страницу в отношениях с Адольфом Гитлером. Ну, замечательные отношения. Он также говорит, сделан первый шаг на пути к ликвидации ядерной программы Ирана. Какая Ирана? Они даже это не обсуждают. То есть он называет это джентльменскими соглашениями. Джентльменскими соглашениями с кем? То есть это вообще непостижимо называть соглашение с террористическим исламистским режимом аятолл сумасшедшим джентльменский. Где он нашел джентльменов? Я не знаю, надо поискать, честно говоря. Вот такие вот пироги, то, что называется. Ну, естественно, на Израилю тот от него достается, что Израиль, как я сказал, не должен нападать на своего единственного могущественного союзника и так далее. Трамп тоже к этому присоединился. Ну, я, по-моему, тоже рассказывал. На саммите Большой Семерки он назвал Израиль, Нетаньяху, очень маленьким партнером. Такие дела. Это то, что касается Ирана. В Израиле, надо сказать, очень встревожены таким разворотом американской политики. Есть многие, которые говорят, что это своего рода игра, это интрига. Трамп и Нетаньяху что-то разыгрывают. Я не вижу, чтобы это была интрига, я не вижу, чтобы они что-то разыгрывали. Я воспринимаю это как данное, что на данный момент Трамп и Венс, может быть, Трамп под давлением Венса и вот его так знаменитых Витька и Зитька, они решили, что, как говорится, лучше пойти на сделку с Ираном, ну, за счет Израиля, вот такой вот Мюнхен современный, почему нет, преодолеть Чехословакию, там англичане, французы, мы тоже можем, ведь мы же за мир, мы же за дружбу, за все хорошее, джентльменские соглашения. В Израиле этим, конечно, встревожены, что в республиканской партии есть достаточно сильное крыло, и что Трамп продвигает именно Венса, которого поддерживает, а не Марко Рубио, который, напротив, выступает за жесткую политику в отношении Ирана. Кстати, благодаря Рубио подписано было соглашение в Ливане, очень благоприятное для Израиля, хотя вряд ли оно сумеет продержаться, потому что Хизбалла-то остается, и Хизбалла еще сильна. И Иран поддерживает Хизбаллу, поэтому вряд ли оно согласится, тем более, если Иран начнет получать дополнительное финансирование и будет переводить его Хизбалле, то та окрепнет, ну, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Но на данный момент соглашение, если вы захотите, мы об этом можем поговорить впоследствии. Вот на сегодняшний день такая ситуация. Кроме того, появляется информация, что уже вместе с Катаром создаются какие-то фонды для выплаты денег Ирану. То есть Катар, он же у нас посредник, главный посредник. Это страна-спонсор исламизма по всему миру. Она стала тоже вот главным посредником, и будут создаваться фонды, из которых будут выплачиваться деньги победившей стороне, то есть Ирану. Вот вкратце такая ситуация, Грегори. Если что-то еще вспомню, скажу.
10: Ну, раз вы обещали, давайте в подробности. Ливан, Рубио, Израиль, что там?
11: Да, итак, смотрите, что там произошло. Значит, произошло следующее. Было подписано соглашение между правительством Ливана и между Израилем при посредничестве и под эгидой Марко Рубио. Соглашение это выгодно для Израиля, а оно закрепляет за Израилем присутствие на территории Южной Ливана, за его контроль над доминирующими высотами, в том числе и высотами на замке Бофор, откуда видна вся Набатейская долина, древняя библейская. Она связывает любой уход Израиля из зоны безопасности с разоружением Хизбаллы, то есть предполагается, что пока Хизбалла существует, Израиль остается вот в этой зоне безопасности, то есть создана буферная зона, и я думаю, что она создана надолго, потому что понятное дело, что Хизбалла не разоружится и не собирается разоружаться. Так что, в принципе, это соглашение достаточно благоприятное. Создаются две пилотные зоны за рамками вот этой вот буферной зоны, куда должны войти ливанские вооруженные силы, и там они должны осуществить контроль, зачистку и так далее. Но все это, конечно, очень сомнительно, потому что большая часть шиитского населения, а это все шиитские населенные пункты, они поддерживают Хизбаллу, и поэтому, а ливанская армия сама, как мы уже все время говорим с вами, она очень слаба, она мало что может, она, по сути дела, состоит из представителей самых разных этнических групп, в том числе и шиитов, причем многие шииты, которые служат в ливанской армии, они сочувствуют Хизбалле. То есть один, представляете себе ситуацию, в одной семье сын служит в Хизбалле, а другой вот в ливанской армии, но поэтому, при этом сочувствует тому своему брату, который служит в Хизбалле. Ну, кому он будет помогать, понятное дело. Вот это приблизительно то, что происходит в реальности. Но, тем не менее, не знаю, насколько этот проект, пилотные проекты продвинутся дальше, но ситуация достаточно благоприятна для Израиля. Если ливанская армия не сможет навести порядок в этих пилотных зонах, она на 90% не сможет, потому что надо разоружать население, все это шиитское, где под каждым домом буквально, под каждым гаражом или там, не знаю, под каждым детским садом созданы туннели, командные пункты, я не знаю, что еще, склады с оружием, то тогда, естественно, и продвижения быть никакого не может. То есть ситуация обещает быть вот, ну, вот такая вот стагнация, опять-таки. Но стагнация достаточно удобная, потому что Израиль уже находится за пределами своих границ на территории Южного Ливана и контролирует вот большую часть этой, не большую часть, а всю эту буферную зону. Хизбалла и Иран категорически отвергают отношения, соглашение, говорят, что это неприемлемо, посягательство на суверенитет свободного Ливана, ну, вся эта дешевая демагогия и так далее. Ливанское правительство, конечно же, хочет, чтобы эти соглашения реализовались, потому что всем в Ливане уже осточертела зависимость от Ирана и от Хизбаллы, но это проблема, тем более, что Иран поднимается снова как победившая сторона, как герой, восстает из пепла, и в этой ситуации ливанскому правительству, конечно, будет намного-намного труднее, чем если бы иранцы были повержены, а Хизбалла бы была бы зажата к стенке, прижата к стенке. Нетаньяху сказал, что большая часть ракетного потенциала Хизбаллы уничтожена. Он говорит о том, что было у них 150 тысяч ракет, и осталось всего 8%. Ну, то есть это получается там, не знаю, сколько больше, чуть 10 тысяч, наверное, возможно, это и так. Но при этом у Хизбаллы остаются козыри, они все более активно и все более успешно, к сожалению, начали использовать беспилотники, видя, судя по всему, вот результаты войны между Россией и Украиной, насколько эффективны беспилотники, они их используют. И, ну, вот последние дни не было каких-то потерь, немножко все приостановилось, а до этого едва ли не каждый день мы получали сообщение, что убит, ранены, убит. То есть вот эти беспилотники стали головной болью для Израиля. То есть ракеты-то мы, да, уничтожили, а беспилотники наносят большой ущерб. Сейчас срочно разрабатываются, изыскиваются какие-то методы технологические, как их остановить, как их нейтрализовать и так далее. Вопрос, конечно, заключается, на мой взгляд, а где же армия была раньше? Ведь, собственно говоря, на Украине это происходит уже давно. Но у нас, опять-таки, вот как 7 октября было, все всегда неожиданность, увы. А вот такая вот ситуация и в Ливане, Грегори.
10: Понятно. А скажите, влияют ли текущие события и то, как ведет себя Трамп, на Россию? Потому что мы помним, да, что в России были ослаблены санкции для того, чтобы компенсировать нехватку нефти и газа, скажем так. Теперь, когда Иран отпустили, что называется. А что с Россией в этом направлении?
11: С Россией, насколько я могу судить, там интересная ситуация. Они же все время кричали о том, что нельзя трогать Иран, наш союзник, суверенное государство, руки прочь от Ирана. И вот теперь, когда заключена эта сделка, то Иран снова начал выбрасывать гигантские объемы нефти на мировое производство. И для России это, конечно, очень плохо, потому что цены на нефть начали снова падать. А учитывая то, что их буквально долбают, и они теряют вот свои нефтеперерабатывающие заводы, вот как это было на Капотне и так далее, то для них это огромная проблема, потому что мало того, что у них большие потери, но еще и цены на нефть упали, падают. Понятно, что Иран снова вступил как доминирующая сила на нефтяном рынке. Так что они, как говорится, вот на что боролись, на то и напоролись. Да, Иран поднялся с колен, зато их ставят на колени. Вот приблизительно такая забавная ситуация.
10: А все-таки Америка отпустила вот санкции от России или все-таки их вернули? Потому что ведь Трамп разрешил российским кораблям, ну, скажем так, кораблям не российским, а кораблям, переводящим российскую нефть и газ, вести себя спокойнее. Это по-прежнему в силе или все-таки вернули санкции?
11: Грегори, не скажу. Я не слежу за хроникой вот этого вот события, связанной с российскими делами. Честно говоря, в целом общая картина вот у меня есть по нефтяной ситуации в этой стране, но вот детали, то, что происходит у Трампа, я не знаю. У него сегодня один день так, другой день так. Один день сегодня у него он летит на Марс, а на другой день он воюет с пингвинами. Я и боюсь что-то
10: сказать. Правда. Понятно. Ладно, а вы тогда поподробнее расскажите нам все, что происходит в этом направлении в своей следующей передаче, хорошо?
11: Конечно, безусловно. Безусловно.
10: А что говорят остальные страны Персидского залива вот после того, как вроде как бы нормализуются отношения между Америкой и Ираном?
11: Ну, вы знаете, по-разному. То есть Катар с самого начала, он взял курс на то, чтобы стать союзником Ирана, поддерживать Иран, хотя бомбили они его нещадно, надо сказать, но тем не менее они поддерживают Иран, они очень большие хитрецы, и стать посредником на переговорах. И они, несомненно, извлекают из этого прибыль, потому что Иран выходит победившей стороной, но на данный момент мы не знаем, опять-таки, что будет через день, через два, через месяц, через три. И иранцы всячески способствуют вот этим проектам по созданию фондов для перевода денег к Ирану и так далее. Что касается Катар, я имею в виду. Что касается остальных княжеств Персидского залива, да и Саудовской Аравии, то, судя по всему, они в шоке. Они в шоке, потому что они рассчитывали на то, что Соединенные Штаты во главе с Трампом, правым президентом, таким воинственным президентом, ястребом, в отличие от Джо Байдена, там, Камалы Харрис, Барака Хусейновича, что они добьют этот режим. Для них это было очень важно. Они этого хотели, они этого не скрывали. Хотя они говорили публично, что мы против войны, но они, судя по всем сообщениям, да и по логике, они хотели, конечно, чтобы их просто загнали в угол и уничтожили режим. И теперь они оказываются, по сути дела, предоставлены самим себе. То есть Соединенные Штаты, они на данном этапе, Трамп показал, что как союзник не стоит ничего. Сегодня он делает так, завтра он делает по-другому. Идет на все переговоры с Ираном, выполняет все их требования и их условия, ложится.

0: появляются интересные сообщения, что штаты собираются, администрация собирается выводить свои войска с некоторых баз княжеств Персидского залива, в частности, с Бахрейна и Кувейта, перебазировать их в Израиль. Это значит, что эти страны лишаются защиты американской, это раз, а во-вторых, что Трамп опять-таки выполняет условия Ирана. Ведь иранцы говорили с самого начала, что мы согласимся на перемирие, откроем Ормузский пролив, только если, во-первых, мы получим репарации, контрибуции, будут разморожены наши активы, если полное обеспечится без санкций, снятие санкций судоходства, и если вы уберете свои базы из Персидского залива. Это было одно из их требований. И если эти сообщения о том, что они переводят в Израиль свои базы вот из Бахрейна и Кувейта, то это значит, что и этот ультиматум тоже был принят. Так что, конечно, большинство стран Персидского залива, они находятся в состоянии шока. Это также означает, что аврамические соглашения, которые в первой каденции были несомненной заслугой Трампа, они поставлены под угрозу, потому что, опять-таки, поддерживать отношения для таких стран, как Эмираты и Бахрейн с Израилем, в этой ситуации проблематично. Тебя будут просто гнобить, травить и так далее. То есть и это ставится под угрозу. В общем, все это дело выглядит с их точки зрения, не с точки зрения Израиля, а с точки зрения именно этих княжеств, очень и очень скверно. Теперь они понимают, что Иран может их шантажировать, может перекрывать Ормузский пролив, когда захочет. И более того, сейчас иранцы говорят, что мы вместе с Оманом будем взимать пошлины. То есть я напомню, что в январе никакие пошлины за проход судов не взымался, об этом даже речь не стояла. Теперь иранцы говорят, что да, мы будем все взимать пошлины, все пойдет в нашу казну, все замечательно. Это значит, что мало того, что от них становятся полностью зависимы все эти княжества, но они еще будут платить дополнительную мзду за это. Рэкет. Это чистый рэкет. Эмираты пытаются найти выход из этого положения, поскольку они выходят в Индийский океан частично, то они сейчас ищут пути прокладки трубопроводов к портам, там надо развить инфраструктуру и так далее, дабы обойти вот этот вот Ормузский пролив и напрямую выйти в Большой океан, что может улучшить их положение, конечно, но остальные государства, Кувейт, Бахрейн тот же, они находятся в намного более уязвимом положении.
1: Давайте послушаем рекламу и продолжим наш разговор буквально через несколько минут.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office

доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.

0: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
1: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Davidson Radio. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
2: Добрый день, дорогие друзья. Я снова обращаюсь к нашим радиослушателям. Среда, полдень. В это время началась передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер Акмаль Тахиров, и мы продолжаем. Давайте я посмотрю, горят ли линии. Ну, давайте я возьму один звонок, а дальше мы продолжим обсуждать то, что начали. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это Лали. Вы знаете, уважаемый Александр, закончим тем, что вот ищут обходные пути именно Армузского пролива. Уже активная работа идет, поэтому вопрос, ну вот сон разума рождает чудовище. Вы знаете, страны Персидского залива спали, уповали на свои богатства, Европа спала. Вот Трамп всех разбудил. Вы знаете, вот они думали, что к ним ничего не прилетит. Кувейт, который тоже Арабские Эмираты, деньги, где вообще этих жуликов там лежат, которые обкрадывают свой народ, Иран тоже, как Россия вообще-то. И сейчас уже все как-то проснулись, знаете. И это мое субъективное. Во-первых, Ливан... Это такое соглашение, слава Богу. Там, уважаемый Александр, 18-километровый, вы знаете, туннель залили бетоном, да, уважаемые израильтяне. Еще идет работа, и главное, что Израиль остается там. Вот это был этот вопрос, что Израиль должен выйти. Трамп, знаете, корректирует. Сегодня так говорит, завтра будет так говорить. То, что Европа тоже спала, и нет никогда, чтобы это там мы не поможем, мы не будем участвовать в этой войне, и вдруг сейчас они все проснулись и будут накладывать вето, если они что-нибудь не так сделают. В общем, вы знаете, вот человек предполагает, а Бог располагает. Мы посмотрим это еще как будет. Те шахеды, которые должны были давать России, Иран не смог дать. И вдруг сейчас Украина, в Украине лучшая ситуация. Пока никто ничего не знает. И то, что вы не знали, что окажется, когда Трамп наложил вето на российские суда, но разрешил. Сейчас он опять им запретил. Так что никто ничего не знает. Но главное, это мое субъективное мнение, то, что Авраамические соглашения будут работать, еще как будут работать, потому что израильское оружие, да, уважаемый Александр, обнаружили у Саудовской Аравии, у Эмиратов. Это пока никто ничего не знает. Так что корректировка идет. Я просто надеюсь.
2: Понятно.
3: Единственный союзник Израиля был, есть и будет Бог. Так что Бог не оставит Израиль никогда.
2: Спасибо. Давайте возьмем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте, Рабоним, это Алекс Якубсон. Я признаюсь, Здравствуйте, господа. Я признаюсь в полном кретинизме, потому что вчера пытался позвонить в передачу «Полный шалом», которая, видимо, шла в записи. У меня много было вещей, которые я хотел сказать по поводу того, что говорил Александр. Я, наверное, просто сделаю видео, как уже пару раз сделал, выложу на YouTube, на Facebook, и кому интересно, самому Александру или еще кому-то смогут посмотреть это видео, потому что, ну, есть много вещей, которые хочется как бы поразмышлять над тем, что вы говорите. Два вопроса сегодня, если позволите, задам. Во-первых, Александр, вы вообще бывали или сейчас находитесь в Северной Америке? Бывали ли вы в Нью-Йорке, в Миннесоте, в Канаде и так далее? И во-вторых, вы в курсе, что при всем росте антисемитизма в Европе той же последние примерно года 4, вот как раз 23-го года, из Израиля больше уезжает людей, чем в Израиль приезжает? Еще, если можно, просьба вашему соведущему Алексею Осипову как-нибудь почтить память израильской певицы Мирит Либо Мизрахи, известной прежде всего как певица группы «Временная обвиняемость», и был большой хит в свое время, в начале 90-х, песня «Последнее лето». Я очень давно пытался выйти на Алексея, просто чтобы попросить, чтобы он сыграл эту песню. И, Грегорий, вот вы спрашивали по поводу того, как Россия переживает все, что происходит вокруг Персидского залива. Насколько я понимаю, Россия ничего не выиграла, она теперь уже вынуждена закупать нефть у других стран. Это Россия, страна с одними из самых богатых запасов нефти. Вот спасибо. Еще раз повторяю свои вопросы. Знает ли Александр...
2: Спасибо.
4: Хорошо, спасибо.
2: Спасибо, Александр. Это вы правы, я что-то даже тоже не подумал. А России сейчас не до экспорта нефти, им бы свои проблемы с бензином решить. Это правда. Ну что, есть что сказать, Александр?
5: Ну вот то, что Алекс спросил, честно говоря, вот первый вопрос запомнил, был ли я в Северной Америке, в Нью-Йорке? Нет, к сожалению, не был. Второй вопрос, Грегори, просто напомните мне, у меня выскочило из головы.
2: Нет, он просто прокомментировал ситуацию в России, что ей бы не до экспорта, нет, и им бы правда, свои проблемы решить.
5: Да, вот это то, что, собственно говоря, я и сказал, хотя не знаю вот последних каких-то этих зигзагов Трампа, но у них, конечно, у них ситуация, цены на нефть упали, понимаете, то есть Иран вышел на большой международный нефтяной рынок. Это сразу бьет по ценам на нефть, и вместе с тем их долбают со страшной силой, уничтожают их нефтеперерабатывающие заводы, все вкупе, это остаются без бензина, то есть страна, и даже сейчас полно роликов злорадных, шутливых, сатирических, неважно, что пересаживаются на коней и едут на телегах. Ну, скверная ситуация. Так что, опять-таки, я говорю, за что боролись, то и напоролись во всех смыслах этого слова.
2: Представьте, пожалуйста.
6: Да, меня зовут Сева. Я хочу вас попросить, вы сколько даете людям поговорить в этой передаче? Он то в записи делает, то если ведет я с Нестеровым, так он слова не дает никому сказать. Что это такое? В конце концов, это передача двоих, что ли? Он только свои эти самые фантазии...
2: Вы про кого? Подождите, вы про кого
6: я
2: говорите
6: сейчас? Я говорю про этого, про Осипова.
2: Нет, смотрите, дело в том, что Алексей находится за границей сейчас, и это не вопрос, там, кого-то брал, не брал, а это правда. Какое-то время передачи шли в записи, и я попрошу Алексея, чтобы он минимизировал, потому что скажу ему, что люди хотят пообщаться и задать вопросы. Это не обвинять надо, а признать необходимость. Еще
6: скажите,
2: раз говорю,
6: Грегори, Алексей. Когда его нету, можно напрямую, чтобы только одним с мастеровым? Вот как-то его не было, с мастеровым говорили прекрасно.
2: Смотрите, все-таки... Смотрите, все-таки при всем моем уважении к Александру Мостровому, он все-таки в Израиле, и не всегда хватает материала и слушателей для того, чтобы 2 часа отвечать на вопросы. Но я вас услышал, обещаю подумать на эту тему. Договорились?
6: Ну, пожалуйста.
2: Спасибо. Александр, а что вы думаете? Вам тяжело все-таки 2 часа вести одному передачу? Или это нормально?
5: Нет, ну я привык, мы с Алексеем Осиповым, в общем-то, очень хорошо ладим, он выбирает тему, он подбирает, он участвует, я думаю, многие его и любят в передаче. Но, опять-таки,
2: в том числе и я.
5: Конечно, Да, конечно. Он очень человек грамотный, эрудированный, знает израильскую реальность, но опять-таки это вот ваша кухня, и вам решать. Алексей сказал, что вот предложил, что, так сказать, сделать в записи несколько, потому что там что-то. Я соглашаюсь.
2: Да, я понимаю. Он...
5: Я решаю, да.
2: Понятно. Да, давайте возьмем еще звонок, может быть, люди скажут что-то по этому поводу. А вы в эфире, как вас зовут?
7: Добрый день, меня зовут София. У меня один вопрос. Почему лидера нашей общины Навахова нет на вашем радио? Непонятно. Никогда не слышим его голос. Он лидер нашей русскоязычной общины. Никто более. Почему его не слышно никогда на нашем
2: радио? Смотрите. Это ваше мнение. Я слышал. Я услышал вас. Давайте поговорю. Может быть, что-то придумаем по этому поводу. Ладно, давайте вернемся в Израиль. Немножко отвлеклись. Александр, ваш прогноз.
5: Да-да.
2: Немножко, потому что обычно мы начинаем говорить о прогнозах в самом конце передачи. Что скажете сегодня?
5: Вы знаете, я хочу немножко информации сказать, которую я просто не успел сказать. Я вспомнил во время нашего разговора. Вот смотрите, очередное, по сути дела, унижение Соединенных Штатов Ираном. Пару дней назад Витков и Кушнер вылетели в Доху для встречи с иранской делегацией. Так было обнародовано. И что говорит МИД Ирана? Американцы говорят, вот сегодня же во вторник начинаются переговоры. Иран говорит, нет, мы никакие встречи не запланированы, вообще ничего. То есть, мне это горько все. Честное слово, это очень неприятно. Что касается, вы знаете, я еще хочу сказать, людям это будет интересно, Грегори, если есть время, пару слов. Два интересных события вокруг Израиля, на мой взгляд, произошли, не связанные с Ираном. Первое, это то, что правительство признало армянский геноцид. Но армяне, правда, не поблагодарили за это. Я не хочу разбирать, может быть, тут обиды, может быть, политика Пашиняна, не хочу в это вдаваться, но признали геноцид. Министр иностранных дел Гидеон Саар сказал, что никогда не поздно сделать правильно, и я считаю, что Бемет с моральной, извините, вставляя иногда ивритские слова, это получается автоматически, что никогда не поздно сделать правильно, потому что не признать еврею, пережившему Холокост, геноцид армян, это мне казалось всегда постыдным. 1,5 миллиона погибли жуткой смертью в ужасных условиях. Это проложило, кстати, путь к Холокосту. Так что я просто рад этому. С моральной точки зрения я этому очень рад. Ну, а с политической, с геополитической, не знаю, насколько это принесет плоды, потому что с Арменией все равно у нас плохие отношения. Азербайджан это не касается. Мне говорят о том, что это повредит отношениям Израиля с Азербайджаном. Я не думаю, потому что Азербайджан сам не участвовал во всем этом геноциде, не принимал никаких действий, тогда еще ничего не было, собственно. И поэтому, да, он союзник Турции, но сам Азербайджан это не касается. Поэтому никак, на мой взгляд, не должно повлиять. И еще один момент тоже интересный. Людям, думаю, это будет интересно. Словения. Страна, маленькая европейская страна, которая до сих пор гнобила Израиль. Там было леволиберальное правительство. Они вводили санкции, требовали исключить Израиль из всех организаций и так далее. Там сменилось правительство. И вот теперь новый премьер-министр Янис Янша объявил, что он намерен перенести посольство в Иерусалим. Сказал, что это... Израиль стратегический партнер, это государство, базирующееся на иудео-христианских принципах, разделяющее европейские ценности свободы, и что мы переносим посольство, я не знаю, когда практически и как, но переносит посольство в Иерусалим. Это будет тогда, если это будет сделано, первая европейская страна перенесет свое посольство в Иерусалим. Это, ну... В нашем мире очень много тьмы, но вот это вот такая искра света во всем этом. Я хотел, чтобы люди об этом тоже знали, потому что это, на мой взгляд, очень хорошее, правильное решение, Грегори.
2: Скажите, я ошибаюсь или нет? Две страны, Словения и Венгрия, блокировали европейские деньги для передачи Украине. Получается, что эти... Две страны снимают свои вето, и Украина получает большие дивиденды, что называется, в Европе.
5: Нет, так нет, ли? Вы путаете, Грегори. Нет, нет, нет. Словения не выступала против Украины.
2: Словакия, две, да, страны, наверное. Словакия,
5: Словакия,
2: да?
5: Словакия, Словакия.
2: Словакия, я поэтому... Словакия, то есть Венгрия, да, и Словакия, да, понятно.
5: Да, да, да. Роберт Фицо, значит, Виктор Орбан и Роберт Фицо, они блокировали, но после того, как Орбан ушел, после того, как он потерпел поражение.
2: Фицо, да?
5: Нет, нет, она уже тоже сняла свои претензии. Она слишком маленькая страна, чтобы действовать самостоятельно. Так что, по-моему, сейчас уже в этом отношении проблем нету, путь расчищен.
2: Видите, после того, как Югославия распалась, много путаницы между Словенией, Словакией.
5: Конечно,
2: далее,
5: многие путают, многие очень путают Словакия, Словения, обе славянские страны, и обе хорошие страны, они пытаются сохранить свое христианское прошлое, и слава Богу, но вот у каждой свои, нет, Словения не препятствовала переводу средств, Украине нет.
2: Получается, что Словакия – это часть бывшей Чехословакии, а Словения – это все-таки, да, часть бывшей Югославии.
5: Абсолютно. Именно,
2: понятно.
5: Именно так.
2: Берем следующий звонок. Здравствуйте, алло? Представьтесь, пожалуйста. Да-да, представьтесь.
8: Да, меня зовут Эстер. Я хочу сказать огромное спасибо вам за передачу. И вообще прекрасно ведет Осипов вместе с Александром. У нас, знаете, мы бесплатно радио слушаем, да, и вот такие возмущения. Очень некрасиво себя ведут. Очень.
2: Ладно, ладно, я все нормально. Да. Но люди не любят запись, но я понимаю людей.
8: Нет, я хочу один вопрос задать. Скажите,
2: да, конечно.
8: Александр, пожалуйста, вот это предложение вы можете сделать? Почему только должен за Амурский пролив отвечать Дональд, вообще Америка? Есть много стран, вы сейчас сказали, где-то 140 стран проходят через этот пролив. Нельзя ли вот Израилю предложить, чтобы вот эти все на Ближнем Востоке, вот эти Саудовской Аравии и так далее там, чтобы объединились и нажали на этот ксир?
2: Ой, можно я перебиваю? Эстер, извините, это то, что предлагал Трамп. Трамп пытался создать коалицию по защиту Армузского пролива и по его эксплуатации. А никто же не присоединился, и все это опять легло на плечи Америки. Или я неправильно понимаю, Александр, это уже вам вопрос.
5: Нет, нет, это так. Трамп действительно обращался ко всем, в том числе к странам Персидского залива, и к европейским странам, к европейским державам, Франция, Англия, Италия, Германия, послать туда хотя бы тральщики какие-то, послать туда, ну, какие-то суда для того, чтобы можно было разблокировать, снять эти мины и так далее. Но никто из них не захотел, никто. Они все заняли такую позицию, мы ничего не знаем, ничего не слышим, мы ни при чем. Может быть, это тоже повлияло в конечном счете на его решение. И персидские страны Персидского залива, они, конечно, невероятно трусливы, невероятно. То есть, с одной стороны, можно их понять, они маленькие и расположены совсем рядом с Ираном, но с другой стороны, у многих из них колоссальная авиация. У Саудовской Аравии, по-моему, 400 боевых самолетов, современных, американских, и у Объединенных Эмиратов.
8: Конечно,
5: колоссальные.
8: Объединиться надо.
5: Конечно, но они трусливы, понимаете?
8: Да, Эстер,
5: но они трусливы. Трусливы, трусливы невероятно, и они ждут, пока кто-то станет победителем. Ну, на сегодняшний день выходит победителем Иран, конечно, так что да,
8: да,
5: да, совершенно верно.
8: Ужасно, ужасно.
5: Ужасно, безусловно.
8: Спасибо, всего доброго, спасибо вам.
2: Вам спасибо большое за звонок.
8: Осипов прекрасно ведет программу.
2: Без сомнения, без сомнения.
8: Честное слово, очень грамотно.
2: Ну, будем считать, что, смотрите, Эстер, будем считать, что это не претензии Осипову, а это претензии радиостанции, что больше передач делать в прямом эфире, а не в записи. Александр, вот теперь уже буквально осталось пару минут до окончания передачи. Ваш прогноз на ближайшую неделю, не в будущем, не в далеком будущем, а буквально на следующие несколько дней. Что скажете?
5: Грегори, я думаю, что мало что изменится, к сожалению. Соединенные Штаты будут продолжать этот диалог, будут договариваться, будут высвобождать средства Ирану. Иран со своей стороны будет провоцировать, нагнетать, по-всячески создавать какие-то искусственные помехи, заявлять, что он хочет это и хочет это, и выдвигать новые требования. И это, я думаю, что это будет и на следующей неделе, и еще через энное количество недель, потому что Трамп показал, что он жаждет этой сделки. Понятно, что у него есть свои причины, но иранцы-то это прекрасно понимают, и как любые бандиты, они этим будут пользоваться.
2: Ну хорошо, ну хорошо. Рано или поздно или надо будет закрывать, скажем так, в кавычках, сделку, или получать спрятанный Иран, так сказать, видите, я уже вместо уран говорю Иран, и спрятанный уран, поэтому что-то же должно произойти рано или поздно.
5: Грегори, у меня нет ни малейшего сомнения, что они не допустят ни специалистов МАГАТЭ, ни иранских специалистов по своему урану. Это их идефикс, понимаете? Это их стратегическая задача — создать свой ядерный зонтик. Тогда они будут неприступны, тогда они будут крепостью. Поэтому они будут затягивать переговоры, будут всячески запугивать, нагнетать ситуацию, уходить, как на персидском базаре, знаете, уходить, возвращаться, снова предлагать. И они втянут, это то, что они хотят, получить деньги от Соединенных Штатов и от всего мира. И, кроме того, они хотят затянуть, насколько это возможно. А там уже и промежуточные выборы, а потом уже и президентские выборы, там уже неизвестно что. Это их цель – затянуть.
2: Ну, затянуть
5: в это болото.
2: Ну, моя позиция такая. Если затягивание переговоров не даст Ирану продолжать обогащать уран, то ради бога, ведь наша задача-то не выиграть любой ценой, а наша задача сделать так, чтобы любой ценой Иран не продолжал свою ядерную программу. То есть, ну, пусть будет...
5: Нет, сказать, Грегори. Грегори, нет ни малейших сомнений. А они будут продолжать. Помните, заключил Обама с ними переговоры. Они все равно продолжали. Почему потребовалось вот наносить удар прямо сейчас? Они уже были в полушаге. То есть они от этого не откажутся никогда. А кроме урана, там есть еще и другие вопросы. Ракетный потенциал, финансирование прокси. Именно то, что об этом заявлял сам Трамп, что мы вот выставляем четыре условия, и от которых он от всех отказался. Так что там еще и намного более сложнее все. Но нет, однозначно, Иран не согласится пожертвовать своей ядерной программой. Не может быть никаких сомнений. Они будут идти к этому. Для них это вопрос, как они видят это, жизни и смерти, вопрос доминирования в регионе.
2: Спасибо всем, что были с нами этот час. Спасибо Александру. Это была передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Вели ее Грегори Дэвидсон из Нью-Йорка, Александр Мастровой из Иерусалима. И мы прощаемся до полудня в следующую среду.
5: Спасибо, спасибо. Всего доброго.
9: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. DavidsonRadio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
10: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
11: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
12: 718-946-50-99. 718-946-5099.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: четверки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: Здравствуйте, с вами Павел Куклин и я, Алена Вишневецкая. В нашей стране официально открылся месяц празднования 250-летия независимости страны. Накануне в Филадельфии заложили историческую капсулу времени весом более 400 килограммов, которую запечатали на два столетия до 2276 года. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и Горсовет утвердили финальный проект бюджета на 27-й фискальный год. Главные статьи – расширение программы субсидирования проезда для малоимущих и отказ от увеличения полицейского контингента. В Нью-Йорке с сегодняшнего дня вступают в силу жесткие правила по очистке улиц. Санитарный департамент возобновляет практику наклеивания трудноудаляемых, так называемых позорных стикеров на лобовые стекла машин, которые владельцы не убрали во время альтернативной парковки. Штраф составит $65. Пентагон начал внутреннее расследование по факту удара 4-месячной давности на юге Ирана, где в результате попадания американской ракеты погибли школьники. Всплыли системные ошибки цели указания. Аналитики выявили здание как школу еще 7 лет назад, но данные не были обновлены в базах ВВС. Белый дом не оставит попыток отменить автоматическое гражданство для детей мигрантов, хотя накануне Верховный суд заблокировал этот указ с перевесом всего в один голос. Вице-президент Венс подтвердил решимость Вашингтона изменить миграционные правила. Тот факт, что это решение было принято 5 голосами «за» и 4 против, означает, что сама концепция гражданства по рождению висит на волоске. Это также означает, что мы должны продолжать бороться, потому что у нас действительно есть возможность отменить это решение, подчеркнул Венс. Трамп назвал решение суда победой Китая и призвал конгрессменов вмешаться в ситуацию. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на канале RTN. Верховный суд подтвердил право на гражданство по рождению. Военные США после соглашения между Ливаном и Израилем будут на земле следить за действиями вооруженных сил обеих стран. Рекордно мало американцев испытывают гордость за страну. Накануне 250-летия новый опрос фиксирует самый низкий за 25 лет уровень тех, кто заявляет о крайней гордости за Америку. Акул заметили у побережья Нью-Йорка. Отдыхающих призвали соблюдать осторожность. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из четырех домов. Редкая и просторная планировка. Три уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.

0: Пульс дня в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент США Дональд Трамп выступил в розовом саду Белого дома перед американскими фермерами и владельцами ранчо. В своей речи он рассказал о подписанном указе о развитии сельского хозяйства, заявил об отмене так называемого налога на смерть для фермерских хозяйств и о новых торговых сделках, в том числе с Китаем и Ираном. Не обошлось и без жесткой критики в адрес предыдущей администрации и заявления о военных операциях против Ирана и Венесуэлы. Давайте послушаем эту речь президента с переводом на русский язык. Большое вам спасибо, друзья. Какая приятная компания. Что это за шум? Я слышу шум крана или чего-то такого. Это значит деньги. Слышите? Он начался ровно тогда, когда я начал говорить, так что, наверное, они просто не хотят слушать. Итак, сегодня у нас особенная группа людей. Это так называемые фермеры и владельцы ранчо, и это люди, которых я люблю. Я вас всех люблю. Особенная группа. Я хочу поприветствовать вас в клубе Розового сада. Это особенное место. Мы его, по сути, только что обустроили. Раньше тут была трава, и пользоваться этим было невозможно. И вот мой друг там. Я хорошо поработал с тобой сегодня в кабинете. Я тебя удовлетворил? Хороший человек. Мы успешно вели дела вместе долгое время. О, насколько лучше без этого шума. Спасибо большое, что выключили эту дурацкую машину, но я хочу поприветствовать вас в клубе Розового сада. Это невероятное место. И раньше тут была трава, прекрасная трава, но бесполезная. Невозможно было находиться тут. Тут всегда было сыро. Знаете, раньше тут была заболоченная местность, и трава была мокрой. Женщины-репортеры держали туфли вот так, испорченные, погубленные. Мужчины тоже. И вот, наконец, спустя около 150 лет, мы решили что-то с этим сделать. И мы положили прекрасный камень, который сочетается с Белым домом, и людям нравится весь этот опыт. У нас никогда не было такого опыта. У нас никогда не было столов. Мы ничего не могли делать, у нас не было... никогда пресс-конференции. Теперь мы используем это почти для всего. Это одно из самых оживленных мест в Белом доме, и мы рады, что к нам присоединились одни из самых трудолюбивых, самых преданных патриотов нашей страны. У нас замечательные, замечательные, невероятные люди, и я люблю вас по другой причине. Думаю, я получил процентов 98 ваших голосов, как минимум. Мы пытаемся вычислить, кто были те остальные 2%, но страна была основана фермерами. 250 лет спустя вы те, кто выращивает, владельцы ранчо, производители сельхозпродукции. И вы кормите нацию и питаете весь мир. И сегодня я хочу просто сказать спасибо. Вот почему вы здесь. Вы в этом невероятном месте под названием Белый дом. И по правде я испытываю к вам, людям, огромное уважение. Вы построили Америку. Большое вам спасибо. Сегодня ранее в Белом доме для меня было честью подписать указ, поручающий федеральным ведомствам ускорить сельскохозяйственные инновации, которые дадут фермерам и владельцам ранчо необходимые ресурсы, чтобы американские культуры были самыми здоровыми, самыми обильными и доступными по цене. И мы всегда работаем на благо фермера. Мы хотим сделать это лучше и проще для вас, намного проще для вас. Мы рады, что сегодня с нами министр сельского хозяйства Брук Роллинс, и мы все время говорим о доступности цен, потому что, когда мы пришли, цены были заоблачными, и вы видите, они очень быстро снижаются, Брук. Хорошая работа. Знаете, яйца, по-моему, были в 4 раза дороже, чем сейчас. И это был мой первый день в должности, и у нас была пресс-конференция, и фейковые новости, которые тут где-то поблизости, вот они. Они всегда где-то поблизости, к сожалению. Но фейковые новости сказали, яйца почему-то, они такие дорогие. Я сказал, в смысле? Они были такие дорогие прямо на рекордном максимуме. А я-то был там всего один день и сказал, я здесь всего один день, дайте мне передышку. А теперь Брук взялась, мы очень упорно над этим работали. И сейчас они по очень низкой цене, так что это правда здорово. Люди едят много яиц. С нами министр финансов Скотт Бессент, он прямо из центрального кастинга. Я говорю, он прямо по типажу, как из центрального кастинга, правда? Отличный парень, он... хорошо поработал. Потенциально, я думаю, у нас инвестируется почти 19 триллионов долларов. Например, сонный Джо Байден, его администрация, знаете, что у нее было? Меньше триллиона долларов инвестиций в страну за 4 года. А у нас 19,2 триллиона за 12 месяцев. Это большая разница. И вы видите все эти заводы, которые строятся по всей стране. Вы никогда такого не видели. И, возможно, никогда больше и не увидите. У нас министр внутренних дел Даг Бергам, еще одна звезда. Он большая звезда. Он помогает мне со всеми фонтанами и со всеми статуями по всему Вашингтону, и они, правда, хорошо смотрятся. Мы поймали кое-каких людей, которые занимались вандализмом в нашем прекрасном зеркальном пруду. У нас есть отражающий пруд, они взяли резак, канцелярский нож или что-то очень острое. Можете себе представить такое? Откуда эти люди такое берут? Они бросили немного удобрений в воду, что нехорошо. Удобрения плохо сочетаются с водой. Но их поймали. Их реально поймали. У этих ребят впереди кое-какие проблемы. Но все выглядит прекрасно. Я только что посмотрел на этот пруд. Даг, он выглядит прекрасно. Они порезали дно ножом и подтянули, и пытались нанести как можно больше ущерба. Это больные люди. Никто из них не из фермерского сообщества. Вам повезло. Если бы у вас такие были, вы бы их долго не терпели, я думаю. Но министр здравоохранения и социальных служб, и большинство людей не знают этого человека. Он человек высокого качества. Он очень умен, очень непростой. Иногда с ним немного трудно иметь дело, но он просто человек, которого никто не знает. Роберт Кеннеди-младший. Никто понятия не имеет, кто он. Никто не имеет понятия. Он очень популярен. Очень популярен. Он просто хочет, чтобы люди были здоровы. И администратор Medicaid, Medicare, доктор Мехмед Оз, который прекрасен, прекрасный человек. Спасибо, Мехмед. Спасибо, доктор Оз. Также у нас есть много губернаторов и сенаторов. Я не буду представлять их всех. Некоторые из них мне не нравятся, так что я не буду представлять тех. А некоторые из них мне очень нравятся. Здесь губернатор Небраски Джим Пилан. Джим, где вы? Джим, спасибо, рад вас видеть. Сенаторы Джон Бузман и Джон Хувен. Роджер Маршалл, Джонни Эрнст, где вы, ребята? Конгрессмены Остин Скотт, Селеста Малой. Большое спасибо. Настоящие фермерские люди, они на самом верху. И с нами также президент Американского фермерского бюро Зиппи Дюваль. Я знаю Зиппи давно. Зиппи – это Зиппи, он потрясающий. Большое спасибо, Зиппи. Рад тебя видеть, хорошо выглядишь. При прошлой администрации, при сонном Джо Байдене и радикальных левых демократах, я изменил, но это глупо, дамп. Я, наверное, всегда, пока они не образумятся, буду писать через «U» вместо «A». Это очень просто. Большинство людей не знает, что в слове «dump» есть «b», так что это очень простое изменение. Я убираю «e», ставлю «u», и они «democrats», «демократы», потому что у них политика настолько «dump», тупая. Так что это вышло какое-то время назад, и они тоже ненавидят фермеров. Знаете ли вы, что они вас ненавидят? Вы это знаете, правда? Так или иначе, демократы дали нам худшую инфляцию в истории нашей страны. 48 лет, если быть точным. А в мой первый срок у нас был профицит сельскохозяйственной продукции. Байден взял этот профицит и превратил его в дефицит сельскохозяйственной продукции в 50 миллиардов долларов. У нас был большой профицит с фермерами. Я наблюдал, как это происходит при сфальсифицированных выборах, и он превратил его в торговый дефицит в 50 миллиардов долларов. У нас был дефицит в сельском хозяйстве, худший за всю историю при Байдене. Он не сумел заключить ни одной торговой сделки в ваших интересах за 4-летний период. Это потому, что он понятия не имел, где он, черт возьми, находится. И в его последний год банкротства ферм выросли до самых высоких уровней в истории, более чем на 55%. Одна из вещей, которую я сделал для фермеров, не знаю, дойдем ли мы до этого, но в великом, большом, прекрасном законопроекте так много фермеров, Они любят своих детей и хотят оставить ферму детям. И у тех, кто богат землей, будет небольшая проблема. Они оставят свои фермы, и их детям придется выходить, занимать кучу денег, чтобы заплатить налог на наследство или налог на смерть. И это было бы вроде 55 или 60% в некоторых случаях. В итоге они бы потеряли ферму, они бы вышли, заняли денег, и банки в итоге стали бы владеть фермой, и они сделали ужасные вещи с собой. Я покончил в великом и большом прекрасном законопроекте с налогом на смерть для ферм и малого бизнеса. Так что, если вы любите своих детей, это хорошо. Если вы не любите своих детей, я бы сказал, оставьте ферму кому-то другому. Если тут кто-нибудь, кто не любит своих детей, пожалуйста, поднимите руку. Никого, это хорошо. Хотя я уверен, некоторые случаи бывают, когда не любят детей. Ну а теперь вам не надо платить налог на наследство, так что ваши дети могут жить долго и счастливо, и они могут наслаждаться тем, что они фермеры, и наслаждаться тем, что они любят делать. Но теперь у вас президент, который борется за американскую ферму, и после многих лет, когда другие страны обдирали вас на торговле, мы сократили сельскохозяйственный торговый дефицит только в этом году на 42%, открывая рынки для американского экспорта, и по всему миру мы открываем рынки для фермеров. И у нас есть еще один новый рынок на подходе, и это так называемая прелестная страна Иран. Это прекрасное место. Кто-нибудь хотел бы туда поехать? Исламская республика Иран. У них трудности с продовольствием, и мы будем брать часть их денег, и мы их потратим, и мы будем покупать пшеницу, соевые бобы, кукурузу, много всего. И этот процесс начнется довольно скоро, он тоже будет довольно крупным. Думаю, он будет очень крупным. У нас расширенный рынок молочной продукции в Европе, и молочный рынок, как вы знаете, в Европе мы его открыли, потому что они его закрыли. В Азии, Южной Америке, Австралии теперь... впервые более чем за 25 лет допускает американскую говядину на свой рынок. И Китай обязался закупить как минимум 17 миллиардов долларов американской сельхозпродукции, в частности, соевых бобов. Я только что покинул встречу с председателем Си 3-4 недели назад, и он согласился закупить на 17 миллиардов долларов в основном соевых бобов и разного, но в основном соевые бобы. Я отменил безумный мандат на электромобили, по которому они хотели, чтобы наши тракторы в течение 5 лет все стали электрическими. Потому что обычно он не из лучших. У вас кончается топливо, если вы где-то в поле в один прекрасный день, и у вас немного садится заряд, вы его уже никогда не заведете. С тем же успехом можете его бросить. Но я покончил с мандатом на электромобили, который навсегда выпотрошил эту этаноловую промышленность, и я спас вашу этаноловую промышленность, и, думаю, все это знают. Возможно, никто больше, чем Джонни и некоторые из великих сенаторов, которых мы только что упомянули. Сенатор Маршалл звонил мне все время по этому поводу. Так что это очень важно, а демократы даже не знают, что такое этанол. Мы устранили ненужные ограничения на продажу E15, и я ясно дал понять, что подпишу закон, разрешающий E15 круглый год, а это было нечто очень важное для фермеров. Я также отменил смехотворные воды Соединенных Штатов администрации Байдена. Это звучит прекрасно. Воды Соединенных Штатов — это убийца. Оно абсолютно уничтожило вас и ваш бизнес. У него было хорошее название, а все остальное было плохо. Когда я это сделал, я сказал, меня прикончат фейковые новости за это. Я уничтожаю воды Соединенных Штатов. Только подумайте, название. И когда я это сделал, меня окружали фермеры, когда я подписывал, и половина из них плакала. Они сказали, вы спасли наш бизнес. Довольно потрясающе, правда? Мы провели крупнейшее снижение налогов в американской истории и сделали постоянным налоговый вычет для малого бизнеса, что приносит пользу 98% фермеров и владельцев ранчо, чтобы помочь сохранить ваши семейные фермы в хорошем состоянии. Но правда, это была фантастическая вещь, которую мы сделали для фермеров. И вчера мы также призвали Конгресс принять дополнительный закон о финансировании, который предоставит 11 миллиардов долларов помощи на специальные культуры и поможет нашим великим сельхозпроизводителям восстановиться после убытков, которые они понесли из-за ужасных правил и норм администрации Байдена. Так что мы получим выплату в 11 миллиардов долларов помощи нашим фермерам. Я просто хочу сказать вам, вы особенные люди, и вы были такими с самого начала. С того дня, как я начал баллотироваться, по какой-то причине я вам нравлюсь. Я пришел из города в город, он более ушлый. И с того дня, как я начал баллотироваться, я вам нравился. И с того дня, как я баллотировался, вы мне нравились тоже. И мы выиграли Айову, мы выиграли Небраску, мы выиграли все. Мы выиграли все, что только можно выиграть, что связано с фермерами. И теперь, думаю, мы популярнее, чем когда-либо прежде. Если вы помните, в прошлый раз я добыл вам 28 миллиардов долларов, потому что вами пользовалось множество стран, включая Китай. И я взял 28 миллиардов долларов из 28 миллиардов из тарифов и возместил вам все сполна. Сверхсполна, я думаю. Даже просто разговаривая здесь, мы делаем 11 миллиардов долларов помощи, чтобы помочь вам пройти через довольно трудный период времени. Мы никогда вас не подведем. Мы никогда не подведем фермера. Подвести фермера, подвести нашу страну, а у нас все отлично. Просто чтобы вы понимали, два года назад у нас была мертвая страна. Мы были мертвой страной. Над нами смеялись по всему миру. У нас был человек, который не мог спуститься по тем двум ступенькам. У нас был человек, который не мог подписать документ. Ему приходилось пользоваться автоматическим пером. Он и был автоматическим пером. Мы называем его президентом автопером. И только подумайте, примерно 96% того, что он подписывал, он не мог подписать своим именем. Что произошло? Это были сфальсифицированные выборы. Король Саудовской Аравии сказал мне: «Господин президент, год назад, это было, когда я был с ним год назад, он сказал, что год назад у нас была мертвая страна. Мы никогда не думали, что вы вернетесь. А теперь у вас самая горячая страна, где бы то ни было в мире. Самая горячая, где бы то ни было в мире. У нас сильнейшая армия. Мы взяли Венесуэлу менее чем за один день. И нефть течет. И мы отлично с ними ладим. Мы собираемся, кстати, помочь им там с их проблемами. У них было сильнейшее землетрясение на этой неделе, о котором вы читали, мощное, прямо мощное в Каракасе. Мы собираемся помочь. Но мы это делали и раньше. И Иран фактически в течение полутора недель мы выбили всю их армию, их руководство, их авиацию, их флот. У них было 159 кораблей в течение полутора недель. Все они оказались на дне моря. Ну а пролив открыт. Вчера они вывезли 19 миллионов баррелей нефти. Это самый большой объем в истории пролива. И цены на нефть падают как камень. И знаете, как идет нефть, так идет и все остальное, включая все ваши продукты. Вам приходится тратить много денег на ваши тракторы. Теперь вы будете тратить гораздо меньше, чем тратили всего несколько недель назад. И знаете, при всем том, о чем вы слышите, нам пришлось пойти и сделать разворот. У нас были лучшие показатели, какие у нас когда-либо были. И я вызвал Скотта, я вызвал Лютника, Говарда Лютника, я вызвал многих из людей, что стоят прямо там. Я вызвал нашего великого министра внутренних дел и сказал: вот в чем дело, мы только что установили рекорды. Наша страна показывает лучшие результаты, чем когда-либо. Фондовый рынок. У нас было 73 исторических максимума менее чем за полтора года. Только подумайте об этом. 73. 73 дня мы устанавливали максимумы, но мы только что достигли самого высокого уровня, на котором когда-либо были. И это было 3,5 месяца назад, и я сказал: вот в чем дело, у нас все отлично, но теперь нам придется сделать разворот. Нам придется отправиться вниз в Исламскую Республику Иран, потому что если мы этого не сделаем, у них будет ядерное оружие. А если у них будет ядерное оружие, мир в большой опасности. Израиля больше нет, Ближнего Востока больше нет, но и мир в большой опасности. И я сказал: мы отправимся вниз, мы сделаем то, что должны сделать. И мы сделали. Мы выбили из них все к черту, и теперь мы ведем переговоры с позиции чистой силы. Чистой силы. Они это знают. И проливы уже открыты, и мы устанавливаем рекорды пролива. У них не будет ядерного оружия, и они с этим согласились. На 100% согласились. Но очень важно... Все же у нас есть сейчас самая горячая страна, где бы то ни было в мире. У нас сильнейшая армия в мире. Я перестроил армию в свой первый срок. У нас сильнейшая армия, где бы то ни было в мире. У нас самая горячая страна, где бы то ни было в мире. Мы делаем вещи, которые никто не верил. Мы строим сейчас больше заводов, чем когда-либо в нашей истории страны. Мы опережаем Китай намного в области искусственного интеллекта. Это революция искусственного интеллекта. У нас автомобильные компании хлынули обратно в нашу страну из-за тарифов, потому что они не хотят платить тарифы. Они перебираются из Канады, из Мексики, из Германии, из Японии, из Южной Кореи, отовсюду в мире. Они приходят сюда, но мы строим больше заводов, чем когда-либо в истории нашей страны, предприятий. И, насколько я понимаю, вы те самые люди, вы очень особенные, вы избранные, вы фермеры, и вы те, кто все это поддерживает в движении, так что я с вами на 1000%. И большое вам спасибо, прекрасно проведите время, включите немного музыки. Давайте послушаем немного музыки. Правда, для фермеров.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Согласно обязательному финансовому отчету за 2025 год, Трамп заработал в прошлом году более 1 миллиарда долларов на операциях с криптовалютой. В отчете на 927 страницах он указал 635 миллионов долларов роялти от криптовалюты, созданной на основе мема Трампа «Мемкоин Трамп», стоимость которой резко упала с момента ее запуска за несколько дней до вступления Трампа в должность. Трамп также задекларировал более 500 миллионов долларов дохода от World Liberty Financial, криптовалютной компании, основанной его собственными сыновьями.

0: пытается их убедить в обоснованности политики Трампа по вопросам миграции. Папа Римский Лев XIV неоднократно выступал с критикой антимиграционной кампании, объявленной администрацией Трампа. Вашингтон, Оттава и Мехико начали сложнейшие переговоры по пересмотру торгового соглашения USMCA. США требуют от партнеров перенести значительную часть автомобильного производства на американскую территорию, угрожая в противном случае полным выходом из договора.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: купили этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого

0: сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Соединенные Штаты и Иран договорились приостановить обмен ударами, начавшийся на прошлой неделе, несмотря на действия меморандума о мирном урегулировании. По словам Вашингтона, стороны встречаются в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива. Изначально встреча планировалась в Швейцарии и должна была быть посвящена иранской ядерной программе, а не проливу. Американский чиновник сообщил телеканалу CBS News, что суда смогут свободно проходить через Персидский залив, а переговоры о заключении соглашения, которое должно окончательно положить конец войне, продолжатся. В понедельник вечером представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни не запланировано переговоров между Ираном и США. По его словам, на этой неделе Катар посетят иранские технические эксперты, однако этот визит не имеет отношения к визиту американских официальных лиц в эту страну. Ранее в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Катар разморозит 6 миллиардов долларов иранских активов. По мнению экспертов, это заявление, сделанное на фоне новой волны давления на Иран, по всей видимости, было адресовано прежде всего иранской общественности и должно продемонстрировать практическую выгоду дальнейших переговоров. Первым о приостановке ударов сообщило издание «Axios». Его источники рассказали, что Иран и США договорились прекратить взаимные нападения. Обе стороны планируют встретиться во вторник в Дохе, чтобы урегулировать свой спор по поводу Ормузского пролива. Ключевой морской путь для поставок нефти и газа из стран Персидского залива был фактически перекрыт Тегераном после того, как в конце февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Это привело к резкому скачку мировых цен на нефть и помешало поставкам других важнейших товаров, таких как удобрения. Цены на нефть успели откатиться к довоенным значениям, но в четверг Иран атаковал танкер в проливе, а США в пятницу нанесли удар по иранским военным целям. Обмен ударами продолжился в выходные. Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию президента Дональда Трампа по иску о сексуальных домогательствах, поданному журналисткой Элизабет Джен Кэрролл. Таким образом, высшая инстанция оставила в силе решение присяжных, признавших американского президента виновным в сексуальных домогательствах. Речь идет о деле, которое Трамп проиграл в мае 2023 года, когда суд обязал его выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов. Позднее, в январе 2024-го, присяжные по другому процессу присудили истице еще 83,3 миллиона долларов за диффамацию, то есть публичное распространение информации со стороны Трампа, порочащей честь и достоинство писательницы. Это решение юристы президента продолжают оспаривать в Федеральном апелляционном суде. Верховный суд не пояснил причин отказа в рассмотрении апелляции по первому иску. Адвокат Кэрролл заявила, что это решение ставит точку в деле. В мае телеканал CNN сообщил, что Минюст США начал расследование в отношении Кэрролл на предмет возможной дачи ложных показаний. Речь идет о ее заявлении 2022 года, когда она сообщила, что не получала финансовой поддержки для подачи иска, хотя впоследствии выяснилось, что миллиардер Рид Хоффман оплатил часть судебных расходов. Кэрролл утверждала в мемуарах 2019 года, что Трамп изнасиловал ее в универмаге Мейсис в 1996 году. Присяжные не нашли подтверждения изнасилованию, но признали президента виновным в сексуальных домогательствах. Трамп заявлял, что вообще никогда не встречал эту журналистку. Президент Трамп написал в соцсети True Social, что новым главой миграционной таможенной полиции ICE станет Лэнс Шроер. До этого он служил в полиции штата Оклахома, а с марта является старшим советником министра внутренней безопасности Марквейна Малина. Господин Трамп написал, что в Оклахоме Лэнс Шроер, в числе прочего, сотрудничал с ICE в рамках их операций против иммигрантов. Как пишут американские СМИ, в том числе The New York Times, господин Шроер может стать первым главой ICE с 2017 года, который пройдет процедуру утверждения в Сенате. В апреле в отставку ушел Тодд Лайонс, который был главой ICE с марта 2025 года. Его место занял Дэвид Вентурелло. Он останется на посту до тех пор, пока его не займет господин Шроер. Бывший президент США Джо Байден впервые за долгое время выступил с публичной критикой Трампа, назвав действующего главу Белого дома тщеславным и коррумпированным, а также лузером. Во время выступления на мероприятии по сбору средств для Демократической партии в Мэриленде Байден обвинил своего преемника в подрыве международного авторитета США, разрушении НАТО и использовании президентского поста в личных интересах. По словам демократа, Трамп намеренно разрушает Североатлантический альянс и предпочитает союзникам США президента России Владимира Путина. Также Байден заявил, что действующий глава Белого дома подорвал авторитет Соединенных Штатов в глазах мирового сообщества сильнее, чем любой другой президент в истории. Это цитата. Начинание 47-го президента демократ назвал тщеславными. Поставил свою фигуру в центре Кеннеди, построил триумфальную арку в свою честь, даже нанял своих людей, чтобы починить зеркальный пруд. «Вау, какой лузер!» – заявил Байден. На месте снесенного восточного крыла будет расположен бальный зал с подземным комплексом из 6 этажей, дрон-портом на крыше и ограждениями из титана вокруг здания. Изначально Трамп заявил, что строительство обойдется в $200 миллионов. Затем стоимость выросла до 400 миллионов, а в конце апреля республиканцы в Сенате намеревались выделить $1 миллиард на модернизацию и усовершенствование систем безопасности, в том числе на поддержку проекта. Однако инициатива была заблокирована. Решение о добавлении имени Трампа к названию Кеннеди-центра принял в конце 2025 года новый состав попечительского совета учреждения. Республиканец Трамп после возвращения в Белый дом заменил всех его членов и сам стал председателем. Однако в июне 2026 года имя главы государства убрали по решению суда. К 250-летнему юбилею независимости США по указанию главы государства возвели триумфальную арку недалеко от границы Вашингтона с Арлингтонским кладбищем. Также глава Белого дома начал реконструкцию зеркального пруда у мемориала Линкольна, которая обошлась в 7 раз дороже, чем изначально предполагал президент. Первоначальная стоимость составляла не более $2 миллионов, но затем увеличилась до 14 миллионов. При этом водоем через несколько дней после работ по очистке вновь зазеленел. Десятиминутная речь Байдена стала одним из его самых резких критических выпадов в адрес Трампа с момента ухода с президентского поста, отмечает CNN. При этом телеканал упомянул сложности в жизни экс-главы государства, включая борьбу с агрессивной формой рака простаты с метастазами в костях, а также лечение сына Хантера от алкогольной и наркотической зависимости. Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и Калифорнийский университет в Беркли запустят академический институт, который будет изучать укрепление демократии, сообщает Associated Press. Несмотря на заявленный беспартийный характер программ, проект запускается на фоне пристального внимания Белого дома к университету и давнего конфликта конгрессвумен с президентом Трампом. Институт представительной демократии имени Нэнси Пелоси откроется в январе. 86-летняя демократка покинет Конгресс США, где она заседает с 1987 года. В 2007 году она стала первой женщиной-спикером Палаты представителей. Представляющая Сан-Франциско почти 40 лет политик будет участвовать в научной деятельности и читать курс о работе законодательного органа. Для меня большая честь сотрудничать с этим исключительным сообществом ученых и студентов, чтобы мы могли дать следующему поколению инструменты, необходимые для укрепления наших демократических институтов и построения будущего, которое будет служить общественному благу, цитирует Пелоси Associated Press. По словам представителей университета, институт будет работать по 4 направлениям: укрепление демократических институтов Америки, преодоление проблем общества, экономики и планеты, продвижение прав человека, а также обеспечение политического лидерства, представляющего весь спектр точек зрения и опыта. Пилот авиакомпании JetBlue сообщил о столкновении с дроном на высоте примерно 3000 футов, это около 900 метров, во время захода на посадку в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации. Борту удалось приземлиться, а ведомство заявило о начале расследования инцидента. Столкновение произошло около 7:15 утра в понедельник. Авиакомпания сообщила NBC News, что самолет Airbus A321 рейса 948 летел ночью из Лас-Вегаса. После того, как пилот вышел на связь с диспетчером аэропорта и судну дали разрешение на посадку, случился инцидент. После этого борт успешно приземлился, а все пассажиры благополучно его покинули. Затем транспортное средство было выведено из эксплуатации для проведения проверки. Как отметили в агентстве по транспортной безопасности, послеполетный осмотр не выявил никаких повреждений самолета. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани вместе с десятками детей принял участие в открытии летнего сезона общественных бассейнов Большого Яблока. Церемония прошла в плавательном комплексе Thomas Jefferson Pool в Восточном Гарлеме. Мамдани прыгнул в воду прямо в деловом костюме. При этом он нарушил правила городских бассейнов, согласно которым все посетители должны находиться в воде только в купальных костюмах. Еще в марте журналистка издания «The City» Кэти Хонен спросила Мамдани, собирается ли он возродить старую традицию, когда мэры Нью-Йорка прыгали в бассейн в день открытия сезона. «Честно говоря, возможно, я это сделаю», — тогда ответил он. Окончательно свое решение Мамдани подтвердил только на этой неделе. Последним мэром, который соблюдал эту традицию, был Майкл Блумберг. Билл де Блазио и Эрик Адамс от участия в ней отказались. Верховный суд США сегодня нанес президенту Трампу крупное поражение, оставив в силе гражданство по праву рождения. Суд отклонил указ президента, которым тот пытался отменить автоматическое гражданство, и постановил, что оно распространяется на всех детей, рожденных на территории США, в том числе у родителей нелегалов. В основе спора 14-я поправка к Конституции. Она гарантирует гражданство всем, кто рожден на американской земле и подпадает под юрисдикцию страны. Указ Трампа, который так и не вступил в силу из-за судебных исков, ограничивал это право только детьми, у которых хотя бы один родитель является гражданином или имеет постоянный легальный статус. Адвокаты президента доказывали, что для получения гражданства человек должен быть домицилирован в США, то есть намереваться остаться в стране. Главный судья Джон Робертс это возражение отверг. Робертс, написавший решение большинства, сформулировал позицию суда возвышенно. Он назвал гражданство правом иметь права и заявил, цитата, «Создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного человека на этой земле. Сегодня мы это обещание исполняем». Конец цитаты. Не все судьи согласились. Судья Кларенс Томас в особом мнении на 91 страницу обрушился на коллег, заявив, что их решение обесценивает гражданство в том виде, в каком его понимали создатели поправки. «Не уверен, что сегодняшнее решение выдержит проверку временем», — написал он. Стоит отметить, указ Трампа так и не был применен на практике, и все суды низших инстанций, рассматривавшие его по существу, выносили решение против президента. У здания Верховного суда сторонники иммигрантов встретили вердикт с ликованием. Старейшая латиноамериканская правозащитная организация LULAC заявила, это решение подтверждает истину, по которой жили поколения американцев. Ребенок, рожденный на этой земле, гражданин этой страны. Суд ясно дал понять, что ни один президент не может отменить Конституцию своим указом. Конец цитаты. Число жертв землетрясения, обрушившегося на Венесуэлу 24 июня, продолжает расти. По последним данным, погибли уже более 1700 человек, а десятки тысяч по-прежнему числятся пропавшими без вести, пока продолжаются спасательные работы. Всего ранены свыше 3000 человек, а в списках пропавших более 46 тысяч. Удар стихии был катастрофическим. Два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 балла произошли с разницей всего в 39 секунд. Эпицентр находился в штате Аракуй, но сильнее всего пострадали столица Каракас и прибрежный район Ла-Гуайра. Это самое сильное землетрясение в Венесуэле более чем за век. По данным ООН, разрушено не менее 2500 зданий, большинство из которых обрушились полностью. Координатор ООН в стране сообщил, что власти закупают 10 тысяч мешков для тел. Несмотря на то, что критическое 72-часовое окно для спасения уже прошло, надежда сохраняется. В одном из случаев мужчину достали живым из-под завалов спустя 106 часов. В спасательных работах задействованы около 30 тысяч венесуэльских спасателей и 2700 иностранных специалистов из 24 стран. Среди погибших не только венесуэльцы, но и граждане Бразилии, Китая, Испании, Италии и Португалии. Катастрофа усугубляется тем, что Венесуэла и без того находилась в глубоком политическом и финансовом кризисе, а ее недофинансированная система здравоохранения оказалась не готова к наплыву раненых. Нью-Йорк уже много лет борется с нашествием крыс и мышей, но новое исследование показало, что грызуны учатся приспосабливаться к самим методам, которыми их пытаются уничтожить. Ученые обнаружили, что многие мыши уже несут генетические мутации, позволяющие им переживать действие популярных ядов. Исследователи из Ратгерского университета проанализировали образцы грызунов, собранные в Нью-Йорке, Вашингтоне, Нью-Джерси и в районе Филадельфии. Выяснилось, что мыши эволюционируют быстрее, чем считалось раньше. Согласно работе, около 70% изученных популяций мышей несут мутации, связанные с устойчивостью к широко применяемым ядам роденticидам. С крысами история иная. Таких генетических изменений у них ученые не нашли. Но и крысы приспосабливаются по-своему. Многие со временем научились избегать ловушек и обходить другие методы уничтожения. Специалисты по борьбе с вредителями подтверждают, что заметили перемены в последние годы. Некоторые средства теперь действуют медленнее, чем раньше. Исследование вышло на фоне продолжающейся городской кампании по сокращению численности грызунов. Власти Нью-Йорка расширяют санитарные меры, увеличивают число проверок и проводят адресные операции по их уничтожению. Однако ученые предупреждают, по мере того, как грызуны эволюционируют, должны меняться и стратегии борьбы с ними. Эксперты советуют меньше полагаться на яды и делать упор на профилактику, правильно хранить мусор, лишать грызунов источников пищи и улучшать санитарные условия. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего мира
5: на вас произвела? Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Экономические аналитики предупреждают, что требования США по пересмотру договора USMCA могут взвинтить среднюю стоимость новых автомобилей в Северной Америке выше отметки в 50 тысяч долларов из-за разрушения сложившихся логистических цепочек. С 1 июля, то есть с сегодняшнего дня, кардинально меняются правила федерального студенческого кредитования в рамках трамповского большого и прекрасного закона One Big Beautiful Bill Act. Для студентов магистратур и докторантур по профессиональным направлениям годовой лимит необеспеченных займов повышен до 50 тысяч долларов, а общий потолок до 200 тысяч. Из-за рекордного июньского зноя в Испании скончались порядка 900 человек, что сделало прошедший месяц вторым по числу жертв высоких температур за время наблюдений. В настоящее время метеорологи вновь объявили погодное предупреждение. В нескольких регионах государства ожидается повышение температуры более чем до 40 градусов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на канале RTN. Верховный суд подтвердил право на гражданство по рождению. Военные США после соглашения между Ливаном и Израилем будут на земле следить за действиями вооруженных сил обеих стран. Рекордно мало американцев испытывают гордость за страну. Накануне 250-летия новый опрос фиксирует самый низкий за 25 лет уровень тех, кто заявляет о крайней гордости за Америку. Акул заметили у побережья Нью-Йорка. Отдыхающих призвали соблюдать осторожность. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Молодой. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского.

0: Добрый солнечный жаркий день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Это значит в эфире программа «Радио Ринг». Жаркий, жаркий по-настоящему летний день. Солнце шпарит, как налоговый инспектор, как когда-то пели в одной из замечательных КВНовских песен. Хочу напомнить, что температура в Нью-Йорке сейчас на улице 35 градусов по Цельсию. Завтра нас ждет 37 градусов. В пятницу 38. В субботу, в день, когда страна будет праздновать 4 июля. У нас с вами на календаре будет 4 июля, а на термометре 36 градусов по Цельсию. Это очень много. Будьте аккуратны, радость радостью, но лучше держать свое здоровье под контролем. Берите с собой воды не только для себя, но и для того парня, если вы увидите, что кто-то теряет сознание. Это не значит, что он пьян, не значит, что он сильно заболел. Может быть, он просто обезвожен. Воды, воды. Вот лучшее лекарство в эти жаркие дни. Сегодня, как и обычно, программу мою поддерживает ряд друзей-бизнесменов. Возможно, их значительно больше друзей, но тех, кто поддерживает пока вот эти. И я о них, конечно же, скажу несколько слов. Во-первых, агентство Welcome Care, за что им огромное спасибо. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближний Нью-Джерси и Фараковый. Если вы проживаете в этих районах, вы можете найти и работу, и уход на дому. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами из числа родственников, друзей, знакомых или просто незнакомых, но близких людей. Получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще к этому дополнительные бонусы. Записывайте телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Недавно, буквально пару недель назад, агентство проводило ярмарку здоровья, приглашали гостей, но главное, там поздравляли и награждали тех, кто с этой компанией работает и дружит более 10 лет, 10 и более награждали ценными подарками и денежными вознаграждениями. Напомню, дорогие друзья, агентство предлагает целый ряд замечательных программ, программы, которые помогут ветеранам, пережившим Холокост, детям войны, иметь до 24 часов в сутки помощи на дому. Программы для тех, кто получил травму, попал в аварию, перенес операцию, инфаркт или инсульт, и не может себя обслуживать дома самостоятельно, нужна краткосрочная помощь. Такая программа есть. А если по возрасту или же по состоянию здоровья вам нужна помощь круглые сутки уже на протяжении долгого времени, то есть и такая программа, чтобы не отправиться в Nursing Home, программа 12+12, и вы на своем диване у своего любимого телевизора. Есть программа для детей. Детей, которые имеют аутизм, детей, которые имеют некоторые отставания в развитии, или просто до 18 лет, у которых есть Medicaid. Вот, до 24 часов ухода можно оформить, а в случае, если ребенок маленький, то есть специалисты, ребята, которые работают с такими проблемами, и логопеды, и массажисты, и физиотерапевты. Они помогут догнать сверстников, и все будет отлично. Подробности по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Ну и еще одно, соответственно, еще одна благодарность – это доктору Михаилу Рисману. Напомню, что доктор Михаил Рисман – специалист по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор один из немногих, кто в Нью-Йорке использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток, кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит и естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. 718-769-7191. И если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы почувствуете выздоровление, то есть избавление от боли. Таким образом, дорогие друзья, я хочу вас пригласить в офис к доктору Михаилу Рисману. Не откладывайте это дело на завтра. 718-769-7191. 769-7191. Звоните доктору и живите без боли. Что ж, давайте будем открывать нашу сегодняшнюю программу. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что тема нашего сегодняшнего эфира, она праздничная, поскольку праздничное время, которое мы с вами прямо вот прямо сейчас живем, 250 лет. Я как-то говорил, по-моему, в эфире, а может не в эфире, что познакомился с одним человеком, который русскоязычный человек, который прекрасно говорит на русском языке, идеально говорит на английском языке, соответственно, он прожил в Америке уже 50 лет, 50. То есть из 250 лет, которые существует Америка, он прожил здесь вместе с Америкой 20% жизни Америки, представляете? И полвека в размерах, в рамках жизни одной человеческой жизни. Ну, если, конечно, говорить о 100 годах, если о 120, то ему еще чуть-чуть. Итак, телефон прямого эфира 718-303-9090. Если у вас сложились 4 строчки хотя бы, лучше 8-12. Связанные с тем, что жизнь наша с вами, жизнь в Америке, это особый подарок. И за это время мы уже приобрели некоторый опыт и несколько хороших слов можем произнести, условно говоря, на день рождения Америки. Я даже вот приготовил, шучу, не приготовил, но сейчас подумал, что было бы клево приготовить немножко легкого спиртного для того, чтобы под каждый тост или под каждую вашу работу можно было бы чокнуться, виртуально так чокнуться рюмочкой и сказать: «О да, о да». Действительно, за один раз 250 грамм выпить много, а 5 раз по 50 – это прям как начало импровизации. Давай-ка, друг, 5 раз по 50. Итого 250 получается. По 1 грамму за каждый год жизни Америки. Ну, так получается, вроде не так уж много. Начну сегодня, друзья мои, с работы Отто Заславского, которую он написал к 4 июля. Называется «250 лет USA». Экспромтное начало такое, 4 строчки. «От траура до праздника, когда народ волнуется, большой, не видя разницы, спешит всегда на улице». Это так, дорогой Отто. Что ж, друзья, будьте внимательны, звучит просто как песня. 250 юбилей державы граждан первосортным правом окружает. Врать зазря не стану, что бродил по свету. Не был в многих странах, но зато Манхэттен. Выйду на улицу, гляну на село. Манхэттен, Манхэттен. Туристов полно. Я стою на 5-й, возле Эллингтона. Хорошо, ребята, зеленеет зона. Джаз во мне бушует. Ритм, как жрец верховный. Улицу большую делает огромной. Разные мотивы, но единый узел, смесь такая, дива, красок, стилей, вкусов. На углу у парка миля предо мною, граф или кухарка лишены покоя. Миля и всего-то, пробежать глазея, только путь тот соткан напрочь из музеев. Хочешь арт-латино или музей де-сити, Про Нью-Йорк, как видно, повествует житель. Обо всех бы сразу, но не вышло. В суе, в частном антураже есть музей про Джуиш. Гугенхейм – чудо. Здание от Врайта. Серпантин закрутишь. Не отыщешь край там. И уже не знаешь, полотно, скульптуру ль рассмотреть желаешь или архитектуру. Дальше, прямо в парке, разлеглась громада. Подсобрали арта городу в награду. Метрополитеном тот музей назвали. Ношно и леденно люд музей тот хвалит. Ну и я, конечно, побродил по залам. Этим точно лечат. Жаль, лекарства мало. Больно, дорогое, и на всех не хватит. Спонсорской рекою денежки накатят. Выстоял на пятой, миля за спиною. Побродил, ребята, ноги что-то ноют. Но зато с душою я владу хоть грустно, время небольшое, силища искусства. Есть другие виды к двум векам полвека. USA – прибавка, финиш для забега. Людям сейф, как в банке, славлю параллели. Дядя Сэм стал старше на год. С юбилеем. Что ж, спасибо, дорогой Отто. Это была потрясающая песня, прямо песня про наш замечательный Манхэттен и про ваш опыт присутствия на Пятой Эвеню. Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Шурик.
1: Всех поздравляю с праздником нашей страны. Славься, Америка, наша свободная, всем иммигрантам надежный оплот, справедливая и благородная, вечную славу народ ей поет. Америка – это центр всего мира. Нью-Йорк – это столица всего мира. Брайтон-Бич – это столица иммигрантов. Моряк, любитель приключений, гулять по Брайтону пошел, искал веселых приключений, и их на Брайтоне нашел. Он пил вино грузинское, он слушал Шафутинского и в ресторанах побывал, массажные салончики и всякие притончики он посетил и тихо напевал. Широка Америка родная, много в ней союзовских людей, и я другого Брайтона не знаю, где бы бабки делал так еврей. И если б я был султан, я остался здесь, Брайтон-Бич для души я скупил бы весь. И тогда бы для всех я толкнул бы спич, что столица у нас – это Брайтон-Бич. И на выбор, на мой есть простой ответ – лучше Брайтона-Бича в мире просто нет. Еще раз всех с праздником.
0: Шурик, спасибо, спасибо, дорогой, спасибо. Здорово, лучше Брайтона-Бича в мире просто нет. Спасибо. Будем петь хором такую замечательную песню к празднику. Надо всем выучить. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте, Мишенька. Я как раз вот эту песню «Широка страна родная». Много есть. Я такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. До сих пор в России вольно не могут дышать, а здесь прекрасно вольно дышат. Я хочу сказать, что независимости Америки 250 лет. Такой благородной, благословенной страны в мире нет. За эти годы Америка много трудностей прошла, много испытаний она прошла. Зато очень безопасной, богатой, великой страной стала она.
0: Здесь... Здорово!
2: Не, подождите,
0: ага.
2: Мишенька,
0: да, подождите. Да-да-да, ну вы паузу сделали, я не понял, пожалуйста, пожалуйста.
2: Не-не-не, хорошо, спасибо. Свобода, свобода слова, свобода религиозных конфессий, свобода искусства, свобода, ну, всех организаций малых бизнесов, больших компаний. Здесь все соблюдается, и все наши мечты сбываются. Возможности здесь велики. Даже если здесь велики, если здесь законы соблюдать, если всегда учиться, здесь трудиться, закон и порядок соблюдать, налоги давать, тогда даже можно рожденные здесь именно президентом стать. Да, я хочу. дай бог. Хай-тек, медицина, наука. Здесь, в Америке, быстрыми темпами растет искусственный интеллект, потому что здесь трудится американский народ. Дай бог, Бог, чтобы всегда благословлял Америку. Народ здесь, дай бог, процветал. И чтобы мечты нашего дорогого президента Трампа сбылись, чтобы Америка стать великой, такой, какая она есть. А мы рады, что живем здесь.
0: Спасибо, спасибо. Да, спасибо, Эстер. Я услышал, что в конце была рифма.
2: Я же это все наизусть говорю в памяти.
0: А, хорошо, хорошо, молодец. Да, все в порядке. Спасибо. Главное же ведь настроение. Знаете, у нас как в спорте участие имеет большое значение. Но в нашем случае добро пожаловать. Я уверен, что среди тех, кто сейчас слушает нашу программу, есть много тех, кто пишет, понемножку пишет. Во всяком случае, поздравления какие-то друзьям и близким в несколько строчек. Эту записку в несколько строчек. Помните, как пела одна замечательная, одна из любимых певиц? Клавдия Ивановна Шульженко, по-моему, пела эту песню. Ну что ж, есть много сегодня хороших работ, которые я вам буду представлять постепенно, время пока у нас есть. Я напомню, что у нас есть и именинники, те, кто празднует день рождения в этом славном месяце. Сегодня 1 июля, представляете? Июнь закончится, сегодня 1 июля, первое число 7 месяца 26 года. Потихонечку, годы прибавляются. Сначала казалось, что вот 2000 год, помните, вы помните, конечно, уже четверть века назад, когда ждали этого опускания шара, кто здесь ждал, кто ждал смены года, все боялись, что календарь-то дальше не придумали. А что же будет? Все остановится, конец света будет? Нет, друзья, свет еще пока продолжается. Григорий Абрамович поздравляет всех с 250-летием Америки, желает долгих лет в этой чудесной стране всем нам, дорогие друзья. Ну, а некоторых, конечно, поздравляет и с днем рождения. В данном случае я говорю об Ирочке Шахмуровой, у которой 5 числа, это воскресенье, Йом Уледет, так говорят на иврите, Йом Уледет, день рождения. Ну, а здесь у нас мы будем петь ей Happy Birthday. Однако она не единственная, кто в этом славном месяце июля празднует свой день рождения. У нас есть еще и Давид Шмелькин. Помимо страны Америки, кто празднует свой день рождения в этот славный месяц, и его тоже будем поздравлять. Ну, а пока мы успеем до перерыва, до новостей и рекламы, успею прочесть пару работ Григория Абрамовича. Первая поздравительная Ирине Шахмуровой. Она по гороскопу рак и может быть духовным лидером, и может полюбить вас так, что остается лишь завидовать. А я весы и с ней дружу, и есть взаимопонимание, и я всегда ей услужу. Она же чудное создание, и у нее... Бери в расчет, семья стоит на первом месте, и дивный луч луны ведет ее к любимым, чтобы быть вместе. Спасибо Ирочке Шахмуровой за все годы нашей потрясающей дружбы. Спасибо, Ира. И еще одно короткое, тоже от Григория Абрамовича. Другие помнят это место после отъезда. Вена, Рим. И как они впадали в детство, имея к этому посыл. Я сюда, вслед за Колумбом, когда правил страной Буш, и дано мне было утром принять первым теплый душ, я был взят под белые ручки, ряд вопросов, что и где, и сыгравши в почемучки, я повысился в цене. Были двери все открыты для других и для меня, и пускай без всякой свиты всяк, сходил за короля. Было дело рано утром, я приехал в Новый Свет, что открытый был Колумбом, опоздав на много лет. Не был первым поселенцем, с голоду не умирал, и впервые

0: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Горсовет Нью-Йорка заблокировал вступление в силу старого закона, который обязывал все коммерческие объекты и магазины с сегодняшнего дня установить защитные решетки с 70% прозрачностью. Требование отменено из-за чрезмерных расходов для малого бизнеса. С сегодняшнего дня около полумиллиона жителей Нью-Йорка со средним и низким доходом официально лишаются медицинских страховок из-за сокращения финансирования, предусмотренных федеральным пакетом HR-1. Трамп объявил о проведении беспрецедентного партийного съезда республиканцев в преддверии осенних промежуточных выборов. Двухдневный конгресс пройдет в Далласе 9-10 сентября для мобилизации электората. Губернатор Кэти Хокул объявила о введении режима повышенной готовности в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде из-за наступающей волны экстремальной жары. Ожидается, что индекс тепла «Feels Like» в ближайшие 48 часов достигнет 100-110 градусов по Фаренгейту, то есть до 43 градусов Цельсия.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Рад приветствовать вас на волне 620 М Дэвид Зен Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа, которую мы с вами любим. Программа, которая называется «Радио Ринг». И я беру следующий звоночек. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Добрый день, Миша Семеечка, это Ида Рабаева.
1: Да, Идочка, приветствую вас.
2: Да, Миша, вот получила только газету «Флорида», и так приятно видеть в ней чудесные стихи Штейна, Дэвида Шмелькина. Вот и мой стих.

0: Вот его и прочитаю сейчас. ЮСА 250. Живу в стране 30-й год. Учусь, традиции все знаю. И праздник Independence Day душой и сердцем принимаю. И в этот юбилейный год будут парады и салюты. И пусть сплотится наш народ, не сомневаясь ни минуты, что мы живем в лучшей стране, где каждый может отличиться, трудиться и растить детей, и здесь свободой насладиться. Люблю парад и жду салют, и барбекю я жарю тоже. Я рада, что живу я тут, и нет страны этой дороже. Я почитаю всех, кто пал, свободу нашу защищая. Американкой стала я, и ею быть за честь считаю. Мишенька, ну еще в отступление правил поздравлю Ирочку, хоть я не люблю раньше поздравлять, но Дэвида попозже поздравлю. Очень большой стих для него посвятила. А вот Ирочке тоже хороший стих. Ну, Ирочку раньше времени. Что красивой женщине можно пожелать? Счастья и здоровья, и не унывать. Радости, улыбок близких и друзей, новых путешествий и добрых вестей. Слава Богу, Ира, у тебя все есть. Чудные дети и внуков не счесть. Ты чудная бабушка, любящая мать. И находишь время везде успевать. Ты друзей не бросишь никогда в беде. Лидерские качества у тебя в судьбе. Я от всего сердца хочу пожелать счастья и здоровья, чтобы процветать. Радоваться жизни, находить друзей. Ведь с годами это порой тяжелей. Пусть года невластны будут над тобой, над твоим здоровьем и над красотой. Красавица наша, спасибо за внимание.
1: Спасибо, Идочка, спасибо. Спасибо за добрые слова и, конечно же, за поздравления тоже спасибо. Продолжаем. Григорий Абрамович. Я в Америке на «ты» даже самым важным. И просить его любви мне не нужно дважды. Здесь риторика своя, взгляд на вещи свой. И совсем не та страна, где я был родной. Я свободен здесь во всем, даже в одиночестве, когда еду с ветерком и, конечно, в творчестве. Охраняются права все мои законом. И вот этим счастлив я в возрасте преклонном. Забежав вперед, скажу, что не между прочим, я семейкой дорожу. А страною очень здорово. Ну и тут еще есть немножко такой лирики к женщине обращенной, которая мне тоже очень и очень нравится. Она в пример мне ставит личное, и спор вести не для меня. К тому же дама – рак, обычная, поднимет выше потолка. О, женщина, уже согласен, что выбор только за тобой, а вотч к тому и не причастен, что он в компании другой. Одна лишь ты на то способна навек друзей разъединить и еще прикидываться доброй, мол, вышло так, тому и быть. Ты можешь быть красивой, щедрой, вести подружек за собой, но если родилась ты стервой, ты и останешься такой. Браво, аплодисменты. Мне повезло в какой-то мере жить у себя и у нее. И где б мы вместе не присели, есть разница после всего. Здесь у меня она моложе. И только здесь, сходя с ума, купаться в ванной долго может и пеной покрывать себя. Потом предстать перед тобою во всем, как мама родила, и дать любить себя герою с бокалом чудного вина. И верь мне, женщина не хочет, чтоб в этот миг ей кто мешал, и телефон забросить может, чтоб поболтать не искушал. Это все Григорий Абрамович. Ну и еще одна работа, она называется «Мое обращение к Америке». Это моя боль, Это мои опасения. Я думаю, что вот когда пишут, как я и говорил раньше, то сложнее, чем просто выражаться прозой, потому что каждую свою строчку или каждое свое слово нужно еще подобрать, потом еще раз переподобрать, потом, чтобы там смысл был, чтобы окончания совпадали. В результате получается, ты над самой мыслью думаешь по несколько раз, прежде чем произнести что-то, во всяком случае, в эфир. Мое обращение к Америке – это моя боль, это мои опасения. Америка – страна моя. Не повторяй чужих ошибок. Социализм – эпоха шишек. И коммунизм – это фигня. Не надо пробовать страна, не надо погружаться в это. У нас всего одна планета с чудесным именем Земля. И ты, Америка, сама и сильной, и прекрасной стала. Лишь потому, что не желала с другого начинать конца. Где все, и небо, и земля, но есть предметы частной жизни. И все принадлежит отчизне, и в том утопия одна. Социализм и коммунизм прекрасны для отдельной кучки. И то все это до получки, а дальше правит стоицизм. Нам 250. Увы, фашизм и коммунизм едины. И люди будут вновь повинны, и дробь не хватит на гробы. А как по мне, искать не прятать, а находить не отдавать. И все, что для меня мне надо, готов я сам приобретать. Ну, классно, очень классно написано, классно сказано. Спасибо. Пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте. Миш.
1: Здравствуйте.
2: Я не пишу стихи, но с огромным удовольствием их слушаю. И у меня, честно говоря, нет слов благодарности тебе, что ты сумел соорганизовать таких талантливых, умнейших людей. Спасибо тебе за твой труд. Всем вам здоровья, успехов. И еще, можно ли где-нибудь читать написанные стихи?
1: Можно ли где-то читать, но вот Ида сказала, что в какой-то газете, где-то на курорте вышли ребята наши, значит, со стихами. Ну, я постараюсь найти и сообщить вам в эфире, где еще мы печатаемся. Ну, уже отдельными группами была у нас в свое время.
2: Миш, да, спасибо да. тебе большое, огромное спасибо.
1: Спасибо, спасибо за звоночек, очень приятный, кстати, вот к праздникам, к празднику Америки, по сути, за 26 лет, сколько программе Радио Ринг, 21 год, ну с половиной, считайте, 21 с половиной, и здесь описаны и ощущения, и эмоции, и воспоминания, и детство тех, кто приехал, а соответственно и какие-то вот болезни, наверное, и восхищения, и успехи, и победы. Все то, что происходило в первые две декады, или две с половиной декады 21 века. Это здорово. И это все ваше. А раз все ваше, значит все наше. У нас же такая страна. Спасибо, спасибо, спасибо. Итак, с днем рождения, милая Ирочка, милой Ирочке, Ирочке Шахмуровой, конечно, посвящаемой еще одну работу. Я знаю, что Ирочка, надеюсь, нас слушает, просто у нее не всегда есть возможность в этот же день или же в это же время откликнуться, но дай бог она слушает. Нет, так ей передадут. Нас, квинские ребята, слушают и передадут ей. Мы дети, и да, это Давид Шмелькин, но у него тоже день рождения в июле. Дорогой Давид. Мы дети июля, прекрасное время, с запасом энергии на целый год. Но ваш день рождения, он главный по теме, и он нас к Перу, как к барьеру зовет. Увы, что копилось в преддверии даты, хотим в этих строчках преподнести. И все пожелания сердечно крылаты, здоровья и сил, чтобы жить и цвести. Вау, как красиво написано. Только личным обращением такое можно написать. США 250. В сравнении с жизнью человека, что значит 250? Всего 2,5 века. Сквозь жизни тысячи преград, а для страны с нуля возникшей и ставшей во главе планеты, для всех гонимых доброй крышей и полицейским став при этом, день юбилея как свой личный. Мой век короче. Ну и пусть. Живи, страна. Всегда отлично. Люблю, приветствую, горжусь. Спасибо, Давид Шмелькин. Браво, присоединяемся. И еще одна тоже работа от Давида. Называется «Чудо нашей дружбы». Лучше новых двух старый друг. Но распался круг от разлук. Кто женился вдруг, кто потух. А кого-то вдруг укусил петух. И вот после всех заварух появился новый друг. Ну а годы летят, пусть летят, нам с тобою за 50. Вижу лица уже не ребят, но они мне дороже наград. С добрым словом наперевес вхожу в мир виртуальных чудес. У семейки случайный замес и такой положительный вес. Не звучит наше радио без поэтов и без поэтесс. Миша станет беднее без нас, у него мы валютный запас. И это правда, дорогой Давид Шмелькин. Вы настоящий, настоящий валютный запас. И мой, и всех наших радиослушателей. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
3: Мишенька, друзья, здравствуйте. Это Ирина Шахмурова.
1: Да, Ирочка, приветствую.
3: Конечно, конечно, вы меня довели до слез своими поздравлениями, своими добрыми словами, всем самым-самым лучшим и хорошим. Если вы разрешите, я поздравлю Давида с Ларой. 90 лет. Это такая дата. Богом мне посланная Лара с Давидом. Лучших друзей не найти мне вовек. В Библии был он царем Иудеи, а для семейки лучший из всех. Как мне приятны их отношения. За многие годы их чувства сильней. Они вызывают у всех восхищение. Их души открыты для близких, друзей. Вас, дорогие, хочу я поздравить. Дружбою с вами я дорожу. Здоровье на долгие годы подправить. Я Бога об этом за вас попрошу. Спасибо огромное. Спасибо за все добрые и чудесные слова.
1: И с праздником всех. Спасибо, Ирочка, спасибо. Да, спасибо и вам, дорогая. Живите, не болейте, радуйте нас своим присутствием и участием.
3: Я буду стараться.
1: Спасибо. Друзья, вот есть еще звонок. Давайте еще звоночек возьмем. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Людмила Лукова.
1: Людмила Лукова.
4: Днем независимости, счастья вам и свободы. Я Гумилева зачитаю, как эпиграф. Увы, паладины зеленого храма, за морем сидевший ромб, Гонзалес и кукла, Перус и Дигама, мечтатель царь, генуэзец Колумб. Еще у меня стихи. Это песня, да, по мотивам композитора Дробыш. На берегах твоей любви ты меня еще раз позови. Танец я исполнили тебя, полный вдохновения и любя. Ты засветишь звездочка на небе, ты мой ангел в моих сновидениях. Птица счастья, ты ко мне приходишь, и беду несчастья ты отводишь.
1: Замечательно. Вот там, где на берегах любви, наверное, это американский берег имеется в виду. Да, спасибо, Людмила Лукова. Ну что ж, давайте-ка посмотрим еще, дорогие. Поздравляем все семейство с праздничной неделей, дней рождения, пишет Александр Штейн. Значит, дни рождения США, Давид Шмелькин, Галочка Штейн, Галочку поздравляем, Ириночку Шахмару. Короче, поздравляем всех вас, дорогие наши друзья. Всем желаем долголетия, творческих успехов, счастья и авторитета. Обнимаем празднично в четыре руки ваши Галя и Саша. Это совсем другое побережье, это совсем не Нью-Йорк, но и Галя, и Саша слушают наши программы, не только слушают, но и пишут. А к нам друзья пишут, кстати, ко мне из Европы, из Канады присылают в программу и слушают. И из Санкт-Петербурга дочка Марка Рабиновича, Инесса Рабинович, ну и многие другие. В данном случае это Калифорния. Это из Калифорнии. Футбольные страсти. Праздник мира и фанатов, называемый World Cup, происходит в наших штатах для детей и пап, и мам, и пап. Все в налаженном порядке, рад бедняк и рад магнат, и жена моя фанатка, и супруг ее фанат. Интернетовские сети, репортажи из полей, четвертак тысячелетия, славных штатов юбилей. К нам летят, плывут и едут. Welcome всем, виват, шалом. Люди празднуют победу, сил добра над черным злом. О, спорт, ты мир. И это ясно. Не только мир, но и прогресс. И с этим редкостно согласный Сенат и даже весь Конгресс. Миру мир, футбол футболу, гимн футбольный пропою. И текилу с кока-колой перед каждым таймом пью. Дела любые мировые для футбола нипочем. Как моменты игровые. Мячом решать, а не мечом. Как здорово, да? Мячом, а не мечом. Здорово. Это прямо из этого можно памятник сделать. Перекуем мечи на орала. А я хотел бы, дорогие друзья, поздравить вас еще и одной музыкальной композицией. Хотя у меня есть еще одна работа, которую я сегодня прочту. Но музыкальную композицию мне бы очень хотелось вам поставить. Я относительно, ну, в общем, недавно, совсем недавно открыл для себя Эльзу Суарес. Эльза Суарес, удивный человек, которая, к сожалению, относительно недавно умерла, вот, но дожила, по-моему, до 91 года, то есть, да, 91 полный год, во всяком случае, был ей, и она была женой Гаринче, то есть с футболом связана, она выступала когда-то на чемпионатах мира, в смысле, она пела на чемпионатах мира, поэтому все права, да, и плюс к этому она еще и у нас в Нью-Йорке жила, в Манхэттене жила какое-то время, поэтому уж действительно познакомить вас с этим веселым человеком можно. А она королева, королева, прям по-настоящему королева сальсы. Вот, ну послушайте, послушайте этот замечательный веселый голос и потрясающий тембр.

Дорогие друзья, вот такая замечательная музыкальная композиция, которую я вам хотел предоставить. Ну а сейчас еще одна работа называется «С юбилеем страна» Александр Штейн. 1776 год особый, непростой, тогдашний принятый Сенатом День независимости штатов. 13 северных колоний, оппозиция короне, владычица ее морей, здесь лучший ямб. А не хорей. Уже 2,5 века живет страна для человека. Не с малой буквы Ч, банальной, а с крупной Ч и капитальной. И не с 13 в пустыне, а штатов 50 поныне. И не с покорностью вассала она сильна, мощна, не отстала. Страна, что чувствует героев. Внимание к ним свое утроив, где конституция основа на вечно вписанное слово. От гор высоких и до прерий страну шагами я измерил, и от окраин до окраин шагал по ней я как хозяин. Такой страной готов гордиться, свободная, без оков, как птица, страна умов, страна идей, страна моя, моих детей, страна сегодня. Я не критик, не нытик твой и не политик, сегодня я благословитель. Обычный, заурядный житель. Сегодня праздник отмечаем не за компотом или чаем, а с виски, бренди, абсолютом и ярким праздничным салютом. Все флаги к нам, все песни к нам, к свободным добрым берегам, на праздник человеческим лицом, на праздник, согласованный с Творцом. Я гимн пою и в горле ком, от берега до берега. God bless, моя Америка, мой дом, мой сладкий, сладкий дом. Ну что ж, замечательно. Прекрасный код нашей сегодняшней программы. А тема домашнего задания, которое я решил для вас сегодня приготовить, она будет касаться и погоды сегодняшнего дня, и настроений, которые у нас были. Значит, я бы хотел, чтобы вы что-то написали о жаре, о жарких днях. Вряд ли многие из вас сталкивались с такой температурой, хотя даже если сталкивались, вы знаете, что, допустим, в Бершеве плюс 40 не так страшно, там сухо. А если, скажем, в Хайфе плюс 40, то это уже просто кастрюля. Это уже русская баня. Так и у нас в Нью-Йорке высокая влажность. Поэтому берегите друг друга. Был жаркий день, как первый день творения. Вот вам две строчки. Был жаркий день, как первый день творения. Хотите, остановитесь на жаре, а хотите, и всю тему откройте. Вот, каков был день? Мы сейчас говорим о праздновании 250 лет. Как вы праздновали? Как жарили шашлыки или сидели у телевизора? Возможно, купались в озере или в реке? Возможно, вышли к океану, собрали друзей, произносили тосты? Расскажите об этом в стихах. Немножко. Как было празднично. 250 лет мы точно встречаем один раз в нашей жизни. Будьте здоровы, с вами в эфире был Михаил Брославский. Помогал мне, как всегда, Павел Куклин. Оставайтесь на нашей волне. Пока-пока.

0: Фантастики 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. На крупнейшем конгрессе Американского общества клинической онкологии были представлены результаты клинического исследования. Экспериментальный препарат Дороксон-Расип совершил переворот в терапии метастатической аденокарциномы поджелудочной железы, опухоли, которая ранее считалась практически неизлечимой. Применение нового ингибитора позволило почти вдвое увеличить медиану общей выживаемости пациентов с 6,7 до 13,2 месяцев, снизив риск летального исхода на 60%. Ведущие онкологи называют эти данные ошеломляющими и самым значительным шагом в лечении этого типа рака за последние десятилетия. Компания-разработчик уже готовит документы для ускоренной регистрации препарата в FDA. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
13: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. США и Иран договорились прекратить взаимные удары и обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в понедельник, 29 июня, вылетели в Доху, чтобы на следующий день, то есть сегодня, 30 июня, встретиться с представителями Ирана. Наследный принц Ирана Реза Пехлеви, проживающий в изгнании, призвал Соединенные Штаты отказаться от переговоров с режимом Аятолл. Корпорация Google в марте этого года уведомила Мета, что не может предоставить ей запрошенный объем доступа к своей платформе искусственного интеллекта Gemini. Табачный концерн British American Tobacco объявил о сокращении 5,5 тысяч сотрудников и передаче еще 3,5 тысяч должностей внешним подрядчикам. Верховный суд отказался принимать к рассмотрению апелляцию президента Дональда Трампа против вердикта суда низшей инстанции, обязавшей его выплатить писательнице Элизабет Джин Кэрролл 5 миллионов долларов за сексуализированное насилие. В штате Нью-Джерси бывшую учительницу обвинили в многократном насилии над 13-летним учеником и съемке детского порно. В Мичигане умер 7-летний Каспер О'Брайен, весящий свыше 50 паунов, то есть 25 килограмм. Трое пожарных погибли, еще двое получили ожоги при тушении лесного пожара в округе Меса в штате Колорадо. Южные штаты США переживают стремительный рост населения, тогда как в других регионах страны такого демографического бума не наблюдается. Новый опрос об этом говорит. Но новая статистика. В преддверии отмечаемого 4 июля 250-летия независимости США Госдепартамент выпустил ограниченные серии паспорт с изображением президента Дональда Трампа. И любопытная тема, почему для профилактики деменции нужно чистить зубы левой рукой, если вы правша, и наоборот, чистить правой рукой, если вы левша. Значит, такая любопытная тема борьбы с деменцией совершенно в неожиданном ракурсе. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
14: Соединенные Штаты и Иран договорились прекратить взаимные удары и обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив. Технические переговоры, цитирую, по всем положениям меморандума о взаимопонимании продолжатся. На данном этапе обе стороны воздержатся от дальнейших действий, а суда смогут свободно проходить через пролив, сказал один из собеседников изданию The Hill. По данным Axios, 30 июня стороны, то есть сегодня, планируют встретиться в столице Катара, Дохе, чтобы обсудить вопросы по Ормузскому проливу. Накануне Соединенные Штаты и Иран вновь обменялись ударами. Центральное командование вооруженных сил США отчиталось, что нанесло удары по военным целям после того, как иранские силы применили ударный беспилотник и поразили танкер, который шел под флагом Панамы в Ормузском проливе. Трамп заявил, что Иран в очередной раз нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь, Иран нанес удар по американским военным объектам в Кувейте и в Бахрейне. 18 июня Соединенные Штаты и Иран, напомню, подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, на 60 дней и начало переговоров о полном прекращении войны, а также открытие Ормузского пролива. С тех пор произошло уже несколько инцидентов с ударами беспилотников по судам в Ормузском проливе. В то время как Тегеран утверждает, что на текущей неделе встреча рабочих групп США и Ирана не состоится, Вашингтон заявляет обратное. Белый дом сообщил, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в понедельник, 29 июня, вылетели в Доху, чтобы на следующий день встретиться с представителями Ирана. Агентство Reuters цитирует высокопоставленный иранский источник, по словам которого встреча в Дохе запланирована на вторник, а ее главной темой станут урегулирование ситуации в Ормузском проливе и деэскалация. В среду технические команды США и Ирана встретятся отдельно с посредниками из Катара и Пакистана. Наследный принц Ирана Реза Пехлеви, проживающий в изгнании, призвал Соединенные Штаты Америки отказаться от переговоров с режимом аятолл и объявил о проведении Всемирной недели действий по освобождению Ирана. В рамках недели у посольств Соединенных Штатов Америки по всему миру пройдут мероприятия противников режима. Цитирую, в День независимости мы обращаемся к американскому народу и правительству с ясным призывом. Не ведите переговоров с террористами. Выберите иранский народ, сообщил Пехлеви. Наследник престола отметил, что акции совпадут по времени с кампанией пропаганды и дезинформации, связанной с похоронами аятоллы Али Хаменеи, а также шестимесячной годовщиной подавления 8-9 января этого года оппозиционных выступлений. Это подавление унесло жизни десятков тысяч манифестантов. Цитирую, 250 лет назад американский народ выбрал свободу. Сегодня за свободу ведет борьбу народ Ирана, отметил Реза Пехлеви, наследный принц Ирана. Корпорация Google в марте этого года уведомила Meta, что не может предоставить ей запрошенный объем доступа к своей платформе искусственного интеллекта Gemini. Хотя у Meta есть собственные модели искусственного интеллекта, они считаются более слабыми по сравнению с моделями конкурентов, таких как OpenAI, Claude и Google. И в компании используют модели Gemini от Google для совершенствования механизмов выявления мошенничества и вредоносного контента, обслуживания клиентов, а также для внутренних задач, таких как оптимизация рабочих процессов и программирование. Решение Google привело к сбоям или задержкам в реализации части внутренних проектов Meta в сфере искусственного интеллекта. В результате этого, а также ввиду высоких издержек, связанных с использованием AI, искусственного интеллекта, Meta призывает сотрудников более эффективно расходовать свои токены искусственного интеллекта. Параллельно компания начала переводить сотрудников на использование новой модели Meta Spark, которая считается более конкурентоспособной по сравнению с Gemini и позволяет компании снизить зависимость от Google. Табачный концерн British American Tobacco объявил о масштабной реструктуризации, в рамках которой к концу 2026 года сократит 5500 сотрудников и передаст еще 3500 должностей внешним подрядчикам. В общей сложности изменения затронут около 9000 человек, почти пятую часть мирового штата компании. Решение принято в рамках программы модернизации бизнеса, направленной на снижение расходов и более активное внедрение цифровых технологий и AI, искусственного интеллекта. По оценке British American Tobacco, эти меры позволят ежегодно экономить около 600 миллионов фунтов стерлингов к 2028 году. Генеральный директор компании Тадео Марокко заявил, что British American Tobacco стремится стать более гибкой, технологичной и эффективной. При этом он подчеркнул, что компания намерена оказать поддержку сотрудникам, которых коснутся сокращения. Сокращения не затронут подразделения British American Tobacco в США, где компания работает через дочернюю структуру Reynolds American. Часть функций уже передана консалтинговой компании Accenture, которая предоставляет British American Tobacco решения на основе искусственного интеллекта. Реструктуризация проходит на фоне снижения мирового спроса на традиционные сигареты. Компания ожидает, что объемы табачных розничного рынка в этом году сократятся примерно на 2,5%, поэтому компания делает ставку на бездымные никотиновые продукты, электронные сигареты Vuse и никотиновые подушечки Velo, продажи которых продолжают расти. После объявления о сокращениях акции British American Tobacco и ее конкуренты Imperial Brands немного снизились. Верховный суд США отказался принимать к рассмотрению апелляцию президента США Дональда Трампа против вердикта суда низшей инстанции, обязавшей его выплатить писательнице Элизабет Джин Кэрролл $5 миллионов за сексуализированное насилие. Цитируя это решение, подтверждает вердикт суда присяжных, которые единогласно постановили, что президент Трамп совершил сексуализированное насилие, так заявил адвокат писательницы Роберта Каплан. Дальше продолжаю цитату. А затем Трамп пытался очернить Кэрролл. Его многочисленные попытки оспорить приговор провалились, заявила адвокат. Сегодня Верховный суд положил конец попыткам Трампа избежать ответственности за свои действия. Конец цитаты. Первоначальный вердикт, напомню, был вынесен судом в мае 2023 года. Кэрролл утверждала, что осенью 1995 года, теперь обратите внимание, то ли осенью 1995 года, то ли весной 1996 года. Видимо, для Кэрролл здесь разница небольшая. Так вот, то ли осенью, то ли весной Дональд Трамп изнасиловал ее, заявляла Кэрролл, в примерочной магазина Бергфорд Гудман в Манхэттене, в Нью-Йорке. Согласно опубликованной ею книге, Трамп прижал ее к стенке, начал целовать, а затем насильно принудил к половому акту. При этом Кэрролл в полицию не обращалась, точно не помнила, когда и в каком месяце, да и в каком году это произошло, и помнила только примерочную магазина, хотя и это было не точно. В общем, конечно, это все удивительно. Присяжные Федерального суда Манхэттена при этом не стали признавать произошедшее изнасилование. В то же время они постановили, что пострадавшая имеет право на компенсацию. Изнасилования не было, но она имеет право на компенсацию. И присудили $2 миллиона $20 тысяч за нападение и $2 миллиона $980 тысяч за последующие попытки очернить Кэрролл. Надо отметить, что в рамках другого делопроизводства Федеральный суд Манхэттена приговорил Трампа к выплате Кэрролл $83 миллиона $300 тысяч. В штате Нью-Джерси бывшую учительницу обвинили в многократном насилии над 13-летним учеником и съемке детского порно. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост. 36-летнюю учительницу из Нью-Джерси Эшли Фислер задержали в марте. По словам бывшего ученика, она начала совращать его в 2020 году, когда школьнику было 12 лет. В течение года педагог вступала с ним в интимную связь на территории школы и в своей машине. Изначально ей предъявили 6 обвинений в изнасиловании несовершеннолетнего, а также в жестоком обращении с детьми и должностном преступлении. В июне следователи добавили новые обвинения. Учительницу заподозрили в изготовлении и хранении детского порно с участием пострадавшего. Обвиняемой может грозить до 200 лет лишения свободы. В Мичигане умер 7-летний Каспер О'Брайен, весящий свыше 25 килограммов, это примерно 50 паундов. Полиция арестовала его родителей Дэмиэна и Джессику О'Брайен по обвинению в убийстве и жестоком обращении. Мальчик умер от сердечной недостаточности. Его вес при росте 128 сантиметров в 5 раз превышал норму для 7-летнего ребенка. По мнению властей, ребенок перенес жестокие страдания из-за родительской халатности. Оказалось, что мальчика водили к врачу всего один раз, хотя медицинская страховка у семьи была. При этом он и его 5-летняя сестра не посещали школу, а служба защиты детей не знала об их существовании. Полицейские описали обстановку в доме как захламленную. Родители обвинили в убийстве, жестоком обращении и пытках. Трое пожарных погибли, еще двое получили ожоги при тушении лесного пожара в округе Мэка в штате Колорадо, недалеко от границы с Ютой. По данным Министерства внутренних дел США, пожарные были заблокированы огнем во время борьбы с быстро распространявшимся лесным пожаром. Имена погибших пока не публикуются до уведомления их семей. Погибшие работали в службе тушения природных пожаров США и лесной службе США. Они входили в состав Объединенной оперативной оперативной группы, направленной на борьбу с несколькими пожарами, которые объединились в крупный пожар, получивший название «Снайдер». К настоящему времени огнем охвачена площадь около 114 квадратных километров. Согласно последней переписи населения, на юге США наблюдается резкий рост численности населения во всех возрастных группах на юге Соединенных Штатов. Во всех возрастных группах население южной части США росло быстрее, чем в любом другом регионе страны, и это следует из оценок Vintage 2025, опубликованных Бюро переписи населения США. Согласно заявлению ведомства, новые данные, опубликованные по всем округам Соединенных Штатов и Пуэрто-Рико, позволяют более детально рассмотреть, какие возрастные группы обеспечивали рост населения американских округов на разных этапах жизни. Детство от 0 до 17 лет, молодость и получение высшего образования от 18 до 24 лет, ранний трудовой возраст и создание семьи 25-44 года, средний возраст от 45 до 64 лет и пенсионный возраст 65 лет и старше. Цитирую, региональные возрастные тенденции меняются по нескольким ключевым причинам, так заявил руководитель отдела демографических оценок Бюро переписи населения Лорен Бауэрс. Продолжающийся переход поколения бэби-бумеров в пенсионный возраст, а также особенности внутренней миграции и рождаемости меняют демографический облик Соединенных Штатов. Юг особенно выделяется тем, что здесь наблюдается рост населения во всех возрастных группах. Я продолжаю цитату. Тогда как в других регионах этой группы, эти группы либо почти не меняются, либо сокращаются. Это отражает устойчивый положительный миграционный приток в регион в течение нынешнего десятилетия. Так заявила руководитель отдела демографических оценок Бюро переписи населения. Этот демографический подъем произошел в период с 1 апреля, обратите теперь внимание на даты, 2020 года по 1 июля 2025 года, когда, как отметило Бюро переписи населения, население Юга выросло на 6%, что почти вдвое превышает общенациональный показатель роста населения в 3,1%. Юг стал единственным регионом страны, отмечается в переписи, где был зафиксирован рост населения во всех 5 возрастных категориях, я их перечислил выше, опередив остальные регионы по каждому из этих показателей. Конец цитаты. В 2022 году сообщалось, что многие чернокожие американцы покидали управляемые демократами штаты Нью-Йорк и Калифорнию, переезжая на юг страны в поисках более высоких заработков и более доступного жилья. Так сообщало издание Breitbart News. Также примечательно, что согласно данным Бюро трудовой статистики США, численность населения иностранного происхождения в стране начала сокращаться в период, когда президент Дональд Трамп усилил контроль за соблюдением иммиграционного законодательства, иными словами, закрыл южную границу. Об этом Breitbart News сообщал в ноябре. Предварительные данные, проанализированные директором по исследованиям Центра изучения иммиграции Стивеном Камаротой, показывают, что в сентябре численность проживающих в США иностранцев в возрасте 16 лет и старше сократилось еще на 101 тысячу человек. С января по сентябрь число жителей США иностранного происхождения в возрасте 16 лет и старше уменьшилось на 2 миллиона человек. По оценке Камароты, если учитывать и лиц младше 16 лет, общая численность иностранного населения страны сократилась примерно на 2 миллиона 300 тысяч человек. При этом, как отмечает издание, во время президентства Джо Байдена, то есть, напомню, при открытых границах США, численность населения иностранного происхождения в США увеличилась на 7 миллионов 400 тысяч человек с начала 2021 года по январь 2025 года. 7 миллионов 400 тысяч человек вошли к нам в Соединенные Штаты через южную границу. Это только те, кто учтен. Ну, недаром говорят там от 8-10 миллионов до едва ли не 20, потому что примерно столько же, а то и больше, могли войти в нашу страну, но они не учтены. Согласно данным Бюро переписи населения, опубликованным в январе, примерно 7 миллионов 100 тысяч человек сменили штат проживания в период с 2023 по 2024 год, сообщает The Hill. Наибольшее число, цитирую, новых жителей из других штатов в 2024 году приняла Флорида, около 574 тысяч человек. Лишь еще один штат, Техас, принял более полумиллиона переселенцев из других штатов, примерно 556 тысяч человек. Флорида 574, Техас 556 тысяч человек. Так говорится в статье о перечне переписи населения, простите. В преддверии отмечаемого 4 июля 250-летия независимости США Государственный департамент выпустил ограниченные серии паспорт с изображением президента Трампа. Трамп стал первым живущим президентом, удостоенным подобной чести, что вызвало общественную полемику. Президент Трамп опубликовал изображение разворота документа в социальной сети Truth. На одной странице глава государства опирается двумя кулаками на стол в овальном кабинете, а фоном стал оригинальный текст Декларации независимости. Присутствует также факсимиле Трампа. На другом изображена церемония подписания документа отцами-основателями, прошедшая 4 июля 1776 года на Втором континентальном конгрессе Филадельфии. Именно этот город, напомню, стал первой столицей США. Цитируя это новый американский паспорт, он говорит: «Добро пожаловать, ведите себя хорошо», написал Трамп в Truth Social. В современных паспортах Соединенных Штатов уже используется изображение президентов Джорджа Вашингтона, Тома Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, не высеченные на горе Рашмор, а также символы вроде статуи свободы, высадки на Луне, колокола свободы и зала независимости. Отмечает сегодня в одном из исследований, мозг такое любит. Почему для профилактики деменции нужно чистить зубы левой рукой? Вы чистите зубы каждый день и даже не задумываетесь над тем, как это делаете. Однако есть простой способ выполнять рутинные повседневные дела так, чтобы заодно снижать риск деменции. Например, просто попробуйте держать зубную щетку левой рукой, если вы правша, и правой, если левша. Этим лайфхаком в соцсетях поделился эксперт по здоровью пожилых, блогер Нил Шах. Дело в том, что для взрослых людей чистка зубов – это автоматическое действие. После долгих лет практики мозг обрабатывает алгоритм, и вы почти не прилагаете сознательных усилий, чтобы почистить зубы той рукой, которая вам привычнее всего. Но достаточно внести совсем небольшое изменение, использовать другую руку, и вашему мозгу уже придется больше включаться в работу. Эта задача активирует области, отвечающие за планирование, координацию и концентрацию внимания. Со временем повторение знакомых задач неординарным способом поможет укрепить связь между клетками мозга и улучшить нейропластичность, сообщает издание New York Post. Нейропластичность или пластичность мозга – это способность нервной системы изменяться, адаптироваться и перестраиваться под влиянием опыта, обучения и даже после травм. Наш мозг любит все новое и неизведанное. Как отмечает Шах, использование непривычной руки, если вы обычно, еще раз напомню, чистите зубы правой рукой, возьмите щетку зубную левую руку и будете тренировать мозг в этом плане, уходя от деменции быстрыми шагами. Так вот, отмечает Шах, использование непривычной руки может задействовать более широкие нейронные связи. Люди с более высоким когнитивным резервом могут лучше адаптироваться к изменениям мозге, они лучше защищены от деменции и болезни Альцгеймера. И для создания этого резерва вам не нужны дорогое лечение или сложные программы адаптации. Достаточно просто давать своему разуму новизну, разнообразие задач, физические упражнения и социальную активность. Еще один способ тренировать свой мозг – изучать новый язык. Множество исследований доказывают, пожилые люди, которые освоили несколько языков, имеют весьма весомые преимущества по борьбе с деменцией. Но симптомы у них появляются позже и прогрессируют гораздо медленнее. Симптомы – это как раз вот деменция, болезнь Альцгеймера. Кроме того, кулинария тоже может стать эффективным средством для профилактики старческого слабоумия. Японские ученые установили, пожилые люди, которые готовят дома, могут снизить риск развития деменции на 30, а то и 70%, от 30 до 70%.
13: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Лето на Дэвидзон Радио. Все еще будет.
1: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Международный консорциум генетиков и отоларингологов сообщил об успешном завершении клинических испытаний революционного метода генотерапии DB-OTO. Препарат разработан для лечения глубокой нейросенсорной тугоухости, вызванной мутацией в гене атоферлина, из-за которой звуковые сигналы не могут передаваться из внутреннего уха в головной мозг. В исследовании при

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина.

0: Говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
6: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Сергей Игнатов. Сегодня я хочу познакомить вас с фрагментом альбома, в создании которого приняли участие два великих музыканта – пианист Оскар Питерсон и скрипач Ицхак Перельман. Альбом этот называется «Side by Side» или «Бок о бок» и был записан на фирме Telarc Records в 1994 году. Это не первый альбом, в котором Оскар Питерсон встречается с виртуозами скрипки. Несколько ранее он играл со Стефаном Граппелли и Стаффом Смитом. Однако со скрипачом-классиком выступать еще не приходилось – тем более со скрипачом всемирно известным, прославленным инструменталистом. Сейчас я назову имена участников квартета Питерсона, который также принимал участие в записи, и мы приступим к музыкальной части программы. Итак, Оскар Питерсон – фортепиано, Херб Эллис – гитара, Рэй Браун – контрабас, Грэдди Тейт – барабаны. Музыканты начнут с исполнения своей версии популярной мелодии Ирвинга Берлина, которая называется «Blue Skies».

Несколько слов об Исхаке Перельмане. Он родился в 1945 году в Тель-Авиве и ныне живет в Соединенных Штатах Америки. Наделенный природой огромным музыкальным талантом, Исхак заканчивает музыкальную академию в Тель-Авиве, а затем и Джульярдскую школу в Нью-Йорке. В 1963 году, когда ему исполнилось всего лишь 18 лет, он впервые выступает с огромным успехом в Карнеги-Холл, и к нему быстро приходит слава и известность. Его несколько раз приглашают выступить с концертами в Белом доме, и он на сегодняшний день является пятикратным обладателем премии Грэмми за исполнение классической музыки. Все эти успехи были достигнуты Перельманом, несмотря на тяжелые последствия перенесенного в детстве полиомиелита. Огромная сила воли, прирожденный оптимизм и невероятная трудоспособность помогают ему и по сей день не только концертировать по всему миру как инструменталисту, но и дирижировать симфоническими оркестрами Америки, Англии, Франции и многих других стран. Сейчас я предлагаю послушать в исполнении Исхака Перельмана и квартета Оскара Питерсона композицию Гарольда Арлена, которая называется «Stormy Weather», а затем я продолжу.

Завершая этот краткий рассказ об Ицхаке Перельмане, упомяну об еще одной грани таланта этого уникального музыканта. Природа наделила его не только выдающимися способностями виртуоза скрипки и великолепного дирижера, она одарила его и превосходным голосом, басом, и в 1981 году он даже участвовал в записи оперы «Тоска» Пуччини, главные роли в которой исполняли суперзвезды Рената Скотта, Пласидо Доминго и Рената Брузон. Но на сегодня у нас с вами другая тема, и я предлагаю послушать сейчас не пение Ицхака, а его виртуозное прочтение популярного стандарта Курта Вайля, который называется «Neck the Knife».

Немного о том, как появился на свет альбом «Side by Side». В одном из своих интервью Ицхак Перельман рассказал о своей любви к джазу и выразил заветное желание когда-нибудь записать альбом с мастерами этого жанра, тем более, что его всегда невероятно привлекала та свобода, которую предоставлял джаз-музыканту для выражения своего сиюминутного настроения и эмоционального состояния. Это интервью не прошло незамеченным на фирме Telarc Records. Ее руководство предложило Питерсону и Перельману объединить усилия и создать альбом, который, помимо несомненных художественных достоинств, сулил бы и немалый профит Telarc Records. В итоге договоренности были быстро достигнуты, и музыканты приступили к работе. Сейчас я предлагаю послушать в исполнении Перельмана и квартета Питерсона еще одну популярную мелодию, которая называется «Making Whoopee», и вы еще раз убедитесь в мудрости и прозорливости руководства Telarc.

Наша сегодняшняя встреча подходит к концу. На прощание Ицхак Перельман вместе с квартетом Оскара Питерсона исполнит как будто специально по заявкам российских любителей джаза любимую всеми мелодию, которая называется «Очи черные» или «Dark Eyes» по-английски. А мы, друзья мои, Сергей Рыбак и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи на программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: четверки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Китае глухой мальчик потерялся во время игры в прятки и смог найти свою семью только 35 лет спустя. Старший брат нашел его благодаря детской привычке писать свое имя наоборот. В Канаде закроют завод на 2 дня из-за выхода GTA 6. Игра выйдет 19 ноября. Работники заранее сообщили, что будут недоступны и не выйдут на связь, так как будут заняты исследованием Vice City, вымышленного мегаполиса в компьютерной игре. Sony перестанет выпускать физические диски с играми для PlayStation. Переход на цифровой формат произойдет с января 2028 года. Игровой магазин Chronos в городе штата Орегон временно приостановил проведение турниров по Yu-Gi-Oh! Из-за многочисленных жалоб посетителей и негативные отзывы, связанные с несоблюдением отдельными участниками элементарных правил личной гигиены. В заявлении, опубликованном на сервере магазина в Discord, администрация сообщила, что соревнования не будут проводиться в течение недели. Помимо жалоб на неприятный запах, организаторы также указали на ненадлежащее использование туалетных комнат. Посетители призвали соблюдать действующие требования и сообщать о случаях нарушения правил. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на канале RTN. Верховный суд подтвердил право на гражданство по рождению. Военные США после соглашения между Ливаном и Израилем будут на земле следить за действиями вооруженных сил обеих стран. Рекордно мало американцев испытывают гордость за страну. Накануне 250-летия новый опрос фиксирует самый низкий за 25 лет уровень тех, кто заявляет о крайней гордости за Америку. Акул заметили у побережья Нью-Йорка. Отдыхающих призвали соблюдать осторожность. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
5: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
6: Борис Овезов, сам
5: что-то. Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
6: Программа «Караван». Шлёп с нами.
4: Дэвидсон Радио.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Davidson Radio.
9: И я приветствую всех слушателей Davidson Radio, всех, кто присоединился к нам сегодня на волне 620 AM. С вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе». Почему она так называется? Я давно об этом не говорил, потому что часто получается сделать реальным то, что кажется нам нереальным. Сделать это реальным в обычной жизни – избавившись от тех проблем, которые иногда не просто годами, а десятилетиями мучили человека. И сегодня мы продолжим говорить на эту тему, но прежде чем мы продолжим говорить, я хочу напомнить телефон, по которому вы можете позвонить мне и задать вопрос, если, конечно, он у вас возникнет. А после передачи телефон 718-303-7510. 718-303-7510. И мы начинаем. И в прошлых передачах я говорил о том, как стресс влияет на наше здоровье. И, видимо, не зря была поговорка, которую все очень хорошо знают, что все болезни от нервов, кроме нехороших болезней, которые иногда бывают от удовольствия. И, к сожалению, это правда. К сожалению, стресс не просто нас разрушает, он нас окутывает, он пронизывает нас, как вот, наверное, рентгеновское излучение нас пронизывает в аппаратах, задевая каждую клетку, там буквально каждый, наверное, каждый атом в нашем существе. И чем дальше идет развитие человечества, тем больше стресс влияет на нас негативно, потому что даже раньше мы страдали от стресса, и наши родители, наши дедушки, бабушки, прадедушки все страдали от стресса, но близко он не был таким, уровня такого, каким он стал сейчас, потому что мы отстали, наше социальное развитие, наше развитие каких-то наших таких душевных сил, вот этого противоядия против стресса, мы отстаем в развитии эмоциональном и от того, что происходит в развитии техническом, потому что мы видим, какие технические вещи происходят каждый день. Каждый день меняется наша жизнь, и технически она меняется в хорошую сторону, но это все больше и больше приводит нас к нашему душевному такому нездоровью, я бы сказал, не побоюсь сказать, нездоровью. И вот сегодня мы об этом поговорим, и даже такой будет небольшой рецепт от человека, о котором, наверное, подавляющее большинство, даже не только слушателей Davidson Radio, а даже подавляющее большинство людей в мире не просто забыли, они о нем никогда и не знали. И сегодня мы поговорим о нем. И поговорим о тех волшебных словах, которые, если мы будем произносить и произносить осознанно, мы в процессе передачи поймем, что это значит, в нашем теле мы заметим, как начинают происходить изменения. Но это не волшебная таблетка, которой мы сказали эти шесть слов один или два раза, или три раза, и все, у нас все прошло. Нет, это требует определенной работы, и сейчас мы поймем, какой именно работы. Так кто же придумал эти шесть слов? Кто открыл эти шесть слов? Это был немецкий ученый, который провел несколько лет в темной закрытой комнате, почти ослепший, сломленный. И именно эти шесть слов помогли ему вернуться к жизни. И сегодня мы поговорим о нем и поговорим, почему эти шесть слов работают не как самовнушение, а как точный научный механизм. Давайте начнем с одного наблюдения, очень интересного наблюдения. Вот представьте, мы же в гипнотической передаче, и мы себе можем закрыть глаза и представить, что мы у врача на приеме. Он спрашивает, что болит? Что мы делаем? Мы сразу находим ответ. Ай, болит сустав, коленочка, болит пальчик, тяжесть в голове, голова раскалывается, усталость. Просыпаемся утром просто, не просто разбитые, а просто убитые. И слова приходят мгновенно, приходят легко. Но, а если врач спросит, а что сейчас в вашем теле работает хорошо, без жалоб, без сбоев, без каких-либо нарушений? Я думаю, что большинство из нас просто зависнет, они задумаются, мы зависнем. И если даже ответ сразу найдем, мы сделаем это с трудом. Потому что боль мы замечаем с точностью до миллиметра. Окраска боли, какая интенсивность, когда больше болит, когда меньше болит. А то, что у нас в порядке, как бы все растворяется в каком-то невидимом фоне. И эту странную асимметрию нашего внимания заметил в 19 веке немецкий ученый. Он был физиком и основоположник психофизики Густав Фехнер. Именно она стала той отправной точкой открытий, которая изменила понимание того, как человек ощущает собственное тело и как он должен ощущать собственное тело. И Фехнер пришел к выводу, который поначалу, казалось бы, звучит неожиданно, что наше тело не докладывает нам о себе всю правду в полном объеме. Оно посылает тысячи сигналов одновременно. Болевые сигналы, тревожные сигналы, спокойные сигналы, радостные сигналы. Но наше сознание воспринимает из них лишь те, на которые настроено привычное внимание. И если это так, то у каждого из нас есть возможность, о которой мы, возможно, даже никогда не задумываемся всерьез. И Фехнер вел свои исследования в Лейпциге. Он там же преподавал физику в университете и был известен среди коллег как человек точного аналитического ума. Он изучал свет, он изучал электрические явления, он изучал природу света. И, казалось бы, обычная академическая карьера, вся жизнь у него в формулах, вся в лабораторных работах, в лабораторных приборах. Но в 1839 году произошло то, что перевернуло все, что он о себе знал. Проводя опыты со зрительными послеобразами, Фехнер подолгу смотрел через цветные фильтры на солнечный свет. И смотрел так долго и в такое время неподходящее, а любое неподходящее время – это когда солнце встало больше, чем наполовину у горизонта. Вот пока солнце до половины своего круга встает, еще можно смотреть на солнце. Но как только поднимается оно выше, естественно, он даже не в это время смотрел, он смотрел днем и пришло к тому, что его зрение очень серьезно повредилось. Он практически полностью ослеп. Он не выносил дневного освещения. Он не мог читать, не мог работать. Но ко всем проблемам со зрением еще добавилась и глубокая депрессия, потому что из перспективного человека, ученого, он превратился в такую развалину, в слепого крота, по сути дела. Он оставляет кафедру и несколько лет проводит фактически в затворничестве. И жил в это время он в маленьких затемненных комнатах, практически не принимая пищи, ни о чем, вот, ну, работать он, естественно, он не мог, он не принимал практически никого людей, и даже когда коллеги его навещали, он не хотел с ними разговаривать, они уходили с таким тяжелым чувством, как будто они прощались с покойником. Все понимали, что были просто уверены, что он из этой ситуации не выберется. Никогда ему выкарабкаться просто невозможно. Но его восстановление пришло неожиданно. В 1843 году, через 4 года, через 4 года после 4 лет почти полного уединения в темноте, Фехнер впервые вышел в сад. Он снял с лица повязку, и то, что он увидел, его поразило настолько, что он просто не мог об этом не написать. Он увидел цветы, листья, утренний свет. Это после 4 лет слепоты. Он описывал этот момент, как будто он Божье откровение получил. Каждый лепесток, ему казалось, что он светится изнутри. Каждая тень была живой. Казалось, каждый цветок с ним разговаривает. Каждый запах достигал его с такой необыкновенной силой. После сидения в этих полуподвальных комнатах, можно себе представить, он плакал. И в его записях этот момент стоит отдельно от всего остального. Стоит не как научное наблюдение, а просто как личная точка отсчета. Отсчета, которая, точка, которая разделила его жизнь на до и после. Именно этот опыт, это возвращение из темноты к свету, он переориентировал все его дальнейшие исследования. И он начал думать не только о том, как физическое раздражение превращается в ощущение, но и о том, почему одни люди видят в мире одно, а другие люди при тех же внешних обстоятельствах видят совершенно другое. Почему один человек выходит из тяжелых обстоятельств с ощущением, что жизнь продолжается, а другой, который не болен, не сильнее, чем первый, и не более усталый, и не более замученный, он теряет к ней вкус и интерес. И эти вопросы занимали Фехнера годами. И центральным научным результатом его работы стал закон, который теперь носит два имени – его и его учителя Эрнста Вебера. В учебниках его записывают формулой с логарифмами, которые нам не нужны, но суть его можно объяснить через простой образ, который знаком каждому. Просто представьте, что вы несете тяжелую корзину с продуктами. Если в нее добавим одну небольшую баночку, мы не почувствуем, руки напряжены, мы с усилием все это держим, нагрузка нам стала привычной, тело к ней адаптировалось. Но если мы держим пустую корзину, то та же банка ощутится сразу, ощутится отчетливо. И Фехнер установил, что мозг воспринимает не абсолютную величину ощущения, а изменения относительно того, что уже привычно. То, на что мы направляем внимание постоянно и к чему мы давно привыкли, притупляется и уходит в фон. А любое новое ощущение в том же направлении, куда мы смотрим, туда, куда мы посмотрели, воспринимается остро, ярко, отчетливо, даже если оно само по себе совсем небольшое. И по мнению Фехнера, это объясняло явление, которое он наблюдал снова и снова каждый день. Человек, который годами держит внимание на том, что болит, что не так, он постепенно выстраивает в своем восприятии устойчивую систему, в которой именно болевые сигналы всегда оказываются на первом плане. Не потому, что их больше, а потому, что именно под них откалиброван его внутренний прибор восприятия. То, на чем мы концентрируем свое внимание, расширяется. Мы концентрируемся на плохом, это простое начинает увеличиваться. В нашей жизни, в нашем теле болезни усиливаются. Все, что угодно происходит, но происходит только плохое или еще что-то хуже. Вот просто сейчас, если на секунду мы задумаемся, куда на наше направлено внимание? Вот куда оно направлено чаще всего? Естественно, на то, что где-то болит, или все-таки на то, что хорошо себя чувствует. И если мы будем честны перед собой, естественно, мы задумаемся на минуточку и поймем, что все-таки по привычке мы будем концентрироваться на том, что создает нам дискомфорт. И многие скажут, да, конечно, мы создаем этот дискомфорт, потому что дискомфорт, убрать его важнее, мы должны постоянно на нем сосредотачивать свое внимание, фокусироваться. Но это где-то это правильно, с бытовой точки зрения, да. Но когда мы думаем и живем только в негативе, и думаем о негативе, и думаем о той боли, которую мы испытываем, она не становится меньше. Мы с каждым днем наше подсознание получает сигнал, что с этим сделать ничего нельзя, и у нас одна дорога только болеть больше, больше, сильнее, сильнее, таблетки принимать все более и более мощные, в более количествах таких, в каких-то устрашающих. И дороги из этой болезни назад дороги нет. Потому что куда направлено наше внимание, я об этом уже говорил, туда идет наша энергия. И то, что мы замечаем и акцентируем внимание именно на проблемах, а не на том, что где у нас хорошо, где у нас стабильно. И это касается не только здоровья, это касается любой сферы нашей жизни. Это и финансы, и наши отношения, и наша работа, и все что угодно. И Фехнер заметил вот что, что в теле всегда много сигналов идет одновременно. И если мы концентрируемся на тех сигналах, которые создают нам только дискомфорт, мы просто не пропускаем в наше сознание сигналов о том, что что-то у нас в порядке. То есть представьте, все время мозг получает информацию, что у нас все не в порядке. И подсознание начинает понимать, что бессмысленно что-то делать, бессмысленно что-то исправлять. Как в старом фильме, шеф, все пропало, все, можно человека просто хоронить. Потому что, еще раз, мы замечаем только то, куда направлено наше внимание. Никаких хороших сигналов. Вот я говорю, болит колено, болит плечо, болит палец. А второе плечо, может быть, не болит. И мы на это не обращаем внимания. Мы не обращаем внимания и спросить вот еще раз, задайте себе вопрос, а что или у меня в порядке? Большинство из нас только скажут, что у нас не в порядке, но ни один человек не скажет, что у нас в порядке. Как же можно быть здоровым? Как же можно стремиться к выздоровлению и как-то себя радовать, когда каждый день мы говорим себе «все пропало, все пропало, все пропало». В чем же важность этого открытия для нас с вами? Еще раз, если все внимание с утра до вечера направлено на то, что болит, мозг это замечает, все, что в теле дышит, справляется, позволяет нам жить, позволяет биться нормально сердцу, остается за чертой, как будто у нас в теле вообще просто ничего хорошего не существует. Что же это означает на практике? Тело одновременно и постоянно посылает нам сигналы из разных мест. Где-то тепло расслаблено, где-то дыхание ровное, где-то ощущение устойчивости, мы держим равновесие, мы опираемся и получаем чувство безопасности, когда наша спина на спинке кресла. Эти сигналы существуют, они реальны, они существуют прямо сейчас. Но если привычный порог внимания настроен на дискомфорт и боль, сигналы благополучия, они просто не поднимаются до уровня сознания, мы их не замечаем. Они остаются ниже черты, как звук за стеной, который вроде есть, но через стену мы его просто не слышим. Там может быть наше спасение, нас зовут или кто-то зовет на помощь, мы не слышим. И Фехнер полагал, что человек, который систематически без насилия над собой переводит и переносит свое внимание на ощущение нормально действующего тела, постепенно сдвигает свой внутренний порог. Сигналы, которые раньше оставались незамеченными, начинают подниматься выше этой черты, и они входят в круг осознанного восприятия. Это происходит не сразу, это не происходит мгновенно и от одного намерения, но по точным законам того, как работает восприятие, по законам, которые Фехнер описывал не как предположение, а как измеримую закономерность. Это научный факт. Это не эзотерика, это не магия, это не колдовство. И здесь кроется парадокс. Парадокс, который Фехнер описывал через конкретные наблюдения. Возьмем двух человек с практически одинаковым объективным состоянием здоровья. Но эти люди могут чувствовать себя абсолютно по-разному, в зависимости от того, на что их внимание направлено привычно. Первый просыпается, привычно сканирует свое тело, ищет плохое, что затекло, где болит, где ноет, где какой-то дискомфорт. Начинает думать, как это будет к вечеру. А второй еще лежа в постели замечает, я сегодня дышу свободней, мне тепло под одеялом, руки не затекают, рука лежит без напряжения. И оба описывают свое реальное состояние, оба честны, но подключены к разным каналам телесного опыта и принимают разные сигналы. И это определяет, с каким внутренним состоянием каждый из них встает в постели, как он проводит день, как он себя чувствует в конце этого дня. У этого наблюдения есть неожиданное следствие, которое Фехнер выводил из своего закона. По принципу восприятия мы острее всего замечаем изменения на низком исходном фоне. Это означает, что именно тот, кому сейчас плохо, и чей исходный уровень самочувствия невысок, он обладает наибольшей чувствительностью к малейшим изменениям в лучшую сторону. Самое небольшое, самое конкретное ощущение чего-то лучшего, и вам дышится чуть свободнее. Рука двинулась без вчерашней боли, голова чуть-чуть яснее. Во второй половине дня мы воспринимаем это с исключительной остротой. И эти изменения существуют, они реальны. И мозг при правильном направлении, при правильном внимании способен зафиксировать эти изменения, положительные изменения, с большей точностью. В своих философских работах, которые Фехнер писал уже после выздоровления, он описывал то, что называл дневным взглядом на мир, противовес ночному взгляду. А мы все знаем, что ночью любая боль, любой дискомфорт, любые дурацкие мысли, тяжелые дурацкие мысли могут быть разные, но они хотя бы дают нам радость. Ночной взгляд всегда более депрессивен, и всегда он более, что кажется ночью, что все пропало, я не доживу до утра. И всякая ерунда лезет человеку в голову. Так вот, человек в этой картине мира или здоров, или болен. Третьего не дано. Дневной взгляд, по его словам, по словам Фехнера, признает, что тело – это живой организм, что тело ищет непрерывное равновесие, что это та система между тем, что думает и что чувствует человек, и что происходит в его теле. Между всеми этими вещами существует живая связь. Не магическая, не колдовская, а вполне физиологически объяснимая через законы того, как работает восприятие. И в своей книге, которую он написал через несколько лет после своего исцеления, Фехнер изложил убеждение, которое прошло через весь его личный и научный опыт. Человек, который смотрит на свое тело как на живой реагирующий, стремящийся к восстановлению организм, а не как на поломавшийся механизм, он создает условия для принципиально иного телесного опыта. Это не отрицание боли, это не закрывание глаз на болезни, это изменение позиции наблюдателя, которое, по убеждению Фехнера, влияет на то, какие именно сигналы из того колоссального потока телесных ощущений допускаются к нашему осознанию, какие остаются за чертой порога. И мало кто сегодня вспоминает, что Фехнер, который провел несколько лет почти в полной немощи, в полной темноте, практически слепым, прожил потом еще несколько десятилетий. При этом он интенсивно работал. Он скончался в 1887 году, когда ему было 86 лет, а заболел он в 39. И до последних лет он был в ясном уме. Он продолжал писать, он продолжал свои исследования. Тот человек, которого его коллеги в начале 40-х не ждали обратно в науку, которого уже они похоронили, он пережил многих своих коллег, он пережил многих своих современников. Он оставил то научное наследие, которое до сих пор цитируют и изучают. И Фехнер описывал внимание как обучаемый навык. Не как врожденную черту характера. Мы не рождаемся с настройкой всегда замечать плохое. Это складывается из нашего опыта, из наших тревог, из нервозности, из необходимости быть всегда начеку, быть всегда на страже. Мы не позволяем, я говорил в прошлой передаче, даже отдыхать себе. Мы отдых воспринимаем как угрозу. Мы воспринимаем, что отдых поможет нам разориться, поможет нам не контролировать каких-то наших близких, не контролировать наших сотрудников, там, если они у вас есть, не контролировать свою работу. Отдых как угроза. Вот до чего мы дожили, когда бы нам, если когда мы были молодыми, когда мы, нам там было, не знаю, 20-25 лет, если бы нам так сказали, я думаю, большинство из нас очень бы удивились. Мы все хотели отдыхать, мы все хотели веселиться. А сейчас мы довели себя с этим ритмом жизни, с постоянной нагрузкой, с постоянной мыслью о том, что мы всем должны, что мы не имеем права отдыхать, что мы должны думать только о деньгах, мы должны думать только о плохом, потому что, о, хорошее, хорошее, оно и так, хорошее, оно придет, оно никакой не несет угрозы. А мы находимся в состоянии войны со всем миром. Мы выходим из дома, из квартиры, мы застегиваемся там до последней пуговицы, карманы, где кошелек, чтобы, не дай бог, там что-нибудь у меня не украли, не напали на меня. Как надолго вот можно в таком состоянии прожить? Как долго можно сохранить в таком состоянии стресса свое здоровье? Об этом поговорим во второй половине нашей передачи. А сейчас реклама. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Кафе в Таиланде стало вирусным в соцсетях из-за необычного дизайна люстры, которую пользователи соцсети сочли слишком похожей на пенис. Заведение находится в курортном городе Хуахин и оформлено в средиземноморском стиле с лимонными деревьями, белыми виллами, бассейном и ярко-желтым декором. Гостям предлагают лимонады, лимонные десерты и проживание на территории комплекса. Однако внимание пользователей привлекли вовсе не десерты. Больше всего обсуждений вызвали люстры над лестницей. Многие увидели в ней недвусмысленные очертания. Несмотря на волну мемов, кафе продолжает работать в обычном режиме и принимает гостей, многие из которых теперь приезжают не только за кофе и лимонными пирожными, но и ради фотографий с обсуждаемым в сети интерьером. Американский блогер Джейкоб Абрамс Коэн решил устроить себе спортивный чемпионат.

0: вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
6: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
7: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
8: Лето на Дэвидсон радио.
9: Все еще будет.
8: Все еще будет.
10: И мы продолжаем. С вами снова я, Николай Федоров, и моя передача «Реальность нереального в гипнозе». Вы можете позвонить мне после передачи, если у вас возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в первой половине передачи мы говорили о том, как стресс влияет на нас, на наше здоровье. Влияя на наше здоровье, естественно, он влияет на нашу жизнь, на ощущение жизни, на то, что очень часто многие люди, особенно, ну, я сталкиваюсь, естественно, с теми, кто уже разрушен больше обычного, и они приходят, и многие говорят, что просто не хотят жить, потому что не видят в этом никакого смысла. В жизни нет радости. Если нет радости, человек недолго он протянет. Человек, который всегда хочет радоваться, недолго протянет. Человек, который избегает стресса, этот человек тоже не очень хорошо, потому что стресс в разумных пределах, он полезен так же, как и в разумных пределах, я думаю, очень многие вещи нам полезны. И мы говорили о Густаве Фехнере, который прожил такую очень непростую жизнь, но очень много сделал для того, чтобы научить людей правильно относиться к себе, правильно относиться к своему телу. Относясь правильно к своему телу, мы выстраиваем правильную жизнь. Мы, избегая стресса, мы избегаем даже тех проблем, которые, казалось бы, никак не связаны со здоровьем. Мы меньше попадаем в аварии, с нами меньше происходит несчастных случаев. И вот сейчас мы дойдем до тех волшебных шести слов, которые Густав Фехнер задавал себе каждый день. И этим самым он менял внутренние настройки организма. Можно очень много сделать для своего здоровья, не обращаясь к доктору, хотя это святое дело. Я всегда говорил, если мы, не дай бог, там заболели, что-то случилось, в первую очередь идем к доктору. Но есть такие вещи, которые мы можем делать не вместо доктора, а вместе с доктором. Даже при самых страшных серьезных заболеваниях, я просто вот на эту тему не могу все сказать, что я хотел бы сказать, хотя многие мои знания опираются на труды американских ученых, на труды, на книги, на работы американских онкологов, американских психиатров. Но это было там середина 70-х.

0: 70-х, начало 80-х, тогда об этом еще можно было говорить. Но сейчас книги их преданы забвению. Некоторые книги, которые продавались на Амазоне, сняты с продажи. Этих книг найти практически невозможно. Я там некоторые книги покупал у любителей, которые, не знаю, там 20-30 лет назад их купили, они где-то у них валялись. И, кстати, достаточно за серьезные деньги, потому что в живом виде, в бумажном, эти книги, они просто становятся библиографической редкостью. А то, что можно найти в интернете, не всегда хорошее качество, не всегда правильно там страницы расположены, неудобно читать. Ну, есть свои минусы, потому что бумажная книга все равно, может быть, я просто привык, раньше были только бумажные книги. Сейчас, да, сейчас много я читаю и онлайн, много читаю и в планшете, и в ноутбуке, ну, как многие из нас. А вернемся к господину Фехнеру, и от него еще чуть-чуть перейдем, там поговорим о стрессе, я расскажу там несколько, очень интересную одну таблицу. Данные из этой таблицы надо очень нам, многим из нас задуматься. Задуматься, потому что вы просто, может быть, не сталкивались с этим. Так вот, то, что не складывалось у людей годами по Фехнеру, поддается перезарядке, перезагрузке не рывком, не усилием воли, а систематически и мягко работая переводом взгляда в другую сторону. И первый инструмент, который следует из его теории, это вопрос. По механизму, который Фехнер описывает как основной закон восприятия, вопрос активирует в мозге, в нашем мозге, направленный поиск. Когда человек спрашивает сам себя, что болит, мозг ищет ответ там, где болит. Когда человек спрашивает себя, где мне сейчас внутри себя хорошо, мозг ищет ответ там. И ответ найдется в обоих случаях. Потому что тело действительно посылает эти и другие сигналы и всегда посылает всю пачку, вот весь комплект, весь комплекс сигналов. И он посылает его одновременно. И разница только в том, какой канал у нас оказывается открытым. И фраза, которая стоит за этим принципом, звучит буквально так. Где мне внутри себя сейчас хорошо? Вот просто подумайте. Три слова, которые могут буквально изменить реальность. Эти слова, они звучат вот именно так. Где мне внутри себя сейчас хорошо? Вопрос, обращенный к телу. В любой момент, утром лежа в постели, в середине дня, когда накатывает усталость, вечером, когда уже мысли начинают ходить по кругу, по такому замкнутому, по привычному. И Фехнер всегда был уверен, что этот вопрос каждый раз подает сигнал. Подает сигнал нашему подсознанию, нашему мозгу. Смотри туда. Мозг начинает смотреть в правильное место. И смотрит он в то место, куда мы направляем внимание. Где мне сейчас внутри себя хорошо? Он смотрит туда, он находит хорошее. На чем мы концентрируемся, это начинает расширяться. Еще раз. Концентрируемся на хорошем, расширяется хорошее. Внутри нас, вокруг нас улучшаются наши отношения, улучшаются наши дела. Если мы концентрируемся только на том, что летит астероид, вот, кстати, опять начали писать, они летают, они там в галактике, в нашей Вселенной, их миллионы и миллиарды, наверное, и они летают и будут летать. Но вот зачем нам задумываться, чуть-чуть я отвлекусь, но это, кстати, по нашей теме, о том, что летит какой-то астероид, который может нас там просто за несколько мгновений уничтожить. Я на это, я думаю, никто на Земле на это повлиять не может. Но это создает, что человек думает, да мне зачем трудиться, зачем мне напрягаться, буду тратить деньги, буду гулять. Да подумаешь, там употреблю вещества, напьюсь, не выйду на работу, да все равно сейчас все погибнет. Это вот я другого не нахожу. Вот какого-то вывода из такой информации. Или эти информации регулярные. То вирус Эбола, то вирус такой, то даже я вслух не буду называть. Попробовали, население планеты не всколыхнули, давай следующий вирус. Опять не всколыхнули. И все-таки мы какой-то иммунитет от ковида получили. И панике не поддаемся. Как в старом фильме, вы панике не поддавайтесь. Организованно спасайтесь. Вот избегая таких новостей, мы спасаем себя. Мы вот эту чушь не читаем. Новости вообще их можно не читать. В них нет смысла. Кроме вреда оттуда просто ничего не льется. Казалось бы, там спорт прекрасно. Читаем про какой-нибудь, не знаю, футбольный, баскетбольный матч, там боксерский матч. То беспорядки, то одни болельщики побили других, то еще. А зачем нам это знать? Вот зачем? Я не хочу знать о плохом. Где хорошие новости? О прекрасных младенцах, которые там с румяными щечками, которые улыбаются, которые набирают вес. Я начинаю скучать о старых новостях, сколько там собрали пудов пшеницы, почему-то ее в пудах всегда измеряли, видимо, для того, чтобы казалось, что колоссальное количество там урожая, или там сахарной свеклы, или я не знаю, там, всего чего угодно. Нет, этого нет. Негатив, негатив, негатив. То есть, смотрите, целенаправленно нас подбивают к тому, чтобы мы свое внимание концентрировали на плохом в мире, на плохом в космосе, на плохом в нашем здоровье. Мы концентрируемся везде на плохом, и это плохое липнет, липнет, липнет, и мы потом удивляемся, а что случилось? Человек заболел, у человека рак, у человека там, не знаю, еще какая-нибудь плохая болезнь. Хотя, думаю, может быть, хуже этой. Не, ну есть, уже придумали болезни и хуже этой. И человек задает вопрос, почему я? Вот люди приходят ко мне иногда там со страшными диагнозами, почему я? Мы начинаем копать, он начинает внутри себя, следуя моим советам и моим подсказкам, и мы находим причины. Мы находим, иногда это смешные причины, иногда реально это страшные причины. Но зацикленность на плохом есть в каждом из нас. К сожалению, она есть во мне. Я такой умный, я всех учу, я даю советы. И там среди дня иногда себя ловлю на мысли, что советам-то я не всегда следую. И как только я не следую своим советам, я тут же получаю по голове. Я вовремя останавливаюсь, думаю, я был неправ. Был неправ, если перед человеком я всегда извинюсь. Хотя там, может, раньше я был чуть-чуть погорячее, и мне было неприятно извиняться, но надо отдавать себе отчет и, следуя советам, в первую очередь сам должен ты следовать этим советам. И Фехнер это понял столько лет назад, он передал это нам. А где эти новости? Но я могу объяснить. Вот смотрите, чуть-чуть отвлекусь от темы, но это тоже связано со стрессом. И вы, выслушав то, что я хочу сказать, вы поймете. Возьмем три категории работников. Никого из них не хочу обидеть. Я их всех уважаю. Возьмем докторов, адвокатов и строителей. Хотя бы вот возьмем три эти категории. Когда хорошо этим людям? Будем честны. Будем честны. Когда доктору хорошо? Когда человек болен. И чем человек сильнее болен, тем доктору лучше, больше анализов, больше таблеток, с которых все получают какую-то копеечку, больше витаминов. Там всегда пропишут что-нибудь. Вот никогда ни один доктор ни в одной стране просто так вас не отпустит. Я там приходил куда-то, помню, другу взять справку, и подумали, что это я, что это мой анализ. Я говорю, тут же все прекрасно. Подождите, подождите, вам надо пропить. И мне выкатывают целый список. Если на моем месте был бы мой друг, я уверен, доктор в белом халате, импозантно выглядит, в очках, так солидно говорит, прекрасный голос. Возьмем адвоката. Когда хорошо адвокату? Когда плохо клиенту? Чем хуже клиенту, тем лучше адвокату. У меня очень много было знакомых адвокатов, и он говорит, когда человека сажают в тюрьму, праздник. Почему я по наивности был молодой и спрашивал, почему? Потому что туда пойти надо записаться, каждый визит. Только визит стоит столько-то, столько-то денег. Когда хорошо строителям, чем больше разрушена ваша квартира, ваше жилище, тем, естественно, больше работы, чем вы там проглядели какую-то трещину в стене. Ой, у вас фундамент повело, у вас повело несущий. Да, там найдут такие слова, которые я даже не знаю. Это нормально, это правильно. Но, к сожалению, из этого сделаны были выводы, причем большим количеством докторов, адвокатов и строителей. Я знаю, меня начнут все ненавидеть. Я готов принять на себя удар, даже если мне запретят следующую передачу проводить. Но это же правда. Это же правда. Чем нам хуже, тем лучше другим людям. Давайте мы сделаем себе, хотя бы не будем губить себя. Да, мы наносим удар. Мы следим за квартирой, хуже строителю. Мы следим за своим правовым поведением, не нарушаем на дороге, никогда не подрезаем никого, не обманываем. И мы не даем работу адвокату, мы обираем адвокатов. Мы не болеем. И доктора начинают грустить. Потому что когда доктор, вот человек приходит к доктору, он приходит к священнослужителю любой конфессии. Вы понимаете, это номер один гипнотизер. Я против них микроб, бактерия просто. Потому что я кто? Где мои регалии? Да, я университет закончил, там и не один. И у меня и диссертация есть, и все, она опубликована. Я что, я буду ходить и трясти этим? Я никогда в жизни, я рекламы не даю. Заметьте, я вас не призываю никого, чтобы вы приходили и платили мне деньги, я вам помогал. Я даю советы, которые вам могут помочь так, без походов ко мне, к психологу, которые, если вы им будете следовать, сократят ваши визиты к докторам. Я просто помню, я читал одну книгу очень давно, недавно я ее перечитывал. Книга называется «Психотерапия рака». Книга издана, по-моему, 78-й год. В 74-м там заведующий радиологическим отделением одной очень серьезной онкологической клиники, там не буду никого рекламировать, ничего, он проводил исследования, и он проводил исследования, придумал методику, которая помогала человека просто из могилы вытащить. И он и его жена, она тоже была доктор, тоже была онколог, и они просто делали чудеса, вот, ну, фантастические вещи. Представьте, 74-й год, в 71-м они, по-моему, начали, им пришла эта мысль в голову, и они начали. Ну что они, естественно, доктора, конференции, там, симпозиумы, они выходят. Это в этой книге наши американские доктора. И они говорят, мы встречаем резкое неприятие, осуждение и ненависть всего медицинского сообщества США. А у них доказанные результаты. И они говорят, дошло до того, что мы засомневались в том, что мы делаем. И я сколько следил, сколько я слежу, я мониторю постоянно. Я мониторю, что русскоговорящий, что англоговорящий, что в сфере, ну, по болезням меньше. Но все, что касается тоже темы здоровья, но с позиции психологии и с позиции психотерапии, и с позиции особенно гипнотерапии. Потому что я, хоть я и психолог, и лицензированный, и все, но не в США, сразу скажу, а то меня обвинят и начнут адвокаты радоваться, скажут, вот сейчас мы на эти твари отыграемся. Нет, не надо нам не отыгрываться. Все, что я говорю, это чистая правда. И вы, слушая меня, если кто-то слушает, вы скажете, что я прав во многом. И все, что придумано, все забито, любой метод. Вот вспомню не по теме немножко, я помню, перестройка, и показывают там, какая-то подъезжает машина на заправку в телевизоре, и из водопроводной колонки берут эту трубку и водой заправляют бензобак «Жигулей». И великолепно едут. Два молодых парня сидят в машине. Не помню сейчас их фамилии, это было очень давно. И говорят, смотрите, два наших парня называют, они там, два оба инженеры. Они придумали, как разлагать воду на кислород и на водород в «Жигулях» и ездить. Да сейчас мы все перевернем. Но мы знаем, что Советский Союз держался на нефти, на продаже нефти. И, в принципе, это и сейчас осталось там. И что, где эти парни? Кто-то о них слышал? Я думаю, даже пыли не осталось от этих людей. Потому что все, если они шарлатаны, возьмите, сделайте следующую передачу, покажите, что они шарлатаны. То же самое с докторами. То же самое, мы возьмем любую сферу, везде, где какая-то есть здоровая мысль, которая может пошатнуть там какие-то устои, я думаю, что... Ну, сейчас не надо даже там какие-то противоправные вещи просто этих людей там обсмеют, засмеют, они не получат степени, не получат гранты, не получат лаборатории. Все закончилось очень легко, очень красиво. Но мне просто за этих двух онкологов великолепный механизм. Они сделали то, что, в принципе, делали мои учителя. И то, за что были они немножко, конечно, биты. Не физически. Но как-то они там ушли немножко не вовремя. Ну, я не говорю, что что-то там было противоправно. Нет, ну, от неприятия, от всего, видимо, там, может, сердце не выдержало, может, еще что-то. И все заканчивается. Как только появляется что-то свежее, то, что не бьется с концепцией, которая сейчас там основополагающая, это все оно не уничтожается, просто это не видно. А представьте, сколько сейчас информации, и понять, где здоровая идея, а где чушь собачья. Я вот интернет смотрю, YouTube, да, я немножко ушел от стресса, но мы вернемся, если что. Если меня не выключат, в следующую среду я волшебные слова их не расскажу, если сейчас не успею. И просто мы утонем в океане информации. Такая там чушь. Ну, вот просто я диву даюсь, на кого рассчитано. Но я смотрю, там бывает сотни тысяч, миллионы просмотров. И чем больше чушь, есть хорошие вещи. Есть, может быть, 1%, может быть, 1.5%. Максимум, если до 2%. Все остальное мусор. Я не беру какие-то рецепты пирожков, еще чего-то. Все, что касается развития душевного, все, что касается каких-то там медицинских советов, даже говорить не о чем. Здесь два ученых, один из них заведующий радиологическим отделением очень крупной онкологической клиники. Он дает метод, который от артроза помог. Ну, сначала, естественно, они по своей специальности, они сначала человека вытащили просто из болезни, из рака. А потом уже он воспользовался тем же методом, который он просто... Он настолько прост, да, там надо 3 раза в день, там надо уделить 3 раза в день от 5 до 10 минут. А сколько человек, если он попал в эти... списке раковых больных, сколько он проводит в клиниках, сколько он проводит там на всяких процедурах. Я видел эти очереди. Я был в паллиативных центрах, куда людей просто умирать их отправляют, и все. Можно это применить? Нет, мне сказали, нет, нельзя это применять. Нет, вы что? А вы скажете, что они выздоровят? Или я скажу, нет, им будет легче. Нет, вас будут судить, если вы так скажете. Великолепно. Я приду и скажу, вы знаете, вы, наверное, сдохнете, и сдохнете вы прям скоро. Как я должен сказать? Человек придет с панической атакой, вы можете убрать? Нет, вы сдохнете от панической атаки. Я так должен говорить? Как надо говорить? Ну ладно, паническая атака и какие-то органические болезни, понятно, что они одна с другой не совсем коррелируются, но... Если я не могу сказать человеку по-человечески, что тебе будет легче, и это не только доктора говорят. У меня были знакомые, я говорю, слушай, у тебя вот там знакомая, там такой интересный случай, я могу ей облегчить немножко ее состояние. Нет, не надо делать. Почему этого не надо делать? Это не надо делать, потому что это даст ей ложную надежду. Ей сказали, что она через там 6 месяцев умрет максимум. И что? Нет, ей не надо давать ложную надежду. Пусть она умрет, да, пусть она умрет. Все в порядке, пусть она умрет. Я такое слышал не один раз. У меня нет настроения принимать людей. У меня нет настроения, ну, онлайн это я вообще стараюсь этого избегать. Бывает, но крайне редко. Это скорее как исключение. Но я даже так, у меня приходят люди. Если бы вы видели и слышали то, что я вижу и слышу, и если бы вы видели тот видеоархив, ну вот дай бог, может быть, я все-таки доберусь и до Нью-Йорка, и я сделаю нарезку того, что можно опубликовать, посмотреть, и мы там на большом экране на Дэвидсон Радио посмотрим, как обычно. И вы посмотрите, как это выглядит. И я расскажу, что проходило у людей. Как там из диких истерик, когда есть человека, у него не просто блевотина выходила, извините, изо рта, там из ушей у человека лезла. А человек пришел, что? У меня цистит, у меня там синдром раздраженного кишечника. Кстати, очень плохая вещь, синдром раздраженного кишечника. И 10-12 сессий у человека наладилось, но он себя чувствовал как выжатая тряпка. Он говорил, отпустите меня, не надо, его колотило там, но выходили вот те зажимы, я уж не знаю, они электрические или электрохимические, но, скорее всего, в комплексе. И они выходили, да, они выходили и спасались. И потом этот человек мне перезвонил, да, я ему позвонил, спросил, как у вас было? Да, нормально, я уже ем, могу там селедку с молоком, все нормально, по ошибке вот съел, не шучу, и у меня там ничего, все нормально, расстройства желудка не было, все в порядке. Ну вот вы знаете, у нас там есть общие знакомые, да, я говорю, да, я помню этих людей. А они меня спросили, как результат? Я сказал, ерунда, ничего особенного, вы не обижайтесь. И там человек мне начал объяснять, по какой причине он это сказал. И это не единственный случай. Людям стыдно сказать, что они ходят к психологу. А это нормально. Что он ходит к психотерапевту. Это не значит, что человек псих. Что человек ходит к гипнотерапевту. Это, наверное, вообще это ниже этого просто упасть некуда. Я вот рассказывал случай, когда я ждал мальчика, у него был НРС, он писался по ночам, мальчик 12 лет, и они едут, я жду, 15 минут опаздываю, 30 минут, я звоню, мы не приедем, почему? А мы думали, мы к колдуну едем, а вы гипнотизер. Не, гипнотизер, вы мозги сожжете моему сыну. Не, отлично, пусть писается дальше, хорошо. Везите к бабушке, откройте интернет, там миллион бабушек, дедушек, я не знаю, экстрасенсов. Во сне к вам придут рекламы, кто живет в Бруклине, вы видели рекламы. Я не хочу комментировать, но там, когда я вижу, что я исцеляю от всех болезней, ну так меня эти плакаты немножко настораживают. На этой оптимистичной ноте я с вами сегодня попрощаюсь. Мы, может быть, услышимся в следующую среду. Мира и покоя вам в душе. Всего наилучшего.
1: Пульс большого города. Радио большого города. Дэвидсон радио.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Организаторы праздника «Америки 250» подтвердили шорт-лист артистов для грандиозного концерта в Лос-Анджелесе 4 июля. Ведущей станет Queen Latifah, среди хедлайнеров Крис Стейплтон и The Smashing Pumpkins. Оргкомитет чемпионата мира по футболу рассматривает возможность переноса времени начала некоторых матчей в нашей стране на более позднее вечернее время из-за установившейся в Северной Америке аномальной жары. Национальная погодная служба объявила опасными условия на Среднем Западе и в районе Великих Озер. В Детройте и пригородах из-за критической нагрузки на электросети зафиксированы локальные отключения энергии. В связи с экстремальной жарой государственные парки Нью-Йорка, включая пляжные зоны и бассейны, с сегодняшнего дня переходят на продленный режим работы до 7 часов вечера. В черте Питтсбурга открываются более 500 городских центров охлаждения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на канале RTN. Верховный суд подтвердил право на гражданство по рождению. Военные США после соглашения между Ливаном и Израилем будут на земле следить за действиями вооруженных сил обеих стран. Рекордно мало американцев испытывают гордость за страну. Накануне 250-летия новый опрос фиксирует самый низкий за 25 лет уровень тех, кто заявляет о крайней гордости за Америку. Акул заметили у побережья Нью-Йорка. Отдыхающих призвали соблюдать осторожность. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов, и я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Сразу же спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Vision Palace – дворец зрения мы называем. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете сами в этом убедиться, посетив этот дворец зрения. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине. Это угол из 18-й стрит. И позвоните по телефону 718-998-8400. И, дамы и господа, помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, сегодня у нас 1 июля. Через три дня мы будем отмечать 250-летнюю годовщину провозглашения независимости, День независимости. И моя сегодняшняя передача, как раз я окунусь в эту историю, что произошло 250 лет назад. Я начну с цитаты из Декларации независимости. Это слова из второго абзаца. Я цитирую. «Мы исходим из той очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом неотделимыми, неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Профессор истории Массачусетского колледжа Маунт Хеллок, зовут профессора Джозеф Эллис, он автор прекрасной книги, книга называется так, «Отцы-основатели. Революционное поколение». Он считает вот эти слова из второго абзаца Декларации независимости, я цитирую профессора, «самыми, вероятно, важными в американской истории и, возможно, во всей современной истории». Мы можем только гадать, что случилось бы с Америкой, да и со всем миром, если бы революционное поколение не объявило о независимости 13 английских колоний в Северной Америке. Декларацию независимости часто называют Библией современной демократии. Но в отличие от Библии, авторов которой нам знать не дано, у Декларации независимости есть конкретные авторы. Их имена известны. Итак, 4 июля мы отмечаем День независимости. Это наш главный, самый главный, конечно, праздник. Вопрос прост. Но почему 4 июля? Собравшийся в Филадельфии Второй континентальный конгресс провозгласил независимость от английской короны 2 июля 1776 года. Не 4 июля, 2 июля. Конгресс провозгласил независимость. Он принял резолюцию о независимости, которая была предложена 7 июня, с тех пор она обсуждалась, делегатом от Вирджинии, его звали Ричард Генри Ли. Это время, это июнь-июль лета 76-го года. Война с англичанами была уже в полном разгаре. Война, как мы с вами помним, мы об этом говорили не раз, началась 19 апреля 75-го года, то есть годом ранее, двумя сражениями массачусетских патриотов против англичан в пригородах Бостона, это Лексингтон и Конкорд. Ну, сегодня это пригороды Бостона, тогда это были как бы городки чуть-чуть дальше от Бостона. В мае того же года, 1775-го, Континентальный конгресс назначил Вирджинса Джорджа Вашингтона командующим континентальной армией. К лету 76-го года громадная армия англичан сосредоточилась на Лонг-Айленде в нескольких милях к востоку от Нью-Йорка и была готова разделаться с плохо обученной и еще хуже экипированной армией повстанцев под руководством Вашингтона. Вопрос о провозглашении независимости, этот вопрос назрел. Ну вот что интересно. Среди делегатов Континентального конгресса единства на сей счет просто-напросто не было. Некоторые делегаты были против создания конфедерации колоний, выработки конституции этой конфедерации из-за договора с Францией. Они хотели сохранять верность английскому королю Георгу XIII. Вот такие это была группа делегатов. Окей, мы не против конфедерации, но мы должны сохранять верность английскому королю. Были другие делегаты, те, которые настаивали на независимости от английской короны. В первую очередь это были бостонцы Адамсы, Самуэль и Джон. Они дальние родственники. Они считали совершенно необходимым избавиться от власти короля. И вот Вирджинец Ли, который тесно сотрудничал с массачусетскими Дэвисами, он предложил резолюцию о независимости. В ходе бурных дебатов было принято решение назначить комиссию по составлению документа, который бы объяснял необходимость отделение североамериканских колоний от Англии. Нужно было назначить комиссию. Итак, в состав комиссии Конгресс рекомендовал самого знаменитого делегата. Это 54-летний в то время Бенджамин Франклин из Пенсильвании. Ну, Конгресс заседал в Филадельфии. Бенджамин Франклин, пенсильванец, известный всему миру философ, ученый, изобретатель, мы знаем, о нем знали по обе стороны Атлантического океана. Он был первым назначен вот в эту комиссию. Второй был Джон Адамс, которого считали одним из лучших ораторов. В комиссию также вошли делегат из штата Нью-Йорк Роберт Ливингстон и делегат из еще не штата, еще колонии Ливингстон и делегат из Коннектикута Роджер Шерман. Но в комиссии явно не хватало представителя Юга. Кандидатура Ли Вирджинса многих делегатов не устраивала, потому что они полагали, что Ли не столько служит интересам Вирджинии, сколько служит интересам Массачусетса. И вот вирджинец Томас Джефферсон, громадный рыжий парень, стал компромиссной фигурой. К тому же многие знали, что он достаточно хорошо владеет пером. Здоровье не позволяло Франклину уделить достаточное внимание составлению документа. Джон Адамс. Адамс был по горло занят подготовкой резолюции о договоре с Францией. Ливингстон из Нью-Йорка и Шерман из Коннектикута, они не горели желанием заниматься какой-то писаниной. Вот так и получилось, что Джефферсону пришлось взять на себя выполнение задания Конгресса. Конгресс дал задание написать объяснение, почему нужно объявить независимость. И Джефферсону следовало спешить. Ну, во-первых, болела его жена Марта, и он хотел уделить ей внимание. То есть надо вернуться в свое имение. Это первое. Во-вторых, Вильямсбурге – это столица Вирджинии. Тогда шла выработка, работа над проектом конституции колонии, которая станет штатом. И Джефферсона ждали в Вильямсбурге. Вот он и должен был спешить. И в течение нескольких дней он написал документ, который вошел в историю. Помогла ему эрудиция, конечно, и глубокие знания в области философии и истории. Ну, я напомню, я как-то об этом рассказывал, вы знаете, он блестяще знал иврит. Джефферсон был образованным человеком. Вот что я сейчас процитирую, написал о Джефферсоне Джулиан Бойд. Это библиотекарь из университета Принстона, он историк, он много лет работал над литературным наследием Джефферсона. Вот что он сказал о Джефферсоне, я цитирую. Джефферсон впитал в себя все богатство традиций античной и современной ему европейской литературы. И это, конечно, помогло Джефферсону в работе над Декларацией независимости. Вот я приведу только один пример. Джефферсон заменил традиционную формулировку естественного права человека, формулировка, которая принадлежала английскому философу Джону Локу. Формулировка Лока такая, что значит естественные права человека? Это право на жизнь, на свободу и на собственность. Так вот, Джефферсон заменил собственность стремлением к счастью, то есть осталась жизнь, свобода и стремление к счастью. Выполнив задание Конгресса, Джефферсон показал написанное Франклину и Адамсу. Но Франклин вообще ничего не изменил. Адамс ввел несколько поправок. Ну, есть сохранился черновик, написанного Джефферсоном, и там видны поправки, что-то зачеркнуто, было зачеркнуто то, что решил изменить Адамс. Набело перепечатанный Джефферсоном текст был представлен делегатам Конгресса 1 июля, когда они закончили обсуждение резолюции Ли о независимости. 2 июля резолюция Ли была одобрена, и вечером того же дня, 2 июля, Джон Адамс писал жене, я цитирую Джона Адамса, «Последующие поколения будут ежегодно праздновать великую годовщину». Он имел в виду, естественно, 2 июля. Утвердив резолюцию о независимости американских колоний, Конгресс приступил к рассмотрению документа, представленного комиссией из 5 человек. Никто понятия не имел, что документ писал кто-то один, и что только 2 членов комиссии вообще не имели к написанию никакого отношения. Они даже его не читали. Ливингстон и Шерман этот документ даже не читали. Об авторстве Джефферсона стало известно много лет спустя. Вот интересный пример. Фактически, Александр Гамильтон, ставший в 1789 году министром финансов первой администрации Вашингтона, он постоянно конфликтовал с государственным секретарем Джефферсоном. Он понятия не имел, что его политический оппонент является главным автором Декларации независимости. Ну а депутаты Континентального конгресса рассматривали подготовленный комиссией документ так, как мы, дамы и господа, как сегодня рассматриваются, ну, пресс-релизы, какие-то отчеты для прессы о каком-то мероприятии, что-то там подготовил какой-то отдел конгресса. Мало ли кто там автор. Конгресс внес несколько поправок в текст, в частности, потребовал вычеркнуть обвинение английского короля в работорговле. Ну, мы с вами знаем, тот из вас, кто читал, я надеюсь, что не только вы читали Декларацию независимости, а что у вас она есть просто дома, причем есть прекрасные русские тексты. Мы с вами помним, что Джефферсон предъявил королю Георгу масса требований, масса обвинений, он обвиняет его, Бог, в чем он только его не обвиняет, в том числе было обвинение в том, что он потворствует работорговле. Так вот, по решению Конгресса это обвинение было вычеркнуто. Причем интересно, что за то, чтобы вычеркнуть это обвинение, голосовали не только делегаты из Южных Штатов, но и делегаты из Нью-Йорка и Массачусетса. Итак, 4 июля, после двухдневных дебатов, Конгресс единогласно одобрил документ, объявлявший жителям колоний, ставших независимым, смысл принятой 2 июля резолюции. То есть резолюция независимости была принята 2 июля, а этот документ, он просто объяснял, так сказать, почему эта резолюция была принята. 4 июля только два делегата подписали Декларацию независимости. Только два. Это президент Конгресса Джон Хэнкок, он из Массачусетса. И тот, кто... Да, масса фотографий во всех учебниках. Его подпись самая громадная, такая размашистая подпись. Причем интересно, это легенда или нет, когда у него спросили, почему ты так расписался, что твоя подпись выделяется, он сказал, чтобы было знать, кого вешать первым. Значит, 4 июля он подписал Декларацию независимости, и секретарь Конгресса Чарльз Томпсон из Пенсильвании. Все остальные делегаты в этот день были заняты своими другими делами, и они подписывали Декларацию независимости позднее. Еще одна легенда, тоже легенда, связанная с повешением. До того, как Декларацию подписали все, абсолютно все, Хэнкок сказал Бенджамину Франклину: «Должно быть единогласие, не должно быть несогласных, мы должны держаться вместе». Что ему ответил Бенджамин Франклин? «Да, конечно, мы должны держаться вместе, в противном случае нас повесят раздельно». Итак, 2 июля 1776 года была провозглашена независимость, а Декларация независимости была одобрена 4 июля. Но едва ли не с самого начала, как только речь заходила о независимости, называлась дата 4 июля. Ну, впрочем, кого тогда это волновало? День независимости стали ежегодно отмечать только после победы над Англией в войне 1812 года. Отцы-основатели республики продолжали жить и работать. Им в голову не приходила мысль объявлять праздником плоды своих трудов. К тому же, в 90-е годы уже среди отцов-основателей произошел раскол, ну, как бы мы сегодня сказали, по партийному принципу. Мы с вами знаем, мы не раз об этом говорили, что вскоре после того, как была образована первая администрация Вашингтона, я напомню, после резолюции, после того, как была объявлена независимость 1776 год, в течение более чем 10 лет, 11 лет, руководил страной однопалатный конгресс. И однопалатный конгресс, 13 штатов, они жили каждый, кто как хочет жить. И существовало мнение, особенно в Европе, что эта аморфная республика, она распадется на несколько государств. Нашлись замечательные люди, скажем, я сразу же назову Александра Гамильтона и Джеймса Мэдисона, которые пришли к выводу, что стране нужна конституция, которая объединила бы 13 штатов из аморфного государства, превратила в единое государство. Вот усилиями этих людей, в частности Гамильтона и Мэдисона, в 1787 году, то есть через 11 лет после Декларации независимости, в той же Филадельфии был созван Конституционный конвент, который, кстати, в то время никто конституционным не называл. И этот конвент он начал работать в мае 1787 года, завершил работу в сентябре 1787 года. Была принята Конституция, на основании которой мы сегодня живем, но с тех пор она пополнилась определенно 27 поправками. Так вот, на основании этой конституции был создан двухпартийный парламент, Конгресс, Палата представителей, Сенат, исполнительная власть – это Белый дом, и судебная власть – это Верховный суд. Так вот, из-за того, что произошла, да, и вскоре после того, еще сам себя перебиваю, была создана первая администрация Вашингтона, начался раздрайв между Гамильтоном и Джефферсоном. Гамильтон считается основателем федералистской партии. Он считал, и его сторонники, в том числе Вашингтон, вице-президент Адамс, что главное слово в стране должно принадлежать федеральному правительству. Что касается Джефферсона, антифедералистов, его партия называлась в то время республиканско-демократическая, его сторонников называли джефферсоньевскими республиканцами, они считали, что решающее слово в стране должны играть правительство штатов, а не федеральное правительство. И вот произошел раздрайв, и поэтому о том, кто там писал Декларацию независимости, это мало кого вообще, так сказать, интересовало. Итак, после войны с Англией, война называлась война 1812 года, хотя мы с вами знаем, она закончилась только в январе 1815, после того, как Эндрю Джексон разбил английскую армию под Новым Орлеаном. Вот тогда война с Англией, победа над Англией. И вот после этой войны стали праздновать День независимости и стали праздновать 4 июля. Опять-таки, стали праздновать, это не значит, что был какой-то выходной день, что люди могли не выходить на работу. Итак, это у нас стали праздновать в 1812 году. После войны, этой войны, праздновали кто как хотел. А вот когда Эндрю Джексон стал президентом Соединенных Штатов, он победил на выборах в 1828 году, вот после этого как раз Декларацию независимости, День независимости стали отмечать 4 июля, и это стало традицией. Будет небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа, выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. По итогам праймерис в Колорадо Мелот Кирос практически гарантировала себе место в Палате представителей. Она может стать первой женщиной из поколения Зи, родившихся после 97 года в Конгрессе. Горсовет принял законопроект Интро 929A. Документ обязывает комиссара NYPD предоставить детальный публичный план по обеспечению безопасности вокруг детских садов и школ, чтобы исключить угрозы и блокирование зданий во время уличных протестов. На фоне пересмотра торгового пакета USMCA Мексика усиливает экономические контакты со странами Южной Америки, пытаясь диверсифицировать рынки сбыта на случай срыва соглашения с Соединенными Штатами.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.

0: 3 ванны, в одной из них джакузи, одна половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа, и там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду, в доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
2: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
3: Я вернулся к вам, дамы и господа, и перед тем, как продолжить разговор, мне кажется, разговор достаточно интересный, исторический. Я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – это магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены за тариф повышаются, негодяй Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Это Vision Palace. Придите, позвоните, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеоном для водителей. Это особенно ценно в летнее время, когда солнышко бьет в глаза. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь грандиозный выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару очков бесплатно для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Ну и принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может в этом убедиться сам. Для этого побывайте 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит, или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, празднование началось 4 июля. Праздновать. Свой вклад, кстати, в празднование именно 4 июля внес художник Джон Трамбл. По заданию Конгресса Трамбл написал 4 картины на темы революции. Самой важной из 4 он считает картину, которая называется «Декларация независимости». Это громадное полотно, оно размером 12 на 18 футов, было завершено в 1818 году. На этой картине изображены все 48 членов Второго континентального конгресса. 5 из них стоят и вручают Хэнкоку, президенту конгресса, вручают Декларацию независимости. Все 5 изображены. По порядку, слева направо, взгляните на картину. Адамс, Шерман, Ливингстон, Джефферсон и Франклин. Именно Джефферсон вручает Хэнкоку проект резолюции. В его руках картина «Декларация независимости». Я думаю, тот из вас, кто бывал в Капитолии, многие из вас, конечно, бывали, это прекрасная экскурсия, они видели эту замечательную картину. Так вот, эта картина «Декларация независимости», она как бы узаконил

0: праздник 4 июля. 4 июля этот день интересен в истории не только 250-летием создания провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. 4 июля, в субботу, исполнится 200 лет со дня смерти двух авторов Декларации независимости, Томаса Джефферсона и Джона Адамса. Джон Адамс, он был назван голосом революции, Томас Джефферсон был назван первым революции. Двое из пяти членов комиссии по подготовке Декларации независимости. Тот факт, что Адамс и Джефферсон скончались в один день, причем не просто в один день, 4 июля 26 года, в день 50-летия Декларации независимости, этот факт интерпретируется многими христианами-протестантами как доказательство того, что Соединенные Штаты Америки занимали и занимают особое место в Господнем промысле. Да, дамы и господа, вот такие дела. И кое-что из личных воспоминаний. Я, живя в Ленинграде, готовясь к тому, чтобы отчалить из Советского Союза, я получал письма от своей соученицы по географическому факультету. Она эмигрировала вместе с мужем и двумя детьми в Америку. Я в 76-м, а она в 74-м году. И вот она мне как-то написала. Данечка, это я цитирую полностью письмо, оно у меня сохранилось. Она, кстати, моя однокурсница, она, к счастью, до сих пор обитает на этом свете, как и ваш покорный слуга, только я живу в Северной Каролине, она живет в штате Массачусетс. Значит, она писала, цитирую, Данечка сразу же стал знаменитым, ведь он родился 4 июля. И вот этот мальчик, они тогда приехали, они сначала жили в Нью-Йорке, по-моему, жили в Квинсе. Он пришел в школу, еще не говоря ни слова по-английски, и сразу же стал героем, потому что он родился 4 июля. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем историческом отчете перед вами. Я должен сказать, что сегодня у нас среда, правильно? А по средам я представляю вам Майкла Брука. Майкл Брук, надо ли напоминать, он возглавляет бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Причем, дамы и господа, я всегда вам желаю, всегда и буду всегда желать, во-первых, не попадать в дорожно-транспортные происшествия. И, во-вторых, не становиться участником несчастных случаев. Окей. Добрый день, Михаил.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если, не дай бог, с вами или вашими друзьями, или знакомыми, или сослуживцами случилось любое несчастье, любая травма, если вы где-то упали, что-то себе повредили, или ехали в машине и попали в аварию, у вас начало что-то болеть, например, спина, шея или поясница, во всех этих ситуациях очень важно позвонить мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Вы можете мне звонить любой день недели, в любое время дня и ночи. Я немедленно подскажу вам, как собрать необходимые доказательства, и потом свяжу вас сразу же с адвокатом, который специализируется на вашей конкретной ситуации. Итак, еще раз мой телефон 718-256-5610.
0: Майк, нам позвонил один радиослушатель и рассказал вот такую историю. Он с женой. Они пришли в ресторан, и под его женой сломался стул. Ну, его жена достаточно крупная женщина, он пишет. Когда официанты и менеджер подошли, они стали говорить, что «Извините, но мы тут ни при чем. Стул на такую даму, как вы, как ваша жена, уж простите, стул не рассчитан. Вам на нем нехорошо было сидеть, и вот он сломался. Вы качались, он сломался. У жены тяжелая травма. Она повредила копчик, у нее синяки, ушибы. Можно ли в такой случае
2: судить ресторан. И как это будет происходить?
1: Разумеется, если под вами в ресторане ломается стул, это не имеет значения, полный вы или худой. Все равно хозяева ресторана должны это учитывать и ставить стулья с запасом прочности. Если стул какой-то старый или хлипкий, то его там просто не должно быть, чтобы не подвергать опасности посетителя. Потому что они, в принципе, получают, зарабатывают деньги с каждого посетителя и должны следить за их безопасностью. Я дам вам адвоката, который вел аналогичные дела, поэтому я просто не сомневаюсь в успехе. Этот адвокат докажет их вину и получит деньги с их страховки. Я приведу следующий пример. Ко мне обратился радиослушатель по имени Виктор. Он пошел в кафе в Манхэттене, выбрал столик, сел на стул, и этот стул под ним сломался, и Виктор, естественно, упал. У Виктора были травмы головы и спины. В госпитале ему наложили швы на голову, и после этого он сразу позвонил мне. Я выбрал для Виктора адвоката, который возглавляет огромную адвокатскую фирму, лучшую в Манхэттене, и выиграл все дела, связанные с падениями в общественных заведениях за последние 20 лет. Мой адвокат доказал, что стул был неисправен и получил со страховки кафе $120 000. Поэтому при любом падении звоните мне как можно скорее. Запишите мой номер телефона Майкл Брук 718-256-5610. Создайте контакт с моим именем в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук 718-256-5610.
2: Большое спасибо, Майк, за ответ. Я благодарю вас от имени нашего радиослушателя. У нас есть вопрос от Петра.
3: Майкл, я работаю в магазине, и когда я помогал посетителю магазина доставать коробку, то я по неосторожности подскользнулся и очень сильно повредил себе ногу. У меня порваны сухожилия в коленке, и я не могу работать, по крайней мере, несколько месяцев, может быть, даже год. Так врачи мне сказали. Операцию будут делать. Что в такой ситуации будет происходить? И можете ли вы мне как-то помочь?
1: В данной ситуации я дам вам специализированного адвоката, который занимается травмами на рабочем месте. В данном случае, так как дело происходило прямо на рабочем месте внутри вашей компании, где вы официально работаете, то по законам штата Нью-Йорк и штата Нью-Джерси вы не можете судить своего хозяина, начальника, своего руководителя. Вы можете получать деньги только со специализированной страховки, которая называется Workers' Compensation. И тут надо дальше быть очень внимательным, потому что иногда руководство предприятия, если у человека случилась травма на работе, сами открывают ему эту страховку. И говорят, вот, пожалуйста, мы вам открыли, идите лечитесь, получайте деньги и так далее. Но во всех этих случаях есть риск недоплаты, что вы можете какие-то деньги недополучить. Поэтому все равно во всех этих ситуациях нужен адвокат. Я этого вам адвоката дам, и этот адвокат будет для вас абсолютно бесплатным. Он не берет деньги с вас в конце дела, не берет никаких процентов. Он за свою работу сам получает отдельно с этой же страховой компанией. Вы можете спокойно пользоваться услугами бесплатного адвоката и быть спокойным, что вы получите полностью максимум всех возможных денег, которые вам полагаются. Потому что если вы пустите это дело на самотек, то вы можете что-то недополучить. И потом очень трудно будет это как-то вернуть. То есть лучше, если вам все правильно оформит специализированный адвокат. Я приведу следующий пример. Ко мне обратился радиослушатель по имени Сергей. Сергей работал на складе, и когда он поставил коробку с материалами, то потерял равновесие и упал с приставной лестницы. Сам сказал своему боссу, что проявил неосторожность, но сильно повредил ногу, как и вы, и не мог больше работать. Когда он мне позвонил, я дал ему лучшего адвоката по травмам на работе. Этот адвокат совершенно бесплатно получил для него $700 в неделю на все время болезни, что было как раз примерно около года, и потом еще 80 тысяч, когда закрывал это дело, специальную сумму, которая по-английски называется lump sum. Также он получил для него оплату всего лечения. Так что если что-то подобное происходит, и вы где-то падаете, то сразу же звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610, и всегда носите с собой.
2: Миша, я благодарю вас от имени Петра, от имени всех радиослушателей. И у нас, конечно, есть вопрос от Ларисы.
4: Майкл, у меня сын играл на дороге возле нашего дома. Мы живем на такой маленькой узкой улочке в Бруклине, и там дети часто играют. Вот он выбежал на дорогу и играл там в мяч с другими мальчиками, и в это время проезжала машина и зацепила его. Он полетел и сломал руку. А можно ли в такой ситуации как-то кого-то судить, или это его вина и ничего нельзя сделать? Спасибо.
1: Даже если дети играют на дороге, водитель обязан соблюдать осторожность или вообще остановить машину, заставить, если даже нужно, родителей забрать детей, или проезжать настолько медленно, чтобы никого никак не зацепить и тем более не нанести такую тяжелую травму, как в вашем случае, когда машина сбила ребенка и сломала руку. Поэтому очевидно, что этот водитель не просто не проявил неосторожность, а еще и превышал скорость. Я уверен, что адвокат, который я вам предоставлю, специализированный адвокат, который ведет дела, когда пешехода сбивает машина, практически во всех случаях этот адвокат был успешен и получал людям максимальные компенсации. И поэтому я уверен, что он и вам получит максимальную компенсацию. То есть не волнуйтесь, я дам вам именно этого адвоката. Я приведу следующий пример. Ко мне обратилась радиослушательница по имени Алиса. Она шла с ребенком по дороге, где нет тротуара. Городской автобус зацепил и травмировал ее маленькую дочку и ее саму. Когда она мне позвонила, она очень волновалась, что еще ее могут наказать за то, что она шла по проезжей части, и спрашивала, что можно сделать в такой ситуации. Я связал ее именно с этим самым знаменитым адвокатом, известным по делам, когда пострадали дети. Он подал в суд на водителя автобуса, компанию и на город и доказал, что тот проявил невнимательность. Так как это был городской автобус, то он получил деньги для нее с города. Для Алисы и ее дочки он получил по 150 тысяч долларов, то есть вместе почти треть миллиона. Создайте мой контакт в своем телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И звоните мне при любой автоаварии, при любой травме. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть эта информация всегда будет у вас под рукой. Вы мне можете позвонить в любой день недели, в любое время дня и ночи. Я вам подскажу, как собрать доказательства, а потом свяжу вас с адвокатом, который немедленно займется вашим делом. И это будет залогом успеха. Еще раз, мой телефон 718-256-5610. Набирайте прямо сейчас на интернете и попадайте на мой веб-сайт и загружайте себе мою визитную карточку.
2: Большое спасибо, Майки, дамы и господа. Береженного Бог бережет, и поэтому имейте в запасе всегда телефон Майкла Брука. Это вам поможет. Всего хорошего и будьте здоровы.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Окей, я вернулся к вам, дамы и господа. У меня ровно до 6 часов и 10 минут. О чем я хотел бы поговорить? Значит, в последние дни, буквально в последние дни, в последние июньские дни, Верховный суд объявил несколько важных-важных решений. Меня не то что удивило, поразило, может быть, ну или удивило, реакция средств массовой информации на решение Верховного суда. Если решение Верховного суда как бы удовлетворяло администрацию Трампа, то говорилось, вот Трамп победил. А если решение Верховного суда по той или иной причине не могло удовлетворить администрацию Трампа, Трамп проиграл.
0: Вот я хочу остановиться на двух случаях, в которых Трамп проиграл. Причем, с моей точки зрения, это проиграл не Дональд Трамп, а проиграла наша страна, Соединенные Штаты Америки. И эти решения весьма пагубные для нашей страны были приняты как раз на этой неделе. Одно в понедельник – это вопрос, связанный с голосованием по почте. Второе – по вопросу о месте рождения людей, которые родились, могут ли они стать гражданами Соединенных Штатов, было принято вчера. Два грустных решения, они на пользу нашей страны не пойдут. Вопрос, связанный с почтой. Значит, совершенно конкретно в Конституции записано, у нас и записано. Выборы, президентские выборы проходят в первый вторник после первого понедельника, в ноябре. Первый ноябрьский вторник после первого понедельника. День выборов. Значит, совершенно естественно, на мой взгляд, на взгляд здравомыслящих людей, что в этот день на избирательные участки должны быть доставлены абсолютно все бюллетени для голосования. Бюллетени, которые доставляются на следующий день, или через два дня, или через три дня. Но это уже они просрочили день выборов. Тем не менее, Верховный суд принял решение 5-4. То есть два, как говорится, двое судей, назначенных республиканцами, это был Джон Робертс и Эми Кэти Барре, они голосовали вместе с тремя либеральными дамами о том, что когда бы письмо не было отправлено, если оно дошло, значит, его нужно считать. Это решение будет способствовать наверняка громадному числу вбросов бюллетеней уже после выборов почтовых. Это то, что произошло в 2020 году, мы с вами прекрасно знаем. Произошло в 2022, 2024 и будет продолжаться до бесконечности. Но мы прекрасно знаем, во что превратились недавние демократические праймерис в городе Лос-Анджелесе. Там бюллетени доставляли, по-моему, и неделя прошла, или 10 дней, для того, чтобы дама, которая демократка, которая заняла третье место, она передвинулась на второе место, а по Конституции Калифорнии, неважно, так сказать, кто занимает первое, второе, они могут занимать однопартийцы. Вот два демократа, демократки, будут бороться за место мэра Лос-Анджелеса в ноябре. Ну и, конечно, решение по поводу гражданства, связанное с 14 поправкой Конституции. Решение Трампа было такое, что люди, которые не являются, приехали сюда туристами или студентами, если они заводят здесь детей, рожают детей, эти дети не могут быть гражданами Соединенных Штатов. Несмотря на то, что в 14-й поправке говорится, что каждый, родившийся в Соединенных Штатах, становится гражданином Соединенных Штатов. Все дело в том, что 14-я поправка имела в виду совершенно исключительно черных американцев. Все дело в том, что в 1857 году Верховный суд принял совершенно позорное решение по делу черного Дада Скатта, который родился в Соединенных Штатах, то есть он не только родился в Соединенных Штатах, решение по этому делу Верховный суд принял, что вообще черные не могут быть гражданами Соединенных Штатов. И вот 14-я поправка, она опровергала вот это решение Верховного суда. То есть она его удаляла, решение Верховного суда, отметив, что родившиеся в Соединенных Штатах, они являются гражданами Соединенных Штатов. Речь шла исключительно о черных американцах. Более того, я напомню, что индейцы, коренные жители Соединенных Штатов, стали американскими гражданами, я не помню точный год, но это уже первые десятилетия 20-го столетия. 14-я поправка касалась только черных, но не касалась абсолютно мам, которые приезжают сюда туристами, для того только, чтобы родить будущего гражданина или гражданку Соединенных Штатов Америки. Есть американская территория Самоа, это в Тихом океане острова Самоа, это считается американская территория. Так вот, от Китайской Народной Республики до Самоа гораздо ближе, в несколько раз ближе, чем, скажем, от Китайской Народной Республики до западного побережья Соединенных Штатов, до Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Так вот, крупнейший госпиталь Самоа забит китаянками, которые приезжают туда рожать граждан Соединенных Штатов. Ну, о том, что нелегалы рожают граждан Соединенных Штатов. Значит, Трамп был против этого. Решение Верховного суда, опять-таки, 5-4. Было принято? Нет, ни в коем случае. Как было, так и будет. То есть, если родился в Соединенных Штатах, то он является гражданином Соединенных Штатов. Причем, при этом была ссылка на решение Верховного суда 1898 года. Я вкратце напомню, с чем связано это решение. Китайский человек, родившийся в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско, отправился в Китай навестить дальних родственников. Когда он вернулся, его задержали в порту Сан-Франциско, что он не может сходить на берег, потому что, так сказать, у него нет визы, того другого нет. А то, что он родился, это не имеет ровным счетом никакого значения. И вот было принято решение Верховного суда 1898 год, которое признало, что он является гражданином Соединенных Штатов. Но есть одно громадное «но». Его родители, то есть папа и мама, они жили в Сан-Франциско. Они не были гражданами Соединенных Штатов по той или иной причине, но они были легальными иммигрантами, никто их не собирался выселять. Таким образом, родителями этого, и мама, и папа, этого китайского человека, они были легальными иммигрантами, а не нелегалами. Поэтому ссылка на 1898 год совершенно, ну, с моей точки зрения, да и не только с моей точки зрения, порочно. Таким образом, принятое решение, оно не пойдет на пользу Соединенным Штатам, и оно было принято вчера, за несколько дней до празднования 250-летней годовщины Декларации независимости. Будет небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей, не покидайте волну нашего радио.
6: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Департамент образования напоминает, что новые лимиты по студенческим кредитам до 200 тысяч долларов применяются автоматически ко всем займам, оформляемым начиная с сегодняшнего дня, 1 июля. Федеральный судья отклонил иски юристов Трампа, которые требовали приостановить финансирование масштабного инфраструктурного проекта Gateway Tunnel – железнодорожного туннеля под рекой Гудзон. Строительство продолжится в штатном режиме. Переговорные группы в Дохе завершили первый раунд консультаций. Эксперты отмечают, что разблокирование торговых путей займет недели, даже при достижении принципиального согласия. Международные страховые компании объявили о повышении тарифов на транзит грузов через альтернативные маршруты вокруг Африки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на канале RTN. Верховный суд подтвердил право на гражданство по рождению. Военные США после соглашения между Ливаном и Израилем будут на земле следить за действиями вооруженных сил обеих стран. Рекордно мало американцев испытывают гордость за страну. Накануне 250-летия новый опрос фиксирует самый низкий за 25 лет уровень тех, кто заявляет о крайней гордости за Америку. Акул заметили у побережья Нью-Йорка. Отдыхающих призвали соблюдать осторожность. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артритов коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
3: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
4: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
3: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
4: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
3: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
4: и no-fault страховку после автоаварии.
3: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
5: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас, 1 июля. Сегодня у нас, 1 июля. Мы начали новый месяц, и сегодня биржа сделала остановку к восхождению на Олимп. Индекс Джонса потерял 14 пунктов. 52305 был конечный результат. Стандарт & Пульс 500 минус 16 пунктов, 0,2%. 7483 конечная остановка. Насдак минус 174 пункта, 0,3%. 26040 был конечный результат. Транспортный индекс прибавил 1%. Росток 2000 индекс маленьких компаний минус 3%. Нефть минус 94 цента, $71.80 стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 9,64, $48.10 стоит унция золота. Серебро минус 27 центов, $59.65 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.14. 5-летние госбумаги дают 4,237%. За 10 лет можно получить 4,481% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,974%. За границей сегодня Англия минус 0,2%, Франция минус 0,8%, Германия плюс 0,2%, Швейцария минус 0,5%, в Азии японский Никей прибавил 0,6% и Шанхай плюс 0,4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Apple Vin, он прибавил 9,5%. Вчера компания, в которой я работаю, Рэймонд Джеймс, аналист, улучшил был рейтинг, а половина сказала, что их надо покупать. Они вчера поднялись и продолжают подниматься. Сегодня вот они поднялись почти на 9,6%. Coinbase поднялся на 8,9%. Meta прибавила 8,8%. General Mills был в плюсах 8,5%. И Robinhood поднялся на 8,3%. В минусе были Corning, KLA Corp, Teradyne, SanDisk и Micron Technology. Все, что вчера было в плюсах, сегодня в минусе. На NASDAQ Aplavin, Meta, PPD Holding, Palantir и MicroStrategy были в плюсах. Nebius, Howip, KLA, Teradyne, Astera были в минусе. На Dow, Nike, Salesforce, Microsoft, American Express и United Health были в плюсах. Caterpillar, Walmart, Merck, Nvidia и 3M были в минусе. Microsoft прибавил 11,26, Coinbase поднялся на 13,05, Meta плюс 42,62, Amazon плюс 36, Nvidia минус 2,51, Micron упал на 122 доллара, Apple прибавил 5,02, Aplavin поднялся на 49,38, Dell минус 6,21, DoorDash плюс 4,34, Apple, как я уже сказал, плюс 5,01, Visa плюс 7,99, MasterCard плюс 8,84, Unity Software плюс 1,69 и новая компания Amplitude, Рэйма Джеймс сегодня сказал, что эту компанию надо покупать, и они сегодня таки, да, поднялись примерно на 11%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
12: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
13: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: что-то интересное рассказать, связанное с впечатлением иностранцев о нашей стране, иностранцев, приехавших на Кубок мира по футболу. Я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из тех из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Повторю. Цены из-за тарифов, негодяй Трамп, повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также к вашим услугам. Солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очки с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Колоссальный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами, посетив Дворец зрения. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, у нас в стране разгар Кубка мира, и даже, думаю, тот, кто не интересуется футболом, такие, конечно, есть, так сказать. Ну, тем не менее, они достаточно хорошо осведомлены, уже осведомлены о том впечатлении, какое производит на Соединенные Штаты, на туристов производят Соединенные Штаты. Значит, есть такое издание, называется Oxford Economics. По прогнозам этого издания, прогнозам перед чемпионатом мира, в Соединенные Штаты приедет 1,2 миллиона туристов на время чемпионата. Однако, по оценкам посольства Соединенных Штатов в Люксембурге, посольство, в 11 городах, где проходят матчи чемпионата, могут побывать до 10 миллионов человек. Мы уже читали, слышали, видели о восхищении, которое выражают туристы Соединенными Штатами Америки. Мне запомнилось несколько, я приведу только одно, потом я просто сошлюсь на Пегги Нунан. Она написала в Wall Street Journal, Пегги Нунан – прекрасная журналистка, она была спичрайтером у Рональда Рейгана. Она написала статью о том, как иностранцы вас... Туристы, футбольные туристы воспринимают Соединенные Штаты. Мне запомнилось несколько. Одно такое, значит, человек из Англии, кстати, футбольной страны, он совершенно в восторге от тех стадионов. Он бывает на стадионах, где играет сборная Англии. Значит, сегодня он был на стадионе в Атланте. Он знает, что когда Катар проводил чемпионат мира, там специально строили стадионы. Он знает, что когда Россия проводила чемпионат мира, там специально строили стадионы. И вообще все страны, которые проводят чемпионаты мира, в последнее время, даже та же Бразилия, в которой был чемпионат мира, она специально строила к чемпионату мира стадионы. В Соединенных Штатах все матчи, стадионы, на которых проходят матчи чемпионата, это все... действующие стадионы, ничего в нашей стране, ничего строить специально не пришлось. И это поражает. Более того, поражает удобство стадионов. На некоторых стадионах есть аэрокондишн. И, дамы и господа, когда мы говорим об аэрокондишн, особенно в эти летние дни, скажем так, должен быть у каждого, нам не приходит с вами в голову, если мы не знаем, по той или другой причине, что аэрокондишн в Европе – это предмет роскоши. Я помню, я жил в Мюнхене в хорошем пансионате, я когда работал, ну, несколько недель я работал, 6 недель на радио «Свобода», о никаких кондиционерах речи быть не было, я жил там в августе. Во Франции, ну окей, если вы поселяетесь в современную гостиницу, то там, конечно, есть кондиционеры. Но если вы поселяетесь в старенькую гостиницу, там никому в голову не приходит мысль установить кондиционеры. А в нормальных домах в Германии, только примерно в 15 домах и квартирах 15 есть кондиционеры. И то, что американцы здесь видят, это их совершенно поражает. Значит, Пегги Нунан, она приводит несколько примеров, достаточно интересных примеров. Причем она подчеркивает, поскольку игры чемпионата проходят в самых различных местах Соединенных Штатов, в Калифорнии, в Техасе, в Джорджии, в Нью-Джерси, в Массачусетсе, в Бостоне, в Майами, во Флориде, в самых разных местах, то люди, которые кочуют вместе с командами, а команды, они играют в разных городах, они имеют возможность увидеть эти города наяву, то есть не интересно, скажем, какой-то один город, скажем, там Филадельфия или, скажем, Нью-Йорк или Бостон, они видят разные города. Их поражает вообще то, что они, так сказать, видят. Я приведу из Пегги Нунан несколько примеров, вот она пишет. В Техасе, значит, это интересная встреча в Техасе. Людей поражает техасское барбекю, причем размеры мяса, которые они получают. Они никогда, им в голову не могло прийти, что в их странах, где бы они ни жили, будь то Германия, Франция, не знаю, там Япония, любая другая страна, Африка, чтобы размеры блюда были такие грандиозные. Более того, когда эти туристы приходят в такие магазины, как Костко, как Walmart, они просто обалдевают, потому что это закрытые стадионы, в которых есть, ну, все, что душеньке угодно. Ну, самолет там купить, конечно, нельзя, но, в принципе, многое из того, что требуется в быту, в этих магазинах есть в изобилии. Их, конечно, удивляет размеры этих продуктов. То есть, если вы можете купить, не знаю, банку какую-то там, вашу банку с помидорами, это банка сколько там, 5 литров, ну, громадная. То есть, их поражают совершенно размеры. Более того, их также поражает, что они видят людей, которые улыбаются, которые спрашивают, хаю, как вы живете. И это удивление объясняется в известной степени очень просто, потому что эти люди, когда они ехали в Соединенные Штаты, готовились к поездке, они наслышались рассказов, то есть CNN смотрит весь мир, эту телекомпанию CNN смотрит весь мир. То, что рассказывает CNN о Соединенных Штатах, ну что рассказывает? Ну где-то людей убивают, где-то масса бездомных, где-то ночуют на улицах. То есть нормальное американское телевидение, я считаю, нормальное. Оно не пишет о больших урожаях, я не знаю, или высоких надоях. В американской журналистике принято обращать в первую очередь внимание на негативы. И эти негативы распространяются по всему миру. То же самое английское информационное агентство Reuters, которое пишет о Соединенных Штатах, но в основном концентрируется внимание на недостатках в Соединенных Штатах. И вот эти люди попадают, так сказать, в Соединенные Штаты. Ну, во-первых, француженка совершенно поражена. Значит, когда они видят желтые школьные автобусы, они видели эти школьные автобусы, по телевидению видят, в каких-то кинофильмах, они считают, что это, ну, какая-то показуха, так сказать. Ну, да, есть места в Америке, где действительно школьников возят в желтых автобусах. Ну, это где-то бывает. Но им в голову не могло прийти, что это общепринятое в Соединенных Штатах, что в паблик-школы детей возят в желтых автобусах. Я, например, живу в месте, где желтый автобус нас навещает всегда по утрам, где я живу в своей деревне. когда детей забирают, и где-то во второй половине дня, когда детей привозят. Нормальные дела. Для них это совершенно, так сказать, для многих совершенно необычно. Интересно мнение канадца. Уж канадцы, казалось бы, ну, должны не знать. Все-таки Канада с нами страна соседняя, она находится к северу от нас. Канадец говорит, вот она его цитирует. «Я ни секунды не задумывался променять бы свой канадский паспорт на американское гражданство. В некоторых штатах нет подоходного налога». Это он, видимо, в Техасе побывал. Но нет подоходного налога. В Канаде подоходные налоги, кстати, многие хоккеисты, когда им приходится, их обменивают, например, в канадскую команду из американской, там должно быть предусмотрено в контракте о том, как будет им производиться оплата, потому что они знают, что даже если они базируются в таких городах, как, например, как Нью-Йорк Рейнджерс, как Нью-Йорк, все равно подоходный налог меньше, чем в какой-нибудь канадской, в каком-нибудь канадском городе. Это их приводит в изумление. Что бы они ни видели, теперь, что также приводит в изумление, это уже у нас впечатление... Впечатление немцев, которые побывали в Бостоне, потому что сборная Германии играла на стадионе, в который играет в американский футбол команда New England Patriots. Ну, во-первых, там местные газеты, журналисты писали, что они выпили все запасы пива, которые есть в Бостоне. Я сомневаюсь, дамы и господа, что можно выпить все запасы пива, которые есть в Бостоне. Но что их вообще совершенно приводит в неописуемый восторг привело, вот они давали интервью. Значит, они сидят в какой-то кафешке, ну, заказали обыкновенный American кофе, то есть не какой-то там эспрессо, все. Выпили, заказали, сидят, подходит официантка, у нее в руках сосуд с кофе, и она говорит, что хотите еще? Они говорят, сколько стоит? Она говорит, нет, ничего, вы уже заплатили. Это их приводит и в восторг, и удивление, как это так? Дают бесплатно, но такого просто-напросто быть не может. И вот таких воспоминаний много. Интересно. Мужчина из Южной Африки, я процитирую этого мужчину. «Я в восторге от Соединенных Штатов. Гуляя по парку, я вижу женщин. Они идут с шикарными сумками, в прекрасных очках, и к ним никто не пристает, никаких проблем. В Южной Африке женщина не может пойти в одиночку гулять по парку». Это Южная Африка. Ну, Южная Африка, опять-таки, я не знаю, она не пишет, кто это, черный мужчина или белый мужчина, понятия не имею. Теперь мама с мужчина с Карибских островов. Цитата. «Теперь я понимаю, почему говорят, что в Америке все огромное. Здесь действительно все большое. Здесь действительно все большое. Теперь это вообще зашли в фастфуд. Ну, во-первых, фастфуд, так сказать, есть по всей стране самый разный фастфуд, где очень быстро обслуживают. И одна женщина, блондинка каких-то лет 25, после того, как она где-то получила фастфуд, это где-то в Лос-Анджелесе, она сказала: «Я смотрю, цены такие дешевые, цены как из Библии». И, дамы и господа, что действительно интересно, когда слышишь все, слышишь, читаешь и видишь. Потому что мы сами относимся к своей стране, ну, мы обращаем внимание, ну, естественно, так сказать, не только на хорошее, но и на что-то мы обращаем внимание плохое. Мы смотрим на страну, в которой мы живем, какой бы она прекрасной ни была. Я считаю, что мы живем в прекрасной стране. Но мы смотрим глазами, живущего здесь человека. То, что здесь что-то нормально, мы считаем, ну, так и должно быть. А вот если что-то ненормально, мы на это дело в первую очередь обращаем внимание. Вот это, например, ненормально. Почему, например, я прихожу в супермаркет в рабочий день, там должно быть 4 кассы расплачиваться, ну, либо, так сказать, карточкой, либо наличными, неважно. Я хочу расплатиться наличными, например. Мне проще, а не карточкой. Я гляжу, всего 2 кассира, есть, которые принимают наличные. К этим кассирам выстроилась очередь. Но у меня, как бы, я недоволен. Меня это выводит из себя. А когда... потому что это как бы ненормально. То есть мы обращаем внимание на что-то, так сказать, ненормальное. В первую очередь на что-то ненормальное. Но когда все хорошо, все большое, это мы воспринимаем как, ну, как само собой разумеется. И интересный вывод делает Педи Нунан, не только она, это делают все американские журналисты, самые разные, причем даже есть из компании CNN, которые любят хвалить Соединенные Штаты Америки, обращают внимание на то, что мы, американцы, мы как бы не привыкли говорить хорошо, то есть нам нравится наша страна, но мы проходим мимо, мы это не очень замечаем. И нам поэтому удивительно интересно, как воспринимают нашу страну иностранцы. И мы сами себе задаем вопрос, когда вот эти миллионы или сотни тысяч вернутся домой, они смогут рассказать родственникам, знакомым, друзьям о том, что Соединенные Штаты – это не та страна, которую показывают по телевидению, которую сообщает агентство Рейтер, а эта страна совершенно другая. Я делаю точку в монологе, дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу, я вернусь к вам, и тогда я подключусь к разговору с вами. Не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Пентагон начал внутреннее расследование по факту удара 4-месячной давности на юге Ирана, где в результате попадания американской ракеты погибли девочки. Всплыли системные ошибки целеуказания. Аналитики выявили здание как школу еще 7 лет назад, но данные не были обновлены в базах ВВС. Вашингтон, Оттава и Мехико начали сложнейшие переговоры по пересмотру торгового соглашения USMCA. США требуют от партнеров перенести значительную часть автомобильного производства на американскую территорию, угрожая в противном случае полным выходом из договора. Экономические аналитики предупреждают, что требования США по пересмотру договора могут взвинтить среднюю стоимость новых автомобилей в Северной Америке выше отметки в $50,000 из-за разрушения сложившихся логистических цепочек. В Манхэттене департамент транспорта экстренно приступил к реорганизации движения на Avenue B. Согласно плану мэрии, участок между Восточной 7-й и Восточной 10-й улицами

0: Диапазон Радио. Новости в реальном времени.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
5: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
6: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
8: Окей, дамы и господа, мы выходим на финишную прямую. Я еще раз напомню, спонсор программы «Моя Америка» – это Дворец зрения Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов, повторю в очередной раз, повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ. Это очки-хамелеоны, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами. Побывайте там и убедитесь. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И, дамы и господа, помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. У меня уже есть дядя Миша. Добрый вечер, Михаил.
9: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Спасибо за вашу передачу. Я все-таки ваше разрешение перейду к чемпионату мира. Вы разрешаете?
8: Да, только, Миш, я хочу сказать, поскольку все-таки моя передача политическая, то о спорте я прошу как можно скорее, потому что у меня есть желающие говорить.
9: Я хотел уже готовить матч. Я не буду говорить, какой счет, это Бельгия и Сенегал. А первый матч Англия, Конго. Я уже готовился поздравить вас с великолепной кавычкой игрой молодых непенсионеров сборной Англии. Но дело в том, что наш Тухель во втором тайме выпускает лучшего игрока Арсенала Сака и делает очень сильный тактический ход. Он заменяет правого защитника, Сака идет на правый край свое обычное нападение, и ставит на правый край Райса, одноклубника по Арсеналу Сака. И

0: И игра весь второй тайм. И игра полностью изменилась. Они как бы с одного клуба понимают друг друга. Но игру сделал, как обычно, наш игрок с Тоттенхэма, бывший тот, Харри Кейн. Красава. Забил два гола.
1: Забил два гола.
0: Я думаю, специалисты, которые у нас есть, и Фей, и Наум, и...
2: Еще потому, что у меня есть звонки, и люди не только о спорте. Добрый вечер, вы в эфире. Я вас слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Скажите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
3: Вот четыре... Алексей, четыре голосовали против Верховного судьи. Это председатель Робертс, вторая это женщина, это та женщина, которую Трамп выдвигал на Верховный суд. Так или нет? Или я ошибаюсь?
2: Да.
3: Как ее зовут? Правильное имя. Зовут? Повторите, пожалуйста.
2: А почему вы говорите странное имя? Ее зовут Эмми... Эмми Коли Барретт, имя этой женщины. Окей, Джон Робертс, это председатель Верховного суда. Я напомню, дамы и господа, что Джон Робертс, когда решал Верховный суд конституционность Обама-Кера, Джон Робертс придумал объяснение, которое... сделала Обама-Кэр не противоречащим Конституции, потому что когда этот закон о здравоохранении готовился, то было сказано, что он не связан с повышением налогов ни в коем случае. Ну вот, значит, Робертс, оправдывая этот закон, он придумал, что решение это как раз и связано с повышением налогов, а поскольку... повышение налогов одобряет Конгресс, это решение Конгресса, то поскольку Конгресс одобрил этот закон, значит, он конституционен. То есть Робертс уже в моих глазах, во всяком случае, он уже себя не с лучшей стороны зарекомендовал, когда обсуждал, когда Верховный суд обсуждал закон Обама-Кэр. Поэтому я ничего хорошего от него не ожидал ни при голосовании вопроса о... голосовании по почте, не в вопросе о национальности, американском гражданстве для детей, которые рождают, ну, я не знаю, скажем, нелегальные мигранты. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Добрый вечер. Я прежде всего, конечно, хотел поздравить всех с праздником. Ну, с 250 лет Америки, мне кажется, это самая лучшая страна на сегодняшний момент. Это без всякого сомнения. И благодаря тому, что вот такая страна существует, образовалась 250 лет тому назад, мне кажется, произошло очень много хороших событий. И свобода, и демократия действительно стали существовать, обрели реальность. И вот это вот очень важное событие, и вот еще раз хочу всех поздравить с этим, и еще пусть там не 250, а 1250 как минимум. А что я еще хочу сказать, к сожалению, наша страна сейчас расколота и на две части, и демократы обманывают народ и пытаются навязать нам, вернуть нас, загнать нас в стойло социализма, это просто, конечно, совершенно... Я бы, например, когда мигрировал сюда 30 лет назад, такого даже не мог представить, когда я въезжал в страну, что мы будем жить в примере вот таком, какого мы сейчас имеем. И самое последнее, я считаю, что Трамп был абсолютно прав, когда он сделал перемирие с Ираном, сделал передышку, потому что вот сейчас, если представить, мы будем праздновать 250 лет Америки, это такой юбилей. И в это время чемпионат мира по футболу проходил бы. Все внимание приковано к нам. И в это время показывали бы по телевизору какие-то военные действия и кровь, и все такое. Это, конечно, было бы очень омрачало бы, очень бы сильно подмочило репутацию Америки, и выглядело бы, мы бы выглядели в глазах со стороны всего мира, я не знаю, очень-очень плохо это было. То есть Трамп был очень прав. И, в общем, Алексей, спасибо, что дали мне возможность высказаться, и всем всего хорошего. И победы хорошо. Америки и сегодня.
2: Сегодня в матче. Спасибо большое за участие в передаче. Я вот что хочу сказать по поводу того, что страна расколота, дамы и господа. Это, мне кажется, очень важно. Значит, в нашей стране были социалисты, социалистическая партия. Ну, Юджин Дебс, социалист, трижды баллотировался на пост президента. В последний раз социалист баллотировался в 1932 году. То есть тогда были социалисты и сейчас социалисты, но есть одна, на мой взгляд, совершенно фундаментальная разница. Значит, социалисты, которые были в нашей стране, довольно была сильная партия. Это была третья партия. Значит, у третьей партии выиграть Белый дом шансы, не то, что даже минимальные, практически шансов нет. Третья партия может выиграть какие-то места в палате представителей, может быть, даже в Сенате, в местных органах власти, но президентом третья партия стать не может. Это то, что социалисты, которые были у нас, начиная с конца 19 века и где-то до середины 30-х годов 20 века. Сегодня ситуация, к сожалению, совершенно иная. Одна из двух партий, это демократическая партия, она просто-напросто превратилась в социалистическую партию. Я имею в виду не миллионы американских избирателей, ни в коем случае, и даже не людей, которые заседают в местных, в городских советах или в штатных легислатурах. Я имею в виду людей, которые рвутся к власти в Конгресс, то есть в Палату представителей и в Сенат. Что из себя представляет действительно большую опасность? И, дамы и господа, мы, если говорить по цифрам, то открытых социалистов, которые сейчас перетягивают партию, то есть меняют партию с демократической в социалистическую, их, в общем-то, может быть меньше, чем других демократов в той же Палате представителей, в том же Сенате. Но история не только Соединенных Штатов, а всемирная история показывает, что если в парламенте демократической страны или не демократической страны появляются радикалы, то эти радикалы, как правило, задают тон. Я приведу конкретный американский пример, чтобы мы поняли, до какой степени опасны сейчас эти радикалы в нашем Конгрессе. Значит, перед гражданской войной и после гражданской войны республиканские радикалы, республиканцы, они составляли абсолютно явное меньшинство и в Палате представителей, и в Сенате. То есть там нормальных, скажем, выражаясь таким языком, нормальных республиканцев было, скажем, больше. А демократов, когда после демократы покинули многие Палату представителей, Сенат, они были южанами, когда началась гражданская война, они покинули Конгрессовые палаты. Конгресс. Потом их долгие годы просто-напросто в Конгрессе не было, ни в Палате представителей, ни в Сенате. Ну, и нормальные республиканцы были в меньшинстве, но была группа радикальных, и они задавали весь тон. То есть то, что произошло в оккупированных 11 штатах бывшей конфедерации, то есть полный беспредел. Это было с подачи радикальных республиканцев. Именно радикальные республиканцы подвели под импичмент президента Соединенных Штатов Эндрю Джонсона. Окей, мы с вами знаем, что такое импичмент. Одно дело, когда Палата представителей подвергает президента импичменту, требуется 2/3 голосов в Сенате, чтобы удалить президента. Это не удалось сделать ни при Эндрю Джонсоне, ни при Билли Клинтоне, ни при Дональде Трампе. Тем не менее, радикалы. Еще один конкретный пример, уже связанный, скажем, с Россией. Когда в России организовалась Дума, мы помним, после 1905 года началась парламент, есть Дума, и в этой Думе, худо или бедно, социалистические партии были, ну, скажем так, в большинстве. Это были большевики, меньшевики, это были кадеты, это были эсеры. То есть это были октябристы, это были социалистические партии. Но тон задавали радикалы, тон задавали большевики, и присоединившиеся к ним меньшевики. Поэтому радикальное крыло всегда побеждает. И конкретно совершенно американский пример. После промежуточных выборов 2018 года в Конгресс, в Палату представителей были избраны 4 дамы, которые образовали сквад, команду, бригаду, называйте как угодно. Абсолютно левые отморозки, левые социалисты. Ну вот. Всего 4 человека, 4. И причем только-только вошедшие в Палату представителей. Но едва ли не с первых шагов они стали задавать тон Палате представителей, показывать демократам, кто на самом деле правит балом. Не они, вас, большинство демократов, а правим балом мы. Конкретный пример я приведу. Когда госпожа Омар, это черная женщина, она из Миннесоты, конгрессвумен из Миннесоты, из Сомали, мы с вами прекрасно знаем, это такая. Она обвинила, просто сказала, открытым текстом, имея в виду конгрессменов, своих коллег, евреев, что они помогают, стоят на стороне Израиля, потому что во всем виноваты бенджамины, то есть 100-рублевые купюры, то есть их покупают. То есть ее коллеги, евреи, конгрессмены, их покупает Израиль, и поэтому они поддерживают Израиль. Но это абсолютно антисемитское заявление. Как реагировала Палата представителей? Она абсолютно никак не реагировала, ей даже не объявили выговор. Теперь, когда мы переходим к сегодняшнему дню, мы прекрасно знаем, особенно это знают нью-йоркцы, в праймерис, демократических праймерис, социалисты-отморозки, они заняли, так сказать, победили, значит, судя по всему, они победят на всеобщих выборах. Ну, я уже не говорю, кто сегодня является мэром Нью-Йорка, это социалист и исламист Мамдани. Сегодня, опять-таки, результаты вчерашних выборов в Колорадо. Абсолютно левая тетенька, абсолютно молоденькая тетенька, левая социалистка, очень легко разделалась на демократических праймерис, она разделалась с демократом, который опытнейшим демократом. Значит, трудно сказать, как закончатся промежуточные выборы. Исторически, если мы обратимся к истории, то побеждает обычно на промежуточных выборах оппозиционная партия. Ну, оппозиционная партия, ныне демократическая партия. Совершенно не исключено, что демократы, особенно речь, когда идет о палате представителей, что демократы могут получить большинство. В этом большинстве демократическом откровенных социалистов, будет 10, 12, 15. То есть абсолютное большинство будут составлять демократы, левые, либеральные, называйте как угодно. Но не социалистические отморозки. Но тон в палате представителей будут задавать именно эти люди, которые считают, что Соединенные Штаты с капитализмом пора заканчивать, что нужно наводить социалистические мосты, они будут задавать тон. И это, кстати, уже видно по реакции лидера демократов в Палате представителей Хакима, это черный бруклинский человек, и лидера демократов в Сенате Чака Шумера, это тоже, так сказать, нью-йоркский человек. Казалось бы, прошли выборы в городе Нью-Йорке, в демократические праймерис. Победили откровенные леваки. И вот эти два так называемые лидера демократической партии, поджав хвосты, я иного слова не подберу, они отказались вообще комментировать тот факт, что социалисты захватывают демократическую партию. Что касается Чака Шумера, это вообще интересный тип. В 1928 году Ему предстоят очередные перевыборы. Он уже сидит в Сенате хороших 24 года, по-моему, может быть, 30 лет. Но за 24 года я ручаюсь. Я, может быть, уже 30 лет. Он хочет переизбираться в 28 году на очередной срок. И он прекрасно знает, поскольку он нью-йоркский человек, он знает, чем дышат юные социалисты Нью-Йорка, демократы, которые получили образование в прекрасных нью-йоркских университетах, где их оболванивали 7 дней в неделю, или сколько там они раз учатся, 5 дней в неделю оболванивали. Они избрали Мамдани, они избрали вот этих трех социалистов на праймерис. И Чак Шумер прекрасно знает, что если комсомолка, знаменитая наша, член Палаты представителей, решит баллотироваться в Сенат, то ему не сдобровать. И он это прекрасно понимает. Более того, он делает все, что в его силах, чтобы подтолкнуть эту комсомолку, Анастасию Окасио-Кортес, к тому, чтобы она выставила свою кандидатуру на выборы, боролась за право стать кандидатом Демократической партии на выборах, на президентских выборах в 2028 году. Но есть для Шумера уже другая опасность. Я не знаю, догадывается он или не догадывается. Если Окасио-Кортес не будет противостоять ему в 2028 году, то в 2028 году на выборах в Сенат, в демократических праймерис, ему будет противостоять нынешний мэр Нью-Йорка, коммунист-исламист Мамдани. И в этом случае Шумер прекрасно понимает, что кто победит на этих выборах в праймерис в 28 году. Для чего я все это рассказываю? Я рассказываю к тому, чтобы показать, что нынешние социалисты, Демократическая партия, Социалистическая партия, нынешняя эта партия представляет опасность, конкретную опасность для всей нашей страны. И об этом мы не должны ни в коем случае забывать именно в преддверии 250-летия Соединенных Штатов. Правильно сказал радиослушатель, он приехал 30 лет назад, Америка была другой. Дамы и господа, у меня в следующем году исполняется, я 50 лет назад приехал. Нынешняя Америка абсолютно не похожа на ту Америку. Мы живем в совершенно другой стране. Демократическая партия. Эта партия не похожа даже на партию, которой был Билл Клинтон. Я уже не говорю о Гарри Трумане и о Джоне Кеннеди. Это совершенно другая партия. И эта партия становится второй. Это не та социалистическая партия, которая была в прошлом веке, которая была третьей партией. А третьей партии ничего не светит. Эта партия становится второй наравне с республиканской партией. Вот такие дела, дамы и господа. Это грустно, но это, об этом мы должны знать, должны понимать. Особенно мы, выходцы из бывшего Советского Союза или из стран бывшего Советского Союза. Мы с вами знаем прекрасно, что такое социализм, и мы знаем, что грозит Соединенным Штатам. Хорошо, я тоже за то, чтобы Соединенные Штаты просуществовали не 250 лет, а 500 лет, 750 лет, 1000 лет. Но мы живем худо-бедно, все-таки мы живем сегодняшним днем, сегодняшним днем. Нам бы хотелось, чтобы Демократическая партия, по крайней мере, оставалась Демократической партией, а не превращалась в социалистическую. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями американской истории. До следующей среды. Я желаю всем хороших выходных. Поздравляю всех с приближающейся 250-летней годовщиной Соединенных Штатов. И, дамы и господа, обычно будьте здоровы и продолжайте слушать Дэвидсон Радио.
1: Моя Америка.
5: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень день программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12:30 в эфире «Ари Каган». В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5:10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковещий Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой!
3: Он безумец!
1: Он гений!
4: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом и Васей. Вася скрылся за монитором, потому что у него пока еще не сложились отношения с новым микрофоном. Микрофон на такой ноге длинный, и поэтому... Ну, заходил, он заходил. Я так не могу с тобой работать. Ну, серьезно. Ну, елки-палки. Ну, да не, ну невозможно. Ну, так, ну как? Ну как же, елки-палки? Ну как ты, скажи? Ну как так можно, а? Вот этот микрофон. Хочешь сидеть? Сиди под ним. Или на мне сиди. Черт, так и быть. А если Вася садится на мне, то я после окончания нашего с ним шоу выгляжу как... Частично выгляжу как медведь. То есть во время жары длинношерстные линяют. И что интересно, совершенно не лысеют при этом. А теперь переходим к новостям с картинками. Кстати, слова агента Ливаня на Васином бежевом фоне гораздо заметнее, чем на фоне моей майки типа хаки. Борьба за власть между гражданскими лидерами и жесткими военными чиновниками внутри Тегерана угрожает мирным переговорам между Соединенными Штатами и Ираном, отмечают официальные лица, знакомые с переговорами. Трамп рассматривал возможность возвращения к полномасштабной войне с Ираном, но согласно, опять-таки, высокопоставленным американским чиновникам, знакомым с обсуждениями, решил остаться на уровне дипломатических переговоров. То есть он готов был вводить туда войска. Сегодня появилось сообщение, Телеграф – это, в общем, вполне, так сказать, нормальный источник, но почему-то кроме них никто это не цитирует. Так вот, Телеграф написал, что высокопоставленные священнослужители Ирана призвали к убийству Дональда Трампа и Бенджамина Нетаньяху. У них такой был составлен 10-пунктовое обоснование. И их ассамблея экспертов, так она и называется, заявила, что убийство преступного американского президента и вот этого wicked prime minister of the Zionist regime, так они сказали, это их религиозный долг. Украина заявила, что суда российского теневого флота могут рассматриваться как военные объекты. Вчера украинские военные вновь нанесли удар по центру космической связи Дубна в Московской области. Кстати, вот в Дубне мой папа очень любил играть концерты. Там он приезжал на какой-то секретный завод, вообще весь город был секретный, и туда сгонялись лучшие физики, такой город-шарашка, можно сказать. Но это уже в постсталинские времена, и я спрашивал его, за что, почему. Он говорит, там у людей глаза другие, они вникают в музыку, они приходят на концерт, как рабочие на заводах, которых согнали. Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе и стратегическому объекту российского ВПК. Это промышленный комплекс в Пензенском регионе. 2 человека погибли, 36 ранены в результате российских ударов по Запорожью. Верховный суд отменил попытку Трампа ограничить гражданство по праву рождения, что отвергло его самые агрессивные меры против нелегальной иммиграции. Об этом позже и подробнее. Судьи отвергли федеральные ограничения на то, сколько денег политические партии могут тратить в координации с кандидатами на государственные должности. Об этом тоже попозже будет подробно. Суд также, он был занят, они уходят, по-моему, в отпуск сегодня. Верховный, повторяю, постановил, что штаты могут запретить трансгендерным женщинам и девушкам играть в женских спортивных командах. Именно так, женщинам и девушкам. Согласно обязательному финансовому отчету, который должен предоставлять каждый президент Соединенных Штатов, это последний за 25-й год, президент Трамп заработал в прошлом году более 1 миллиарда долларов на операциях с криптовалютой. Об этом тоже поподробнее позже. Администрация Трампа и Anthropic достигли соглашения о восстановлении доступа к Fable. Это самая новая модель искусственного интеллекта с общим доступом. Уоррен Баффет пропускает свое обычное пожертвование в середине года. Фонд Гейтса пока, как сказано, не увидит результата обзора связей фонда с Джеффри Эпстином. Республиканец Том Кин-младший, он у вас слева в голубом галстуке на экране, который отсутствовал в Капитолии почти 4 месяца, то есть должен был бы как бы приходить на работу, но это ему никто не вменяет вину, сообщил, что ему поставили диагноз депрессия. Это, кстати, очень плохая штука. Очень. И последнее, я бы назвал это, если бы писал статью, «Сирена и чинарик». Потому что «Сирена Уильямс», которая по-английски произносится, повторю еще раз, «Сирена», то есть «Сарина», если совсем. А «чинарик» — это в переводе на русский фамилии девушки, с которой она играла, «Joint» — ее фамилия. «Сирена» проиграла 2-1. В общем, просто сразу скажу то, что, может быть, не все знают. Благосостояние «Сирены», то есть ее «wealth», примерно $350 миллионов. Ей сейчас 44 года, она родила 2 детей. И делает предложение, если она вернется на корт, то она может заработать еще 50 миллионов. А люди, не сведущие, что такое профессиональный спорт, говорят, зачем ей еще? Ну, просто им бы хватило 350, наверное. А это дело жизни. Она привыкла с детских лет быть на сцене, фактически, потому что для таких, как Сирена, корт – это как сцена для актера. И они не могут уйти совсем, особенно в середине жизни. Им хочется возвращаться, играть всю ту же любимую роль. И контракт, который она заключила, я думаю, что с Ozempic, кстати, не очень заметно, насколько качественно она похудела, это примерно $50 миллионов. Так что нечего по этому поводу ехидничать. Теперь финансы и бизнес. Индекс S&P 500 и NASDAQ выросли на 15% и 21% соответственно во втором квартале, показав лучший квартал с 2020 года. Dow вырос на 13%, что тоже является лучшим кварталом, но с 2022 года. Разделение Comcast на две части создало следующий крупный магнит в индустрии развлечений, который готовится к новой консолидации. JP Morgan подала ходатайство в Федеральный суд об отмене компенсации в размере 4,25 миллиона долларов бывшему советнику по капиталу, уволенному за расход на блюдо с деликатесом Супербоула стоимостью $642.50 в деле, которое широко известно на стране как инцидент с салями. Частные инвестиционные компании iVest Consumer Partners и Cloverlay продали бренд плюшевых игрушек Care Bears, что переводит на русский, это «заботливые мишки», и связанные с ними права компании Authentic Brands Group. Тайные трейдеры использовали заранее сведения о репрессиях китайских брокерских компаний, чтобы получить прибыль более $100 миллионов от сделок с опционами, как утверждает электронная торговая компания в судебном иске. Тут для начинающих инсайдеров масса информации, но полностью вы это можете прочесть только в Wall Street Journal. Я в это не въезжаю сегодня. Ford отзывает примерно 740 тысяч машин из-за проблем с трансмиссией и парковочной системой. Nike зафиксировала очередное снижение продаж в последнем квартале, продолжая сталкиваться с препятствиями и слабостью в Китае. Про Ford это после закрытия биржи было объявлено, поэтому я не знаю, что у них с акциями. Dish DBS, провайдер спутникового платного ТВ в рамках империи вещания EchoStar, которым руководит Чарли Эрген, объявил о банкротстве. После того, как сделка по его продаже AT&T, то есть он хотел продаться AT&T, была приостановлена. Обычно, когда кто-то на грани банкротства, там времени может не хватить для продажи. А теперь наши внутриамериканские совсем такие три записки с требованием выкупа, которые были получены от похитителей Нэнси Гатри после ее исчезновения, признаны фейковыми. А федеральные следователи установили, что все три письма, связанные с похищением 84-летней матери соведущей шоу «Today» Саванны Гатри, не являются подлинными. То есть какие-то мародеры использовали ситуацию. Три крупнейших производителя яиц, это касается нас всех сейчас, даже тех, кто женского пола. Кстати, есть разница между яйцами и яичками. Искусственно завышали цены, что на несколько месяцев резко увеличило счета нас, американцев, за продукты. И теперь они будут вынуждены заплатить, не сказал бы, что много, 3,3 миллиона долларов за свои грязные дела после достижения соглашения с Министерством юстиции и 17 штатами. Крупные компании эти по производству яиц – это Kell, Maine Foods, Versova и Hickman's Egg Range – будут вынуждены не только выплатить деньги, но и пожертвовать 53 миллиона яиц в рамках соглашения, из которых 4,9 миллиона будут доставлены продовольственным банкам и организациям, обслуживающим жителей Нью-Йорка, о чем сообщила генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс. Так что учтите, если вы пойдете в магазин и там будут раздавать яйца бесплатно, это не потому, что они просроченные и все протухли. Вот это прецедент совершенно новый, вот эта новость. Фермер из Калифорнии, он у вас слева, такой красавец почти, ему бы еще сбоку кольт, раздает более 125 тысяч фунтов нектарина всем, кто захочет взять, на фоне судебной борьбы за право собственности на урожай. Фермер, его зовут Сизер Мора, он из города Ридли, это где-то миль так 30 от Фресно, он сказал, что устал наблюдать, как его урожай сгнивает на дереве и падает, и решил вместо этого отдать его. И пояснил, что сельскохозяйственная компания Гимара препятствует ему делать что-либо, включая упаковку или продажу фруктов, из-за того, что они считают, что они владеют его нектаринами, которые он лично выращивает последние 10 лет. Мора раздает фрукты, начал 29 июня, будет продолжать по 3 июля. То есть буквально все, кто придет туда с сумками, могут получить совершенно бесплатно и никаких ограничений. По этому поводу женщина из Флориды получила дополнительное обвинение в тяжком преступлении, когда пыталась пронести примерно 3 грамма кокаина в окружную тюрьму через свою, это называется jail purse. Вот в нашей аудитории есть кто-то, кто может перевести на сносный русский, что означает jail purse? Это сленг, очень широко известный в этой стране. Наш телефон в студии 718-303-9090. Заместители офиса шерифа округа Бревард арестовали 30-летнюю Риган Кокс. Фамилия тоже хорошая. Фамилия иногда предполагает то, что может происходить с человеком. За сопротивление, которое она оказала во время остановки. И когда она приехала в тюрьму округа Бревард, сотрудники заметили нечто необычное в нижнем участке тела Кокс, как говорится в заключении. То есть в зоне того, что я назвал jail purse. Кстати, это выражение использовано в заключении полиции. Когда сотрудник отвел в сторону руку, которую она закрывала, нижний участок тела, то там был обыск, то есть полностью с раздеванием. На пол упал пакетик, в котором обнаружилось 3,8 грамма кокаина. Кокс сказала, что ничего об этом не знала, и сообщила, что кто-то должно быть, она так и сказала, кто-то должно быть подбросил его туда во время интимной встречи. У нас в радиоактивной части аудитории нет никого, кто знает популярный американский сленг. Это в переводе на русский jail purse, тюремная сумочка, то есть редикюль. Ну, в попу прячут вещи. И последняя новость из числа срочных. Первый рекордный бюджет мэра Зорана Мамдани в размере почти 124 миллиарда долларов был принят поздно вечером во вторник. Это увеличило городские расходы более чем на 10 миллиардов долларов в сравнении с прошлым годом, несмотря на предупреждение о финансовом положении Большого Яблока. Голосование городского совета произошло за несколько часов до крайнего срока, то есть до среды, до сегодня. И после лихорадочных попыток в последний момент собрать голоса за соглашение о расходах, что, кстати, разочаровало как левых, так и умеренных. И бюджет, не включающий значительных сокращений, увеличился на 8,5% в сравнении с прошлогодним планом расходов в 116 миллиардов долларов. Это город Нью-Йорк, не штат. И он был принят с результатом 45 против 6, в основном по партийной линии. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, и вы способны их озвучить, то ваш номер телефона в студии Дэвидсон Радио 718-303-90-90.
6: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех Фафан, новых
5: конечно,
8: подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском
5: всего,
7: языке для всей семьи.
5: Звоните
8: и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Они, как старше, достали большевики.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
11: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
4: Толковище. Прямо сейчас.
5: Звонок есть у нас один. Прошу вас, пожалуйста, что скажете?
13: Доброе утро, Сева, хорошего дня вам и вашим слушателям.
5: Саша, здравствуйте.
13: По новостям.
5: Спасибо.
13: Да, вы сказали о решении Верховного суда по части Birth Certificates. То есть вопрос такой. Верховный суд создан для того, чтобы признавать, соответствует ли Конституции какие-то законы или указы. То есть счет по принятию этого решения было 6 за, 3 против. То есть 3 против, они оспаривают Конституцию. Или что, как можно доверять решениям судья, если есть судьи, которые плохо прочитали Конституцию и не знают, что есть законы, которые не соответствуют Конституции? Или что это такое? Объясните. Спасибо.
5: Саша, секунду. Я не совсем понял, по какому из решений ваш вопрос, потому что там их было штуки 4.
13: По решению, что рожденный на территории Соединенных Штатов Америки ребенок признается гражданином, о чем в Конституции записано ясно и без вопросов. Да, вот это.
5: Да, Саша, обязательно. Чуть-чуть позже. Спасибо, обязательно. Действительно, тут могут быть всяческие последствия. Я так представил себе страшный сон. У меня снились сны такие по жизни много раз с возвратом. А первый раз мне приснилось, что меня вернули после того, как я закончил институт уже в 9 класс, потому что я не сдал какой-то экзамен за 8 класс по химии. И потом такие сны были, но иногда в эмиграции, ну так, за 38 лет, ну было раза 4, наверное, снилось, что я вынужден возвращаться в Россию, в Москву, на родину. И должен искать себе там работу. И доходов нету. И, в общем, это такое, ну, на уровне кошмара. Так, теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
14: Да, Сев, привет, Карл.
5: Карл, привет, дорогой. Что скажешь?
14: Ну, во-первых, можешь меня поздравить. 8 дней назад меня прооперировали. Все прошло нормально. Так что я теперь восстанавливаюсь и могу опять с тобой.
5: Ой, слава богу, рад ужасно. Поздравляю, Карл, дорогой.
14: Так что я сам рад. Вот сейчас сижу на крыльце и общаюсь с тобой с превеличайшим удовольствием.
5: Слушай, вот здорово, взаимно, да,
14: здорово, да, что Саша, как говорится, выцепил главное. Собственно говоря, из-за чего была такая большая битва. И я очень рад, что все-таки демократия у нас жива. Наш Верховный суд это доказал, несмотря на все свое консервативное такое большинство. Это очень приятно, потому что я, честно говоря, сильно волновался. Потому что вот это вот birth right citizenship, это одна из колонн вообще, на которой стоит после гражданской войны наше гражданское согласие в этом обществе, понимаешь? Это же не только про иммигрантов, это про всех нас, хотя вот мы с тобой разговариваем, два иммигранта, да?
5: Угу, точно. Но это уже забылось, ты знаешь.
14: Как это может забыться, Сев? Ну как это может забыться?
5: Ты знаешь, у меня как-то это давно... У меня это забылось года через 4. Четыре года спустя после приезда в Америку, вот я точно помню, в 92-м году я иду по Манхэттену летом, отличная погода, красивые люди вокруг меня. На встречу идет Джеки Мейсон без охраны. Мы переглянулись, и он подумал, что... Ты понимаешь? И я понял, что все кончилось. То есть переходный период кончился. Постпартум эффект ушел, то есть потому что родину жалко, конечно, было, и тех, кого там оставил. То есть я приехал, и я разобрал чемоданы, вот в этом смысле, понимаешь? Потому что некоторые живут всю свою эмиграцию на чемоданах.
14: Ну, ты знаешь, что, может быть, хотя я не думаю, что... Ты, наверное, был в таком же положении, что и я. У нас с тобой заднего хода не было. Может быть, у нас передний ход был. Может быть, мы бы еще куда-нибудь поехали, если бы здесь не получилось. Хотя я не думаю, что есть какая-то более лучшая страна для эмиграции, чем Америка.
5: Да, ты знаешь, интересно, я не знаю, как у тебя, но когда я в Италии торчал месяц, то из-за того, что единственная дорога была, так как у меня ни одного родственника в Штатах не было, только в Нью-Йорк, из-за этого я в Нью-Йорк не хотел. Я хотел куда-нибудь в Бостон, думаю, что я пойду в хай-тек, но в Нью-Йорк не хотел. И потом с ужасом, задним числом я понял, что лучшего места для эмиграции, по крайней мере для меня, чем Нью-Йорк, просто не может быть.
14: Ну, я бы сказал, для начала, да, безусловно, это та самая... Я, ну, наверное, самая широкая, самая красивая дверь в Америку, это, конечно, здесь, безусловно. Я, собственно говоря, вот что хотел сказать по поводу твоих новостей. Я бы хотел коснуться Мамдани, понимаешь? Дело в том, что все эти споры между городским советом и его офисом, Сити-холлом, по поводу бюджета, во всех этих айтемс, в которых они не сходились... Меня больше всего беспокоила вот эта вот программа разрешения людям не за хуй собачий жить в этом городе за государственный счет. Вот эта программа...
5: Ты знаешь, я все-таки за чистоту русского языка стою. Надо было сказать «не в хуй собачий». А ты сказал «за».
14: Ну да, я имел в виду плату, понимаешь? Потому что когда это все за государственный счет, ты прикинь, город умудрился найти 120 миллионов, а городской совет умудрился найти 50 с чем-то миллионов в этом бюджете, понимаешь? Хотя и те орали, что у города огромная дыра и так далее. Но когда на городскую халяву для будущих избирателей нужно найти деньги, их обязательно находят за счет тех людей, которые не только себя кормят, но, как видишь, еще и другим дают, как в форме налогов, в форме пожертвований. Ты же в курсе, скажем, вот эти два лифта, которые вчера открыли, лифты на станциях метро, это же ни город, ни МТА, никто на это деньги не выделял. Это за свои деньги построили девелоперы, которые просто в обмен получили разрешение на развитие еще каких-то там тысяч и тысяч квадратных футов под жилье и офисы в городе. Понимаешь, существует нормальная, абсолютно нормальная возможность бизнесу частному сотрудничать с правительством города без вот этого вот обирания и залезания в долги и вот этого попрошайничества, которое я ненавижу. Когда у тебя попрошайка из метро становится мэром, это, по-моему, самый обидный плевок нормальным таким продуктивным гражданам этого города.
5: А с другой стороны, это доказательство того, что пущая демократия, чем наша, просто быть не может. То есть каждый может. Карл, спасибо, дорогой. Это классная тема. У меня, к сожалению, сегодня, наверное, не хватит времени. Хорошего тебе дня. Очень рад за тебя, что ты в этом в recuperation period вошел. У Карла период начался.
14: Давай.
5: Да, давай, пока. Пару слов по поводу того, что было вчера на бирже. Значит, акции, повторяю, завершили очень сильный квартал. S&P и NASDAQ выросли каждый отдельно на 0,8% и 1.5%, соответственно. И фактически индекс S&P 500 вырос на 14,9% за 3 месяца. Напомню, что несколько месяцев назад я вам рассказывал о возможности вложения в пенсионный фонд, чрезвычайно интересный. Я это сделал, я об этом не жалею. У финансового института, который называется Fidelity, есть варианты с открытием счета, который ориентируется на S&P 500. То есть там очень приличный прирост, намного выше, чем инфляция. Они показывают в течение фактически всего того периода, что нам нравится, что происходит с S&P 500. Иена упала до минимума за 40 лет. Это очень важно для таких, как я. Хорошо, что я не успел купить еще билет и не заказал еще гостиницы в Японии, куда я еду с женой осенью. Сейчас самое время. Иена упала в этом году на 3,5% по отношению к доллару. Вчера доллар стоил чуть более 162 йен. Это самый слабый уровень для японской валюты с 1986 года. Так что Японию сделало это более доступным и популярным туристическим направлением. Но это увеличивает стоимость жизни для самих японцев. Трейдеры находятся в состоянии повышенной готовности к новому вмешательству японских властей, несмотря на то, что Токио уже израсходовал 70 миллиардов долларов валютных резервов, чтобы поддержать иену в этом году. И у нас цены на жилье постепенно подросли. Индекс национальных цен на жилье S&P Cotality Case Shiller, измеряющий цены на жилье по стране, вырос на 0,8% за год, который исчисляется каждого апреля 1-го, по сравнению с ростом на 0,7% в марте. Но в реальном выражении стоимость жилья в Штатах упала 11 месяц подряд, поскольку инфляция опережает рост цен на жилье. А теперь по поводу вопроса, который задал Саша минут 10 назад. Может быть, даже у меня картинка есть на этот счет, хотя сомневаюсь. Нет, картинки нет. Значит, согласно обязательному финансовому отчету за 2025 год, президент Трамп заработал в прошлом году более миллиарда долларов на операциях с криптовалютой. И после возвращения в Белый дом, то есть по второму сроку, когда он пошел, Трамп, который когда-то называл биткоин жульничеством, взялся за исполнение своего предвыборного обещания превратить Соединенные Штаты в криптовалютную сверхдержаву. В июле прошлого года, я напомню, подконтрольный Трампу Конгресс принял ряд законов, по сути, легализовавших криптовалюту. Назначенный Трампом глава финансового регулятора комиссии по ценным бумагам и биржам рассматривается, безусловно, как союзник криптоиндустрии. Тут it's in sync. Трамп пересмотрел свое отношение к крипте и поставил во главе главного финансового регулятора человека, который поет под его музыку. В отчете длиной в 927 страниц, это обязательный финансовый отчет Трампа за прошлый год, он указал 635 миллионов долларов, это royalties от криптовалюты, созданной на основе мемкоин Трамп. Для справки, финансовый отчет Байдена за последний полный год пребывания в должности состоял из 11 страниц. Наш ныне действующий президент также задекларировал более 500 миллионов долларов дохода от World Liberty Financial. Это криптовалютная компания, основанная его сыновьями и детьми его спецпредставителя Стива Витькова. Еще миллионы он заработал на недвижимости и продаже товаров с символикой Трамп. Причем Белый дом неоднократно подчеркивал, что Трамп передал свой бизнес в траст, управляемый его сыновьями, и отрицает какой-либо конфликт интересов. Белый дом отрицает. Сам президент подчеркнул, что на него не распространяются федеральные законы о конфликте интересов. Он действительно так подчеркивал неоднократно. Что если бы в прежние времена такое сказал Байден? Это вопрос, естественно, к несгибаемым Трампуси и Трампонам. Наш президент заработал 77 миллионов долларов от своего клуба Мар-у-Лаго и 122 миллиона от своего гольф-клуба в Дорале, штат Флорида, где, кстати, встречаются иностранцы, которые хотели бы благосклонного отношения со стороны нашего президента по части их американских проектов. Он также заработал более 30 миллионов от гольф-клубов в Бедминстере, штат Нью-Джерси, Джули Терри, штат Флорида, и Тернберри в Шотландии. Напомню, что президент, когда стал устраивать эти встречи у себя в клубах, то там членство сильно подросло. Но для того, чтобы это случилось, он должен был сначала стать президентом. В число других проектов, которые упомянуты в этой финансовой декларации, 4,7 миллиона в виде отчислений от продажи часов под брендом Трампа, а также Библия с именем Трамп. Забыли? Кроссовки, золотые, парфюмерия, гитара под этим брендом. И президент также указал в этом отчете о миллионах долларов в виде компенсации по различным судебным искам. И в их число вошли 16 миллионов долларов от судебного иска против ABC канала, 16 миллионов, та же самая сумма, но от CBS Broadcasting и CBS Interactive, там был такой групповой, 24,5 миллиона долларов от Meta, 22 миллиона от YouTube и 8 миллионов от X. Это все компенсации по различным судебным искам. На сегодняшний день состояние Трампа оценивается в 6 миллиардов долларов в сравнении с 2,3 миллиардами долларов, которые были в 2024 году до вступления в должность. То есть во втором своем сроке фактически Трамп заработал 3,7 миллиарда долларов. И он считает, что никакого конфликта интересов

очень, наверное, будет популярная тема. То есть я уверен, что даже наши читяне, которые говорят только о больших вещах, они должны были бы про этому поводу что-то сказать. Но рискну взять этот звонок, хотя есть признаки. Ну, сейчас посмотрим, ничего страшного. Если прорвется Пураша, ничего страшного. После Карла. Прошу вас, пожалуйста. Так, так, это, конечно, это маскируется вермахт под Яшу Цыбушника. Я хотел просто в этом убедиться. Это все. Значит, свободой слова пользуются у нас только пурашисты. А теперь вот эта тема взрыв в Монако. О чем вы узнали это? Позавчерашний взрыв в Монако, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его сын, там еще была женщина, про которую изначально сказали, что это его жена, на самом деле это не жена, а просто была спутница, их отношений мы не знаем, знаем только, что ей оторвало ступни. И, ну, естественно, соответствующий мир про это говорит. У нас это в Америке прошло просто как новость, очередное там покушение, очередной олигарх. Но здесь интересная игра в конспирологию. Причем не только в конспирологию, здесь требуется определенное знание того, что называется по латыни modus operandi, как функционируют спецслужбы, в данном случае российские и украинские. Но сообщение, которое было тут же подхвачено просто хором украинскими средствами массовой, то есть антиукраинскими средствами массовой информации, все как одно имело при себе такую фразу, что вот этот взрыв Монако может стать причиной прекращения помощи Киеву от западных партнеров. То есть это то, что по-английски называется wishful thinking. Хотелось бы. Нормально, логично. Хотелось бы, да? Потому что сейчас Украина начала выигрывать войну. Французские исследователи действительно рассматривают версию о причастности службы безопасности Украины к покушению на Ермолаева как основную, но не единственную. Ермолаев, для справки, с декабря 23 года находился под санкциями в соответствии с решением Совета национальной безопасности Украины, который подписал Зеленский. И если подтвердится эта версия, очень желаемая для путинской России, то есть, повторяю, что будто официальный... Давай. Ну, давай, прыгай. Давай. Вася. Услышал. Значит, если подтвердится версия, что официальный Киев стоит за этим, то это серьезно, естественно, усложнит задачу получения поддержки Украины со стороны Запада. В таких случаях, в элементарных детективах говорят, кому это выгодно. Но для того, чтобы это было выгодно Украине, это нужно, чтобы там все сошли с ума, кто принимал подобное решение, на мой взгляд. Потому что, в принципе... Идея о том, что у нас длинная рука и мы достанем, она до сих пор без исключения применялась по отношению к ключевым фигурам, причем этим занимаются не только Украина, но и Израиль в том числе, к ключевым фигурам, так сказать, в стане врагов. Так что вопрос такой, вам не кажется в этой истории то же самое, что кажется мне? Я даже не скажу, что мне показалось. Вы можете угадать. Сказав про это, если вам это показалось, наш телефон студии 718-303-9090. Я сейчас просто довольно быстро сразу перейду к следующей теме, если увижу, что нет звонков. 718-303-9090. Ну, в лайв-чат, скорее всего, там глухариный ток пошел. Но тем более, что, повторяю, сразу встрепенулись с намеками на украинские спецслужбы, кремлевские СМИ. Я не отрицаю, что это может быть, но вероятность, на мой взгляд... Наш телефон студии, надо было сказать. 718-303-9090. Нет, читян как раз эта тема, естественно, интересует. Но, естественно, Монако, я был в Монако, это такое, ну, в общем, очень симпатично там. Но олигархи считают, что лучшего убежища для состоятельных людей, где можно жить в безопасности, просто быть не может. Кстати, гражданином Монако является Борис Беккер, великий теннисист, которого не пускают в Великобританию, потому что он в свое время заработал там 2 с чем-то фунта.

0: миллионов фунтов стерлингов, причем это было, когда он был тренером Новака Джоковича, и не заплатил налоги. То есть он из-за этого попал в тюрьму, Борис Беккер попал в тюрьму. Его, кстати, назвали так в честь кого? Наш телефон студии 718-303-9090. В честь кого назвали Бориса? Беккера Бориса. А, вот. Джокович вчера вступился, сказал, ну пустите. Но пока не пускают. Но в Уимблдон не может приехать Борис Беккер. Но взрыв рискует серьезно поколебать доверие к Монако, и там же доход. И тем более, что подозреваемого в покушении пока что не задержали. Но это я где-то могу понять, потому что там вообще ничего не происходит, поэтому там нету опыта поиска, скорее всего. Нет, у нас в нашей радиоактивной части аудитории нет никого, кто бы подумал о том, что убийство Ермолаева, если бы я был... Ну, я не буду говорить на месте Путина, но если бы я был одним из сотрудников службы внешней разведки России, может, они мне сегодня пришлют через парашистов предложение об устройстве на работу, я бы обязательно сложил здесь жопу с пальцем. То есть есть олигарх, которому масса претензий, в том числе от украинских властей, потому что он занимался call centers. А call centers, это как рассказывал мне Рома Купер в Одессе, его все знают. Это наш пацан, который здесь отсидел 16 лет, который первые свои аферы начал с кредитными карточками в 13, и который уехал в результате в Одессу и за 3 или 4 месяца сделал 10 миллионов долларов. Если кто не видел, вы можете посмотреть это интервью, свяжите там Леонид Ройтман, Сева Каплана, Роман Купер. Открытый, совершенно интересный рассказ. У него 50 человек охраны было, он ходил по Одессе вот так вот, потому что на него покушались. Совершенно такой кубического размера парень, очень умный. И вот Ермолаев занимался тем же самым, так что у него могли быть враги. Но вот этот удар, это удар, безусловно, по Украине, как по противнику России. То есть причин могут быть, как в русской матрешке. Маленькая, что просто кто-то решил ему отомстить за то, что проиграл деньги. Такое возможно. А может быть большая. То есть если бы я был на месте Путина, а он все-таки профессионал и любит историю, и знает всякого рода провокации, там поджог Рейхстага, ну что, это что, коммунисты сделают? То я бы обязательно организовал убийство Вадима Ермолаева. С этой темой все. У нас ноль звонков. Переходим к рекламе. А после этого еще о ряде решений вчера Верховного суда, потому что это касается нашей с вами шкуры.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества.
4: мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
6: 718-303-8005.
7: За него стоят громадные массы.
8: Не пойму, что за люди.
9: Толковище.
0: Так, у нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста, в эфире. Это наши красавцы из путинской России. Все, проехали. У меня просто нет времени сегодня с ними развлекаться. Перехожу к той теме, которую предложил осветить сегодня Саша, звонивший после выпуска новостей. Значит, Верховный суд отклонил попытку президента Трампа отменить гражданство по праву рождения, а он пытался. И судьи тем самым подтвердили давний принцип, согласно которому почти не все, а почти все дети, рождающиеся на территории Соединенных Штатов, являются гражданами Соединенных Штатов. Исполнительный указ Трампа был направлен на то, чтобы не допустить, чтобы младенцы, рожденные от нелегалов и временно находящихся здесь иностранцев, автоматически становились американцами. А главный судья Джон Роберт младший, представляя большинство, объяснил, что исполнительный указ, ну, в смысле консервативный, там 6 из 9, кто не в курсе. Робертс младший пояснил, что исполнительный указ Трампа нарушает 14-ю поправку Конституции. Я его слегка процитирую. Робертс сказал, гражданство тогда и сейчас было правом на свободное участие в нашем политическом сообществе, и создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного человека в этой стране. Мы сдерживаем это обещание сегодня. Бунт в наших рядах, я имею в виду в консервативных. Решение 6-3 стало завершением более чем 10-летней попытки Трампа использовать этот вопрос как политический инструмент. В сообщении в соцсетях, естественно, в трусах сосал, президент назвал решение Верховного суда жалким для нашей страны и призвал Конгресс, то есть тут ему понадобился Конгресс, поднять этот вопрос с помощью соответствующего законодательства и заявил при этом, что долгое и громоздкое конституционное изменение не требуется. Но это на самом деле ошибочно по всем параметрам. Своим решением 5 судей пришли к выводу, что гражданство по праву рождения гарантировано Конституцией. Эта тема имеет отношение ко всем иммигрантам. Ко всем. Как у вас изменилось отношение, если оно изменилось, к президенту Трампу, на чем я, кстати, не настаиваю, это просто еще очередная игра, так сказать, с подсознанием, с собственным мозгом, а не с коллективным бессознательным. Как изменилось у вас отношение к президенту Трампу, как у иммигрантов, после вот этих его попыток, которые остановил, ну, не совсем зародыши, но Верховный суд? А теперь, Саша, вопрос был там по поводу Конституции. Решение Верховного суда о сохранении гражданства по праву рождения наши, конечно, радиоактивные помалкивают, как и следовало ожидать. Оно облегчение для многих. Вот эта попытка практически односторонняя президента помешать детям нелегалов автоматически становиться гражданами была совершенно точно неконституционной, ну, в рамках той конституции, которую мы знали до прихода Дональда Трампа в Белый дом, что он хотел бы поменять с помощью Конгресса теперь. Дело Трампа строилось на выражении подчиниться юрисдикции, при этом его адвокаты утверждали, что дети родителей, прибывших в страну незаконно, не подпадают под юрисдикцию правительства Соединенных Штатов. То есть получается, что это в одном и том же лагере противоречит друг другу. То есть он сказал, что оно подчиняется юрисдикции, а адвокаты его сказали, что эти дети, родившиеся здесь, то есть в рамках Конституции, не подпадают под юрисдикцию. То есть адвокатам очень хотелось, чтобы они не подпали, А Трампу хотелось, чтобы закон в виде Конгресса в данном случае встал на его сторону в борьбе с Верховным судом. Не очень сложно. Но, как показывает мнение большинства, история положения о гражданстве 14-й поправки, ратифицированной в 1868 году, ясно показывает, что оно подчиняется юрисдикции, означает полномочия Соединенных Штатов управлять людьми на своей территории. И федеральные и штатные законы, конечно, применяются к детям мигрантов. Это решение Верховного суда. Еще Робертс сказал, что гражданство тогда и сейчас было правом на свободу участвовать в нашем политическом сообществе. И авторы 14-й поправки распространили это свое обещание на каждого свободно рожденного человека в этой стране. Написал главный судья Робертс сегодня. Сказал он, мы сдержим это обещание. А Верховный суд фактически встал на защиту Конституции. Но интересно, что, несомненно, наш президент рассматривает иммигрантов в целом скорее как угрозу, чем пользу этой стране, хотя гражданство по праву рождения помогло Соединенным Штатам интегрировать иммигрантов, и это одна из причин, почему иммигранты в Соединенных Штатах работают чаще, чем те, кто здесь живет уже во втором поколении и далее, и совершают преступления реже, это известная статистика, намного реже, чем коренные граждане. Что, кстати, не соответствует действительности во многих странах Европы. Я еще раз повторю наш номер телефона 718-303-9090, просто из любопытства. Кстати, если вы отвыкли, утратили навыки озвучить свои мысли, то это то же самое, как знать, как пользоваться руками, но не пользоваться ими. Происходит атрофия. То есть это обратная атрофия от конечности, она, так сказать, рикошетом идет в мозг, и мозг перестает работать. А вот это вот решение большинства, это такая, я бы сказал, приходящая редкость, потому что этот Верховный суд не всегда готов принимать закон одинаково к Трампу. Да, он справедливо отверг его тарифы как узурпацию полномочий Конгресса по налогообложению, то есть это должен был бы делать Конгресс. Но 6 судей, назначенных республиканцами, позволили таки администрации дискриминировать по расовому признаку при иммиграционных остановках. Они позволили ему закрыть федеральные программы, одобренные Конгрессом. Они же фактически поддержали его кампанию крайне правым, интересного и выгодного gerrymandering. На этой неделе ему дали новые полномочия увольнять руководителей регулирующих органов по любой причине. Многие вообще из этих излишеств второго президентского срока были установлены в решении от 24 года, которое предоставило президентам широкий иммунитет от преступлений, которые они могли совершить во время пребывания в должности. И об этом тоже я рассказывал раньше. А решение о гражданстве по праву рождения напоминает о том, наконец, каким должен быть принципиальный суд, связанный при этом с Конституцией. С этой темой все. Теперь посмотрим, что хотите сказать вы. Прошу вас, пожалуйста.
6: Доброе утро, Сева.
0: Доброе утро.
6: Да, ну вот... за свои слова надо же ведь отвечать. Так же ведь или нет?
0: Но вы еще не сказали.
6: Сейчас.
0: Какие слова?
6: Все, я просто как говорю. Значит, вы нас убеждали, что Трамп очень мстительный. Но он никого при этом еще не посадил. Вы также нас убеждали, что Трамп диктатор. Вот сейчас я тебе скажу уже. Это вступление было. Но как-то получается, что диктатор, все его какие-то попытки, диктатор с диктатором так в его стране, где он реально диктатор, Путин, с Путиным же так никто же не может его какие-то против него слова что-то сказать.
0: Нет, нет, это у вас как вот есть такие часы с кукушкой, только вместо кукушки Ленин. Выезжает на броневике и говорит «ку-ку». Одно и то же. Никакого отношения к этой теме. Так что не в защите. Я знал, что от вас импровизации ждать никак нельзя, но лучше все-таки послушать вас, чем прошистов, потому что сам этот формат взаимоотношений с публикой, прием звонков, он в принципе работает, когда у тебя 4 человека сидят на телефонах и проверяют тех, кто звонит. А в остальном это все малоинтересно. Но я верен ему, этому формату, как, скажем, не знаю, Иногда хочется взять в руки лопату, вырыть ямку, посадить дерево какое-то. Мало ли что. Так, все, теперь я перехожу к следующей истории. Опять-таки, последнее, надо успеть. Через 2 минуты, я надеюсь, я уложусь, буду принимать звонки на любую тему. А теперь по поводу другого решения. Верховный суд вчера же, завтра будет поздно об этом говорить, снял ограничение на то, сколько политические партии могут тратить на рекламу. А решение, опять-таки, было 6-3. Опять-таки, по идеологическим признакам, тот же самый суд, который мы только что хвалили. Это крупная победа для республиканцев, в чем ничего страшного нет, и может подорвать одно из финансовых преимуществ демократов перед промежуточными выборами. То есть это своевременное решение Верховного суда сильно, так сказать, изменит результат ноябрьских промежуточных выборов. А вопрос, который стоял перед судьями, заключался в том, нарушают ли действующие федеральные ограничения на подобные расходы, которые называются скоординированными партийными расходами, нарушают ли они первую поправку Конституции. А во время устных слушателей юрист Национального республиканского сенатского комитета, его звать Ноэл Франциско, который затеял вот этот юридический спор, он заявил судьям, что такие ограничения противоречат предыдущим решениям суда, в которых было установлено, что ограничение расходования денег в политике равносильно ограничению свободы слова. Поэтому первая поправка. Я понимаю, что я сам, когда до этого места дочитал, я был в шоке. Причем здесь первая? Ну, потому что тут ограничение расхода денег. То есть деньгами мы демонстрируем то, что не можем сказать словами. Судья Брэд Кавано, выступая от имени большинства, согласился, что прецеденты суда по финансированию избирательной кампании требуют отмены закона, устанавливающего эти ограничения, и призвал отменить решение от 2001-го, которое подтвердило эти ограничения. И Кавано написал в своем решении вчера, что это относится ко всем политическим партиям одинаково. Будь то демы, будь то репы, все политические партии и кандидаты в будущем могут конкурировать на равных условиях по скоординированным расходам и структурировать сбор средств, расходов и политическую речь свою на равных условиях по своему усмотрению закона, как они понимают этот закон. Сикейрос. То есть чем больше бабла, тем больше шансов на победу. Теперь уже можно в открытую про это говорить. И Елена Каган, она либерал, в своем мнении особом, кстати, она написала, что это решение является рецептом коррупции, позволяя донорам обходить лимиты взносов кандидатам. Без ограничений на скоординированные расходы, написала она, партия может служить открытым счетом кандидата. В том смысле, что там денег сколько надо, столько и бери. Она же, Каган, отметила, что результатом решений суда по финансированию избирательной кампании стал юридический режим, который все больше не способен остановить политическую коррупцию и, следовательно, сохранить демократическую легитимность наших институтов. По этому поводу у кого-то есть что сказать? Именно поэтому. Хотя пошли последние 5 минут, но я эту тему должен закончить. Вот это дело, оно стало последним в серии попыток постепенно ослабить регулирование финансирования избирательных кампаний, которые были приняты аж после Уотергейта с целью уменьшения влияния бабла на выборы. В 2010 году Верховный суд отменил ограничения на независимые расходы корпораций и профсоюзов, и это решение открыло путь для потока новых денег в политику и создало условия для дальнейших вызовов ограничением расходов. То есть к чему я все клоню? То есть безусловно, совершенно создается такого уровня финансовая платформа, на которую случайные люди взобраться не в состоянии. Туда могут зайти только те, куда их взнесет денежный поток. Это разновидность, между прочим, демократии нашей. И эксперты заявили, что это решение сразу сократит одно из ключевых финансовых преимуществ демократов в телевизионной рекламе. А связано это с тем, что федеральный закон требует, чтобы телевизионные вещатели не предоставляли политическим кандидатам низкие тарифы на рекламу, но не распространяет этого ограничения на суперпак, которые часто берут плату вдвое, втрое, даже в 4 раза дороже за то же самое время телевидения. То есть суперпак берет время на телевидении по своим правилам, а кандидат во власть входит после этого в студию. Да, значит, репы в последних избирательных циклах больше полагались на Суперпак и Национальные партийные комитеты, чем демы. И их кандидаты обычно превосходили республиканцев, и поэтому они часто смогли воспользоваться более низкими ставками в телевизионной рекламе. То есть это обход за счет, естественно, денег. А разрешение неограниченных скоординированных расходов между кандидатами и партиями фактически позволило бы обеим сторонам воспользоваться более низкими ставками. То есть демам никто не запрещает пользоваться тем же приемом. Дело это началось в 2022 году, когда Джей Ди Венс, тогдашний кандидат в Сенат от штата Охайо, в 22-м он еще был кандидат в Сенат только, подал иск, чтобы оспорить ограничения на координацию избирательных кампаний. Потом к нему присоединились несколько республиканских групп, и администрация Байдена защищала эти ограничения, и коллегия федеральных судей согласилась, что они законны, ограничения. Но после возвращения Трампа к власти федеральное правительство перешло на другую сторону и поддержало республиканцев, которые оспаривают лимиты расходов. И заканчиваю я на том, что отмена этих лимитов на расходы, она фактически создает систему, в которой политические партии будут оплачивать расходы кандидатов на все, начиная от цветочного горшка на подоконнике и заканчивая счетами за наш бензин. Это все на сегодня. Всем счастливо. Кто не успел чего сказать, а хотелось бы, можете задним числом написать комментарии к сегодняшнему шоу на YouTube-канале «Русский голос Америки».
9: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: Вы на волне 620 и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Внимание, внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон, просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинается день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими шумкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только...
12: Обсуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620 АМ. Настройтесь.
14: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
15: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Мы с вами, естественно, на футбольных полянах. Вчера в Кубке мира, чемпионате мира по футболу, состоялось 3 матча 1/16 финала. И победили те, кто должен был победить. Норвегия играла с берегом слоновой кости. Счет 2-1, победный гол забил в самом конце второго тайма наш старый знакомый центральный нападающий команды Манчестер Сити мистер Халанд. Франция играла со Швецией. Играла на стадионе в Нью-Джерси, в нескольких милях, километрах от Манхэттена. Полное преимущество французов. Франция выиграла со счетом 3-0. Ну и отличился тот, кто должен был отличиться. Месье Мбаппе вогнал 2 мяча в ворота шведов. Ну и, наконец, Мексика без труда разобралась с Эквадором. Счет 2-0. В 1/8 финала Норвегия встретится с Бразилией. Франция встретится с Парагваем. С кем встретится Мексика? Это станет сегодня известно в матче. Англия играет с Конго. Победитель этого матча в 1/8 финала сыграет с мексиканцами. Эта игра начнется в 12 часов по времени Восточного побережья. Будет проходить в Атланте. Затем Бельгия играет с Сенегалом. Интереснейший матч в 4 часа дня по времени Восточного побережья. Игра пройдет в Сиэтле. И, наконец, Соединенные Штаты играют с Боснией. Эта игра начнется в 8 часов по времени Восточного побережья. В Калифорнии, где она будет происходить, будет 5 часов дня. Босния сильная команда. Сильная. Большинство игроков играет в сильнейших европейских лигах. Окей. Перенесемся с футбольных полей, перенесемся в Уимблдон. Вчера первый раунд уимблдонского турнира, и 44-летняя мама Сурена Уильямс, которая вышла на корт после почти 3-летнего отсутствия, играла с 20-летней австралийской теннисисткой.